0: минуты. Ножки ее деревянного кресла скрижетнули по полу, когда она резко отодвинулась от стола. Поджав под себя ноги, уже положила руки на подлокотники, готовая вскочить, но в голове было пусто. Кейт готовилась к этому судебному процессу как ни к чему другому, чем ей когда-либо приходилось заниматься. Чуть ли не на зубок вызубрила все свидетельские показания, могла сходу привести содержание любого документа, вплоть до номера страницы в судебном деле. Однако токсикологический отчет, предъявленный сегодня, оказался крученым мечом, неожиданно прилетевшим из ниоткуда. Внезапно весь этот судебный процесс, ее тщательно разработанная стратегия и заранее заготовленные вопросы для встречного допроса, все это теперь казалось чем-то совершенно незнакомым, а не хорошо изученным и отработанным. Доверенность уже приобщили к уликам. Раньше она не имела особого значения, была не так уж и важна. Но вкупе со свидетельством того, что примерно в то же время, когда она была оформлена, Фрэнк Авелина одурманивали галоперидолом, все предстало в совершенно ином свете. Обычный юридический документ, выписанный на имя ее клиентки, теперь выглядел зловеще. Вся подборка доказательств обвинения превратилась в неизведанную территорию. Каждый документ в ней мог оказаться бомбой замедленного действия, готовой взорваться прямо у нее перед носом. Кейт уже приготовилась встать. Все взгляды были нацелены на нее. Когда она встанет, нужно будет задать вопрос. Хороший вопрос. Такой, что сможет подавить бурю воображения, разыгравшуюся в головах у присяжных. Проблема была лишь в том, что у нее не было этого вопроса. В голове было пусто. На коже у нее выступил пот. Казалось, будто гнетущая тишина выдавливает его из нее, словно сок из угодившего под каблук персика. Даже если б Кейту удалось придумать нужный вопрос, то теперь она не была уверена, что паника не задушит ее, прежде чем она успеет задать его вслух. Чья-то сильная рука ухватила ее за запястье. Кейт повернула голову. Блок удержал ее, притянув к себе, и прошептала: «Выиграй немного времени. Возьми небольшую отсрочку. У меня есть кое-какая новая информация». После чего повернула Кейт большой экран своего мобильного телефона. Уведомление на нем гласило, что в ее Dropbox были только что загружены два новых файла. Dropbox — облачное хранилище американской компании Dropbox Incorporated, часто использующееся в качестве файлообменника. Кейт с облегчением поднялась. «Ваша честь, мы просим о небольшой отсрочке». Стоун лениво посмотрел на присяжных, а затем на часы на стене позади них.
1: «Похоже, сегодня у нас был трудный день. Завтра в 10 утра, дамы и господа», — объявил он.
0: Стоило ему встать, как все тоже стали подниматься со своих мест и собирать вещи. Эдди и Гарри все это время сидели на своих стульях, как приклеенные. Кейт чуть ли не собственными глазами видела мрачную тень, которую отбрасывал на эту парочку судья, направляясь в свой кабинет.
2: «Что тебе прислали?» — спросила Кейт. «Понятия не имею. Пока что», — ответил Блок. «Может, это и ни о чем, а может, и ответ на вопрос, кто на самом деле убил Фрэнка Авелина».
0: На то, чтобы посадить Александру в уберовское такси, ушло 5 минут. Кейт и Блок было не втерпёж дожидаться возвращения на квартиру Кейт, поэтому они нашли тихий уголок в кафе «Карте» на Лафайет и устроились там за кофе. Блок заказала сэндвич с фрикадельками, Кейт — куриный салат, а еще картошку фри. С того момента, как им вручили этот токсикологический отчет, дело Блок было выше крыши. Она до сих пор поддерживала тесные отношения с различными правоохранительными структурами, были у нее свои люди и чуть ли не во всех райотделах полиции Нью-Йорка. И буквально через 10 минут после того, как она ознакомилась с результатами токсикологического исследования, щупальца уже были распущены. Разнеслась весть, что Блок нужна помощь, и все лучшие и имеющиеся в наличии полицейские силы Нью-Йорка взялись за дело. И не важно, что теперь Блок была частным детективом, работающим на адвоката защиты. У нее было имя, и у ее отца тоже. Полиции Нью-Йорка не принято бросать своих. Блок попросила своих бывших коллег поискать информацию о любых ограблениях аптек и оптовых торговцев фармацевтической продукции за последний год. И в первом из загруженных в Dropbox файле
2: обнаружились результаты этих поисков. Всего было совершено 37 ограблений, которые могли представлять хоть какой-то интерес. Большинство из них непосредственно в аптеках, но в двух случаях пострадали оптовики, и еще одно нападение было совершено на грузовой фургон, перевозящий лекарства. Ни в одном из них галоперидол не фигурировал и не был частью добычи. «Так что с ограблениями голяк», — заключил Блок.
3: «А как насчет наркоторговцев?» — спросил Кейт.
2: «Галоперидол — это не рекреационный наркотик. Он не вызывает привыкания. И кайфа тоже. И препарат это даже не успокоительный, а скорее нокаутирующий. Он разжижает людям мозги, превращает их в желе».
3: «Но я думала, что на черном рынке наверняка представлены все виды лекарственных препаратов, только не таких, которые легко добыть у правильного фармацевта. Даешь поддельный рецепт и 500 баков, и торчишь себе на здоровье».
2: Скинув документ с экрана своего телефона, Блок перешла ко второму зазипованному файлу. Внутри было электронное письмо и какой-то видеоролик.
3: «Это попадание в ПУЗНП», — объяснила Блок.
2: ПУЗНП. Программа учета задержаний по насильственным преступлениям. База данных ФБР по всем насильственным преступлениям, в том числе нераскрытым, созданная в основном для анализа характерного почерка преступников и выявления серийных преступлений.
3: Похоже, полиция Нью-Йорка расследует это как преступление на почве расовой ненависти. В прошлом месяце были убиты фармацевт-индеец и кассирша. Есть видео.
2: К счастью, ролик оказался без звука. Все-таки устроились они в довольно популярном кафе, и вокруг было полно посетителей. То, что они увидели на экране, было похоже на запись с камеры видеонаблюдения в аптеке одной крупной сети. Кейт сразу узнал логотип на прилавке. Некто, облаченный в черный мотоциклетный комбинезон, в шлеме с опущенным забралом, вошел в аптеку, шагнул в сторону, на пару секунд выйдя из кадра, а затем небрежной походкой подошел к аптекарю за прилавком и ударил его топором по голове. Вздрогнув, Кейт отвела взгляд и одними губами произнесла: «Господи». А когда открыла глаза, то обнаружила, что пожилая дама за соседним столиком как-то странно смотрит на нее.
3: «Глянь-ка сюда», —
2: сказала Блок, указывая на экран. Перемотав видео назад, она проиграла его еще раз. При виде того, что случилось с фармацевтом, кассирша бросилась к выходу. Только вот автоматические двери не сдвинулись ни на дюйм, и она ударилась головой о стекло, которое пошло трещинами. Отскочив от дверей, кассирша упала на пол. Фигура в черном в считанные секунды оказалась рядом с ней, затем последовали два удара топором по затылку. После этого фигура переместилась к правой стене, опять на пару секунд скрывшись из виду, и двери открылись, выпустив ее на улицу. Видеть последствия насилия — это одно, и совсем другое — наблюдать, как это происходит, пусть даже всего лишь на экране мобильного телефона.
3: «Не думаю, что это нам чем-то поможет», — произнесла Кейт, покачав головой. «Скорее всего, это не имеет никакого отношения к нашему делу. Я не понимаю, какая тут может быть связь».
2: Блок вернулась к электронному письму и еще раз перечитала примечания, сопровождающие видео.
3: «Это важно. Я думаю, это может быть убийца Фрэнка», — сказала она.
2: «Как это?» Кейт опять покачала головой, на сей раз уже недоверчиво.
3: «Почему ты так думаешь?» «Мне нужно еще немного покопаться в этой истории, но здесь явно что-то есть. Я чувствую это». «Ты видела, как она двигалась?» — спросила Блок.
2: «Она?»
3: «Да, она. Это женщина. Видно по бедрам. Уверенная в себе женщина. Это не было преступление на расовой почве. Для начала не оставлено ни граффити, ни каких-то иных посланий. Упертые расисты, которые достаточно жестоки и глупы, чтобы убивать, всегда оставляют послания от какой-нибудь группы или секты».
2: «К тому же она убила кассиршу, а та была белой. Нация превыше всего, Куклукс-клан или любая другая группа сторонников превосходства белой расы, которую ты озаботишься припомнить, без колебаний убивает белых людей, если придется. Но в данном случае такой необходимости не было. Она изначально планировала убить кассиршу. Вот, глянь».
3: Блок опять запустила воспроизведение, и на сей раз Кейт рассмотрела фигуру более внимательно. Теперь ей окончательно стало ясно, что это и вправду женщина. Едва войдя в магазин, та ненадолго исчезла из поля зрения камеры. Вот, оказавшись внутри, эта женщина первым делом заблокировала стеклянные раздвижные двери. Когда кассирша увидела, что она сделала с аптекарем, то бросилась к дверям, но они не открылись, как ожидалось. Убийца могла оставить кассиршу в живых. Она этого не сделала. Из аптеки ничего не было взято, ни наличных, ни лекарств. Плюс использовалось холодное оружие, что наводит на мысли в первую очередь об убийстве, а не ограблении. Такой вот туристский топорик в данном случае идеально подходит. Достаточно тяжелый, чтобы нанести серьезный ущерб, но при этом и достаточно легкий для нанесения быстрых и точных ударов. Да и спрятать его не проблема.
2: Почему было не воспользоваться пистолетом?
3: Ствол оставляет после себя пули, по которым его можно отследить. Кроме того, от огнестрельного оружия слишком много шума, есть риск привлечь внимание. И даже наемные убийцы, даже реальные профи, с каждым новым заказом все чаще предпочитают работать с близкого расстояния, поскольку их начинают привлекать не только деньги, но и сам процесс убийства, власть над жертвой. «Эта женщина», — сказала Блок, указывая на застывшее изображение фигуры в черном на экране. «Ей уже приходилось убивать. Она даже не побежала от прилавка к кассе. Просто пошла. Не спеша, никакой паники.
2: Если что?»
3: Блок еще долго изучала изображение на экране, прежде чем ответить.
2: Я бы сказала, что она наслаждалась этими убийствами.
3: Официантка принесла сэндвич с фрикадельками, щедро политыми соусом маринара, а затем салат и картошку фри, которую Кейт отодвинула в сторону. У нее пропал аппетит. Блок взяла сэндвич и откусила от него. Соус потек ей в уголок рта, и она вытерла его салфеткой, заметив при этом: «Я думала, ты проголодалась». Кейт молча показала ей средний палец. Блок улыбнулась.
2: «Я все еще не понимаю, как это связано с делом Авелина», наконец произнесла Кейт.
3: «Может и никак. Мне нужно проверить данные о продажах и складских запасах галоперидола и присмотреться к этому фармацевту. Он наверняка и был главной целью. Нужно убедиться, что это не было местью за то, что он выдал не те лекарства или что-то в этом роде. Хотя я в этом сомневаюсь. Тем не менее, я хотела бы это исключить. И есть еще кое-что, имеющее непосредственное отношение к этому делу». Кейт терпеливо ждала. Блок откусила еще кусок сэндвича, прожевала его, проглотила, вытерла рот и только тогда продолжила.
2: «Помнишь тот день пару недель назад, когда рассматривали наши ходатайства? Мы тогда видели женщину на мотоцикле, всю в черном. Она подрезала нас, а потом проскочила на красный прямо за углом отсюда».
3: «Да ладно тебе, это-то здесь при чем? Просто совпадение». Блок языком убрала крошку сэндвича, застрявшую в зубах. Сделала большой глоток кофе, откинулась на спинку стула и объявила:
2: «С того дня я ее еще пару раз видела. Черная кожаная одежда, черный шлем с тонированным забралом. Последний раз вчера вечером».
3: «Где?»
2: «Через дорогу от твоей квартиры».
3: Кейт застыла с открытым ртом, а затем разразилась беззаботным смехом.
2: «Я уже почти купилась. Да ладно тебе, Блок, ты придаешь этому слишком большое значение. Зачем кому-то следить за нами?»
3: Судя по ее виду, Блок явно не шутила. Она отложила свой сэндвич и высказала все открытым текстом. «Если б лично меня судили за убийство, которое я реально совершила, я бы тоже понаблюдала за адвокатами обеих сторон, дабы убедиться, что они не подобрались слишком уж близко. Ну а если уж это произойдет, тогда бац, и готово». Кейт на миг задумалась, после чего спросила:
2: «А ты не думаешь, что это дело имеет какое-то отношение к тому, что случилось с той женщиной, которая работала на Эдди Флина?»
3: «Не возьмусь сказать наверняка, но я бы не удивилась». Разговор прервался, пока Блок приканчивала свой сэндвич, а Кейт ковыряла картошку фри. Покончив с едой, они вместе двинулись обратно на Сентер-стрит. Было темно, безветренно, но температура уже опустилась ниже нуля и быстро падала. Блок оставила машину на Леонард-стрит, и настало время вместе вернуться на квартиру Кейт, чтобы серьезно подготовиться к завтрашнему дню. Когда они пересекли узенькую Хоган-Плейс, Кейт увидела Драйера, стоящего у входа в прокуратуру, с

0: Она не сомневалась, что смех был адресован им. Блок это вроде ничуть не задело. Они остановились на пешеходном переходе к Леонард-стрит, и Блок нажала на кнопку светофора. Эта часть Центр-стрит была односторонней. Все движение шло слева от них. Мимо пронесся грузовик, а затем несколько легковушек. На противоположной стороне пешеходного перехода Кейт увидела женщину на позднем сроке беременности. Красное пальто туго обтягивало ей живот. Женщина положила на живот руку, словно прикрывая его от окружающего мира, в той манере, которую некоторые беременные находят успокаивающей. Ее жест заставил Кейт улыбнуться. Этого ребенка уже любили, хотя он еще даже не появился на свет. Потом подошел и встал рядом с ней какой-то мужчина с седыми волосами, в дорогом кашемировом пальто, который с недовольным видом еще раз ткнул в кнопку перехода, как будто этот светофор поставили здесь специально для него. Наконец, одна из подъезжающих легковых машин сбросила скорость и затормозила перед стоп-линией прямо перед Кейт. Потом подкатил автобус, остановившись рядом с ней, загорелся зеленый свет. Кейт и Блок начали переходить улицу. Беременная женщина и седой мужчина двинулись им навстречу с противоположной стороны. Кейт и Блок миновали легковушку и уже оказались перед автобусом, когда вдруг услышали какой-то странный звук, который отразился от зданий, растекся по асфальту и, наконец, завибрировал прямо в груди у Кейт. Шум усилился, его громкость ракетой взвелась ввысь, и внезапно она поняла, что это такое. Это был неистовый визг пробуксовывающего по асфальту колеса, сопровождаемый надсадным механическим воем шестеренок и громовым ревом выхлопа. Сильная рука обхватила Кейт поперек груди, заставив резко остановиться и отпрянуть назад. Блок остановилась как вкопанная прямо перед передком автобуса. Едва Кейт успела посмотреть на нее, как обеих на миг обдала тугая волна воздуха, заставив пошатнуться. За автобусом промелькнуло что-то темное, и беременная женщина с криком завалилась назад, схватившись за живот и раскинув ноги. Седой мужчина пошатнулся и упал сначала на колени, а затем плашмя лицом вниз. Не успев выставить перед собой руки, чтобы остановить падение, он с влажным хрустом врезался носом в асфальт. Кейт открыла было рот, но не издала ни звука. Она все еще слышала этот рев и, посмотрев направо, увидела, как мотоцикл с седоком, одетым во все черное, выскакивает на тротуар и пулей влетает прямо в сквер Коллект-Понд. Рука, удержавшая ее, исчезла. Блок бросилась вслед за мотоциклом. Кейт оглядела разыгравшуюся перед ней сцену. Двери автобуса открылись, и выскочивший из них водитель бросился к беременной женщине, которая все еще кричала. Кейт двинулась к мужчине, лежащему лицом вниз.
1: «Господи, вы живы? Что случилось?»
0: — спросила она, опускаясь на колени. Руки у нее дрожали, сердце гулко колотилось в груди. Дотронувшись до плеч мужчины, Кейт тут же отпрянула, увидев расползающуюся под ними лужу темной крови. Потом частый топот шагов позади нее, быстро приближающийся. Внезапно Кейт окружили со всех сторон. Она упала на бок, когда какой-то мужчина в костюме оттолкнул ее в сторону. Подняв взгляд, она увидела, что это Драйер со своими помощниками. Один из них перевернул седого мужчину на спину, и сразу поднялись панические крики. Из горла у него торчала рукоять ножа. Широко раскрытые глаза безжизненно смотрели в небо, лицо представляло собой кровавое месиво. Нос был повернут под странным углом, прижатый к щеке при падении. Желудок у Кейт сжался, она прикрыла рот рукой и поднялась с асфальта. Подбежавшая Блок присела на корточки рядом с убитым.
1: «Мотоциклист скрылся», — объявила она.
0: Один из прокурорских встал, чтобы помочь беременной женщине, пытаясь успокоить ее, по крайней мере, ради ребенка. Кто-то, Кейт не могла сказать, кто именно, вызвал по телефону скорую. Драйер повернулся к Кейт.
2: «Это был мой свидетель. Мы ждали, когда он подойдет и даст показания».
1: «Кто это?» — спросила Кейт.
2: «Его звали Хэл Коэн».
0: Глава 35. Она. Время она рассчитала тютелька в тютельку. Это требовало больших усилий.

0: усилий, но оно того стоило. Она знала, что Хэл Коэн сможет встретиться с Драйером не раньше 5 вечера, поскольку до этого часа прокурор находился в суде, как и она сама. Драйеру хотелось лично снять показания с Хэла. Тот мог стать ключевым свидетелем обвинения. У нее были на Хэла другие планы. Он выполнил свою задачу, и даже не пришлось платить ему ни цента. То, что Хэл уже обнаружил и передал Драйеру, могло и само по себе представлять интерес. Даже без Хэла прокурор мог использовать это конкретное доказательство по своему собственному усмотрению. Без Хэла оно имело меньшее значение, было гораздо менее важным, но все равно оставалось полезным. Убийство Хэла заняло доли секунды. У нее было окно в 4 секунды, и этого оказалось более чем достаточно. Выйдя из здания суда, она доехала на такси до своего многоэтажного гаража и облачилась в кожу. Потом подкатила к офису Хэла и стала дожидаться его появления, предварительно сделав анонимный звонок, чтобы убедиться, что он все еще там. И как только Коэн вышел и двинулся пешком в сторону прокуратуры, незаметно следовало за ним все 4 квартала до перекрестка с Хоган Плейс. Пешеходный переход через Сентер-стрит был просто идеальным местом, чтобы покончить с бывшим советником отца. Остановив мотоцикл перед светофором, она немного выждала, а увидев, что Хэл ступил на проезжую часть, раскрутила заднее колесо, отпустила зажатый тормоз переднего, выхватила нож и направила его на Хэла, когда проносилась мимо. Скорость мотоцикла сделала свое дело. Когда нож задел кость, рукоять резко отдала в руку. На сей раз она не промахнулась. Не было нужды болтаться поблизости, чтобы убедиться, что Хэл мертв. Она знала, что это ранение смертельно. В этот момент она еще и задела какую-то беременную женщину, но удачно, только по касательной, так что мотоцикл устоял на колесах. Его здорово замотало, но она быстро выровняла его, выскочила на тротуар и, оставляя за собой вонь горелой резины, пронеслась через сквер Collect Pond в сторону Лафайет и Уайт-стрит. И через пару минут была уже в нескольких кварталах, умудрившись воспользоваться одним из немногих переулков в этой части города, успешно избежала последних 5 дорожных камер, прежде чем въехать на 10-этажную парковку. Там она закатила мотоцикл в кузов коричневого фургона и тут же вывела его на улицу. Камеры искали черный мотоцикл с фальшивыми номерами, а не раздолбанный фургон. Риск того стоил. Хэл мертв. А ее сестра и понятия не имела, какая буря вот-вот разразится в суде. Глава 36. Эдди. Упершись локтями в колени, Гарри внимательно взглядом изучал Кларенса. Маленький пес неподвижно сидел, словно завороженный видом своего хозяина, и только вилял хвостом.
1: «Если кто-то травил Фрэнка галоперидолом, взял под контроль его империю, подчинил его своей воле и вышел сухим из воды, то с какой-то стати ему умирать?» — спросил Гарри.
0: Кларенс вылизал пах, вскочил и сунул нос Гарри под руку, сдвигая ее с колена. Услужив своему другу, Гарри задумчиво погладил его по шерстке. У Кларенса не было ответа на вопрос Гарри. «У меня тоже». «Здесь мы не можем делать никаких выводов», — сказал я. «Фрэнка постоянно одурманивали и контролировали, но откуда нам знать, что это была та же самая дочь, которая в конечном итоге убила его?»
1: «Верно, но это наиболее логичное объяснение. Мое предположение в том, что Фрэнк как-то узнал, кто разжижает ему мозги, и позвонил Майку Мадину, чтобы тот вычеркнул виновную из своего завещания. Это подтолкнуло отравительницу. Ей просто ничего другого не оставалось, кроме как убить Фрэнка, прежде чем тот успел внести какие-то изменения».
0: «И это объясняет, почему ей пришлось принять решительные меры, пока в понедельник Фрэнк не встретился со своим поверенным. Хотя вообще-то странно, что копы до сих пор не нашли Майка Мадина, тебе не кажется?»
1: «Я бы сказал, что это чертовски подозрительно. Одно знаю точно. Адвокаты вроде Мадина никогда не сбегают из дома вместе с проезжим цирком, если только не боятся попасть в тюрьму».
0: «Я тут уже попросил пробить его фирму. С документами у Майка все в ажуре. На него не собирались подавать в суд, он уже был разведен, и, насколько известно, сотрудникам фирмы не встречался ни с какой новой дамочкой. Он просто исчез. Это дурно пахнет, Гарри».
1: Похоже, что многие люди, связанные с сестрами Авелина, в конечном итоге расстались с жизнью. Их мать, их мачеха, а потом и Фрэнк. Может, Александра убила им Адина?
0: «Ты по-прежнему считаешь, что София невиновна?» — спросил я. Гарри встал, пристегнул поводок Кларенса к ошейнику и, выпрямляясь, недовольно крякнул. Он не становился моложе.
1: «Поначалу у меня были кое-какие сомнения, но я доверяю твоему суждению. Чем больше времени я провожу с ней, тем больше убеждаюсь, что она просто запутавшийся ребенок из плохой семьи. Ей нужна помощь, ей нужен был ее отец, я просто не могу представить, чтобы София причинила кому-то вред. А вот Александра... тут мне гораздо легче такое вообразить», — сказал Гарри.
0: «И почему же?»
1: «Какая бы из сестер это ни сделала, она наверняка знала, что ее поймают. Нельзя убивать своего собственного отца, когда в доме есть еще один свидетель. Никто так не поступает. Даже если ты в слепой ярости, было бы чертовски глупо не кокнуть еще и свидетельницу. Я не понимаю, почему обе женщины до сих пор живы. Одна из них лгунья и убийца. Да, у Софии ветер в голове и 7 пятниц на неделе, но вот Александра производит на меня впечатление человека, который хорошо умеет просчитывать свои действия. Многое в этом деле не поддается никакому объяснению, если только у него нет и какой-то другой стороны, которую мы пока не видим. В любом случае, сегодня я больше ничего не желаю видеть. Адиос. Мы с моим амиго отправляемся в Люлю».
0: Гарри и Кларенс ушли из офиса сразу после 11. Я еще раз просмотрел пакет судебных документов, а когда поднял голову и глянул на часы, то увидел, что уже почти полночь. Пора бы и поспать. Мысль о том, чтобы улечься на раскладушку в глубине офиса, представлялась совершенно невыносимой, особенно сегодня. Каждый раз, закрывая глаза, я видел лицо Харпер. Теперь это было уже не просто горе, это стало чем-то иным. Неделю за неделей я только и делал, что оплакивал ее. Это было похоже на кровотечение. Как будто какая-то часть меня была тяжело ранена, и от этого мне становилось все хуже и хуже, и я не знал, как это исправить. Теперь боль от ее потери уступила место чувству вины. Не знаю, когда это произошло, но тем не менее я это почувствовал. Я уже потерял или же оттолкнул одну семью из-за страха, что они пострадают из-за меня. 3 года назад Эмми попала в лапы русской мафии. Если б не Джимми Кипарик, я никогда не вернул бы ее. Это многое изменило в моем браке. Самой большой угрозой для Кристины и Эмми была моя работа и плохие люди, которые шли с ней в комплекте. Какая-то часть меня порвала с родными мне людьми ради их же безопасности. Теперь я расплачивался за это. Я был отцом на выходные, со всеми вытекающими из этого заморочками и беспокойством. Смерть Харпер тоже имела какое-то отношение ко мне. Была бы она сейчас жива, если б не встретила меня? Это был вопрос, который я хотел задать себе, но боялся ответа. Я прокрутил то видео еще раз, 5-й уже раз за день. Там были мы, Гарри, Харпер и я в доме Фрэнка Авелина. Фотографировали, перешептывались, чтобы монтажер, убирая звук, ничего не услышал на записи. Это была одна из последних вещей, которые Харпер сделала в своей жизни. Это были ее последние изображения. Я открыл бутылку виски, плеснул в стакан. Вышло явно лишку. Я откинулся на спинку стула, глядя на экран лежащего передо мной на столе лэптопа. Внимательно изучая каждое сделанное ею движение, я никогда не замечал, насколько она грациозна. Я знал, что Харпер красива, но это было что-то другое. Двигалась она так, словно не была человеком, и все же в ней было больше человеческого, чем в любом из нас. Ее сердце было прямо здесь, в этой улыбке. Копы сочли убийство Харпер результатом неудачной попытки ограбления. Количество квартирных краж и проникновений в дома в последнее время резко пошло в гору, хотя, с другой стороны, такое происходило всегда. Это было неотъемлемой частью данного клочка земли. Может, дело было в моем чувстве вины, может, и в горе, но я не мог избавиться от ощущения, что это произошло из-за меня. Каждый раз, испытывая это чувство, я пытался найти какое-то рациональное объяснение. Говорил себе то, что хотел услышать, что это на самом деле никак не может быть связано с делом Авелина. Не было абсолютно никаких причин убивать именно ее. Если кто-то убил Харпер из-за этого дела, то я все никак не мог понять, почему. Зачем нацеливаться на Харпер? Почему не на меня? Это должен быть я, хлоп. Это должен быть я, хлоп. Это хлоп, должен хлоп быть хлоп. Остановился я только, когда услышал хруст. Даже не понял, что это было, стол или моя рука. Опустил взгляд и увидел, что дерево в углу стола треснуло под моим кулаком. В ванной я заклеил руку пластырем и вернулся к своему креслу. К изображению Харпер, застывшему на экране, осторожно опустил голову на стол, упершись лбом в тыльную сторону ладоней. Жутко хотелось спать, но я знал, что этого не случится. Убийца забрал немного наличных из бюро в ее спальне, 500 двадцатками. Может, подумывал прихватить ее цепочку, а затем передумал. И он вдребезги разбил ее телефон. От образов из той ночи ее убийства мне уже никогда не отделаться. Я опять увидел кровь на полу в прихожей, разорванную цепочку в этой крови с маленьким золотым крестиком посередине. Было и что-то еще, что мне позарез требовалось вспомнить, что-то важное. Я крепко зажмурил глаза. Вот оно. Я увидел это. Это, наконец, проигралось у меня в голове, словно какой-то кошмарный сон. За прихожей Харпер виднелись стеклянные двери, ведущие на кухню. Ее лэптоп лежал открытым на кухонном столе. Я увидел его еще как только вошел. Хотя сначала не обратил на него внимания, не отложил этот факт в голове. Кровь на полу заняла тогда все мои мысли. Убийца забрал деньги, оставил ее цепочку с крестиком, разбил ее телефон, но оставил лэптоп. Мысли вновь метнулись к видео на экране. Я прокрутил его еще раз с самого начала. Смерть Харпер не имела никакого отношения к попытке ограбления, на ней не было оборонительных ран, ее закололи, едва только убийца шагнул в дом. Будь это ограбление, то телефон был бы уже давно продан за $100, а лэптоп за 500. Это не было ограблением. Это просто должно было выглядеть как ограбление. София получила копию этого видео. Александра тоже. Вдруг Харпер что-то увидела. Что-то, чего никто из нас не заметил. Что-то, указывающее на убийцу. И вдруг убийца узнала об этом. Я ткнул в тачпэд и опять запустил видео. Закончив, сосканировал кое-какие материалы по делу Авелина, составил электронное письмо, прикрепил к нему сканы и видео и ткнул в «Отправить». Во всем мире имелся только один человек, которому я мог доверить посмотреть на все это. Может, она сумеет увидеть то, чего не видел я сам. Глава 37. Кейт. Дом в Эджуотере, штат Нью-Джерси, показался Кейт и знакомым, и в то же время чем-то совершенно новым. Припомнилось, как отец Блок украшал каждый его уголок рождественскими гирляндами и отказывался снимать их до самой Пасхи. Каждый раз, когда Кейт видела его, у него была улыбка на лице, готовая шутка на устах и конфета в кармане. Каждый раз. Пока его не вышибли из полиции Нью-Йорка, и тогда все стало совсем по-другому. Теперь вместо люстр и ламп Блок развесила по комнатам рождественские гирлянды. Сказала, что это напоминает ей об отце, а кроме того, в доме не хватало розеток, да и потолочные люстры, по ее словам, слишком уж резали глаз. Блок любила эти гирлянды. Кейт сказала, что ей они тоже нравятся. Остатки огромной пиццы, лежащие в распахнутой настежь коробке в центре обеденного стола Блок, уже начали понемногу остывать. Рядом с коробкой пристроился толстый скоросшиватель с материалами дела. Кейт открыла еще одну диетическую колу, а Блок сорвала язычок с банки Мичелоба. Мичелоб – чисто американская марка пива, хоть и названная в честь чешского города Михиловице. Особой популярностью не пользуется, несмотря на рекламируемые диетические качества. Без лишних слов, отсалютовав друг другу свежими напитками, обе сделали по глотку и откинулись на спинки стульев. «Ты как, в порядке?» — спросила Блок. Кейт потребовалось некоторое время, чтобы подобрать нужные слова. «Я еще никогда не видела, как кто-то умирает.
2: Просто не могу выбросить этот звук из головы. Когда он ударился лицом об асфальт...
0: Я еще раз пересмотрю видео убийства в аптеке. Байкер, женщина вся в черном, тонированное забрало. Это могла быть одна и та же личность.
2: «Думаешь, это была София?» — спросила Кейт.
0: Блок покачал головой. «Не знаю, честно говоря. Надо сказать, довольно неожиданный поворот событий. Я не думаю, что убийца — это Александра, и была бы удивлена, если бы ошиблась, но не могу сказать этого наверняка.
2: Когда я ей позвонила, она сказала, что сразу после суда поехала прямиком домой.
0: Я не могу это подтвердить, и у нас нет возможности выяснить, где была София в то время, когда был убит Коэн». Это последнее заявление повлекло за собой гнетущую тишину. Казалось, будто даже температура в комнате упала. Если кто-то намеренно устранил Хэла Коэна, одного из ключевых свидетелей по делу Авелина, то значит, он наверняка располагал какими-то сведениями, способными уличить убийцу. Ни Блок, ни Кейт совершенно не представляли, какими именно. События этого дня глубоко потрясли Кейт. Она собиралась переночевать дома у Блок, поработать над делом и попытаться уснуть. Здесь она чувствовала себя в безопасности.
2: «Я мало сплю», — сказала ее подруга. «Если хочешь прилечь, то гостевая комната готова». «Все в порядке, я тоже не думаю, что смогу много спать».
0: После убийства Хэла Коэна и откровений Блок о том, что мотоциклистка в черной коже болталась возле ее дома, Кейт решила, что безопасность в численности. Чем больше народу, тем спокойней. Пока что этот народ представляла собой Блок. И не было смысла отрицать, рядом с ней Кейт и вправду чувствовала себя в безопасности. На двух гвоздях над входной дверью пристроилось помповое ружье 12-го калибра. Блок пришлось бы привстать на цыпочки, чтобы достать его, но оружие всегда было под рукой. На кухонной стойке, рядом с бутылкой томатного кетчупа, лежал один из личных короткостволов подруги – «Магнум 500». Имеется в виду револьвер Smith & Wesson, модель 500, рассчитанный под патрон «Магнум» с увеличенным боезарядом калибра 0,5 дюйма – 12,7 миллиметра. Действительно убойная штука, способная при стрельбе выбить плечо у неопытного стрелка. Чуть раньше, тем же вечером, прежде чем доставили пиццу, Кейт прикинула его в руке и удивилась, как, черт возьми, Блок таскал его с собой весь день. В барабане «Магнума» было 5 патронов, каждый размером с одноразовую зажигалку и стоящий $2,5. Неважно, с какой проблемой вы столкнулись, пока у вас есть такой ствол, $2,5 наверняка будет достаточно, чтобы решить ее.
2: «Для чего он нужен, револьвер такого размера?» — спросила Кейт. «Его носят лесники. Это один из немногих короткостволов, способных остановить медведя. У нас в Центральном парке не так уж много медведей. На людей он тоже неплохо действует».
0: Кейт взяла пистолет двумя руками, стараясь не класть палец на спусковой крючок.
2: «Не волнуйся. Чтобы выстрелить, нужно реально нажать на эту хрень». «Как ты вообще получила разрешение на ношение такого ствола? В Нью-Йорке-то?»
0: Блок забрала у Кейт «Магнум» и положила его обратно на стойку. «А кто сказал, что у меня есть разрешение?» Кейт взглянула на револьвер, и желудок, набитый пиццей, малость поднялся к горлу. Конечно, Блок было бы полезно держать его при себе, если на них нападут. И в то же время Кейт знала, что ни в коем случае не хотела бы, чтобы подруга использовала его.
2: «Серьезно, к чему такая тяжелая артиллерия?» — не отставала она.
0: На ответ ушло некоторое время. Блок любила долго обдумывать услышанное. Как будто у нее имелось лишь определенное количество слов, которые она могла использовать, прежде чем все они иссякнут. Блок никогда не рассказывал о своих чувствах или страхах, но они проводили все больше и больше времени вместе, и подруга постепенно открывалась. «Некоторое время назад мне довелось выпустить пару пуль в бронежилет. Это меня напугало. Вот и купила «Магнум», когда уволилась из полиции. Пришлось набрать 8 фунтов мышечной массы, прежде чем я смогла стрелять без промаха, но это того стоило. Иногда у тебя получается сделать всего один выстрел. А с этой штуковиной один выстрел в центр тяжести — вот и все, что тебе требуется». Кейт хотела продолжить расспросы, спросить, как такой ужасный опыт повлиял на ее подругу, убедиться, что с ней все в порядке,
2: узнать, не хочет ли она поговорить об этом, но по выражению лица Блок поняла, что эта крошечная информация — все, что она получит. Подруга уставилась на книжный шкаф. Там была только одна книга, поставленная обложкой наружу. Роман наперекосяк. Джей Ти Лебо. Шуточка автора, нечто вроде камео, как в кино. Джей Ти Лебо – псевдоним вымышленного писателя из романа самого Каваны под указанным названием. Бросив взгляд на судебные документы на столе, Кейт произнесла: «Думаю, завтра у меня есть шанс порушить кое-какие доводы обвинения». «У тебя есть какие-то вопросы к Тайлеру?»
3: «Да, есть парочка. Мне нужно с утра поговорить с Александрой».
2: «Ты и вправду думаешь, что она невиновна?» Допив остатки диетической колы, Кейт раздавила банку в руке и бросила ее в коробку из-под пиццы.
3: «Да, я так и думаю. Я думаю, что ее сестра могла ее подставить».
2: «Странный способ подставить кого-то, самой оказаться под судом за убийство», — заметил Блок.
3: «У меня такое чувство, что мы увидели еще не все, что нам подкинет этот процесс. Александра невиновна. Я чувствую это».
2: Глава 38. Эдди. Разбудил меня писк входящей почты. Я опять заснул за своим письменным столом. Я поднял взгляд на экран. Самое начало шестого. Уведомление гласило: «Новое сообщение от Кейт Брукс». В письме говорилось, что прошлым вечером был убит Хэл Коэн. Вроде как некая женщина в черной байкерской кожаной одежде проехала мимо него на пешеходном переходе, полоснув ножом по шее. И больше никаких подробностей. К письму был прикреплен зазипованный файл. Я щелкнул по нему, чтобы открыть. Сжатый файл содержал видео, ничего больше. Видео заполнило экран. Это была запись с камеры видеонаблюдения в какой-то аптеке. В магазин вошла фигура, одетая во все черное, в мотоциклетном шлеме, и на глазах у меня на экране стало разворачиваться жуткое двойное убийство. Когда фигура в черном вышла из аптеки, я остановил воспроизведение и бросился в туалет, где меня вырвало практически на сухую. Наконец, желудок у меня немного успокоился, а гнев нет. Я принял душ, надел свежую рубашку и галстук, а затем набрал номер мобильного телефона Кейт, отыскав его внизу электронного письма. Она ответила почти сразу же. «Нам нужно встретиться. Наши клиенты не должны знать, что мы общались. Это останется между нами».
3: «Приезжайте ко мне в офис», — сказала Кейт, после чего назвала адрес.
2: Через полчаса я припарковал свой «Мустанг» возле многоквартирного дома под названием «Лексингтон Виллидж», хотя на вывеске вполне могло значиться «Снос ведет фирма Фицпатрик и сыновья». Распахнутая входная дверь зияла черной дырой, ровно как и здоровенная трещина в стене рядом с ней. В коридоре пахло прокисшей тушеной капустой, и я удивился, что хотя бы один из лифтов все еще работает. Я поднялся на этаж Кейт. В коридоре на этом этаже пахло ничуть не лучше. Ковры были грязными, еще больше больших трещин змеилось по стенам. Это место давно уже отслужило свой век. Кейт открыла дверь в свою квартиру, уже одетая для суда, но кончики волос у нее были все еще влажными.
3: «Входите. Простите за беспорядок, я сегодня ночевала у подруги. У меня не было времени прибраться», — сказала она.
2: К деловому костюму на ней были кроссовки Adidas Superstars. Внутри квартира напомнила мне мое самое первое обиталище на Манхэттене. В большинстве кладбищенских склепов и то просторней. Каким-то образом кухня, спальня и гостиная были объединены в единое пространство, причем без особой продуманности. Компактно и неуютно. Из-за нас двоих это место выглядело тесным.
3: «Простите, что пригласила вас в свой офис. Я работаю дома», — смущенно произнесла Кейт.
2: «Все в порядке, я тоже живу в своем офисе, так что мы в некотором роде квиты». Кейт непринужденно рассмеялась и вроде на миг расслабилась. Больше не смущалась. Она подвела меня к единственному табурету за тем, что, по ее словам, представляла собой барную стойку. Вообще-то это был лист жесткого пластика, лежащий на доске. Я сел лицом к маленькой кухонной зоне. Кейт занялась приготовлением кофе. Поставила перед нами две кружки, даже не спросив меня. Сама она явно хотела кофе и не собиралась пить его в одиночестве. Заклокотала кофеварка, и она разлила кофе. Сама отхлебнула из кружки с надписью «Коктевран», а мне протянула ту, на боку которой красовалась очкастая физиономия Гарри Поттера. «Коктевран» в оригинале «Ревенклоу», один из факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс из вселенной серии романов про Гарри Поттера. Кофе оказался вкусным. Я поблагодарил ее, а затем глянул на кружку. Изображение юного волшебника выцвело, как будто ее слишком уж часто мыли в посудомоечной машине. «Я люблю Гарри Поттера. Не можете подать на меня в суд», — сказала она. «Нет, все в порядке. Моя дочь любит книги». «Умная девочка. Сколько ей лет?»
4: 14.
2: «Сложный возраст», — заметила Кейт.
0: «Мало кто с большой любовью вспоминает свои подростковые годы. Она справится с этим.
2: А как насчет вас?
0: Как вы справляетесь со своим первым судебным процессом?»
2: Кейт кивнула, глотнула кофе, а затем поставила свою кружку на стол. «Это выматывает. Такого я никак не ожидала. Как только вышла из зала суда, то поняла, насколько сильно устала. Это реально высасывает все соки. К этому привыкаешь. Первые несколько судов тобой движет чистый адреналин, а еще страх. Но в конце концов тело и разум привыкают к усилиям, которые для этого требуются. Пока что у вас очень даже неплохо получается». Я немного помолчал, давая ей возможность принять комплимент, после чего спросил. «Так что вчера произошло с Коэном?»
4: «Я не знала, кто это, пока не появился Драйер. Он стоял на Хоган Плейс, поджидал Коэна. Мы переходили улицу, и мимо промчался мотоцикл. Мотоциклист воткнул нож в шею Коэна. Я просто не могла в это поверить. После этого мне пришлось пообщаться с копами и дать показания. Блок тоже. Они считают, что это могла быть попытка ограбления. Я сказала им, что для этого все произошло слишком уж быстро. Мотоциклист даже ничего не сказал. Просто ударил его ножом».
0: «Вы думаете, кто-то убрал потенциального свидетеля по нашему делу?»
4: «Нет, я думаю, что это София убрала неудобного для нее свидетеля».
0: «Подождите, копы и близко не подходили к Софии. Если бы она была подозреваемой, ее давно уже арестовали бы. А что Александра? Ее задерживали или хотя бы допрашивали?»
4: «Нет, либо это некомпетентность полиции Нью-Йорка, либо Драйер. Это крупное дело, победа в котором для него так или иначе гарантирована. Наверное, он не хочет ставить судебный процесс под угрозу, заключая обвиняемых под стражу по делу, не имеющему к нему отношения».
0: «Это имело смысл. Драйер наверняка думал, что по крайней мере одна из обвиняемых будет осуждена. Да и вообще в ближайшее время обе явно никуда не денутся. Так что у него будет масса возможностей допросить их касательно смерти Коэна, когда одна из них, или они обе, окажутся за решеткой».
4: «На мотоцикле была женщина в черной одежде, в шлеме с тонированным забралом. Вы посмотрели то видео?» — спросила Кейт.
0: «Да, еще посмотрел время и дату на записи и нашел сообщение в «Нью-Йорк-Пост». Фармацевт и кассирша убиты в своей аптеке в Хамберман. Ничего не украдено. В отчетах говорилось, что это было убийство на расовой почве, а белая кассирша оказалась всего лишь свидетелем, которого требовалось устранить».
4: «Эта аптека входила в пятерку крупнейших поставщиков галоперидола в радиусе 50 миль от Манхэттена. За месяцы, предшествовавшие смерти Фрэнка Авелина, продажи этого препарата резко возросли. Они делали повторные заказы каждый месяц, и это наводит меня на мысль, что кто-то регулярно приходил и скупал все их запасы. В этой стране опиоидный кризис, и полным-полно фармацевтов, готовых услужить по приемлемой цене. До этого периода ажиотажа они заказывали галоперидол у поставщиков примерно раз в год, если не реже».
0: «Откуда у вас такая информация?»
4: «Мой следователь, Блок».
0: Я сглотнул комок в горле. Время от времени мне так или иначе напоминали о Харпер, и всякий раз это было похоже на удар бейсбольной битой. Я закашлялся и приложил немало усилий, чтобы контролировать свой голос, стараясь исключить из него любые эмоции.
4: «Она вроде очень хорошо знает свое дело».
0: «Еще как. Может, не так хорошо, как знала ваша подруга. Простите».
4: «Да все нормально. Мне нужно сосредоточиться на процессе. Это единственное, что не дает мне остановиться и опустить руки». Мы оба на какое-то время замолчали, пока я щелкал выключателем, пытаясь вернуться в игру. Наконец, вроде получилось. «Вы и вправду думаете, что эта фигура в черном — одна из сестер Авелина? Что это она убила фармацевта и Коэна, чтобы замести следы?» — спросил я.
3: «Я думаю, что это единственное разумное объяснение», — ответила Кейт.
4: Я помолчал, переваривая услышанное и допивая кофе. Кейт подлила мне еще. «Что вы знаете про Майка Мадина?» — наконец спросил я.
3: «Не так уж и много. Он специализировался на управлении имуществом и, в частности, на составлении завещаний. Помогал покойным передавать их деньги живым с минимальными налоговыми вычетами, насколько это вообще возможно. Он утверждал, что понятия не имеет, какие изменения Фрэнк хотел внести в свое завещание, а потом вдруг слился с горизонта. Может, переживает сейчас кризис среднего возраста в Малибу с какой-нибудь юной красоткой?» — предположила Кейт.
4: В прошлом году Майк Мадин официально заработал 2,5 миллиона долларов до вычета налогов. А благодаря его изобретательному подходу к бухгалтерскому учету на банковском счете в Цюрихе у него есть еще 5 миллионов долларов, о которых, как он думает, налоговая служба не в курсе, и на момент исчезновения в его бумажнике было с десяток кредитных карточек. Он был партнером в этой фирме в течение 8 лет. А до этого еще 15 отрубил первым помощником, пробиваясь к большим деньгам.
3: «Откуда вы так много знаете о Мадине?»
4: «Пришлось провести кое-какие исследования. Если он зарабатывал деньги на стороне, то должен же был их куда-то девать. Однако ничто не указывает на то, что он обирал клиентов, поскольку все его банковские документы подверглись аудиту. Я просто не куплюсь на то, что он вдруг, очертя голову, сорвался с места и бросил работу, ради которой так надрывал жопу». Кейт опустила голову. Как будто что-то промелькнуло у нее перед глазами. «Может, тот момент, когда она ушла из Леви Бернард и Гроф?» У меня сложилось впечатление, что она критически переосмысливала это свое решение. Но в чем бы ни было дело, это быстро прошло.
3: «Вы думаете, Мадина уволили, и он решил скрыться?» — спросила Кейт.
4: «Нет».
3: «Что же тогда? Вы не думаете, что он сбежал? Вы не думаете, что его уволили, и...» Тут на лице у нее отразилось внезапное осознание. «Вы думаете, что он мертв? Так ведь?»
4: «Практически в этом не сомневаюсь. Я думаю, Мадин догадывался, почему Фрэнк хотел изменить свое завещание. Или, может, убийца не знала, что Фрэнк сказал Мадину, и все равно была вынуждена убрать его, просто для полной уверенности». Я изложил Кейт свою теорию. Рассказал ей о смерти Хизер и Джейн Авелина, о своих подозрениях о следе от укуса на бедре у Джейн, обнаруженном во время вскрытия. «У меня такое чувство, что за мной следят, что кто-то берет на заметку каждый мой шаг. Я думаю, что этот кто-то и есть убийца. Кто бы из наших клиенток не убил Фрэнка, это было уже не в первый раз. Я думаю, что одна из них убила свою мать, мачеху, фармацевта и кассиршу, Хэлла Коэна, Фрэнка и Майка Мадина. А не исключено, что могла убить и Харпер, хотя я в этом не уверен. Возможно, есть и другие убийства, о которых мы даже не знаем. Все это взаимосвязано. Один из нас представляет интересы очень опасной женщины». «Я думаю, это можете быть вы», — сказал я.
3: «Подождите минутку, вы про мою клиентку? А разве не вы представляете сестру с серьезными психиатрическими проблемами? А все эти убийства...»
4: «Я думаю, что это может нас слишком уже далеко завести», — сказала Кейт.
3: «У нас нет доказательств, чтобы...»
4: «Конечно же нет. Они перед судом не за эти убийства, потому что и в самом деле нет никаких доказательств. Но из этого не следует, что я ошибаюсь. И то, что у Софии в прошлом были проблемы с психикой, еще не делает ее убийцей. В этих убийствах есть определенная степень технического мастерства, планирование и умение точно подгадать нужный момент, на который, я думаю, София просто не способна».
3: «Но Александр не убийца. Вчера прямо у меня на глазах погиб человек. Как вы думаете, если б я хоть на секунду подумала, что это могла быть Александра, я бы все еще занималась этим делом?»
4: «Я думаю, вы все-таки не совсем уверены в своей клиентке».
3: «Ну, почти уверена, скажем так. А вы? Не можете же вы на 100% быть уверены в невиновности вашей клиентки?»
4: Тут она попала в точку. Я поверил Софии. Было ли это потому, что я хотел ей верить, я не мог сказать. Просто сердце и разум говорили мне, что София не убийца. В глубине души всегда остается некая крупица сомнений. Вот и все.
3: То же самое. Я не могу быть уверена на все 100, но уверена достаточно, чтобы отстаивать невиновность Александры. Ради нее я поставил на карту всю свою карьеру.
4: Мы должны помнить, что один из нас и в самом деле представляет невиновного человека. По-моему, на этом нам пока что и стоит сойтись. Я думаю, что убийца сейчас перед судом, поскольку считает, что должна предстать перед судом.
3: Что?
4: На кону где-то около 50 миллионов долларов. Как там сказал Драйер, 44 миллиона после уплаты налогов? Я не думаю, что такие деньги могут быть чем-то иным, кроме мотива. 44 миллиона. Это не просто деньги. Это власть. Я думаю, убийца знает, что ее оправдают. Что вы или я так или иначе позволим ей выйти сухой из воды.
3: Это просто смешно. Откуда может быть такая уверенность? Шансы сейчас примерно равны 50 на 50. 50-50.
4: На данный момент да. И нам следует и дальше сохранять эту пропорцию.
3: Что?
4: Я сделал паузу, немного подумал. По-моему, есть кое-что, чего мы еще не видели. Какой-то свидетель или улика, которые вылезут в самый неожиданный момент и склонят чашу весов в нужную сторону. Где-то на горизонте маячит гарантированный пропуск на выход из тюрьмы. Как только мы это увидим, то сразу поймем, кто на самом деле убийца. Кейт, вздрогнув, спросила.
3: «Вы думаете, кто-то из них планировал это с самого начала?»
4: «Я думаю, что одна из сестер планировала подчинить Фрэнка своей воле, а когда галоперидол не сработал, или же он узнал о ее планах и захотел изменить завещание, ей пришлось прибегнуть к альтернативным мерам. Как лучше всего убедиться, что вы унаследуете 44 лимона, а ваша сестра нет?»
3: «Кому-то нужно добиться того, чтобы ее сестру признали виновной в убийстве наследодателя», — сказала Кейт. «Закон не позволяет убийцам наследовать имущество своих жертв. А если вас оправдают, то не смогут судить по новой. Согласно 5-й поправке, это будет вторичное привлечение к уголовной ответственности за одно и то же преступление».
4: «Значит, один из нас — часть этого плана?»
3: «Может и нет.
4: Я не думаю, что дело в нас. Это будет какая-то улика или свидетельские показания. Что-то, чего мы еще не видели». Если вдруг всплывет эта неопровержимая улика, нам нужно будет пообщаться еще разок. Послушайте, я никогда не задавал этот вопрос другим адвокатам, и для большинства из них это даже не имеет значения, но я должен задать этот вопрос. Вы действительно думаете, что Александра невиновна? Только честно, без дураков.
3: Верю.
4: Ну а вы?
3: Как вы думаете, София невиновна?
4: Я кивнул. Иначе я не взялся бы за это дело.
3: «Блин»,
4: — в сердцах бросила Кейт. «Мы и словом не можем обмолвиться об этом Драйеру или кому-то еще. Мы должны доверять друг другу», — сказал я. «Что-то должно произойти. Обязательно появится какой-то свидетель или улика, которые подтвердят вину какой-то из сестер или оправдают одну из них. Я просто знаю это. Когда мы увидим этот пропуск из тюрьмы, то поймем, что он фальшивый», и что его подбросила другая сестра. Я думаю, что одна из них убила Фрэнка и твердо намерена не только осудить свою сестру, но и добиться собственного оправдания. Кейт вытянула руку.
3: «Но что мы будем делать с этим пропуском, если увидим его?»
4: «Сложим оружие. Если я увижу, что эту карту разыгрывает София, то потоплю ее дело».
3: «Вы хотите сказать, уйдете?»
4: «Нет. Я хочу сказать, что позабочусь о том, чтобы ее признали виновной. Я больше не буду отстаивать ее интересы и сделаю все, что в моих силах, чтобы разрушить ее защиту, не лишившись адвокатской лицензии». Кейт подняла глаза к потолку и провела руками по горлу, прежде чем заговорить.
3: «Моя мама пожертвовала всем, чтобы я могла стать хорошим юристом в престижной фирме. Теперь эта фирма подает на меня в суд. Я поставила на кон всю свою жизнь ради этого дела. Помогать убийце выйти на свободу, равно как и лишаться адвокатской лицензии, не входило в мои планы», — сказала она.
4: «А я не знал, что на вас подали в суд. Вы должны были сказать мне».
3: «У вас уже есть адвокат?» — спросил я. «Нет, адвоката мне не потянуть».
0: «Давайте пока что пустим этот иск по боку. Хотя, если хотите, то, наверное, я смогу кое-чем помочь». Я полез в свой бумажник, где лежало кое-что, что я хранил на черный день. Я достал это и протянул Кейт.
3: «Что это?»
0: «Эту карточку я нашел в бумажнике Леви», — объяснил я. «Понятия не имею, что это такое, но она явно не от какой-то службы или компании, о которых я когда-либо слышал. Типа как полнейшая загадка. Это может быть чем-то, а может и вовсе ничем. Сказать по правде, с тех пор, как вы взялись за это дело, я даже ни разу ее не доставал. Тогда я подумал, что если мне когда-нибудь понадобится рычаг влияния на Леви, то эта штука может пригодиться». Когда Кейт взяла карточку, я добавил. «Вчера вечером я отправил электронное письмо одной своей хорошей знакомой, аналитику из ФБР. Я хочу, чтобы она тоже подключилась к нашему делу. Чуть позже я собираюсь ей позвонить. Если что-нибудь от нее узнаю, то поделюсь этим с вами. Теперь это уже выходит за рамки привилегии адвокатской тайны в отношении клиента. Один из нас — пешка в игре убийцы». Кейт кивнула и повертела визитку в руках, изучая ее.
3: «Странно. Я никогда еще не видел ничего подобного», — сказала она.
0: «Я знаю, у таких парней, как Леви, есть свои секреты. Может, это один из них, а может и нет. Просто пообещайте мне одну вещь», — сказал я.
3: «Какую?»
0: «Если окажется, что это пуля для Леви, обязательно всадите ее ему в башку». Глава 39. Кейт. Детектив Тайлер занял свое место на свидетельской трибуне, и на сей раз Кейт была полностью готова. Она встала, положив перед собой на стол блокнот. В последний раз, просмотрев свои записи, подняла глаза и встретилась взглядом с Тайлером. У него было такое же самоуверенное выражение лица, как и вчера. Изменить это выражение Кейт считала своей святой обязанностью.
3: «Детектив Тайлер, после убийства в доме жертвы был проведен обыск?»
5: «Полагаю, что да».
3: «И насколько вам известно, галоперидол в доме найден не был?»
5: «Верно».
3: «Полиция Нью-Йорка также обыскала квартиру моей клиентки, и там тоже не было найдено галоперидола, верно?»
5: «Тоже верно».
3: «Значит, не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с данным препаратом».
0: Тайлер шмыгнул носом, заморгал и начал было: «Мы убеждены?» Кейт перебила его.
3: «Вы выступаете здесь не в качестве свидетеля-эксперта, детектив. Ваши убеждения не имеют абсолютно никакого значения. Пожалуйста, ответьте на вопрос. У дознания не имеется никаких вещественных доказательств, связывающих мою клиентку с препаратом, обнаруженным в теле жертвы, так?»
0: «Никаких вещественных доказательств нет.
5: Однако у вашей клиентки имелась возможность подмешать это вещество в пищу жертвы».
3: «А вы нашли в доме жертвы еду, приправленную галоперидолом?» — спросила Кейт, изо всех сил стараясь сохранять контроль над собственным голосом. Точного ответа на этот вопрос она не знала, но догадывалась, что если бы криминалисты обнаружили отравленные продукты, то это уже появилось бы в отчете, с которым ее были обязаны ознакомить.
0: «Нет, насколько мне известно».
3: «Итак, все-таки не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с этим препаратом?»
0: «Никаких материальных улик, кроме симптомов, описанных в медицинской карте Фрэнка, и препарата, обнаруженного в его организме непосредственно после смерти», — сказал Тайлер.
3: «И результаты криминалистической экспертизы никак не указывают на подобную связь?»
0: «Нет»,
3: — неохотно признал он.
0: Кейт кивнула. Она сделала все, что могла. Держала Тайлера на коротком поводке, ее так и подмывало продолжить.
3: «Задать всего еще один вопрос». Но она передумала. Один неосторожный вопрос, и можно свести к нулю все свои усилия. Вместо этого Кейт поблагодарила свидетеля и села на свое место. Александра шепнула: «Спасибо вам». Кейт кивнула. Она больше не знала, как относиться к Александре. Благодарила ли та ее, потому что была невиновна, или потому что Кейт хорошо поработала, помогая ей избежать наказания за убийство. Кейт поежилась и подобрала со стола ручку. Она не думала, что Эдди будет задавать какие-либо вопросы, и он действительно не стал. Пришло время перейти к следующему свидетелю. Драйер встал и объявил:
1: Народ вызывает профессора Барри Шандлера».
2: Кейт облегченно вздохнула. Шандлер был экспертом по волосяным волокнам, и ничто не связывало его с Александрой. Хотя отчет Шандлера она, естественно, прочитала, и ей было любопытно посмотреть, как с этим управится Эдди. Сомнения, закравшиеся было в голову Кейт, вроде рассеялись, когда она припомнила подробности этого отчета. Если Шандлер был прав, то убила Фрэнка, скорее всего, София. И Кейт не понимала, как кто-то вообще способен оспорить показания Шандлера, однако это свидетельство уже было давно предоставлено защите. Это не был тот пропуск из тюрьмы, который они с Эдди обсуждали этим утром. По руке ее скользнули чьи-то пальцы, мимолетно сжав ее. Это была Александра, которая неотрывно смотрела, как Шандлер направляется к свидетельской трибуне. Кейт улыбнулась своей клиентке и похлопала ее по руке. И заметно приободрилась. Она была уверена, что находится на правильной стороне. Александра невиновна, иначе и быть не может. Глава 40. Эдди. Профессор Шандлер оказался из тех людей, которые не очень-то походят на профессоров. По крайней мере, я таких профессоров еще не видел. Начать с того, что он не был старым. Ни тебе тонких седых волос, ни густых белых бровей, похожих на облака. Ни растянутых кардиганов, ни вельветовых брюк, ни растоптанных кожаных ботинок фасона «Прощай, молодость». На вид ему было не больше 50. Черные, как смоль, вьющиеся волосы выглядели так, словно он нанес на них какое-то патентованное средство. Ни бороды, ни усов. У него была бледная кожа, которая, казалось, мгновенно обгорела бы, если бы он спустился хоть на милю южнее линии Мейсона-Диксона. И синий костюм в тонкую полоску современного покроя поверх дорогой шелковой рубашки, синий и шелкового галстука фиолетового. Дорогой костюм хорошо сочетался с его узким подбородком, высокими скулами и глазами орехового цвета. Он больше походил на фотомодель из престижного журнала «Мод». Линия Мейсона-Диксона. Граница, проведенная в 1763-1767 годах английскими землемерами и астрономами Мейсоном и Диксоном для разрешения длившегося почти век территориального спора между британскими колониями в Америке, Пенсильванией и Мэрилендом. До гражданской войны в США служила символической границей между свободными от рабства штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга. Завидев профессора Шандлера, кое-кто из женщин-присяжных слегка выпрямился в кресле. Некогда он трудился в криминалистической лаборатории полиции Нью-Йорка, а затем на свой страх и риск занялся частной консультационной деятельностью, где крутятся куда как более серьезные деньги. Эксперт принес присягу, с разрешения судьи опустился в кресло за свидетельской трибуной, и Драйер задал ему несколько вводных вопросов касательно его многолетней квалификации и опыта, звучавших скорее не как вопросы, а как утверждения. На каждый такой вопрос Шандлер кивал и просто отвечал «да». От него так и веяло авторитетом. Голос у него был глубокий и звучный, с легкой хрипотцой, из-за которого каждое слово звучало как во время церковной службы. Как только Драйер произвел впечатление на присяжных его регалиями, то сразу же перешел к сути дела. «Профессор, в связи с этим делом вам прислали несколько волосяных волокон для анализа. Может, для начала вы ознакомите нас с образцами, а потом мы поговорим о том, какому анализу вы их подвергли?»
6: «Конечно», — отозвался Шандлер, поворачиваясь в кресле, чтобы лучше видеть присяжных. «Из офиса окружного прокурора я получил 3 объекта для последующего анализа. Одним из них был волос, по крайней мере, часть которого застряла в ране на теле жертвы. Вторым был образец волос Александры Авелина, а третьим – образец волос Софии Авелина. Последние 2 я называю контрольными образцами, происхождение которых мне точно известно.
7: А первый образец – образец номер 1?
6: Это был волос, который мне предстояло сравнить с контрольными образцами, дабы определить его принадлежность.
7: Прежде чем мы начнем, не могли бы вы рассказать нам немного о человеческих волосах?»
6: «Конечно. У большинства из нас 1000 волосков по всему телу. Каждый волос на голове растет из так называемой кожаной фолликулы, которая также содержит и его корень. Ни у одного из исследованных мною образцов корня не оказалось. К
4: К сожалению, стержень волоса, то, с чем мне обычно приходится работать, не является живой частью тела, содержащей ДНК. Однако пряди волос все-таки обладают определенными характерными особенностями, которые я могу изучить.
5: Что это за характерные особенности, профессор?
4: Не отрывая взгляда от присяжных, Шандлер оседлал своего любимого конька. Эта часть была у него явно хорошо отработана. Поднаторял, выступая на судах.
5: «Дамы и господа, представьте себе круглую мишень», — начал Шандлер.
4: Произнося слово «круглую», он очертил пальцем широкий круг, дабы наглядно проиллюстрировать свою мысль.
5: «И яблочко в центре этой мишени. Так выглядит в разрезе внутренняя часть волоса. Внешняя его оболочка именуется кутикулой и имеет снаружи характерную чешуйчатую структуру. Затем в пространстве между внешней поверхностью волоса и яблочком у нас находится кортекс, который в зависимости от уровня меланина в нем определяет цвет волос. И, наконец, яблочко. Оно называется медула. И она также может иметь определенную конфигурацию и отчетливо различимую структуру. Я изучаю все эти характерные особенности на микроскопическом уровне, когда рассматриваю волос с целью сравнения.
4: И каковы были результаты вашего исследования?
5: Образец номер один, образец для сравнения, имеет сходные характерные особенности с образцом волос, взятым у подсудимой Софии Авелина.
4: Дрейер снова сделал паузу, чтобы дать присяжным впитать сказанное.
5: Не могли бы вы поподробнее рассказать, каким образом пришли к такому выводу?
4: Конечно. Основные морфологические признаки данных образцов оказались идентичны. Оба имели одинаковый рисунок чешуек кутикулы, а также одинаковую пигментацию. Медула обоих образцов имела одинаковый диаметр, идентичную конфигурацию среза и идентичную структуру вакуализации. Единственный вывод, основанный на результатах моего криминалистического исследования, может заключаться в том, что волос, обнаруженный на теле жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит Софии Авелина.
5: Позвольте напомнить присяжным, что вообще-то этот волос был обнаружен в одной из многочисленных колотых ран, обнаруженных на теле жертвы. О чем это вам говорит, профессор?
4: Я ученый, дамы и господа присяжные. Я следую логике и устоявшимся научным принципам. Согласно известному лакаровскому принципу обмена, когда два человека находятся в контакте друг с другом, между ними происходит некоторая взаимная передача материала. Эдмон Лакар. 1877-1966. Один из пионеров судебной медицины, получивший известность как французский Шерлок Холмс, сформулировал основной принцип криминалистики. Каждый контакт оставляет след. Впоследствии получивший известность как лакаровский принцип обмена.
5: Так что вполне вероятно, что перенос этого волоса Софии Авелина произошел в момент убийства или близко к нему, учитывая, что он оказался в ране, предположительно попав под нож, которым та была нанесена.
4: «Спасибо, профессор». Я покосился влево и увидел, что София, плотно сжав губы, мотает головой. «Тяжело слышать, как кто-то говорит о тебе неправду. Прямо тебе в лицо». Лоб у нее наморщился, и она вытерла глаза, прежде чем потекли слезы, скрывая их и не желая, чтобы они появились. Гарри похлопал ее по руке, после чего склонился ко мне у нее за спиной со словами:
8: «Сейчас схожу за нашим дружком. Кинь мне смс-ку, когда будешь готов».
4: Я показал ему поднятые вверх большие пальцы, и он вышел из судебного зала. Повернувшись обратно, я заметил, что Дрейер уже уселся на свое место. Тут меня отвлекло какое-то постукивание. Я увидел судью Стоуна, который многозначительно тыкал пальцем в циферблат своих часов и смотрел прямо на меня.
9: «Прошу прощения, Ваша честь», — спохватился я, поднимаясь на ноги.
4: Под папкой с бумагами у меня лежали 5 коричневых конвертов. Подхватив их, я вышел из-за стола защиты вперед, после чего вручил один Дрейеру, другой Кейт. Остальные 3 отдал секретарю судьи.
9: «Ваша честь, профессор Шандлер — один из многих свидетелей со стороны обвинения. До настоящего момента я так и не знал, будет ли он вызван для дачи показаний, и как раз по этой причине не представил этот отчет своим коллегам и суду. Это важное доказательство, которое может понадобиться мне при встречном допросе данного свидетеля». Стоун отказался взять у секретаря конверт, даже слишком уж громко прошипев:
8: Уберите это с глаз долой!»
2: Но тут понял, что его услышали, и закашлялся. А затем добавил...

0: в пользу того, почему я должен допустить, чтобы этот свидетель, ваш соответчик и обвинитель были застигнуты врасплох из-за ваших материалов, то я позволю это.
1: «Сначала я хотел бы разобраться с кое-какими вопросами общего характера», — сказал я. Стоун лишь махнул мне рукой, мол, ладно, валяй. «Доброе утро, профессор Шандлер».
2: «Доброе утро, мистер Флинн».
1: Он был вежлив, профессионален, спокоен. За всю свою карьеру ему доводилось давать показания почти по 20 громким делам, и ни разу результаты его экспертизы или свидетельские показания не были успешно оспорены в апелляционном суде. Уголки его губ изогнулись в легкой улыбке. Я бросил взгляд на свой телефон, лежащий на столе защиты. Сообщение для Гарри было уже заготовлено, и оставалось лишь нажать на «Отправить», чтобы он появился с необходимым мне подкреплением. При виде пустого стула рядом с местом Гарри мою голову опять заволокло черное облако. Сейчас она должна была сидеть здесь. Харпер должна была быть жива. Я прикрыл глаза ровно настолько, чтобы щелкнуть выключателем. А когда открыл их, выражение лица у Шандлера было уже другим. Он едва ли не сочувствовал мне. Видать, принял меня за полного дилетанта, отчаянно пытающегося придумать какой-нибудь приличествующий случаю вопрос. «Профессор, прежде чем мы продолжим, я дам вам возможность отказаться от своих показаний перед присяжными. Я хочу, чтобы вы объяснили жюри, что преувеличили значение результатов своей экспертизы, а ваши выводы и анализ в корне ошибочны. Даю вам на это 10 секунд». Глава 41. Эдди. Я мысленно сосчитал до 10. Не отрывая взгляда от Шандлера, который тоже не сводил с меня глаз. Он уже совершил большую ошибку, решив потягаться со мной. Теперь присяжные не имели для Шандлера абсолютно никакого значения. Больше не будет зрительного контакта с присяжными, тщательных объяснений, кивков и плавных жестов. Его внимание было приковано исключительно ко мне, как мне и требовалось. Так его будет легче вывести из себя, когда язык у него будет работать быстрее, чем мозги. Из-за недостоверных показаний экспертов, занимающихся анализом волосяных волокон, было отменено огромное количество обвинительных приговоров. Не так ли, профессор?
2: Я не в курсе.
1: Ни одно из моих дел не было оспорено, господин советник. До тех пор, пока нынешняя администрация не прекратила это расследование. В процессе пересмотра находилось без малого 3000 обвинительных приговоров, вынесенных на основании показаний экспертов ФБР по волосяным волокнам. И в 90% из почти 2000 тех дел, которые все-таки удалось на тот момент пересмотреть, результаты подобной экспертизы и свидетельские показания экспертов были признаны недостоверными. Как дико это ни звучит, но первая часть данного заявления Эдди полностью соответствует действительности по состоянию на 2015 год. А вот с пересмотрами все обстояло далеко не столь радужно. Пересмотрены были всего лишь 268 дел, в 96% которых экспертиза волосяных волокон была признана несостоятельной. При этом смертный приговор на основании такой экспертизы был вынесен 35 осужденным. Согласны ли вы с тем, что анализ волосяных волокон уже сам по себе в корне недостоверен?
2: Нет, как я уже сказал, ни одно из моих дел не было успешно обжаловано.
1: Как раз специалисты ФБР в этой области обеспечили ваше первоначальное обучение, не так ли? Шандлер поерзал в своем кресле, подался вперед и сказал:
0: «Да, именно что первоначальное. Я еще раз готов повторить. Я отвечаю за каждый проведенный мною тест и его результаты. Ни один из них не был до сих пор успешно оспорен».
1: Просто чтобы внести ясность. Вы хотите сказать, что отвечаете абсолютно за все заключения по анализу волос, которые вы когда-либо высказывали? На сей раз он повернулся к присяжным.
0: Да, я отвечаю за каждое из них.
1: Вы знакомы с концепцией предвзятости подтверждения?
0: Да, я знаком с этой концепцией и никогда не придерживаюсь предвзятого подхода.
1: Просто чтобы присяжные понимали,
2: Предвзятость подтверждения возникает, когда эксперту дается совсем небольшое количество обработки.

0: образцов для сравнения. Скажем, 2 или 3. Вы ищете в них какие-то сходные черты, не так ли? И различия? Никакой базы данных по волосяным волокнам не существует, так ведь? Совершенно верно. Так что, когда вас спрашивают, принадлежит ли какой-то волос подозреваемому, вы сравниваете его только с одним контрольным образцом, а не с образцами волос всей человеческой популяции. Верно. Но если совпадение не просматривается, я так и говорю. А когда все характерные особенности полностью совпадают, я только рад подтвердить это. Я не стал спешить. Позволил Шандлеру слегка обрести уверенность. Я хотел, чтобы он думал, будто отвоевывает утраченные было позиции. Возможно ли такое, чтобы в ходе анализа волосяных волокон обнаружилось, что 2 волоса с кожи головы одного и того же человека не имеют одинаковых морфологических характеристик? Возможно, хотя и крайне маловероятно. Но все-таки возможно. В таком случае, изучив эти волосы под микроскопом, можно ли подумать, что они принадлежат 2 разным людям? То есть вы не можете с полной уверенностью утверждать, что 2 этих волоса принадлежат одному и тому же человеку? Как я уже сказал, это большая редкость. Но такое не исключается. Я повернулся к судье. Ваша честь, я хотел бы приобщить к делу со стороны защиты заключение эксперта по волосяным волокнам, содержащееся в этих конвертах. Вас не затруднит передать одно из них свидетелю? Драйер сразу же вылез с возражением, резко обратившись к судье, пока его помощник вскрывал полученный от меня конверт. «Ваша честь, если защита получила заключение собственного свидетеля-эксперта, то мы должны были получить его заранее, чтобы у нашего свидетеля-эксперта было время изучить его. Это ловушка».
1: «Мистер Флинн, я очень серьезно отношусь к этому возражению. Кто ваш эксперт по волосяным волокнам?»
0: «Его фамилия Шандлер?» — безмятежно ответствовал я. В зале суда воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом вскрываемых конвертов. Я нарушил ее, чтобы изложить свою точку зрения, прежде чем Драйер успел опомниться. Я не устраиваю ловушку этому свидетелю, поскольку отчет в конверте был подготовлен и написан этим самым свидетелем. Его собственный отчет не может явиться для него неожиданностью и застать его врасплох. Выводы, содержащиеся в этом отчете, не имеют никакого отношения к экспертизе, проведенной им для стороны обвинения. Это совершенно отдельный вопрос, который касается достоверности результатов подобной экспертизы как таковой. Судья Стоун просмотрел отчет. То же самое сделали окружной прокурор и Шандлер.
2: «Я разрешаю продолжить эту линию допроса. Я не могу исключить отчет свидетеля окружного прокурора, хотя и считаю его неуместным», — наконец объявил Стоун. «Разрешаю свидетелю и присяжным ознакомиться с этим отчетом. Он коротенький. Всего 2 страницы.
0: В одном из конвертов были копии для членов жюри. Их быстро раздали, и присяжные приступили к чтению. И как только дочитали до конца, я увидел на их лицах откровенное замешательство. «Профессор Шандлер, в этом отчете, подготовленном по заказу от детективного бюро Харпер, вы приводите результаты исследования 2 образцов волосяных волокон. Образцов, помеченных как F1 и KD, верно?» Шандлеру потребовалось некоторое время, чтобы ответить. Он нервно заозирался по сторонам, как будто и впрямь в любой момент мог угодить в какую-то ловушку.
3: «Да, это я проводил данный анализ.
0: И вы пришли к выводу, что эти образцы с большой степенью вероятности принадлежат одному и тому же источнику?»
3: «Да».
0: «И ваши сегодняшние показания заключаются в том, что волос, обнаруженный в одной из ран жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит моей клиентке?»
3: «Да».
0: «И чуть раньше вы заявили присяжным, что полностью отвечаете за точность всех ваших отчетов?»
3: «Да».
0: Подхватив телефон, я нажал на «Отправить». «Отчет, который вы подготовили для детективного бюро Харпер всего 6 недель назад, подтверждает вероятное совпадение образцов F1 и KD. Могу сказать вам, что образец волос F1 был взят у меня. Это мой волос».
3: «Это меняет ваше мнение?»
0: «Нет, нисколько. Таким образом, образец КД должен быть тоже от вас», — сказал он.
3: «Вообще-то нет. Вот этот КД».
0: Я отступил назад, указывая на задние двери, и в зал торжественно вступил Гарри. Упершись руками в подлокотники, Шандлер приподнялся в кресле, чтобы лучше видеть происходящее поверх голов собравшейся в зале публики. Увидев Гарри, он сразу же опустился обратно с самодовольной улыбкой на лице. «Это совершенно исключено. При всем уважении, микроскопический анализ показал бы четкое различие между волосом представителя европеоидной расы и волосом афроамериканца, причем по многим параметрам. Образец КД явно не мог быть получен у этого джентльмена», — сказал он, указывая на Гарри. Добравшись до конца прохода, Гарри встал в процессуальной зоне зала на полном виду у свидетеля, судьи и присяжных. И, услышав эти слова Шандлера, не смог сдержать улыбки. «Вы правы, профессор Шандлер», — согласился я. «Образец КД получен не у мистера Форда, а вот у него». Шандлер только разинул рот, когда я указал на Кларенса Дэрроу, который, сидя рядышком со своим хозяином, вылизал себе ляжки своим длинным языком, после чего посмотрел на Шандлера и отрывисто тявкнул. «Вы всегда отвечаете за результаты своего анализа, профессор, и все же не способны отличить мои волосы от шерсти с брюха этой собаки. Не хотите ли прямо сейчас изменить свои показания?»
1: «Это просто возмутительно!»
0: — заорал Шандлер, вскакивая на ноги и грозя мне пальцем. Принялся кричать и ругаться, думаю, даже попытался бы ударить меня, окажись я к нему чуть ближе. Толпа в зале разразилась смехом. Присяжные смотрели на Шандлера так, словно у него только что выросла вторая голова. А судья принялся стучать кулаком по своему блокноту.
1: «Немедленно уберите отсюда это животное!» — выкрикнул Стоун.
0: Последнее слово осталось за Гарри.
1: «Какое именно, ваша честь? Кларенса или профессора Шандлера?»
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

Тень ночная, смутная, дремлет на полу. Подойду я к мудрому древнему стеклу.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Мы любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Дмитрий Балыкин. В эфире очередной выпуск программы «Окно в мир». В прошлом выпуске прозвучало интервью с Дмитрием Поликановым, который рассказывал нам о своем увлекательном путешествии из Москвы в Хакасию и обратно на автомобиле. И вскользь он упоминал и про Туву, хотя непосредственно в этой республике не был, именно в этом путешествии. Но, тем не менее, мы решили поговорить про этот регион более подробно. И в гостях у нас сегодня гость из республики Тува, Оксана Аюна. Оксана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Оксана, расскажите, пожалуйста, для начала немножечко о себе. Кто вы и чем вы занимаетесь?
1: Меня зовут Оксана Петровна Уюн. Я доцент кафедры отечественной истории Тувинского государственного университета. Историк по образованию. Также работаю учителем в школе и преподаю в университете.
0: Замечательно. Прежде чем говорить подробно про ваш регион, давайте уточним все-таки, Тува или Тыва? Как правильнее? Потому что официальное название республики – республика Тыва.
1: Все задают этот вопрос. А, Дмитрий, я бы хотела пояснить, что начиная с 2001 года, когда 6 мая была принята Конституция республики Тыва, там было принято решение о том, что эти два слова «Тува» и «Тыва», эти два понятия равнозначные. Принято говорить «республика Тыва» официально – а так как все-таки Тува входила в состав СССР как Тувинская, Тува в обиходе принято говорить Тува.
0: В представлении жителя там, европейской части России возникает резонный вопрос, Тува это где? Потому что в нашем представлении это вот в Сибири где-то далеко. Как бы вы свой регион представили с географической точки зрения?
1: Республика Тува находится в восточной части Сибири и рядом соседствует с Монголией. В геополитическом плане Тува является тоже своеобразным форпостом для Российской Федерации. Ну и кроме того, конечно же, мы соседствуем с Алтайским регионом, с Горным Алтаем, с Хакасией. То есть мы находимся прямо в географическом центре Азии.
0: Ну да, и как раз-таки, по-моему, в столице республики Тыва, Кызыле, как раз и находится та точка, которая считается географическим центром Азии.
1: Действительно установлено, что действительно географический центр Азии находится на пересечении, значит, двух рек, Кахема, Пихема, и установлен обелиск. Был, начиная с 1964 года, установлен обелиск, но сейчас этот обелиск поменяли, но тем не менее, этот обелиск так и назывался Центр Азии. Теперь уже другой обелиск, но все равно все жители Тувы признают Туву не только, значит, географическим центром Азии, но и действительно в том плане, что люди, проживающие в республике Тува, ассоциируют себя именно как азиаты. Вот это вот сыграло свою роль и при формировании менталитета тувинского народа, расположение географической Тувы.
0: Какой это менталитет, и, по-вашему, и какие народы считаются родственными тувинцам? Вот буряты, монголы, например, что поблизости. Они, по-моему, немножко к другой языковой группе относятся.
1: Да-да-да, вы абсолютно правы, Дмитрий. Дело в том, что буряты, монголы – это монголоязычный народ. А тувинцы – это тюркоязычный народ. Но при этом надо будет сказать, что мы соседствуем, и у нас много общего. Культура, быт, потому что и буряты, и монголы – все-таки кочевые народы, так же, как и тувинцы.
0: Ну, какие народы родственные?
1: Именно если по языковому брать, да, тюркоязычные народы, допустим, это современные узбеки, уйгуры, азербайджанцы, турки, да, а в России это чуваши, якуты, часть татар, но при этом они все исповедуют ислам. А мы единственные тюрки, которые исповедуем буддизм.
0: О верованиях, я думаю, мы еще немножечко попозже поговорим. Давайте тогда немножечко поговорим об истории вашего края. Земля Тувы в разное время принадлежала разным государствам, по-моему, и сравнительно недавно Республика Тува вошла в РСФСР, ну и позднее стала, да, частью Российской Федерации.
1: Так и есть, действительно. Тува, предки тувинцев, да, входили в состав разных суперэтносов. Ну, к примеру, допустим, раннесредневековый суперэтнос – это древнетюркский каганат, уйгурский, древнекыргызский каганат. Потом уже в 13-14 веках Тува вошла в состав Монгольской империи чингизидов, потом уже алтынханов, джунгаров. И это продолжалось до 1757 года. И вот в 18 веке Тува входит в состав манчжурского каганата уже. И до 1912 года. Фактически весь 18-19 век Тува находилась в составе манчжурского Китая. И это завершилось в 1913 году, когда, ну, вы знаете, что с 1911 года начинается Синьхайская революция, да, в Китае. И вот результаты этой революции была свергнута манчжурская династия Цинь. После этого в Туве начались массовые выступления против китайской администрации и иноземных предпринимателей. И поэтому в это время Тува перестала быть частью манчжурской династии. В это время встал вопрос, как дальше быть Туве. Для того, чтобы быть самостоятельным регионом, у Тувы в то время не было никаких возможностей, ни финансовых, ни экономических, ни социальных, ни политических. Поэтому до 1912 года. После этого Тува должна была уже определяться со своим геополитическим статусом. И в результате 18 апреля 1914 года был подписан правительственный указ о принятии Уренхайского края, это прежнее название Тувы, под протекторат Российской империи. Ну, конечно же, Дмитрий, я бы хотела сказать, что это не просто все решалось. Тува же в то время состояла из разных кажунов, по-русски это будет звучать районов. Представители разных кажунов по-разному видели будущее Тувы. Было два кажуна, которые говорили, что Тува должна войти в состав Монголии, в состав Китая. Другие говорили, что Тува должна самоопределиться и стать самостоятельным независимым государством. А третьи говорили, что Тува должна войти в состав Российской империи. И вот в результате всех этих споров все-таки было принято решение о принятии Тувы под покровительство России. Это был 1914 год.
0: Ну, потом в России тоже произошли разного рода драматические события. И Тува, по-моему, стала даже независимой. Там была, да, Тувинская Народная, да, Республика.
1: Так и было. Вы абсолютно правы, Дмитрий. Начиная с 13 августа по 16 августа 1921 года состоялся учредительный съезд всего тувинского народа, где было принято решение об образовании самостоятельного независимого государства Тувинская Народная Республика. По-тувински это будет звучать Тувинская Арадская Республика, да, Арад народ. Принятие этого решения сопровождалось с помощью России. Если бы в то время Россия не приняла такое решение, то и Тува, наверное, скорее всего, не смогла бы тоже стать независимым государством. Представитель России Сафьянов озвучил заявление России, и в результате это сыграло очень важную роль именно в принятии решения о создании независимого, единственного и впервые в историю Тувы независимого государства. Это государство, Тувинская Народная Республика, просуществовало очень мало, более 20 лет, начиная с 1921 года по 1944 год, пока Тува не вошла в состав СССР.
0: А чем это вообще диктовалось? Правом народа на самоопределение, которое уважали большевики, или нежеланием, там, я не знаю, ссориться с другими государствами? Почему сразу не присоединили?
1: Ну, понимаете, положение самой России в то время было сложное. Шла гражданская война, 18-го года уже военный коммунизм, потом НЭП, и все это в совокупности с интервенцией иностранных держав, да, и после сепаратный мир заключенный Россией и Германией, чтобы выйти из Первой мировой войны. И это были очень сложные годы для самой России. И поэтому сразу же принимать такие кардинальные решения, я думаю, Россия бы не стала. Она должна была сама сначала начинать проект создания СССР. Ведь в это время еще не было СССР, была Советская Россия.
0: Ну да, в 22-м году.
1: Я думаю, что скорее всего поэтому. Но при этом Россия продолжала все время курировать Туву, помогала.
0: Ну и войну тоже там какой-то такой был момент, что вот как раз Дмитрий Поликанов об этом сказал, что Тувинская Народная Республика тоже объявила войну Германии и до сих пор вроде как...
1: Так и есть. Дмитрий Валерьевич абсолютно прав. Он же к нам приезжал в гости на фестиваль веры и культуры, значит, у Стухуре, и там мы ему рассказывали вот эту историю. Действительно, так и было. Еще раньше Англии Тувинская Народная Республика объявила войну фашистской Германии и стала союзником СССР в этой войне. Хотя в то время проживало на территории Тувы всего 46 тысяч жителей. Это была маленькая республика, но тем не менее она всех опередила, так как в 1944 году, еще до окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, да, Тува вошла в состав СССР. По сегодняшний день этот вопрос так и остался открытым. То есть Тува по-прежнему находится в состоянии войны с Германией. Мирный договор еще не заключен по сегодняшний день.
0: Ну, как у России с Японией, например.
1: Да-да-да, так и есть. Да, и по Курильским островам этот вопрос так и остается открытым.
0: Ну, а само присоединение вообще как выглядело? И, скажем так, все ли были довольны? Как было оформлено юридически?
1: Знаете, Дмитрий, вообще в историографии существуют разные точки зрения. Есть, конечно же, традиционная точка зрения, которая говорит о том, что действительно это было обоюдно выгодный союз. Я соглашусь с этим. Действительно, для Тувы это был самый выгодный союз. Вот, пожалуйста, если бы Тува вошла в состав Китая или Монголии, то на данный момент от тувинцев, я думаю, от тувинского языка, от тувинской культуры, традиций, я думаю, осталось бы очень мало всего значимого. А то, что мы стали частью России, СССР, вот это вот сыграло очень важную роль, что Тува, самоидентификация тувинцев по сегодняшний день сохранился. Несмотря на то, что были перегибы в политике, перевод, значит, с кочевого образа жизни на оседлый, без учета особенностей Тувы, да, жителей, менталитета, хозяйствования, несмотря на то, что запрещались народные праздники, традиции, и в том числе и религиозные верования тувинцев, к сожалению, были очень много задеты в этом вопросе. Тем не менее, была возможность в 90-е годы не только возродить национальное самосознание тувинского народа, но и началась такая эпоха восстановления традиций, культуры, обычаев, языка и хозяйствования, кочевого образа жизни. Существуют разные точки зрения, но больше выигрыши от присоединения, вернее, от вхождения Тувы в состав РСФСР, конечно же, имеет именно Тува. Потому что благодаря этому Тува сегодня развивается как, ну, современный регион со своими проблемами, конечно же, но все равно у нас многоэтажные дома, все так же, у нас и аэропорт, только нет железной дороги.
0: Ну, вообще это интересно, конечно, да, потому что если учесть то, что происходит там с уйгурами в Синьцзяне, конечно, это тюрки, но мусульмане, ну, там все достаточно жестко, насколько я понимаю. Да, а что касается Монголии, ну, тоже шутили, что а почему бы ее не присоединить, но как-то тоже не случилось.
1: Знаете, в Монголии и в Китае проживают этнические тувинцы, и они сумели сохранить уклад, свой хозяйственный уклад, свой язык. Мы иногда даже у них, благодаря им,

0: в России даже Дубинин занимает должность государственную, да, в Российской Федерации, все его знают.
1: Да, так и есть, Дмитрий, я с вами согласна полностью. Тува только выиграла от этого союза.
0: А вот что касается фамилий, все-таки, ну, бросается в глаза, что если там во многих национальных республиках фамилии сильно русифицированы, то в Туве этого нет. Вообще, как тувинские фамилии произошли? Вот ваша фамилия Оюн, есть еще такая девушка у нас, я просто знаю, работает на международном радио Тайваня, Чечену Кулуар.
1: Да, действительно, допустим, якуты, да, у них русские фамилии. И вот когда приехала комплексная экспедиция в Туву, была создана письменность Тувы Пальмбахом, да, в это время начинают выдавать паспорта тувинцам, и при этом не было никакого административного нажима. И люди сами выбирали себе фамилию, имя, отчество, а тогда это звучало, допустим, мое имя бы тогда звучало бы так: Оюн Кызы Оксана. То есть,
0: ну, это точно, насколько я понимаю. Я просто у азербайджанцев тоже наблюдал такие сейчас имена, отчества. И очень интересно, когда азербайджанец приезжает в Россию, например, или азербайджанка.
1: В современной Туве, когда сейчас выдают, значит, свидетельство о рождении детям, да, многие начали возвращаться к истокам и начали вот так вот называть своих детей и фамилии вот так вот выдавать таким образом, что Оюн Кызы, Кулар Кызы. А вот фамилия Кулар, про которую вы сказали, переводится на русский язык как лебедь.
0: А фамилия что, означает клан, которому принадлежит, или не совсем?
1: Это род, да, ага. Род оюнаров, род куларов, род мангушей. Тувинцы испокон веков жили кочевниками, и они кочевали в определенное время 4 раза в год именно на определенные территории. И эти территории были закреплены неофициально, так повелось испокон веков, за определенными родами. Допустим, Тандынский район, да, в этом районе большинство жителей это оюнары, фамилия Оюн. Да, Хожун раньше назывался, теперь уже, значит, западные кожуны республики Тыва. Там очень много представителей клана мангушей. То есть вот, рода мангушей. Сейчас, конечно же, принято говорить как клан, а вот на самом деле, знаете, вот эта вот клановая система, родовая взаимозависимость тувинского народа друг от друга играет очень важную роль в нашей жизни, в жизни тувинцев. Все свадьбы, праздники, и радость, и горе, и похороны, везде мы помогаем друг другу. Независимо от того, пятое поколение, четвертое поколение, да, мы все знаем друг друга, мы общаемся, знакомим своих детей, чтобы не было, не дай Боже, кровосмешения, да? И у нас такие традиции. Допустим, если девушка выходит замуж, то прежде надо просить руки. Сначала родители жениха должны прийти к родителям девушки, познакомиться. И тогда они выявляют, не дай Боже, не являются ли они родственниками. И если люди разных фамилий, то это только приветствуется.
0: А, то есть лучше, когда все-таки разные, а вот вообще браки совершаются как? По договоренности родителей все-таки? Или сейчас все-таки молодые люди как-то сами знакомятся и потом уже...
1: Знаете, Дмитрий, до 60-х годов 20 века, да, вот действительно родители договаривались. А сейчас уже молодежь сами выбирают себе жениха, невесту. Уже родители как бы тут не играют никакой роли. Только в том смысле, если они родственники, тогда строго запрещено. А в остальном случае родители всегда поддерживают своих детей.
0: А родство насколько близкое и дальнее? Просто, например, я знаю такую ситуацию, что в Южной Корее там до середины 90-х годов были запрещены браки, ну, из одного клана, или как там это называется, или пона, по-корейски это называется. Но там, например, клан андонских кимов, он может насчитывать где-то там 1100 человек, и в результате, ну, естественно, что ни о каком родстве речи уже давно не шло, и поэтому... Конституционный суд признал все это уже незаконным, не соответствующим Конституции, но это где-то вот только в середине 90-х годов прошлого века.
1: Если в Корее так, то у нас, знаете, двоюродные, троюродные, четвероюродные знакомы друг с другом, а вот уже пятое поколение не сильно. У нас запрещены кровосмешения до четвертого поколения. Пятое поколение уже считается как бы нежелательно, но можно. Люди же рисуют родословное древо. Вот в последнее время тувинцы начали восстанавливать свое родословное древо, и все кланы, все рода, семьи,

стараются придерживаться. А этому помогают разные праздники, обычаи, ритуалы. Допустим, род Оюн, или род Кулар, или род Монгуш, Соян собираются в определенное время года. Это обычно летом бывает. И они проводят разные тагалга. То есть это ритуалы по очищению реки, когда они, значит, всем родом, от мала до велика, даже маленьких детей, грудных, и то с собой берут, да, чтобы познакомились друг с другом, и проводят обряды освящения святых мест. Вот это начало восстанавливаться. Кроме того, на свадьбы тоже стараются брать детей, которые чуть постарше, чтобы познакомить с родственниками. Но и есть у нас такие традиции. Допустим, к трехлетию ребенка у нас проводят праздник, той называется. И вот на трехлетие ребенка приглашены все. Человек там 200 могут даже быть, да, а если в последнее время, правда, стали поменьше звать, но там берут с собой маленьких детей и знакомят друг с другом. То есть дети с пеленок знакомы друг с другом. Учитывая то, что нас, тувинцев, очень мало. Если в Туве проживает 210 тысяч жителей, да, из них этнических тувинцев где-то 200 с лишним тысяч. Ну, 78-80% жителей Тувы – это этнические тувинцы. То есть, в принципе, нас очень мало.

0: Продолжается программа «Окно в мир». В гостях у нас сегодня Оксана Аюн. И мы так плавненько перешли к праздникам и к верованиям. А какие вообще праздники считаются в Туве самыми главными? И, может быть, на какие туристу было бы наиболее интересно посмотреть?
1: Знаете, Дмитрий, когда я говорила про возрождение национального самосознания тувинского народа, этот процесс шел наряду с восстановлением праздников тувинцев, такие как Шага. Шага – это тувинский Новый год по лунному календарю. Так же, как Сагалган у бурятов, да, так же, как у монгол, у китайцев, но только по времени они разнятся немного. У нас, к примеру, да, Шаган в этом году наступил 25 февраля, а у китайцев разница у нас от 2 до 3 недель где-то вот так вот разница проведения Шага, но это все равно и у них, и у монгол, и у китайцев, и у нас это по лунному календарю высчитывается. Шага – это Новый год. Он у нас каждый год, начиная с 1989 года, начинают снова праздновать. А до этого празднование Шага и Надыма в том числе было запрещено. А вот Надым – это праздник животновода. Раз мы тувинцы-кочевники, то основа хозяйственная кочевое у нас. Животновод считается главным человеком у нас в Туве. Поэтому каждый год летом в августе мы проводим Надым. Это тоже национальный, официально признанный национальный праздник. Значит, официальных праздников у нас 2. Это Шага и Надым. Ну что можно сказать про эти праздники? Для самоидентификации тувинского народа они играют очень важную роль. На Шага. Это у нас всегда бывает или в феврале, или в марте, да? На рассвете проводят ритуал Сангсалыр, то есть когда сооружают ритуальный костер, только мужчины поднимаются на гору и с первыми лучами солнца начинают проводить обряд камлания, когда вместе с огнем преподносят жертвоприношение и просят хорошей жизни в новом году для всего тувинского народа. Не только для себя, для родных, а для всего тувинского народа. После этого начинается другой обряд, это обряд Чолукшур. Это новогоднее приветствие. Младший человек в семье должен показать знак почтения старшему. Протягивает согнутые в локтях руки ладонями вверх, а старший, в свою очередь, кладет свои руки сверху ладонями вниз, тем самым он благословляет младшего человека на долгую жизнь, как бы делится своей мудростью и желает всех благ. А младший человек показывает свое уважение к старшему поколению. Вот это вот, слава Богу, начинается воссоздание традиций, обычаев тувинского народа, и наши дети, многие, уже теперь соблюдают. Даже в младшем возрасте, в ясли-садиках, в школах тоже традиционно проводят такие праздники.
0: Какие-то праздники, связанные с поминовением предков, есть в Туве? И насколько хранится вообще память? Сколько поколений?
1: Поминовение предков мы переняли у русских. У тувинцев изначально это было запрещено. Похоронили человека, и запрещено ездить на это место. Но зато из поколения в поколение передавались легенды, сказки, интересные случаи про этого предка. Народ не забывал, что был в их роду вот такой вот человек. И это у нас по сегодняшний день. Мы стараемся, конечно же, и даже имена своим детям дают в честь дедушки, там бабушки, прабабушки, прадедушки. А вот такого, чтобы помянуть, допустим, да, вот такого мы взяли у наших русскоязычных народов.
0: Ну, что касается религии, вы сказали уже, что тувинцы буддисты, а вообще какие верования? По-моему, вы еще мне говорили до эфира, что и шаманизм как-то присутствует.
1: Да, так и есть. А дело в том, что тувинцы сумели как-то соединить ламаизм, шаманизм, буддизм. И это очень органично вышло у нас. То есть мы одновременно и язычниками остались, в то же время являемся и буддистами. А как это состыковывается? Следующим образом, допустим, вот тот же Шага, да, когда проводим и, значит, ритуалы вместе с ламами и одновременно проводятся в это же время ритуалы шаманами, языческие ритуалы тоже проводятся. И когда хоронят человека, идут и к шаманам, спрашивают совета, как быть, и идут к ламаларам. Шаманы и ламы сосуществуют очень мирно в Туве. Вот это у нас действительно сохранилось по сегодняшний день. У восточных славян же день Иван Купалы, и по сегодняшний день он сохранился, да. И мы, тувинцы, тоже каждый год все проводим вместе со всеми своими детьми день Ивана Купалы. И все это идет синхронно, то есть никто никому не мешает, никто ничего не запрещает. По этому поводу у нас нет никаких пререканий со стороны и власти имущих, а раньше было, когда в 1989 году впервые пытались проводить Шага именно в музыкально-драматическом театре имени Виктора Шагжаповича Когола, да, вызвали организаторов, а это были молодые ученые Тувинского института языка, литературы и истории, Тнияли тогда назывался этот институт, теперь ТИХПИ. Вызвали их, это были молодые артисты, ученые, и требовали, чтобы прекратили все это. Но в 90-м году официально они все-таки были признаны и властями, стали уже официально проводиться эти праздники. И с тех пор мы мирно проводим и традиции, обычаи соблюдаем и чисто как буддисты, и чисто как язычники.
0: Ну да, тогда еще время было такое, что не совсем понятно, куда оно повернется, хотя и у нас уже православие все-таки стало возрождаться, да, если вспоминать там 88-89 год. Например, в 88 году разрешили официально отметить тысячелетие крещения Руси. Мне тогда не так много лет было, конечно, но вот я припоминаю что-то такое.
1: Да, это действительно было так. Вот у нас, допустим, да, в Туве 20-й год проводится фестиваль Усту-Хуре. Усту-Хуре – это был монастырь, который был самым главным монастырем вообще в Восточной Сибири. И этот монастырь был впоследствии, ламы были репрессированы, а монастырь был, значит, разрушен. По поводу восстановления монастыря 20 лет проводили фестиваль под руководством таких вот сподвижников, двух братьев, Игорь Тулуш и Тимур Тулуш, и их сторонники, да. И вот в результате они восстановили этот храм Усту-Хуре. Это было сделано на народные деньги. Народ все-таки у нас с активной гражданской и жизненной позицией. Хотя у нас менталитет тувинцев очень скромные, тихие, мирные. Возрождение национального самосознания тувинского народа происходило вот очень сложное время, Дмитрий. Вот это я хотела донести. И несмотря на все это, вот сумели все-таки добиться того, что тувинский язык начал учиться, тувинские школы открылись в это время, а раньше не было таких.
0: Ну да, а тувинцы Китая, тувинцы Монголии, и вы друг друга хорошо понимаете? Потому что, например, я вот просто, когда слышу иногда выпуски новостей, там, я не знаю, на бурятском, еще на каких-то языках, да даже вот в Дагестане, когда мы были, на аварском, по-моему, ну, заметно, что много заимствований из русского все-таки.
1: Очень много. Тувинцы Монголии и Китая лучше сохранили язык, этнический язык тувинцев, чем мы сами тувинцы. Вот даже моему стыду мой родной единственный сын не говорит по-тувински. Он свободно владеет русским языком. И очень много таких детей, которые проживают именно в городе Кызыл, столице республики, да, и не знают своего родного языка. А дети, которые живут в районах, в кажунах, да, в селах, они очень хорошо владеют тувинским языком, но зато не очень хорошо могут выразить свои мысли на русском языке. И вот период сдачи ОГЭ, ЕГЭ, они знают материал, особенно по обществознанию. Просто я знаю, потому что я являюсь председателем комиссии по проверке ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию в Республике Тыва. И дети потом приходят на апелляцию и со слезами на глазах доказывают, что они хотели сказать это, а не то, что написали. У нас проблема билингвизма в Туве.
0: Ну, это, наверное, проблема связана с тем, что кто какой язык в семье использует и кто на каком языке получает образование. Наверное, все-таки вот от этого.
1: Это тоже играет очень важную роль. Все начинается же с семьи. В основном в городских школах насколько я заметила, потому что я еще и являюсь учителем, даже во время перемены дети все общаются на русском языке. Межнациональный язык, русский язык, играет очень гораздо большую роль, чем тувинский язык.
0: Ну, а это, как вы считаете, хорошо или плохо?
1: Хорошо в том смысле, что нашим детям надо будет выезжать за Саяны и учиться в больших городах. Это им в жизни всегда понадобится. Я же говорю, межнациональный язык, русский язык, они должны знать. Но при этом я бы очень хотела, чтобы они знали свой тувинский язык. Не дай Боже, мы потеряем свой язык так же, как и хакасы. Не дай Боже. И надо с этим что-то делать. И пытаемся что-то делать, но все равно, к сожалению, на данный момент топчемся на месте. У нас, знаете, часы на преподавание тувинского языка сократили. Средства массовой информации, значит, у нас только одна газета «Шин» на тувинском языке ведется. В эфире на тувинском языке вещание оставили тоже только один раз в день. Остальное у нас все ведется на русском языке. Да, это хорошо. Но при этом я бы хотела, чтобы были предоставлены равные возможности для развития всех языков, всех народов России. И это связано еще и с учебниками, учебно-методическими материалами. Я согласна, что это работа Министерства образования, но средства массовой информации у нас играют очень важную роль. Они являются агентами социализации. Это тоже, я считаю, должна быть выявлена на уровне государства.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Оксана Аюн. Оксана, ну давайте поговорим теперь о туризме. Какие места в республике Тува стоит обязательно посетить, если, например, мне доведется к вам приехать?
1: Вот знаете, когда к нам приезжал в гости Дмитрий Валерьевич Поликанов, мы его возили на фестиваль Устухуре в июле. Потом после фестиваля традиция у организаторов фестиваля ехать на Судхоль. Судхоль переводится «Молочная река». Там такие красивые места. Действительно, вот с горы видишь озеро, и озеро белое. Действительно, как молоко, налитое в пиалушку. Очень красиво. Супруга Поликанова, сам Поликанов. Очень много фотографий сделали и впоследствии выкладывали в разные ресурсы, я знаю. Я бы вам посоветовала и сопровождала бы вас именно на фестивале Устухуре. Я бы вас повела на гору Хайракан в Улукемском Кажуне. Это священная гора и для буддистов, и для шаманистов. И вот у подножия этой горы всегда проводятся обряды. И этот обряд был тоже освящен Далай-Лама 14-м, 1992 году. И это вот общепризнанная такая вот гора, которая играет очень важную роль для жизни тувинцев. Тува – это гористая местность. У нас очень много гор. Есть гора Утухая, то есть переводится как «дырявая скала». Она в Барнхемческом Кажуне. И люди, и я со своими студентами, мы были там, мы специально это проводим, чтобы дети знали, какие священные и ритуальные места есть у тувинцев. Они же будущие историки, наши студенты. И мы проходим сквозь маленький проход, который соединяет восточный и западный склоны горы. Когда проходим этот проход маленький, да, такое чувство, как будто человек только-только родился, заново родился, преодолел все трудности, и у него сбываются заветные желания. У других не знаю как, но у меня это заветное желание сбылось. Вот я, по крайней мере, поверила это, несмотря на то, что я, как бы, у меня научное мировоззрение, да, но тем не менее. Есть еще и гора Кежеге в Верзинском Кажуне. Это переводится как «мужская косичка». Она находится на берегу реки Тес. Там есть тоже очень маленькая узкая расщелина. Гора находится на границе с Монголией и Тувы. Такое чувство, как будто ты попадаешь в утробу чего-то. И когда проходишь через этот узкий проход, тоже считается, что сбывается желание людей. Я сама не проходила через это расщелье, потому что там говорили, что должны проходить только мужчины. И вот видите у нас как. Многие говорят, что в Туве матриархат, а на самом деле все ритуалы должны проводиться именно мужчинами у нас. Ну вот, а искупаться я бы вас повезла, Дмитрий, на озеро Дусхоль. Это недалеко от города Кызыла, в Тандынском районе. Находится в Тувинской котловине. И это озеро очень соленое. И люди все приезжают на озеро Дусхоль, по-русски называется Сватиково, излечиться от многих болезней. И в том числе от болезней кожи, горла, проводят косметические процедуры. Действительно излечивает. Особенно вот очень хорошо дышать детям у озера Дусхоль. Но кроме того, у нас в Туве очень много таких вот мест священных, ритуальных. Но я бы хотела сказать, что у нас пользуются особой благодатью у тувинцев, да, разные аршаны, уникальные комплексы термальных, холодных, углекислых вод, минеральных вод. И их очень много у нас в Туве. Написаны целые труды. Есть даже такие, что, допустим, аршан Чойган, да, по химическому составу температура там достигает до плюс 41, до плюс 43 градусов. И кроме того, там есть очень много бальнеологических значимых таких вот вод, которые помогают лечиться от разных заболеваний. Сердечно-сосудистых, при заболеваниях нервной системы, органов пищеварения, да, и так далее, и так далее. Тува именно этим и уникальна, своими аржанами.
0: Ну и часть тувинцев живут в бассейне реки Енисей, да, и эту реку почитают. Здесь тоже есть, по-моему, какие-то легенды. Можете об этом рассказать?
1: Дело в том, что верховья Енисея начинаются именно в Туве. А Енисей тувинцы издавна называли Енесай, мать река. Енисей очень многих кормит. Енисей образовалась от Пи-Хема и Ка-Хема. Енисей материка, да, является главным связующим звеном не только ритуальным, священной водой, рекой, да, которая и дальше идет и впадает потом уже в моря и океаны. А у нас она как наша прародина, как начало воссоздания тувинского этноса. Мы очень любим Енисей. И именно у устья Енисея поставили памятник центру Азии. И именно там собираются по сегодняшний день каждый вечер семьи со своими детьми и отдыхают. Целый комплекс центра Азии построили. Енисей у нас – это священная река, которую стараются сохранить в чистоте для последующих поколений. Но, к сожалению, в связи с необходимостью и с экономической целесообразностью, с точки зрения экономической целесообразности, да, вынуждены были отдать в аренду на 49 лет очень полезные, красивые места для того, чтобы китайцы и другие люди-арендаторы могли пользоваться полезными ископаемыми Тувы. А это приносит огромный урон Енисею. Туда буквально на самом деле сливаются все остатки, и в том числе руды. И это очень не нравится именно тувинцам и жителям Тувы, независимо от национальности и вероисповедания. Да? И в последнее время очень часто в средствах массовой информации поднимается именно этот вопрос. Почему наш Енисей становится объектом ссоры огромного количества представителей простого народа и предпринимателей? Енисей не только кормит, поет нас, да, и объединяет. Енисей – это еще и река, которая берет начало и продолжает соединять весь регион – Хакасию, Красноярск. И вот эта вот идея создания Саянское кольцо, да, говорят, тоже пошло именно от этой идеи – сохранить Енисей. В этих регионах у нас очень много людей, в том числе и журналистов, которые присоединились к этому движению и стараются сохранить и приумножить традиции дружбы, братства, единения через Енисей.
0: А в какое время лучше всего приезжать? То есть климат у вас, ну, насколько я понимаю, с большой разницей температур. Да, жаркое лето, холодная зима?
1: Зима у нас до минус 53, поэтому мы Тува приравнены к районам Крайнего Севера. Очень холодная зима, но нам нравится то, что в отличие от Москвы или Питера, в Туве сухая зима. Поэтому даже если сильно холодно, мы все равно продолжаем учиться, работать. Дети до минус 43, значит, учатся, да, а взрослые до минус 50 ходят, работают. А лето у нас жаркое, плюс 43 летом. Лучше приезжать в гости в Туву летом. Тогда можно увидеть всю красоту Тувы. Тува – это территория чистых рек, озер, лесов, полей и гор. Наше традиционное жилье, вот когда я говорила про кочевья, почему я говорила, что 4 раза в год тувинцы переезжают. Это Чайлах, Кюзех, Чазах, Кштах. То есть 4 времени года, зимой, осенью, летом, весной, тувинцы-кочевники переезжают. Переезжают очень быстро, потому что они все живут в юрте. В юрту можно очень быстро собрать и очень быстро переехать на новое место. Да? А юрта у нас центр вселенной. Она очень удобная, зимой она теплая, летом она прохладная. И у нас стараются все собраться именно в юрте. Юрта объединяет всех представителей рода. Да? Человек, который пришел в гости, всегда приглашается в юрту отведать чай с молоком. Это вот тувинское гостеприимство. Если есть возможность и время, да, этого гостя обязательно кормят едой тувинцев, которая считается очень для тех, кто худеет, для тех, кто придерживается правильного питания, да, но мы очень любим жирное мясо барана. И на зиму мы готовим всегда чищ. Это вот впрок заготавливаем мясо, допустим, целого барана, коровы. На зиму мы всегда готовим вот такую вот еду. И молоко. Все молочные продукты впрок заготавливают. И когда приходят в гости, стараются самое лучшее, все, что есть дома, в юрте, преподнести гостю. Тувинцы очень гостеприимный народ. Талган, тара, курут, саржах, аржи, топленое молоко, саржах по-тувински. Все это готовится, и у каждой семьи обязательно это все есть. Помните легенда про монгол лататарских баскаков, которые могли 2-3 дня скакать на коне, не останавливаясь, потому что могли кушать? Вот это вот они говорили про курут. Акчем по-тувински, да, переводится как белая еда, священная еда. Из молока делают, ждут, когда высыхают, и потом с собой берут. И вот наши предки же всегда уходили рано утром за отарой овец и поздно вечером возвращались. И вот кушали вот этот вот курут талган-тара. На самом деле талган-тара тоже уже готовые блюда. Можно просто так кушать, а можно с чаем или с молоком разбавить, или топленым маслом, и это будет самое вкусное и полезное блюдо, а не то, что современные ролтоны и дошираки, да?

0: Ну и еще хотелось бы поговорить об очень самобытной тувинской музыке. И тут прежде всего мне приходит в голову, конечно, горловое пение, известные такие группы, как Ятха, Кунхурту, по-моему, есть, и еще там некоторые. Вообще, как эти традиции сформировались и когда?
1: Я бы хотела начать еще с 1934 года. Первая запись грам-пластинки, где прозвучало горловое пение, да, и стало известно и в России, это было сделано в 1934 году. И это были первые работники, и в том числе театра, музыкально-драматического театра имени Виктора Шахжапа-Чекугола. Я бы хотела сказать, что создание театра, культуры, вообще ликвидация безграмотности, все это тоже привнесено благодаря первым русским учителям, первому русскому балетмейстеру. И это сохранение и приумножение тувинского фольклора, тувинских сказок, песен, и в том числе хуэмейсэгыт, горлового пения, да, тоже немаловажную роль сыграли именно первые деятели именно русской культуры, которые приехали в Туву. В связи с этим, пока есть возможность, я бы хотела сказать, что у нас в Туве единственный оскароносец – это Максим Мангужукович Мунзук, который сыграл роль Дырсу Узала. Максим Мангужукович Мунзук со своими друзьями и выдвинул идею сохранения и записи на грамм-пластинке горлового пения. А в современной Туве горловое пение играет очень важную роль. Я бы сказала, что музыка играет роль объединяющего фактора, да? Именно музыка без языка, без владения иностранного языка может донести чувства народа другим людям, да? И у нас действительно в этом плане музыка играет очень важную роль, но, к сожалению, оно становится яблоком раздора. Понимаете, дело в том, что существуют же разные точки зрения. И вот именно вот про тех, кто говорили хункурту, хартыга, там ятха, да? Многие же говорят, что они ушли от истоков.
0: Но эти споры, наверное, будут всегда, потому что кто-то сохраняет, скажем так, фольклор в аутентичном варианте, а кто-то начинает экспериментировать. И эти эксперименты бывают, различного совершенно качества.
1: Музыка Тувы, она очень разная. Все очень хорошо знают про горловое пение, да? А горловое пение-то имеет очень много разных направлений, разных видов, жанров. И еще учитывая то, что этнофолк становится очень модным в последнее время, да? Фолк-фьюжн, рок. И все это соединяется. Появляется Pink Floyd и разные ансамбли, такие как молодые певцы, начинают перенимать опыт у других, таких как у Альберта Кувезина, Тюлюш Радика, руководителя, Альберт Кувезин, руководитель Ятха, Тюлюш Радик, руководитель группы Уер, рок-группы Уер, да, Хунхурту во главе с Кайгалолом. Очень много таких, допустим, молодой человек, как Александр Кулар, продолжая традиции именитых музыкантов, пытается создать что-то новое, свое. И появляется такая вот авангардная музыка, да? В наше время, в советское время, были два ансамбля, такие как Саяна и Аян. А в современном тувинском обществе очень много представителей того поколения, которые придерживаются традиционных воззрений, и в том числе на музыку, да? И не могут до конца принять авангардную музыку. Есть такое. А молодежь Тувы, она очень восприимчивая. Тувинцы вообще очень музыкальный народ. С детства любой тувинский мальчик или девочка с детства слушают колыбельную матери. И вот с молоком матери уже впитывают вот эту вот музыку природы. Когда поют горловики, мы слышим звучание шороха леса, мы слышим, как топот копыт лошадей, целого табуна, отары овец, мы даже слышим, как мычит корова, как шелест листвы, как кузнечик, как река течет. Вот все это представлено именно в культуре тувинского народа.
0: Ну вот я, как обычно, перед записью передачи о той или иной стране стараюсь немножечко погрузиться в ее музыкальную культуру, и я обратил внимание на то, что в Туве практически нет певиц. Исключение, наверное, это только вот Сангхва Намчилак. С чем это вообще связано? есть какие-то традиции, которые препятствуют, например, женщинам заниматься горловым пением?
1: Знаете, Дмитрий, у нас есть группа Тыва-Кызы под руководством Чодура Тумат. Кстати, они у нас работают тоже в Тувинском государственном университете, ведут очень активную работу по включению молодежи, по распространению культуры, да, горлового пения. Я бы не сказала, что запрещено. Первое время, когда Тыва-Кызы, эта группа девушек, начали петь горловое пение, были такая точка зрения, которая говорила, что женщинам бы не хотелось, чтобы они пели. А на самом деле, раз дано природой, и раз у человека есть возможность петь, почему бы нет? На самом деле, горловое пение – это же очень тяжелый труд. И учитывая это, наши горловики, слава богу, добились того, чтобы им официально присвоили звание заслуженного работника культуры, как горловикам, да, и даже им выплачивают пенсию, чего нет нигде. Только у нас вот в Туве впервые сумели сделать центр тувинской культуры, сумели добиться, да. У нас есть два центра, это центр русской культуры и центр тувинской культуры. И каждый центр пропагандирует в народ, особенно среди подрастающего поколения, свои традиции, ценности. Вот у нас действительно Тува очень богата талантами. У нас есть группа «Октай», распространяют музыку русских староверов, которые переселились в Туву еще в конце 18-го, начале 19 века. И по сегодняшний день у нас мирно сосуществуют и официальная религия христианства, да, и старообрядчество, и, как видите, шаманизм, ламаизм все вместе. И их традиции, обычаи, и в том числе музыка, по сегодняшний день сохраняется в Туве и распространяется. А в школах ведутся разные кружки, и они ходят в эти кружки и поют с удовольствием. По поводу, значит, горлового пения и музыки, да, тувинцев, молодые люди, целые семейные кланы у нас растут. Допустим, семейная пара Игорь и Айдес Макушкендей. Игорь является директором вот Тувинского центра культуры, а Айдес Макушкендей преподает, значит, музыку в колледже музыкальном, да, и они являются не только основоположниками новых направлений тувинской музыки, да, но и они являются вот связующим звеном, мостом, посредником между новым поколением и старым поколением, то есть основоположниками вот горлового пения. Вот это показывает, что преемственность поколений в музыке в Туве тоже сохраняется, наряду с другими обычаями, традициями. Вот это вот очень хорошо. Я считаю, что это должно продолжаться и остаться в качестве назидания, в качестве подарка нашим детям.

0: Оксана, ну наша беседа потихонечку близится к завершению. И напоследок давайте я попрошу вас еще раз пригласить нас и наших слушателей в Туву. Как бы вы это сделали?
1: Уважаемые радиослушатели, я безмерно благодарна вам за то, что вы выслушали мою речь про любовь к своей родине, к Туве. И хотела бы пригласить вас от чистой души приехать в Туву и увидеть все те красоты, достопримечательности, все те ритуальные места, про которые я говорила, еще не успела про все рассказать, чтобы вы воочию убедились, насколько Тува прекрасна, самобытна, насколько народ Тувы очень приветлив, гостеприимен, скромен. И самое главное, что Тува всегда открыта для всех. Приглашаем вас.
0: Оксана, спасибо вам огромное за этот очень интересный и увлекательный рассказ. И я думаю, что наши слушатели возьмут на заметку, как и я. И я вот послушал вас и решил, что да, обязательно постараюсь рано или поздно в ваших краях побывать.
1: Будем рады.
0: А я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Оксана Аюн, а эту программу подготовили и провели ведущий Дмитрий Балыкин и редактор Кирилл Зорин. Всего хорошего, дорогие друзья.
1: Минди чагай, пайрлых.

0: узнавая о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.
1: Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Юрия Саульского и Владимира Харитонова «Потеряешь, я найду» вам, вероятно, знакома в исполнении Юрия Антонова. А я предлагаю вам послушать эту песню в исполнении ансамбля «Акварели», руководитель Александр Тартаковский. Запись с пластинки 1974 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Юрий Бондарев. Последние залпы.
2: В 12 часу ночи капитан Новиков проверял посты. Он шел по высоте в черной осенней тьме. Над головой густо шумели вершины сосен. Острым северным холодом дуло с Карпат, пахло снегом. Редкие ракеты извивались над немецкой передовой. Сносимые ветром догорали за темным полукружьем соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивал и гас неопределенный свет, как будто задувало его. Молчали пулеметы. Новиков не видел в темноте ни орудий, ни часовых, и странное чувство тоски, глухой затерянности в этих мрачных холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз, и всегда ночью в короткие затишья, и объяснялись главным образом тем, что 4 дня назад при взятии Касно батарея Новикова впервые потеряла 9 человек сразу, в том числе командира взвода управления. И Новиков не мог простить себе этого. Он остановился, по звуку голосов угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты.
3: Часовой! Часовой!
4: А? Кто тут?
3: Что это за... В прятки играете?
4: Стой, кто идет!
3: Проснулись. Что там за колготня в землянке?
4: Овчинников, чего это шумит, товарищ капитан? И чего они разоряются?
2: Новиков толкнул дверь в землянку. Среди дыма плавали фиолетовые огни немецких плошек, мутно проступали за столом и на нарах красно-багровые лица солдат. Все говорили разом, нещадно курили. То, что веселье это происходило в 800 метрах от немецкой передовой, и люди, зная это, не сдерживали себя, не удивило Новикова. Удивило то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого нетрезвого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова. Командир первого взвода лейтенант Овчинников с тонким, красивым, самолюбивым ртом встал, покачиваясь, небрежно оттолкнул на бедре тяжелую кобуру пистолета.
5: Так, прекратить галдеж и слушай тост!
6: Есть!
7: Так.
5: За Леночку! А, братцы, пить всем! Это приказ!
8: Побольше таких приказов! Леночка, за вас!
9: За украшение нашей армейской жизни!
5: Ура!
10: Ура!
5: Ура!
11: Цыц, хлопцы! Товарищ капитан!
3: Значит, пыль столбом. Что у вас тут? Свадьба?
7: Да, именно. Здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова. Лейтенант Овчинников, дайте водки капитану.
2: Лена легко и гибко спрыгнула с нар, взяла со стола чей-то стакан, подошла к Новикову и, блестя яркими, чуть прищуренными, улыбающимися глазами, дерзко глядела на него снизу вверх.
3: Вот черт. Смущаюсь, словно школьник. А она и пользуется этим. Пьяна, что ли? Да нет, вроде.
7: Ну что же вы, товарищ капитан, присаживайтесь. А то какая свадьба без начальства?
3: Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор. Прекратить, лейтенант Овчинников. Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать.
12: За что вы, товарищ капитан? Мой день рождения, 26 стукнуло. Легалов, налей комбату.
13: Есть.
12: Ломанем, товарищ капитан, чтоб пыль на всю Европу, а?
13: Ну, товарищ капитан, не побрезгуйте, стало быть. Чистая.
2: Замковый Легалов, солдат пожилой, некрасивый, низкорослый, обросший золотистой щетинкой на худых щеках, считался непьющим. И то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он оттолкнул руку Легалова.
3: Поздравляю.
12: Куда же вы, товарищ капитан?
3: На воздух. Душно здесь.
2: Ну вот.
3: внес холод и раздражение к солдатам, которых люблю всей душой и которые ни в чем не виноваты. Зачем я так грубо обидел их? Обидел теперь, когда от расчетов батареи осталось 20 человек, когда я, напротив, должен быть добрее и ласковее с людьми. Но мне противно. Противно, что санинструктор развращена постоянным мужским вниманием. Это, разумеется, связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она ведь пришла в батарею когда? Месяца два назад, да. После непонятной истории в полку, о которой все знающие штабные писаря помалкивают. Говорят, она набила морду и едва не застрелила адъютанта командира полка. Но я не верю этому, нет. Другие слухи больше похожи на правду. О том, что она особенно близка с разведчиками.
6: Новиков и раньше, видя маленькую точеную фигуру Лены, лучистый теплый свет глаз, когда она улыбалась, часто слыша ее смех, который был как бы тайно порочен, испытывал болезненные приступы раздражительности. С первых дней пребывания нового санинструктора в батарее был он с ней не стеснителен в выражениях, полунасмешлив, но после, лежа один в своей землянке, он мучился, вспоминая то чувство, какое испытывал, когда ругался, словно не замечая ее, и не находил успокоения. Его стесняло, ему мешала эта женщина в батарее. Ветер гудел в ушах, и в тяжком скрипе сосен слышался Новикову пьяный гул голосов. К сердцу все больше подступала тоска.
3: Как можно вот так бездумно пить спирт и смеяться, когда лишь вчера мы стольких похоронили? Это все равно, что забыть о них, вычеркнуть их из себя. Я не понимаю, не понимаю.
6: Ощупью в стороне от землянки нашел пенек, видел его еще днем. Сел, до боли потер небритые щеки, посмотрел в потемки, туда, где за высотой, в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касна, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина. Второй в батарее взвод, который он, Новиков, особенно берег. Там не взлетали ракеты.
7: Ну, я пошла. Спасибо и спокойной всем ночи.
10: Спокойной ночи, Леночка.
9: Заходите почаще.
4: Куда ж ты, Леночка? Постой.
7: Я стою. Смотрю на ракеты. Видите, угор?
4: Да, близко. Я провожу.
7: Зачем? Я и сама дойду.
4: Куда?
7: К разведчикам. Они здесь недалеко. Не привыкла я к вашей батарее. Не похожи вы на разведчиков, лейтенант.
4: Не похожи? Хочешь, я ради тебя вон там под пулей встану? Хочешь? Не знаешь ты еще.
7: Ну, этого не надо. Не глупость это.
4: Так, да? Все равно не отпущу. Ты наших не знаешь.
7: Уйди. Не справишься ты со мной. Губы у тебя мокрые, лейтенант.
4: Леночка, постой! Ну, пожалуйста!
3: Ну, Овчинников, надо ж так унижаться.
6: Новиков встал и пошел к своему блиндажу. Блиндаж был полуосвещен сонным желтым мерцанием коптилки. Воздух был тепел, плотен, пахло шинелями, лежалой соломой. Дежурный телефонист Гусев, молодой, круглоголовый, прислонясь затылком к стене, спал. Перед ним на снарядном ящике стоял котелок. Из недоеденной пшеной каши торчала деревянная ложка. Возле котелка лежали огрызок обмусоленного чернильного карандаша и измятый листок, вырванный из тетради. Ровные аккуратные строчки были усыпаны хлебными крошками.
14: «Ты меня не ревнуй, потому что у нас тут женщин нет, только одна сестра, да и то больно некрасивая».
3: Больно некрасивая? А ведь и правда красавицей ее не назовешь.
6: Новиков хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко.
2: Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Не раздеваясь, Новиков лег сбоку нар на обычное свое место. Закрыл глаза и будто погрузился в горячий парной воздух, полный разлетающихся искр, в хаос несвязанных людских голосов, и мутно среди них колыхались лица Лены и лейтенанта Овчинникова. Он проснулся от сильного гула, давящего на голову, вскочил, пьяный от сна. Старший сержант Ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую в штанину галифе. Вся землянка была наполнена запахом тола, желтоватой мутью дыма.
3: Что? Позывные? К телефону?
15: Дальнобойная высоту накрыла.
14: Дальнобойная накрыла. Воронки с дом.
15: Воронки с дом. А ты спишь, тютя. Эх ты, Гусев. А ну что там на передовой? Звони, узнай.
14: Слушаюсь.
15: Вроде началось, товарищ капитан. Блиндаж вон ходуном ходит. Да, необычная эта перестрелка, слышите? Не похоже на артналет. Ишь ты, заваруха. По местам! Вылетай к орудию!
3: Отставить! Была команда от Резиды?
14: Никак нет.
3: Дайте трубку, Гусев. Связист вы или нет, вы должны все знать. Резида, Резида! Что там, Резида? Питания у вас, что ли, нет? Проверяли связь, Гусев?
14: Так точно, товарищ капитан. Было все в порядке.
16: Я Резида, кто у телефона? 6-го к аппарату!
3: Я 6-й, что случилось?
16: 6-го, немедленно к Резиде.
3: Понял. Сейчас иду. Ремешков, пойдете со мной.
17: Я?
3: Что вас так удивляет?
17: Ну, у меня же... Нога. По горам ведь, товарищ капитан. Другого бы кого, пока нога-то...
3: Другого? Другого, говорите?
2: Подносчик снарядов Ремешков, парень лет 26, был новым человеком на батарее. Солдат-счастливец, он недавно побывал после тяжелого ранения в 6-месячном отпуске дома на Рязани. И то, что Ремешков робко отказывался идти на передовую, в то время как за неделю от батареи осталось 20 человек старых солдат, а он прибыл в батарею днями, прибыл отъевшийся, раздобревший, со здоровым молочным цветом лица от домашнего хлеба и сала, особенно неприятно было Новикову.
17: Ну так как, товарищ капитан?
3: У нас в батарее приказания два раза не повторяют.
15: Ну чего стоишь? Догоняй капитана.
17: Нога ведь. Жалости нет.
15: Жалости? Вот тютя пшенная. Он еще думает, колган рязанский. Воевать приехал или сало жрать?
2: Командиру орудия Ладье было лет 20. Сильный, светловолосый, он по-особому ладно носил пилотку, сдвигая ее на лоб и на бок. Весь подогнанный, в немецких не по уставу новых сапожках, с немецким тесаком на затянутом всегда ремне, он казался мальчишкой, ради игры носившим военную форму, трофейное оружие.
15: Ну, беги давай, думать потом будешь.
17: Озверели, прямо озверели.
18: А ты лучше бери, землячок, автомат. Да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше ты ведь воевал. Понял или нет?
2: Командир второго орудия, сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, двигая непомерно широкими квадратными плечами, старательно кряхтя наматывал портянку.
18: Оно верно. После теплой печки до жены под боком умирать неохота. Сам небось бы так. А, Ладья?
15: Да я бы и в отпуск не поехал. На кой леший он мне, когда вокруг такое? Ты еще здесь, Ремешков? Давай. Катись колбасой, тютя.
2: Оглушенные грохотом снарядов, рвущихся по всей высоте, они некоторое время стояли в ходе сообщения. Отплевывая хрустевшую на зубах землю, Новиков ощупью нашел холодный телефонный провод, ведущий от орудия на передовую. и, не выпуская его, посмотрел в сторону Касно. Все пространство за высотой, километра на два, было освещено как днем.
15: Пойдете по проводу, Ремешков. Я за вами. Вот, берите провод.
19: Провод?
15: Ложись!
20: Только бы не в орудие, только бы не в орудие.
19: Ударило! По голове ударило! Товарищ капитан, всего ударило!
15: Черт! Ранило, что ли? Где вы тут ползаете?
19: Тут я.
15: Крови нет?
19: Кажется, не задело. Взрывной волной меня.
15: Не взрывной волной, а страхом. Еще до передовой не дошли, а вы... Как воевать будете? Ну, пошли. Берите провод.
2: Новиков пошел вперед, продвигаясь по ходу сообщения к орудиям. В трех шагах от землянки Овчинникова почти натолкнулся на высокую человеческую фигуру.
21: Кто тут? Эй!
15: Свои. Близко подпускаете, часовой парохонька. Автоматом чуть грудь не проткнули. А, и вы тут?
7: Да, и я.
15: Вы же к разведчикам хотели идти?
7: Хотела. А вы откуда знаете?
15: Орудие целы, парохонька?
21: Ось кладет снаряды, як пишет. И кидает, сказывся, чищу фриц треклятый. А орудие дышат. Куда же вы, товарищ капитан?
19: Фрицал зубы. Куда ж еще?
7: Товарищ капитан, подождите.
19: Ну?
7: Я с вами на передовую. Мне нечего здесь делать, видите, что там творится. А я ведь в разведке привыкла к передовой.
15: Привыкли?
20: Знаю я эти ее привычки.
15: Что вы мешаетесь тут, товарищ санинструктор, со своими дамскими штучками? Время только отнимаете.
7: Может быть, солдаты вас любят, товарищ капитан, может быть. А я вас терпеть не могу. Терпеть не могу. Другой бы сказал, да Ремешков здесь.
15: Спасибо. А я думал, что сейчас можно не терпеть только немцев. Пошли, Ремешков.
2: Польский город Касно, окрашенный зловещим огнем, грохотал сотрясаемый эхом. С крыш сыпалась на тротуар черепица. И среди этих звуков возникали новые, визжа нарастая. Новиков и Ремешков упали рядом около какого-то подъезда. Дважды резко, сильно подкинуло их на земле взрывной волной.
19: Побрился я. Зачем я побрился? А?
15: Что? Что вы там бормочете?
19: Побрился я, побрился. С Днепра примета, перед боем. Побреешься ли, чистое белье наденешь или в баню? У меня дружка так. Под Киевом.
15: Молчите! У меня в батарее будете бриться и в баню ходить. Умрете-то хоть выбритым, а борода растет и у мертвецов. Не видали? Встать! Вперед!
19: Куда идти-то? Так и до передовой не дойдем, товарищ капитан. Со всех сторон бьют. Окружили, может.
15: Окружили, отрезали, обошли. 41-й год вспомнили? Город обстреливают дальнобойные батареи с запада и юга. Обычная обстановка в условиях Карпат. Вперед. И не на полусогнутых, черт дери! За мной! Бегом!
2: Как только Новиков и Ремешков достигли западной окраины города, близкие пожары ослепили их, и оба горлом ощутили неистовый раскаленный ветер. Он как в воронке крутил по всей окраине огромные метели огня и искр пепла. Впереди жарко горели дачные коттеджи на берегу длинного озера. Красный отблеск воды висел в воздухе. Новиков первый вбежал в туман, быстро движущийся над берегом, увидел впереди темнеющий ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. Зазвенели под ногами стреляные автоматные гильзы. Два солдата молча сидели здесь, не шевелясь, курили в рукава.
15: Артиллеристов не видели из артполка?
22: Пехота мы, товарищ капитан. Вон какое дело-то. Патроны носили из боепитания. А артиллеристы там, вон, на высотке.
2: До высоты метров 100
6: шли по траншее, пригнувшись так, что свинцовой усталостью налилась шея. Над головой звенели, взвизгивали косяки мертвенно светящихся трасс. Брустверы вздрагивали от рвущихся возле снарядов. С хриплой руганью, отряхивая землю с шинелей, солдаты вдруг выныривали головами из траншей, ложась грудью на бруствер, стреляли за озеро.
15: По домику! По домику! Вон они у забора легли!
5: Ленту! Скорее!
6: Человек за пулеметом, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа, отстегнул флягу и стал пить жадными глотками. Подойдя ближе, Новиков увидел черные глаза, горящие из-под прилипших к колбу волос. Это был командир отделения разведки Горбачев.
15: Вы что это тут? Пулеметчиков не хватает? Где командир дивизиона? Здесь?
5: Вовремя вы, товарищ капитан. Ждут вас начальство. Я Алешин здесь. А пулеметчиков тут угробило. Пока суд да дело, дай, думаю, шкуры фрицам посчитаю. Разрешите, а? Ну, пока суд да дело.
6: Новиков невольно улыбнулся.

0: сидел, сутулясь в расстегнутой гимнастерке, без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, молоденького и всегда веселого, без всякого повода. Алешин старательно сдувал пепел с карты, смуглые пятна волнения шли по его чистому лбу, построенной шее. Говорил он и все оглядывался весело по сторонам, избегая смотреть только на майора, будто опасаясь внезапно и не кстати рассмеяться. Позади Гулько стоял его ординарец Петин, чрезвычайно высокий и огромный, белобрысый. Рукава его были засучены до локтей. С мрачно-серьезным видом он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу. Гулько страдал радикулитом.
1: «Разрешите, товарищ майор?»
2: «А, Новиков, проходите. А на передовую-то не торопитесь, капитан? Тыловые настроения? Французское шампанское распиваете? Трофеи? Или с прекрасными панянками романы крутите? Или санитарочка там у вас?»
1: «Прибыл по вашему приказанию».
2: «Ну, Петин, расходился. Мозолями кожу снимаешь. Хватит. Генук, побереги водку». «Что у вас, Алешин? Смешинка в рот попала? Прошу набраться серьезности. Новиков, садитесь к столу. Что смотрите, на шнапс? Нет, вызвал вас не водку пить».
1: «Я не просил водки, товарищ майор».
2: «Совсем приятно. Консервы, пожалуйста, поковыряйте вилкой. Хорошие датские консервы. Свиные. Но, как ни странно, и нам годятся».
0: Новиков нетерпеливо свел брови, глядя на карту. Он знал странность Гулько. Чем сложнее складывалась обстановка, тем болтливее и вроде бы равнодушнее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. В самые опасные минуты боя Гулько можно было видеть на наблюдательном пункте возле стереотрубы. Подавал команды, сморщив лицо застывшей гримасой неудовольствия, зажав вечную сигарету в зубах и без гимнастерки. Ординарец пуговицу пришивал. В период обороны шлепал по блиндажу в мягких домашних тапочках, постоянно лежал на нарах, читал затрепанный томик Гёте с недоверчивым выражением и, словно подчеркивая эту недоверчивость, шевелил пальцами в носках. Было похоже, хотел он жить удобно, вольно, скептически презирая строевую подтянутость, и хотя большой вольности подчиненным офицерам не давал, все же слыл за домашнего штатского человека. Новиков считал его чудаком, не живущим реальностью.
1: «Слушаю вас, товарищ майор».
2: «Дело вот какого рода. Фу ты, пакость. Солома, а не табак. Смотрите на карту, капитан. Мы прижали немцев к границе Чехословакии. Немцы вовсю жмут наказ на с запада, основательно жмут. Хотят вернуть город. А почему? Смотрите. По горам с танками не пройдешь, естественно. А Касна этот — узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, на вот это шоссе. На север, вдоль озера. Вся Петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в 20 от Касна. Знаете, что тут происходит? Соседние дивизии замкнули в Ривнах немецкую группировку, очень сильную группировку. Много танков и прочая петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье Касна в Чехословакию.

0: Там, надо вам сказать, события развернулись грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тиса. 2 дня город Марица блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касна на Марице, соединиться с немецким гарнизоном и на ходу подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада, захватить Касна, узел дорог и помочь прорваться северной группировке. Вот такова обстановочка. Таковы делишки. А вообще, не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, Венгрии. Слышите музыку с запада?
1: Ну вот, за шиворот насыпалась. Просто баня.
0: Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их напрямую наводку вот здесь, на живописном берегу озера. Направление стрельбы – ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас танки 5-го корпуса справа, плюс и Птаповский полк, и гаубичные батареи. Слева чехословаки генерала Свободы воюют вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин, покажите своему комбату место стояния батареи.
1: Слушаюсь.
0: Петин.
2: Я.
0: Горячей воды, бриться.
2: Слушаюсь.
0: Я буду на местности через 1.5 часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность.
3: Черт его возьми со всей его чистоплотностью. Живет как дома. Туалетное зеркало, щеточки, ножички, расчесочки.
4: Разрешите идти?
5: Не дождавшись ответа, Новиков вышел из землянки в траншею. Красный туман мрачно клубился над озером. Лица солдат казались сизо-лиловыми. Пулеметы длинно стреляли за озеро, в пролеты меж ярко горящих домов, где были немцы.
6: Вот черт! Что, товарищ капитан?
7: Да глаза землей засыпало.
5: Ремешков понимал, что если бы Новикова ранило, хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера, а надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И от того, что не случилось этого, и теперь обязательно надо было идти, почувствовал Ремешков, как грудь сжала знобящим холодом. Ноги обмякли. Плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной, как горб.
7: Скоро там, Алешин!
1: Готов, товарищ капитан! Идем!
8: Кого тут занесло? Кто тут на карачках ползает?
7: О, что с вами, Ремешков?
8: Нога, колено вот разболелось.
7: И на кой прислали вас ко мне? Вы что, воевать приехали или задницу греть возле печки? 6 месяцев торчали дома и ногу не вылечили. А если не вылечили, терпите. Не то терпят. Запомните, я ничего не хочу знать, кроме того, что вы солдат. И перестаньте морщиться. Лучше вещмешок свой скиньте, 2 пуда за спиной носите.
5: Новиков понимал, что говорит жестоко, но не сдерживал себя. Он сам 3 раза после ранения лежал в госпиталях, и там, и потом в части не только не показывал на людях свои страдания, но наоборот, скрывал, стыдился их.
1: А может, вы оставьте его здесь, товарищ капитан? Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой.
7: Он пойдет с нами. И перестаньте стонать, Ремешков. Как не стыдно.
1: Вперед!
9: Эх, взял бы меня майор в ординарцы. Разве таким, как Петин был? Алешин этот все играет, веселость создает. Кому война, кому мать родна. Ну все. Если оглянусь сначала направо, а потом налево, то меня не убьют. И вещмешок за спиной пулями не пробить. Нет, нет, сразу не убьет, ранит только.
5: Ремешков выбежал из траншеи последним. Спотыкаясь о свежие воронки, часто падая, чувствуя ладонями острые, разбросанные по земле осколки, он неуверенно двигался вперед и догнал офицеров лишь возле крайних домов. Прислонясь вещмешком к забору, не мог сказать ни слова, хрипло дышал.
7: Вот что, Ремешков, ночью, часа в два, вы отправитесь на старую огневую с приказом немедленно снять орудие Овчинникова и в течение ночи занять позицию в районе севернее города, на новой высоте, правее озера. Задача ясна?
9: Так точно.
5: Ночью, ожидая орудия, Новиков сидел на земле вблизи новой позиции батареи. Здесь, в 4 километрах от основного боя и в 200 метрах от немцев, смутное чувство тревоги охватывало его. Казалось, недоставало чего-то ему, что он непоправимо ошибся. Однако не мог ясно найти и уловить точные причины того, что беспокоило его. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат, движение тел в темноте. Копали расчеты Алешина. А вокруг стояло неподвижное глухое затишье.
1: Товарищ капитан!
7: Алешин!
1: Я! Ну и темнотища! А в городе-то что делается? Вот это бой!
7: Да, а здесь молчат. Эй, кто курит? Прекратить! Богатенков, что ли, терпеть не может?
1: Черти! Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Бассейн, ванна, ковры. С ума сойдешь. Пойдемте. Рядом тут, внизу.
7: Пустой особняк?
1: Совершенно.
7: Ну, пойдем.
5: Особняк этот, просторный двухэтажный дом, стоял метрах в 150 от высоты в липовом полуоблетевшем парке, за железной оградой, с массивными железными воротами и парадной калиткой, над которой поблескивали медью оскаленные морды львов. В глубине парка, возле темного дома, гладко блестел заросший кустами бассейн. В густо-черной воде мирно плавали листья, собравшись целыми плотами, а между ними Новиков впервые за много дней увидел острый блеск звезд в черноте неподвижного водоема.
3: Ненавижу осень. Привык ненавидеть. Эти раскисшие от дождей дороги, грязь. А ведь до войны любил. До войны. Когда это было? Я вообще стал забывать тот довоенный мир, ради которого и ненавижу теперь и осень, и немцев, и самого себя. За тоску по тому миру.
5: Что-то звучно шлепнулось в воду, и звезды у берега закачались, заструились.
1: Вот чепуховина. Что это? Сейчас посветим.
7: Бросьте, Алешин. Это же обыкновенная лягушка.
1: Вот дура!
7: Дайте фонарь. Надо осмотреть дом.
5: Новиков поднялся по ступеням застекленной террасы. Первый этаж был пуст. В нем нежили, вероятно, больше недели. Пахло пыльными коврами, сладковатой духотой чужого жилья, незнакомой роскоши.
1: Посмотрите только, что наделали! Балбесы! Такую красоту разгромили! Или сами хозяева учинили весь этот беспорядок перед бегством. Отбирали самое ценное, остальное в торопях крушили?
7: Возможно. Тихо. Что это? Вроде голоса наверху.
1: А, тут один разведчик, старшина Горбачев.
7: Один? Ну-ка посмотрим.
5: Светя фонариком, Новиков по плавно пружинищему ковру лестницы поднялся на второй этаж. Зеленый полумрак дымом стоял в этой с низким потолком комнате, вероятно, спальне. Трое людей были здесь. Двое незнакомых, офицеры-солдат, с сопением возились подле шкафов, суетливо выкидывали оттуда шелковое женское белье, выбирая мужское. Набивали им вещмешки, уминали кулаками. Разведчик Горбачев, высокий, гибкий в талии, сидел верхом на кресле, пожевывая сигарету в уголке рта.
4: Барахольщики вы, интенданты. На передовую бы вас.
10: Что тут происходит?
4: Ну вот, интенданты из медсанбата. Подштанники для солдат добывают, да кружева все.
10: Кто приказал? Я спрашиваю, кто приказал?
11: Я. Капитан интендантской службы. А вы кто такой? Что нужно?
10: Я вас спрашиваю, кто приказал рыться здесь? А ну, вытряхивайте из мешков все до последней нитки и марш отсюда! Ко всем чертям!
11: Прошу потише, капитан. Не берите на себя много. Не для себя стараюсь. Для вас же, солдат-офицеров. Для медсамбата белье. Главное, спокойно. Спокойно. Васечкин, бери и пошли.
12: А как же...
11: Бери и пошли.
10: Первую же сволочь, которая с барахлом переступит порог. Назад!
11: С дороги. Не лезь не в свое дело, мальчишка. Ну!
10: Младший лейтенант, отберите у него эту игрушку.
8: А ну отдай наган. Да слышишь?
11: Ты что делаешь? Да вы что?
12: Зачем вы, товарищ капитан? Зачем? Не надо так.
11: Наган отдайте. Личное оружие. Не имеете права. Не для себя белье, для медсамбата. Медсамбат разбомбило. Ни черта не понимаешь, молокосос.
10: Горбачев, вывести его.
4: Понято. Ну-ка, пойдем-ка, давай-ка. Давай.
8: Ну и мордать. Обалдел. Просто обалдел. Вот, игрушку взяли. Куда ее?
10: На стол.
4: Готово, товарищ капитан.
8: Ух ты, смотрите. Весь ящик шоколадом набит.
4: Да тут в подвале его штабеля.
8: Чуть Парис. Что это за Парис?
10: Это по-французски, Париж. Немцы жрут французский шоколад. А это Эйфелева башня нарисована. Конструкция инженера Эйфеля. Кажется, 300 метров высоты. А, впрочем, может быть, вру. Забыл.
8: Вкусно.
10: Немцы. По всему видно, что здесь жили немцы, а не поляки. Отдыхали немецкие офицеры. Ясно. Курортный городок. Так ведь, Горбачев?
4: Да шут с ними, товарищ капитан. О, садитесь, закусим, чтоб дома не журились. Здесь продуктов подвал. На год хватит. Товарищ младший лейтенант, вам, может, винца? Я выпью.
8: Вина? Пожалуйста. За победу.
4: Давайте.
8: Вот лихая фиговина. А крепка.
4: А гляди-ка, половину плитки оттяпал. Ты, парень, давай вон налегай на консервы, что один шоколад жуешь. Разве это закуска?
8: Так привык. Спирт в трамбовле. Котелками дули и даже ничем не закусывали. Верно, товарищ капитан? Помните? Ух, и рванули.
10: Помним. Вы здорово тогда пили. Очень здорово и лихо.
5: Новикову нравился этот синеглазый младший лейтенант с веселым лицом, с резкими конопушками на носу. Нравилось, как скрывал он юную свою чистоту наигранной беспечностью бывалого человека. Новиков знал, Алешин никогда не пил котелками спирт. В трамбовле же, когда разведчики принесли канистру трофейного спирта, он и вовсе пить отказался, сославшись на болевший живот.
10: Ну, пошли. Батарея должна уже прибыть. Горбачев, вы останетесь здесь. Вернутся эти, гоните. Ясно?
4: Слушаюсь.
8: Чтоб все как в аптеке, ясно? А шоколад, пожалуй, пригодится.
4: А карманы не лопнут?
8: Ничего, зашьем.
5: Когда шли к высоте, едва заметно посветлел воздух, проступили среди неба верхушки оголенных лип. Новиков настороженно прислушался.
3: С ума спятил, что ли, Овчинников? Галдят под носом у немцев.
7: Слышите, Алешин, какой базар устроили? Или у вас это? Не может быть!
5: Бегом они поднялись по пологому скату на высоту. И Новиков различил черные пятна орудий, повозок, лошадей, двигающиеся силуэты солдат.
7: Тихо! Что у вас тут? Командир взвода, ко мне!
5: Ругань и голоса стихли, неясные силуэты застыли возле орудий, и к Новикову, шумно дыша, подбежал весь пахнущий горячим здоровым потом лейтенант Овчинников.
7: Вы что, Овчинников, батарею без единого выстрела хотите угробить? Впереди нейтралка, немцы рядом! А вы тут галдеж устроили. За версту слыхать ваших ездовых. Вам это не ясно?
6: Ничего не ясно. Ерундовина. Мне что, орудие на нейтралке ставить? Не перепутал ремешков, товарищ капитан?
7: Нет. А в чем дело?
6: Минное поле тут немецкое за высотой. Вот что. Орудия проскочили, а вот повозку на мину нанесло. Так тебе раз так. Лошадь в дребезги, хвоста не найдешь. Повозочного тяжело ранило. Ленка там с ним возится... Значит, мне на нейтралке стоять? Без пехоты?
7: Да, без пехоты. Алешин здесь, на высоте, с орудиями. А за высотой на нейтралке вы, Овчинников. Почему я должен повторять приказ?
6: Думал, ошибся, Ремешков.
7: Никто не ошибся! Занимайте позицию и без шума! Раненый там? Пойду посмотрю.
6: Куда вы? На мины! Жизнь осочертела, товарищ капитан! Ленка там и вы еще! Тут саперов вызвать!
7: Саперы вызваны! Только они не разминируют, а минируют!
13: Ложись!
6: Пронюхали, гады!
13: Повозки с боепитанием в укрытие! Батарея как на ладони! Куда разгружаете? Неужели сами не видите?
14: Товарищ капитан! Немцы-то совсем рядом, целоваться можно. Мы же этого не знали.
13: Марш!
3: Засечь батарею еще до боя. Этого только не хватало.
5: Вокруг, озаренные ракетами, на рысях мчались мимо Новикова повозки, вслед им хлестали огненные струи пулеметных очередей. Беспрерывно освещаемая высота опустела и точно вымерла сразу. И вдруг пулеметы внезапно смолкли. Скоро сникли и ракеты. Темнота упала на высоту.
7: Младший лейтенант Алешин.
8: Здесь я. Вот джаз устроили. Два пулемета я засек. Под самым носом стоят. Дать по ним огонь.
7: Не говорите чепухи. Значит так. Батарею не демаскировать. Окапываться в полнейшей тишине. Ночь впереди. Закурение под суд. Все ясно, Алешин?
8: Так точно, товарищ капитан.
7: Раненые есть?
8: Нет, только один повозочный. Сужиков. На мину нарвался. Лена с ним.
7: Знаю. Я сейчас туда. За меня остаетесь.
8: Слушаюсь. А это, товарищ капитан, возьмите Леночки. Она, небось, любит шоколад. Подкрепиться. А то плитки эти понатыканы в карман. Плюнуть негде.
7: Давайте.
5: То, что Алешин смутился, сказав «Леночке», было Новикову неприятно. Он не хотел, чтобы этот чистый мальчик, напускавший на себя взрослость, попал под колдовство этой обманчиво непорочной Лены, знающей все, что можно только познать на войне, в вечном окружении огрубевших от военных неудобств мужчин. Спускаясь по высоте в сторону нейтральной полосы, Новиков смотрел под ноги, стараясь угадать, где начиналось неизвестное минное поле. Справа от себя, возле кустов, он заметил разбитую без передних колес повозку и рядом круп убитой лошади.
15: Кто там? Осторожней.
7: Как вы тут?
16: Товарищ капитан!
15: Ну вот... Перевязка готова. Осталось наложить бинт. А скоро придет повозка. И мы в медсанбат. Медсанбат. Чуть-чуть, еще немножко. Миленький. Несколько минуточек.
17: Сильно его?
15: Зачем вы еще здесь? Одного мало, да?
17: Сужиков... Что же это ты, а? В конце войны. С Киева ведь вместе шли.
16: Случайно. Разве знал? Вот обидно. Ну так обидно. Всю войну прошел, ни разу не раненый.
15: Не надо, Сужиков, не надо, милый. Вы будете жить. Будете жить. Боль пройдет. Еще немножко.
17: Не надо его успокаивать. Он все понимает. Прощай, Сужиков. Я тебя не забуду.
16: Спасибо,
18: товарищ капитан.
3: Вот и еще один. Война для него кончилась раньше, чем должна была кончиться. Как это несправедливо.
5: Минут через 10 прибыла санитарная повозка из медсанбата, и Сужикова увезли. Они стояли рядом, Новиков и Лена. Молчали. Неожиданно она повернулась к нему, и так близко заблестели ее глаза.
15: Я бы одна отправила его. Зачем пришли? Хотите геройски погибнуть на мине? Кто вас звал? Это мое дело.
10: Это мой солдат. Идемте к Овчинникову. Только осторожнее, не петляйте по минам. Шагайте рядом со мной. У меня, кажется, больше опыта. Кстати, вам шоколад от Алешина.
15: Какой шоколад? Что это вы? Здесь не детский сад.
10: Стойте! Куда побежали? Я сказал вам, идите рядом со мной. Не доставало мне еще одного раненого. И шоколад возьмите. Человек для вас старался.
5: Два орудия батареи, взвод лейтенанта Овчинникова, были выдвинуты в сторону ничьей земли на 200 метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина. Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании. Команды отдавались шепотом, люди двигались, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами. При холодных порывах ветра, налетавшего с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении, звон пустых гильз, по которым, видимо, ходили они в своих окопах. Казалось, слышно было, как немцам-пулеметчикам продергивалась железная лента. Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели.
6: А ну, шевелись, шевелись! Легалов, вы чего? Я вас спрашиваю, Легалов, жинку вспомнили? Ну чего размечтались? Жить надоело?
19: Передохну я, товарищ лейтенант, маленько. Ой, есть в животе после немецких консервов. Я маленько.
20: Врет, хрен его расчеши. Не слушайте его. Графиню он польскую вспомнил, любовницу. Тут в замке одно. Як на марше зашли напиться в замок, бачим, графиня, руки белые в кольцах, шмяк на колени перед Легаловым. И я такая-сякая капиталистка туда-сюда, от любви умираю. Возьмите в жены с советской солдаткой, умираю от сердца.
19: Отчепись, прохонько, знобить меня, товарищ лейтенант. Ой, разрешите отлучиться.
20: Эх ты, понос. Насовсем убьет, гляди. Графиню сиротой оставишь. Залезешь, герой, в кусты демаскировать.
19: Зачем так-то? Разве ж я виноват? Обижаешь ты меня? Легче тебе от этого. Эх, я по-быстрому.
21: Ну чего прилип к человеку? Изводишь дружка ни с того ни с сего. Наводчик ты порохонько что надо, но язык у тебя болтает, а голова не соображает.
19: Верно, с животом у него неладно, товарищ лейтенант. Это бывает.
6: У плохого солдата, Сапрыкин, перед боем всегда понос. До рассвета не окопаемся, нам крышка тут. До всех дошло? Брось-ка, пожалуй, мне лопату.
19: Это дело. Тут недалеко чехи, соседи наши окапываются. Ребята хорошие. Давеча с одним разговаривал. Партизаны, говорит, восстание в Чехословакии подняли. Наших ждут. Веселое время идет, ребятки. А ну, нажимай, пот и не жалей, все окупится.
20: Это что, для агитации, Парторг? Или так, для приподнятия духа?
19: Мне тебя агитировать дороже плюнуть. Орудийный банник ты. У тебя свой ум есть. Раскидывай, да уши востри, куда полагается. Не ошибешься без агитации.
6: За лопаты нажимай. Душу из всех вон. Разговоры прекратить. Что это? Никак идет кто-то.
21: Двое идут. И по минному полю. Может, чехи? Вот славяне.
20: Да не, это же комбат с инструктором, бачите?
2: То, что Лена была не одна, не понравилось Овчинникову, хотя он точно знал, что между ней и Новиковым не было той приятной с большим намерением игры, которую легко и, казалось, удачливо начал он сам, истосковавшийся по женской любви.
18: Леночка, спасибо, что пришли. Дайте руку, упасть можно.
17: Связь с ладьей проложил?
18: Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена. Всем продолжать работать.
2: Новиков не удивился, что сам Овчинников вместе с расчетом копал огневую. Он хорошо знал самолюбивого лейтенанта. Тот не мог сидеть и ждать. Окапывался всегда первым. Первым докладывал о готовности огня.
18: Вот, прошу сюда. Покурим?
17: Пожалуй. К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтобы тебя в упор не было видно.
18: Знаю.
15: Скажите, разве в дивизионе не знали, что здесь минное поле? Дайте папиросу. Заснули, товарищ лейтенант?
18: Разведчики научили. Не идет курить вам. Я лично курящих девушек не уважаю. Духи, одеколон — другое дело. Для вас обещаю. После первого боя.
15: Спасибо. У меня есть прекрасные французские духи. Разведчики уже подарили. Но лучше бы вместо них побольше соломы в блиндаж. Разрешите, сейчас же пойду и распоряжусь, товарищ лейтенант. Зачем ждать?
18: Чего это она? Хитрый, скажи, орешек. Эх, жена была бы королева в постели. Хороша, капитан, а?
17: Вот что. Запомни, Овчинников, твои орудия примут первый удар. Шоссе на твою ответственность. Но рассчитывай на круговой сектор обстрела.
18: Знаю.
17: Минные поля саперы разминировать не будут. Наоборот, они минируют котловину перед твоими орудиями. Так что вокруг тебя везде мины. И наши, и немецкие. Если немцы двинут на тебя, они застрянут на этих полях. Ясно?
18: Знаю. Ловушка, значит.
17: Да какая ловушка? Просто воюем на нейтральной полосе. Пусть твои связисты свяжутся с саперами, а те отметят проход к высоте в минных полях.
18: Знаю.
2: Это хмурое «знаю» говорилось Овчинниковым из тяжелого самолюбия. Говорилось потому, что Новиков по годам был гораздо моложе его и казалось жизненно неопытнее. И лишь стечением обстоятельств, невезением, объяснял Овчинников то, что не он, Овчинников, лейтенант в 26 лет, а слишком молодой Новиков, командовал батареей.
17: Что знаю? Знать мало. Действуй. И немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо. Желаю увидеть тебя живым.
2: Новиков встал, откинул висевшую над входом плащ-палатку. Звездная, неестественно тихая ночь со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.
17: Молчат и ждут. У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится? В Венгрии второй украинский вышел на Тиссу. В Югославии наши танки на окраине Белграда. Скоро конец.
18: Нет.
2: Этот ответ был ложью. Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны и, порой задумываясь, испытывал смутное чувство растерянности, беспокойства. Казалось, не сделал он на войне нечто главное, что сделали другие.
18: Нет, не думал.
17: Ну и дурак. Ладно, пошел.
2: В ходе сообщения, не отрытым еще полностью, Новиков столкнулся с Парахонько. Тот, взмокший в телогрейке, надетой на голое тело, нес на спине ворох соломы, стянутый в узел плащ-палаткой.
0: Вы че не вы приказали, товарищ капитан, или разведка?
10: Приказ отдал я. Пора научиться жить на войне с относительным удобством. Скоро будем спать на чистых простынях, Парахонько. Я вам обещаю.
2: Парахонько вдруг понимающе оглянулся в темноту, поглотившую комбата. Первым признаком надвигавшегося боя, он знал это, была странная спокойная веселость Новикова. Стояла полная предрассветная тишина. Немцы молчали. За полчаса до рассвета Овчинникова разбудили и доложили, что все готово. Огневая отрыта в полный профиль, к высоте проложена связь, выставлены часовые. В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, щурились на свет. На снарядном ящике стояли, дымясь, котелки, мясные консервы, огромная бутыль красного вина. Телефонист Гусев, наклоняя стриженную голову, ел, обжигая седую на ложку, горячую пшеную кашу. Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящики.
9: «Поужинайте, товарищ лейтенант. С вином. Капитан Новиков прислал. Садитесь, ребятки.
18: Есть не хочу, а вина, пожалуй, выпью».
0: Фу, дьявол, дрянь какая. Повидло прислал.
18: Что у второго, Гусев? Ладья на связь выходил?
22: Так точно, товарищ лейтенант.
18: Ну?
22: Доложил, что у них все в порядке. Расчет в полной боевой готовности. Музыку слушают.
18: Какая там еще музыка? Ладно, послушаем и мы. Лена где? У орудия?
2: И не ожидая ответа, Овчинников встал, застегнул шинель на сильной, плотно слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, и вышел из блиндажа. Был тот кристально тихий час ночи, когда переместились звезды в позеленевшем небе. Прозрачно поредел воздух над безмолвной землей, и особой острой зябкостью влажного рассвета несло от темной травы на бруствере, от стен ходов сообщения, от мокро блестевших лопат в ровике. Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию. На станине неясно чернел силуэт часового. По неуклюжей позе узнал Легалова. На коленях железом отсвечивал автомат. Рядом на снарядном ящике сидела Лена в накинутой на плечи плащ-палатке.
19: «Не женское это дело, война. Какое там? Мужчину убьют, это туда-сюда, его дело. А женщина, у ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь, Елизавета. Тоже, извиняюсь, фыркальщица. Студентка. Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А вот разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу. 200 бы раз вместо нее согласился воевать. Ох, а вы откуда сами-то? Учились где? Школьница, небось?
15: Я из Ленинграда.
19: Ух ты!
15: Училась в медицинском институте. Вы сказали фыркальщица?
19: А.
15: А что это значит?
19: Эй, да такая, чуть что, фырк, и пошла. Я не говорю про вас. А родители как у вас?
15: Я одна. Нет. Нет, лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам. Потом увидела сама. Нет, с ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз. И навсегда. Иначе нельзя жить.
18: Легалов!
19: Товарищ лейтенант!
18: Идите отдыхайте. Я побуду здесь.
19: Слушаюсь.
18: Леночка, Мне поговорить с вами необходимо. Покурим, что ли? В рукав.
15: Не курю, Овчинников.
18: Так. Значит, мило шутили надо мной. Что ж, очень приятно, можно сказать. Может, перед комбатом форсили?
15: Ничего не слышите? Музыка. Там, за озером.
18: Да ничего особенного. Немцы патефон слушают.
15: В такой час, когда самый крепкий сон. В районе Ривн уже четвертые сутки идет бой.
18: Это и правда скверно. Да что вы, Леночка, обыкновенная обстановка. Вам-то что за забота? Серьезно, обещаю вам, прекрасные духи достану. Встречались, не брал. А вот эту штучку взял. Дамский вальтер. Хороша игрушка? Немка какая-нибудь носила. Ею и себя-то, наверное, убить невозможно. Хотите, подарю?
15: Ну-ка, покажите.
2: Лена легко скинула плащ-палатку, чтобы не сковывало движение, и будто разделась перед ним. И нетерпеливой дрожью отозвалась в нем мысль о том, что она хорошо знала то, чего не знали другие женщины. Что она холодна и недоступна из-за его нерешительности.
15: Да, это действительно игрушка. Блестящая такая. С перламутровой рукояткой. Красиво. Но бесполезно.
18: Как гвоздь вошли в сердце, Леночка. Клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам. Никому
15: Пустите
18: не меня. Дам. Леночка.
15: Пустите меня.
18: Леночка.
15: Прочь. Дурак. Глупец, убирайся к черту. Иначе я не знаю, что сделаю.
18: Еще. Удар, еще. Сильнее удар.
15: Да, ударю.
1: Товарищ лейтенант, так, телефон у вас, немедленно.
18: Кто еще там? Легалов? Подсматривали?
1: Я
18: спрашиваю, подсматривали?
1: Да никак нет, товарищ лейтенант, живот у меня. По своей нужде вышел, тут комбат вас к телефону, а я на пост встану.
18: Ладно. А ты... Можешь идти спать к разведчикам. Иди. Мы им в подметки не годимся. Покажи им класс.
2: Щупающими, осторожными шагами Овчинников двинулся к Ровику. Вошел в душный, наполненный храпом блиндаж. Телефонист Гусев сидел в сонной полутьме и все время, сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала у него на коленях. Овчинников схватил ее, не остывший еще от возбуждения.
11: Второе телефона.
12: Почему не докладываете о проходе, Овчинников? С саперами связался? Что молчишь?
11: За мою жизнь беспокоитесь, товарищ капитан. Я приказ выполняю. Отсюда драпать не собираюсь. За меня не беспокойтесь. Именно за меня.
12: Если прохода не будет, отдам под суд. Именно за тебя я не беспокоюсь.
11: А, куда угодно. Хоть под суд, хоть к дьяволу.
2: Овчинников сидел на нарах, у скалицы и с вислым носом, расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав тонкие губы. Был похож на взъерошенную хищную птицу.
23: Да тут чего порох рассыпать. Ложитесь, товарищ лейтенант. Я к саперам схожу. Потопаю потихоньку.
2: Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклонясь в углу над снарядным ящиком, он приклеивал к сильно потертому, помятому партбилету отставшую фотокарточку. Крупное лицо, мягкое, задумчиво домашнее. Слегка серебрились виски при слабом свете плошки.
23: Вот наказание, скажи на милость. Откривается и только... От сырости или от поту? В какой карман класть? Заверну-ка его, пожалуй, в шелковую тряпочку. От немецкого пороха достал. Так. Ага. И в карман. Ну, пошел я, товарищ лейтенант.
18: Угу.
23: А вам бы отдохнуть.
18: Да уж, в самый раз.
23: Все перемелется.
18: Спокойной ночи, Сапрыкин.
2: четвертом часу ночи на огневую Новикову приехал майор Гулько. Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию, затем, звеня шпорами, прошелся перед орудиями, в раздумье постоял на высоте, вглядываясь в озеро слева от нейтральной полосы, где в 200 метрах от немцев были поставлены на позицию орудия Овчинникова.
23: Да, позиция дурная. Орудие как на ладони. Но лучше нет. Как полагаете, капитан Новиков?
7: Я полагаю, что немцы рядом. Я приказал разговаривать шепотом. Вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговаривайте громко, как на свадьбе. Пулеметы уже пристреляли позицию.
23: Взводу Алешина отдайте приказ отдохнуть по-человечески. Пока спокойно. Вот в этой самой респектабельной вилле заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье.
7: Я уже отдал приказ. Прошу вас, обняк.
2: В их распоряжении было несколько часов. Сколько, они не знали. Офицерам не спалось. Сидели на втором этаже особняка, плотно задернув шторы. Из тонких хрустальных рюмок пили пахучий французский коньяк, много курили, мало закусывали и не пьянели. Дым слоями шевелился над зеленым абажуром керосиновой лампы. Тепло было. На мягких диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты. В кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал связист Колокольчиков, сладко чмокая губами.
4: А ты к колодцу сходи. К колодцу.
9: Бывает же, а, товарищ капитан. В госпитале 2 месяца лежал. Бомбежки снились. Здесь на передовой полынь, степь на зорьке, лампочки в забое. Проснешься, будто гудок на шахту. А к Колокольчикову вон колодцы привязались.
7: Ложитесь, Богатенков. Не теряйте ни минуты.
23: Ага. Вы видели эти книги? Разгул цинизма в степени N плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил. Фотографии России. Книга для немецких офицеров. Петин! Эту сволочь в уборную, в сортир!
8: Куда ее, товарищ майор? Не бумага, наш ДАК.
23: Я, с позволения сказать, инженер. Всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия. И отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах. Распятие на деревьях. Пепел городов. Двуногое подобие человека с иступленной жаждой уничтожение садизма, возведенного в идеал.
9: А вы что так смотрите, Новиков?
7: Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами.
23: О, если бы каждый в мире знал эти прописные истины.
7: Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому. От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча.
23: Вон как. Весьма любопытно. А вы, младший лейтенант Алешин, что вы полагаете, м?
7: Он непосредственно подчиняется мне. Значит, согласен со мной. Россия. Я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете, Витя, что такое Россия?
2: От того, что он назвал младшего лейтенанта по имени, Алешин посмотрел влюбленно на лицо Новикова с щербинкой возле левой брови. И тотчас Гулько заинтересованно взглянул в серые мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого полумальчика.
23: Что же, выкладывайте, что есть, по-вашему, Россия?
13: Да России не достанешь. За Польшей она. Эх, километры.
4: Ты к колодцу иди. К колодцу. Вода холодная.
17: Слышите? Этому мальчику снятся колодцы в конце войны. Вот она, Россия.
23: Слушайте, Новиков, вообще сколько вам лет? Кто вы такой до войны? Школьник, студент?
17: Какое это имеет значение? Если вас интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона.
23: Ну, время истекло. Мне пора. Петин, лошадей!
1: Слушаюсь.
23: Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надейтесь.
17: Не надеюсь, товарищ майор.
23: В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились. А у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру. Простите за философию. Война кончится. Все у вас впереди. Если, конечно, останетесь живы. Если останетесь...
2: Слова майора вызвали в душе Новикова беспокойство, досаду. Никто прежде не напоминал ему о его молодости, которую он скрывал как слабость и который стеснялся здесь, на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека, и давно уже свыкся с этим.
17: Что это? Откуда тряпки? Что за вещмешок?
3: А это того... Из медсамбата. Мордача.
17: Да. Что ж, и на войне есть добро, добро и зло. Вы не изучали философию, Витя?
3: Ну и везет вам, товарищ капитан. Просто чертовски везет.
17: Почему везет? Это так кажется, Витя. Не гасите свет.
2: Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрылся шинелью. Алешин отодвинул кресло, с наслаждением потянулся и тоже лег на свободную тахту.
3: Нет, серьезно, товарищ капитан. Вы счастливец, вам везет. Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием. Вас в академию, а я... Черт. А я просто черт знает что, товарищ капитан. Серьезно, орден Красной Звезды получил, а вот медаль за отвагу никак. А для меня самое дорогое из всех орденов — солдатская медаль за отвагу. Серьезно, вы не смеетесь.
17: Да будете медаль. Это не так сложно. Вас кто-нибудь ждет?
3: М?
17: Ну, мать, сестра, невеста.
3: Мама и Вика. Ее звать Виктория.
17: Очень хорошо. Скучаете по России, Витя?
3: Еще бы.
2: За туманными равнинами Польши оставалась позади, в далеком пространстве, Россия, как бы овеянная каким-то чувством радостной боли, которая никогда не проходила.
5: Товарищ капитан, просыпайтесь, товарищ капитан!
17: А? Что такое? Ремешков?
5: Корудин, товарищ капитан, началось! Света не видать!
17: Где Алешин? Где все? Почему сразу не разбудили?
5: Младший лейтенант сказал, сам выяснит. Пока не будить. Все у орудий.
17: Эти мне сосунки. Командовать начали.
2: Новиков быстро шел, почти бежал по главной аллее к воротам. Смотрел сквозь ветви на высоту. Лиловый дым, не рассеиваясь в сыром воздухе, висел над багровой гладью водоема. Трассы танковых болванок пролетали над ней. Частые вспышки мин покрывали скаты.
17: Ну вот и началось. Началось.
2: Странная мысль о том, что началось слишком рано, что не успел он что-то доделать, продумать, скользнула в его сознании, но он никак не мог вспомнить, что именно. Когда по рыжей траве, облитой из-за спины зарей, Новиков взбегал по скату, справа взвизгнула светящаяся струя пулеметной очереди. Пролетела перед грудью. Новиков, удивленный, посмотрел и сразу увидел далеко правее ущелья, в красных полосах соснового леса, черные тела трех танков, будто горевших в золотистом дыму.
6: Что они, из ущелья вышли?
5: Ну и палят, черти. Вы бы, товарищ капитан, пригнулись хотя бы.
10: А вы, Ремешков, опять с землей целуетесь? И опять на вас этот дурацкий мешок. Встать и за мной.
2: Ремешков вскочил, оскальзываясь по мокрой траве, бросился за Новиковым на вершину высоты. Здесь, на открытом месте, он чувствовал свое тело чудовищно огромным и пришел в себя только на огневой позиции. Сел прямо на землю, как сквозь пелену, различая лица людей, станины орудий, а между станин — открытые в ящиках снаряды.
10: «Если в другой раз будете по-глупому заботиться обо мне, я вам этого не прощу, Алешин!»
3: «Простите, товарищ капитан, но вы так редко спите!»
18: «Товарищ капитан, Овчинников у телефона, ждет команды!»
10: «Передать орудиям! Приготовиться, но огня не открывать!»
2: Слегка пригибаясь в ходе сообщения, Новиков спрыгнул в ровик наблюдательного пункта. Все, кто был в ровике, невыспавшиеся с помятыми лицами разведчики и связисты, сидели на корточках вокруг толстого бумажного немецкого мешка, доставали оттуда галеты, сонно жевали и посмеивались. Увидев Новикова, заторопились, стали отряхивать крошки с шинелей. Командир отделения разведки старшина Горбачев, блестя черно-золотистыми глазами, подбрасывал на ладони великолепный финский нож. Видимо, только что показывал мастерство каспийского рыбака. Положив на ящик руку, быстро втыкал финку между раздвинутых пальцев. Он приветливо улыбнулся Новикову, как бы одними густыми ресницами, и толкнул плечом Богатенкова, который сидел по-турецки на бруствере спиной к Новикову.
14: «Кончай дурачиться!
16: Меня Горбачев ни одна пуля не возьмет! Я шахтер! Меня земля защищает! Это ты рыбачок! Так тебе вода, мать родна! Всю войну на передовой в конце не убьет! Понял?»
14: «А ну слазь, говорю! Капитан пришел! Слышь, шахтер! Смотрите, что фрицы делают! Крепкую заваривают кашу! Пожрать не дали! Тут еще пехота чехословацкая подошла, товарищ капитан. Впереди нас окапываются. Видели?
10: Цирк устроили. Ножички. Лихачество. Так... Богатенков, вы что, судьбу испытываете? А ну вниз! Еще увижу обоих под арест.
16: Ой, товарищ капитан, да тут разговор всякий. Товарищ капитан, разрешите к орудию, товарищ капитан.
10: Идите.
16: Ага.
14: Как сиганул! Напугали вы его пуще немцев. Ой, товарищ капитан, тут Овчинников пулеметик забыл. Как же это? Переправить бы надо.
10: По местам! Где стереотруба?
18: Здесь, товарищ капитан.
17: Ага. Немецкие противотанковые пушки в кустах на том берегу, метрах в 200 от позиции Овчинникова. И бьют они вправо от высоты, по танкам 5-го корпуса, о котором говорил Гулько. Но наши танки им не отвечают, а нацелены в сторону леса. Значит, опасность там?
2: Новиков вспомнил, что именно из этого соснового леса его давеча обстреляли танки. И сейчас, левее леса, из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков, длинных тупорылых грузовиков, лилово сверкающих стеклами легковых машин, бронетранспортеров, людей.
17: То, что левая колонна, прикрытая стеной танков, движется из ущелья по шоссе, это понятно. Им надо навести переправу, прорваться в Чехословакию. Но почему правая колонна скатывается из ущелья прямо к лесу, в направлении восточной окраины города, подходы к которому заняты нашими танками и артиллерией?
2: Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касну. Немцы атаковали и там.
17: Очевидно, немцы снова пытались.

0: перебили. Я сейчас, по связи.
1: Вон там идут по связи от Овчинникова, видите? В поле. Давайте навстречу по линии. Чего ждете?
2: Разрешите мне, товарищ капитан. Как на ладони вижу. Я и пулеметик забытый захвачу, а? Оставайся у аппарата, парнишка. Куда он в мины полезет? Я здесь все как свои пять пальцев.
1: Ну хорошо, Горбачев. И возьмите с собой Ремешкова.
2: И Ремешкова прихватим.
3: Колокольчиков как будто ноги сломались под ним. Сел на дно ровика около аппарата. С ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было, он только что в одну секунду мысленно пережил весь путь от высоты до орудия Овчинникова.
4: Почему Овчинников медлит? Пора. Если передние немецкие танки увязнут в перестрелке, тут и я открою огонь с высоты вторым взводом Алешина. Во фланг им, сбоку. Давай же, Овчинников, огонь! Вот что сейчас необходимо.
5: Начал! Овчинников начал, товарищ капитан!
1: Хорошо.
5: И соседи справа начали, и тапусские батареи, слышите?
4: Теперь только беглый огонь, только беглый. Ни секунды промедления, ни секунды. Давай, Овчинников.
6: Товарищ капитан, начинать! Товарищ капитан, начинать!
3: Новиков чувствовал сладкие привычные уколы в горле, знакомое возбуждение начавшегося боя. Он услышал голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил. Колонна, катившаяся по шоссе темной массой на орудие Овчинникова, замедлила движение. Прикрывавшие ее танки с прерывистым ревом круто развернулись, съехали на целину и, покачиваясь тяжело и рыхло, все увеличивая скорость, поползли к голове колонны. Там, обволакиваясь нефтяным дымом, горели три головных танка. Изгибаясь змейками, пульсировал в этой черноте огонь. С чугунным гулом ползущие по целине танки, очевидно, издали засекли орудие Овчинникова. Высокие столбы земли выросли вокруг позиций. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле, длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетали оттуда.
4: «Так, Овчинников, молодец! Давай!»
3: Две приземистые, глинцевито-желтые легковые машины, что двигались в центре колонны под прикрытием четырех бронетранспортеров, ярко и розово сверкнув стеклами, плоскими жуками расползлись по шоссе, повернули на всей скорости назад, запрыгали на рытвинах, мчась по полю в сторону соснового урочища, к ущелью, откуда все вытекала колонна.
4: Офицерские легковушки умело ушли из-под огня. Ничего не скажешь. А танки идут прямо на Овчинникова. Они хотят убить нас всех. И поэтому мы непременно должны убить их. Вот оно, пора.
5: Внимание! По головным танкам! Бронебойным! Прицел постоянный! Огонь! Наводить точнее! Куда к дьяволу стреляете?
3: Выпрыгнув из окопа наблюдательного пункта, Новиков побежал к огневой позиции. Там он увидел снующего возле орудия Алешина, напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова, широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова. Орудие откатывалось после выстрелов, брусья выбивало из-под сошняков.
5: «Стой! Младший лейтенант Алешин! Бегом ко второму орудию! Быть там! Самому следить за наводкой!
1: А ну, от панорамы, Степанов! Быстро!»
3: Новиков сам приник к наглазнику. Выхватил показавшийся в дыму бок танка, сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие и коротко нажал ручной спуск. Пот сразу облил лицо, ожег глаза.
1: Вот черт! Выше, чуть выше. Так, еще раз. Огонь!
3: Тонкая молния ударила в тело танка, искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек. Скорее не увидел, а почти физически.

0: и ощутил это Новиков. И, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще торопливо повел прицел, выхватил в просвете дыма живое шевелящееся туловище другого танка, нажал спуск. Трасса, досень раскаленной проволокой, выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте, и тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки, желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита. И оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в 4 метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что снаряд этот не убил его, Новиков глянул на расчет.
1: «Все целы. Поди разбери тут».
2: «Богатенков! Что стоите? На коленях заряжать! На коленях!»
0: Новиков снова припал к прицелу, скрипнув зубами. Сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула.
1: «Он или я? Он или я? Не может быть, чтобы он. Он или...»
0: На Новикова дохнуло волной тола, но он не пошевелился, не оторвался от наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало. Ничего не было, кроме этого танка. Этого немца в нем, зорко быстрыми движениями крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие.
1: «Он или я? Он или я?»
0: Немецкий танк, ослепляя, полыхнул двойным оскалом пламени. Одновременно с ним Новиков выстрелил 2 раза подряд. Смутно унеслись вниз 2 трассы, фиолетово блеснули в дыму, и Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся.
3: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!»
0: Чем-то огромным, душным накрыло, придавило задергавшееся орудие. Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет. Люди лежали в дыму между станинами лицом вниз.
1: Неужели прямое попадание?
2: «Богатенков!»
0: Темная, неподвижная фигура, прижатая спиной к брустверу, выплыла из дыма в метре от Новикова. Богатенков, приоткрыв глаза, особенно ясные, карие, изумленные чему-то, словно не веря, прислушивался к самому себе. Не ответив на зов Новикова, он медленно отвел руку от снаряда, лежащего у него на коленях. Потом, недоверчиво наклоняя голову, пощупал живот и слабо развел пальцы.
4: «Напрасно. Это меня».
0: И с тем же изумленным лицом, будто прислушиваясь к тому, что уже не могли слышать другие, повалился на бок, успокоенный и твердо прижался щекой к земле, что-то беззвучно шепча ей. Снаряд скатился по ногам от последнего его движения, ударил по сапогам Новикова, выведя его из оцепенения.
1: «Что это? Я не заметил, как его ранило. Это он звал меня, товарищ капитан. Это был его голос. Как это могло убить его, а не кого-нибудь другого, кто сделал меньше, чем он?»
0: И странно было, что нет уже живого дыхания, спокойной силы, смуглой красоты Богатенкова. А то, что называлось Богатенковым, было теперь не им. Что-то непонятное, чужое, тихое лежало возле бруствера, прижимаясь к земле.
1: «Зачем он стоял в рост? Зачем? Верил, что его не убьют?»
2: «Перевязку! Быстро! К орудию! Степанов, заряжай!»
5: «Слушаюсь».
0: Солдаты, поднявшие было головы, опять приникли к земле. мины рассыпались вокруг огневой. Но сейчас же вскочили, увидев, что Новиков стоял, не пригибаясь. Знал, так надо. Наводчик Степанов, вздрогнув широким конопатым лицом доброго деревенского парня, растерянно озирался на тихо застывшего в неудобной позе Богатенкова.
4: Насмерть.
0: Схватил снаряд и ожесточенно втолкнул его в казенник.
2: Товарищ капитан, Ванюши по нас бьют. Это они.
1: Товарищ капитан. Это был его голос. Богатенкова. Что он хотел мне сказать?
0: Новиков, стискивая зубы, искал панорамой то место, откуда с железным скрипом взметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел прямо оттуда, из колонны, шестиствольные минометы обрушивали огонь на высоту и на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова.
2: «Осколочными! По колонне!»
0: Он выпустил более 50 снарядов. Там закрутился смерч. Разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов. Несколько грузовых машин, дымясь брезентом, неуклюже разворачивались на обочине.
2: «Снаряды, скорее! Снаряды!»
0: И вдруг Новиков услышал, как в той стороне, где были орудия Овчинникова, ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над мглой.
1: Что это? Неужели Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудия? Не может быть, чтобы он сделал это.
0: Но не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбило орудия, он вдруг уловил в сумеречном дыму возле позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и как пьяный обернулся. Нетерпеливый, черный, страшный.
2: «Снаряд! Заряжай! Скорее!»
4: «Товарищ капитан, снаряды! Снаряды кончились! К передку расчет послал Зинзе. И заодно Богатенкова взяли».
5: «Кой дьявол, помогут передки. Там 20 снарядов. Во взвод боепитания. Передайте мой приказ. Все снаряды, что есть, сюда.
2: Немедленно! Подождите!»
5: «А? Вода! Вода есть у вас?»
4: «А, есть, теплая только, вот. Разрешите закурить на дорожку?»
5: «Давай».
0: Степанов, вмиг обмякший, налитый усталостью, с красными от недавнего напряжения глазами, сел прямо на закопченные гильзы среди станин, а дубелыми пальцами начал сворачивать самокрутку. Однако свернуть не смог, пальцы не гнулись. В этот миг танковые снаряды вздыбили бруствер, и Степанов просыпал табак, беспокойно глядя на озеро, буйно взлохмаченное фонтанами мин.
4: «Пойду я. Черт с ним, с куревом. Эх, рыбы-то попортили, ужас!»
1: «Так что же у Овчинникова? Были взрывы. Он подорвал орудия? Там танки? Но люди, как с людьми там? Не верю, что погибли все. Где Горбачев? Где Ремешков?»
6: «Товарищ капитан, к телефону!
5: Овчинников?
6: Майор Гулько.
5: Слушаю.
7: Большие потери в батарее. Как вы?»
5: «Дайте огурцов. Беру последние огурцы для кухни, товарищ первый. Пришлите огурцов. Это все, что я прошу?»
7: «Пришлю, сколько есть. Дам огурцов. Обрати внимание на Овчинникова и на переправу, мой мальчик. Обрати внимание».
1: Опять это его интеллигентная нежность.
0: Новиков глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудие Овчинникова. Он видел, что большая часть немецкой колонны, не достигшая района озера, отдельные машины, орудийные упряжки, минометные установки на прицепах, группы людей, стремительно уходила, разворачивалась назад, к ущелью в лесу, откуда, очевидно, по внезапному приказу, перестал вытекать правый поток колонны.
1: «Но левая ее часть движется прямо на орудие Овчинникова, а он молчит. Почему? Неужели немцы прорвались к озеру и смяли его? Где же снаряды? Скоро снаряды!
8: В то же мгновение скопище дыма растянулось над берегом, и Новиков отчетливо увидел. Озеро наполовину было замощено темными полосами понтонов, протянутых от левого и правого берега. Фигуры немцев бегали вокруг стоявших на берегу грузовых машин, снимали круглые тела понтонов.
1: Выходит, немцы обошли Овчинникова, прорвались к озеру.
5: Колокольчиков! Второе орудие! Алешина! Слушаюсь!
9: Товарищ капитан! 4 танка мои!
5: Сколько на орудие снарядов?
9: 11! Сейчас подвезут еще!
5: Посмотри внимательней на озеро! Видишь переправу?
9: Вижу, товарищ капитан! А как Овчинников?
5: Наводить точнее! Все 11 снарядов по переправе! Давай!
8: Снаряды Алешина подняли воду около понтонов. Что-то смутное и длинное косо поднялось в воздух, упало в дым. Но две низкие грузовые машины не попятились, не отъехали от берега, стояли неподвижно. И фигуры немцев возились возле них, упорно стягивая, волоча грузное тело понтона.
1: У них один выход — прорываться до последнего. Один выход.
5: Долго будете налаживать связь, Колокольчиков? Когда вы дадите мне Овчинникова? Когда?
6: Да я стараюсь, товарищ капитан. Сейчас, сейчас.
5: Вот что, делайте что угодно. Хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через 5 минут связи не будет, вы больше не связист. Зачем вы нужны, если там люди гибнут? А вы здесь стержень щупаете.
8: Жизнь человека на войне была для Новикова тогда большой ценностью, когда эта жизнь не искала спасения за счет других, не хитрила, не увиливала. И хотя молоденький Колокольчиков не хитрил, а лишь слабо надеясь ждал, когда проложит связь телефониста Овчинникова, жизнь его потеряла свою настоящую цену для Новикова. И Колокольчиков сознавал это.
5: Мне нужна связь с Овчинниковым, понимаешь, Колокольчиков? Связь! Иначе нельзя. Мне нужно знать обстановку.
6: Я сейчас. Глаза вот только запорошило. Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету, сестра у меня. А адрес в кармашке. Тут.
8: И он, худенький, встал неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез, растаял, оставив после себя впечатление чего-то чистого, весенне-зеленого, легко и невесомо ходящего по земле. И через минуту, как только он исчез в горячей мгле разрывов, призывно зазумерил телефонный аппарат.
5: Да! Второй!
10: Я от 3-го. Я от 4-го. Как слышите? Второй, как слышите?
1: Да это же Гусев от Овчинникова.
5: Колокольчиков! Назад! Назад!
1: Вот черт! Уже не услышит.
5: Гусев! Я слушаю, отвечайте, что у вас?
10: 4-е орудие погибло. И все там убитые. Нас окружили.
5: Где Овчинников? Овчинникова, слышите?
10: Овчинникова нет. К вам пробивается. А мы 3 раненые. Связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковый Легалов. А еще санинструктор с нами. А снарядов, говорят, ни одного нету. Кончаю говорить.
1: Как? Что он сказал? Овчинников пробивается ко мне? Зачем? Кто приказал ему? Он бросил орудие?
11: Вы посмотрите, товарищ капитан. Что там творится перед пехотными траншеями? Наши бегут, что ли? Видите, товарищ капитан? Наши?
1: Нет. Не может быть, чтобы Овчинников отходил.
5: Товарищ капитан, снаряды. Снаряды есть, вот. Мы их несли, так они по нас как чесанули.
4: Эх, жаль, стереотрубу. Вся осколками пробита. А как они там? Живы?
5: К орудию снаряды!
11: Овчинников! Товарищ капитан, смотрите, это же Овчинников!
4: И ребята с ним!
3: За мной! К орудию бегом!
1: Командует. В 5 метрах от орудия. На своем боевом посту командовать надо было.
8: Они перескочили через бруствер. Лейтенант Овчинников, Парахонько и Ремешков. Задыхались хрипло, ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Парахонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы.
6: Пить, братцы, глоток воды.
5: Горбачев! Горбачев где? За нами шел он. Прикрывал нас. Где он?
8: Ремешков сел на станину. Не было вещмешка. Плечи ходили то вверх, то вниз. На выпукло крепкой скуле кровоточила широкая ссадина. Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю. Не твердо стоял, пошатываясь на обессиленно дрожащих ногах. Глаза его горели диким блеском.
6: Орудие ладьи с расчетом погибло. Танки... Туча танков, бронетранспортеров шли напролом стеной. Окружили нас. Расчет Сапрыхина стоял до последнего. 4 убитых, 3 раненых. Там они, там...
3: Прицелы! Прицелы сюда, Ремешков!
5: Мне прицелы твои не нужны. Ты контужен?
6: Вот здесь вот. В самом сердце крыса грызет, лапками копошится, раздирает. От визиной крови я все сделал, все. Понимаешь, Дима?
5: Не понимаю. Где люди? Где люди? Лейтенант Овчинников! Вы, офицер, позволили себе уйти от орудия, оставив там людей, которые жили еще.
6: Так вон как! Вон как! Арестуешь? Под суд отдашь? На! Бери, я готов! Я на все готов! Я 10 танков сжег! А это не в счет? Не в счет? Отдавай под суд! Отдавай! Бери все! Погоны, пистолет, ремень! На!
5: Прекратите истерику! Встань! Подними пистолет. Вон там, за ровиком, землянка. Даю тебе час. Выспись, приди в себя. Марш!
11: Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они, а?
1: А то, Степанов, что по немецкой переправе ведет огонь наша артиллерия из города. Видите? А? Танки в обход минного поля отходят к лесу, к ущелью. Они отходят, Степанов!
8: И внезапно в направлении танков дважды мелькнуло горизонтальное пламя со стороны орудий Овчинникова. И Новиков, вздрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова. Землистая серость покрыла дергавшееся тиком лицо лейтенанта.
6: Горбачев вернулся? Неужели?
5: Как видишь.
6: Но как же... Значит, я должен...
5: Куда, Овчинников? Назад! Назад! Я запрещаю Овчинников!
8: Но Овчинников уже бежал по полю, не пригибаясь в рост. Миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям. Низкая автоматная очередь огненной струей полоснула по нему сбоку, затем спереди и слева. Но он, не изменяя направления, выбежал на возвышенность, отчетливо видимый на голом месте. И тотчас справа из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь. Другой огонь взорвался под ногами Овчинникова. Он, сделав еще 2 шага, заваливаясь назад, упал на колени, замедленным жестом провел ладонью по голове, будто приглаживая волосы, и плоско упал грудью на то самое место, огнем пыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед, к тому невидимому орудию, которое только что стреляло. 2 людей в зеленом вышли справа из кустов, огляделись и, пригибаясь, побежали к Овчинникову.
5: У пулемета. Скорее! Видишь фрицев? Отсекай их короткими, давай!
11: Живым хотят взять, ясно. Если убью лейтенанта, товарищ капитан, если убью, не могу я
5: от пулемета.
8: Новиков припал к пулеметной ложе. Горячий, мокрый от ладони разведчика выпустил две короткие очереди по отползавшим в кусты немцам. Он увидел, как Овчинников медленно, живуче встал и, пошатываясь в распахнутой телогрейке, сжав пистолет в опущенной руке, толчками пошел влево к кустам, где было орудие. Двое немцев выскочили из кустов наперерез ему, и фигурой своей он надвинулся, загородил их. Немцы по нему не стреляли.
1: «Да-да, хотят взять живым. Им нужен язык».
8: Не веря, что делает, Новиков нажал спусковой крючок. Весь диск вылетел одной длинной строчкой. Когда же он, придя в себя и как бы все видя через желтый песок в глазах, отпрянул от пулемета, ни немцев, ни Овчинникова около кустов не было. Никого не было.
1: Убил я его или не убил? Если убил, то имел ли я право распоряжаться его жизнью? Кто дал мне это право? Но если бы я был на месте Овчинникова, дал бы я право другому человеку застрелить меня? Да, дал бы. Но можно ли по себе мерить других?
5: Я в землянку. Ненадолго. В горле что-то застряло. Вызовите орудие!
8: Когда через несколько минут Новиков вышел, он казался спокойным, умытое лицо было бледно, сразу осунулось.
12: Орудие на связи, товарищ капитан.
5: Давайте. Гусев, доложите обстановку.
13: Ошибочка! Я на связи, товарищ второй. Старшина Горбачев. Жив! Руки-ноги целы. Рядом сидит красивенький санинструктор. А остальные тут без пяти минут от бога. И вообще, людей ноль целых, хрен десятых. Танки покалечили. Снарядов не густо, 5 штук. Но целиться через ствол и лупасить по фрицам можно. Передайте Овчинникову, что можно.
5: Держитесь до вечера. Потерпите. Вечером мы придем.
8: Новиков молча прошел к орудию. Степанов робко улыбнулся ему своим добродушным круглым лицом. Парохонько лежал на огневой позиции, вытянув длинное тело. Сквозь гимнастерку белой солью проступал пот на его худых лопатках. Он рассматривал забытый здесь потертый офицерский планшет Овчинникова. Ремешков сидел на снарядном ящике, грязным носовым платком промокал кровоточащую ссадину на лице.
14: А я бегу и вижу, перед высотой лежит этот связист Колокольчиков на боку. Колени поджаты калачиком. Ну, спит, и все. Тронул я его. А он мертвый. В руках провод зажат. Ребенок, а глаза зеленые-зеленые. Эх, кто-нибудь и любил, должно быть, глаза-то его. Не поймешь, одних убил уже, а мы живы.
15: И у Легалова глаза зеленые.
16: Встаньте с земли, Парохонько, простудитесь. В госпиталь попадете.
8: Солдаты смотрели на Новикова и молчали. Разведчик с хмурым лицом заправлял патроны в диски пулемета. И Новиков почувствовал. То, что он сделал сейчас, как будто ото всех отделило его. Хотя он с какой-то особой определенностью и сознавал, что люди поняли. Он распоряжается их жизнью, судьбой, во имя чего-то неизмеримо огромного. Того, что знал, чувствовал сам Новиков и все, кто был рядом с ним.

0: Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю.

взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. Так значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не

0: Десятина, десантный батальон.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Сначала позвольте мне сказать следующую мысль. Давным-давно прошли те времена, когда производители смартфонов пользователи как-то учитывали, пытались, как-то идти им навстречу. Уже несколько лет, как ситуация изменилась на противоположную, сейчас пользователи — это просто такие коммерческие придатки для производителей смартфонов, потому что производители, не церемонясь, убирают одну полезную функцию, другую. В результате пользователям остается довольствоваться тем, что предлагают производители, а найти аппарат, который обладает именно теми функциями, которые нужны вам, сейчас очень и очень сложно. И вот сегодня мы об одной такой функции и поговорим. Дело в том, что даже уже в бюджетных относительно моделях у большинства производителей смартфонов, особенно если это модели 25-26 годов, отсутствует вот этот классический аудиоразъем для подключения проводных наушников либо каких-то проводных акустических систем, то, что в народе называют джек толщиной 3,5 мм, иногда это называют AUX, но я думаю, все прекрасно понимают, о чем я речь веду. Это вот тот самый кругленький аудиоразъем, который весьма полезен тем, что, во-первых, к нему раньше можно было подключить качественные проводные наушники, а гнездо Type-C оставалось свободным, и можно было через Type-C заряжать смартфон или, например, физическую клавиатуру подключить, а через аудиоразъем по проводу слушать звук через проводные наушники, либо, передавать звук на какую-то акустическую систему, если вы прямо со смартфона, например, дискотеку проводите, какое-то мероприятие, еще что-то транслируете. А сейчас у большинства смартфонов этого аудиоразъема попросту нет. И вот сегодня давайте попытаемся поговорить о том, какие проблемы из-за этого возникают и как их можно попытаться решить. Сначала хочу еще раз подчеркнуть, что удаление этого разъема – это чисто маркетинговый ход. Делается это исключительно того, чтобы пользователи покупали так называемые True Wireless гарнитуры. Началось все это с пресловутой яблочной компании, которая убрала аудиоразъем и тут же начала агрессивную пропагандистскую кампанию про какие-то там AirPods, которые очень такие чудесные, замечательные, и зачем вам нужны проводные наушники, и вот наши чудесные AirPods. Ну а потом, естественно, и все остальные начали заниматься тем же самым. И на данный момент у абсолютно любого производителя смартфонов имеются свои True Wireless гарнитуры. Причем даже у таких, как, например, Vivo, Motorola, Realme, OnePlus, у всех есть свои True Wireless гарнитуры. На мой взгляд, устройство это абсолютно дурацкое. Потому что, если кто-то не знает, поясняю, что такое True Wireless гарнитура. Это такое трехкомпонентное устройство. Проще говоря, пластмассовая коробочка. Внутри этой коробочки большой аккумулятор. Нужно сначала эту коробочку зарядить, вот этот большой аккумулятор, а в эту коробочку вставлено два маленьких наушника. И в каждом из этих наушников уже маленький аккумулятор, который заряжается только от этой коробочки. Получается, вам нужно заряжать сам зарядный кейс, потом от него заряжать наушники. Но самое главное, что поскольку наушники маленькие, то аккумулятор в них тоже маленький, и много заряда в них не поместить. И даже если сейчас покупать устройства, которые рекламируются как супер долгоживущие наушники, что одного заряда хватает, на 8, на 9 или даже на 10 часов, то, во-первых, они будут очень дорогие, а во-вторых, на самом деле заряда хватает на гораздо меньшее время. Но и это еще не все. Самая главная проблема состоит в том, что они могут разряжаться в самый неудобный момент. Эти устройства хороши на кратковременные какие-то ситуации. Например, когда кто-то тренировками занимается, когда можно в случае разряда наушников убрать их в кейс, вам не нужно что-то сидеть и долго безотрывно слушать. А теперь представьте ситуацию, что у вас вот такой смартфон без аудиоразъема и вот такая True Wireless гарнитура. Вы ее зарядили вроде бы, а потом, едете на поезде или уехали куда-то за город, и у вас нет возможности подзарядить устройство. И вам нужно послушать какой-то большой аудиоматериал, какую-то передачу, аудиокнигу или еще что-то. Часиков это на 3-4. Можно даже слушать это с перерывами, но гарнитуру, вот эту True Wireless, подзарядить негде. И вот рано или поздно вы слушаете через вот эти самые True Wireless наушники какое-то аудио, и тут у вас начинает воспроизводиться оповещение о том, что наушники разряжаются, нужно их убрать в кейс и подзаряжать. Вы в кейс убираете, а дальше просто сидите и ничего не делаете, ждете, пока они от этого кейса подзарядятся. Поэтому устройства эти, на мой взгляд, еще раз повторюсь, какие-то малоэффективные. Ну а самое главное, все эти True Wireless наушники, они либо так называемые вкладыши, либо внутриканальные. А просто в силу физиологии человека и элементарной физики и акустики, качественного звука они дать не могут. Поэтому, несмотря на все вот эти ухищрения, всевозможные функции, типа режим прозрачности, когда вы можете слушать, что происходит, когда у вас наушники вставлены в уши. Или, например, режим, когда наушники автоматически включают микрофоны, если кто-то что-то сказал, какие-то шумы. Все это исключительно маркетинговые такие закидоны, потому что стоят такие наушники дорого. Но, еще раз повторюсь, никакого-то очень хорошего качества вы от них не получите, но самое главное, они могут разрядиться в самый неподходящий момент. Есть Bluetooth-наушники уже не внутриканальные, не вкладыши, а большие, мониторные, либо охватывающие. Там уже, конечно, качество звука получше, ну просто потому, что диаметр мембраны побольше и тому подобное, но у них та же проблема. Эти наушники вам нужно либо заряжать, либо как-то сидеть возле розетки. Вот опять представьте, уехали вы куда-то за город, и слушаете вы что-то, сидя на улице, где-то там на солнышке, наслаждаетесь природой и одновременно что-то слушаете в наушниках. И тут они у вас начинают разряжаться. И вам что, нужно искать розетку? И либо сидеть уже где-то возле этой розетки, потому что большие наушники, накладные или охватывающие, ну, многие из них можно одновременно заряжать и при этом слушать. А если во время зарядки Bluetooth отключается, то опять вам придется их заряжать, и пока они не зарядятся, вам сидеть и дожидаться. Вот это все, на мой взгляд, глупо. Гораздо эффективнее, если вы точно знаете, что слушать вам придется много и долго, использовать проводные наушники. Но как же быть, если у вас на телефоне всего один Type-C разъем?
1: Инфотрон.
3: Ну, во-первых, сейчас в абсолютно любом магазине электроники продаются наушники с Type-C штекером. И обыкновенные, простенькие, дешевенькие, внутриканальные, и крутые, может быть, даже мониторные, которые можно купить и подсоединить к Type-C разъему. Но тут уже другая возникает проблема. Даже если вы купили какие-то качественные наушники с Type-C штекером, то если вы их подключите к вашему смартфону, то гнездо будет занято, и тут уже другая ситуация. Вот вы опять сидите на улице, наслаждаетесь природой, по проводу, слушаете звук, и тут у вас смартфон начинает разряжаться. И что делать? Либо вы заряжаете смартфон, но тогда вы через наушники по проводу уже ничего не послушаете. Либо вы слушаете аудио, а смартфон не заряжаете. Когда было два отдельных гнезда, можно было и смартфон заряжать, и слушать аудио. И на самом деле я, когда ездил на конференции, вот, например, в гостинице, что-то слушаешь по проводу, и тут смартфон нужно подзарядить. Ну, в гостиницах, как правило, розетки возле кровати. Подключил смартфон, он и заряжается, лежит где-то рядышком, под подушкой или рядом. Провод идет, и без проблем. Так вот, как же подобные проблемы обходить? Ну, кто-то скажет, ну хорошо, есть же всевозможные переходники. То есть на одном конце Type-C штекер, на другом конце, например, обыкновенный AUX-разъем. То есть вот это самое кругленькое гнездо. То есть можно взять крутые, мониторные, суперкачественные проводные наушники и переходник. Воткнуть в Type-C разъем, в AUX разъем воткнуть наушники и прекрасно слушать. Но здесь возникает вот та самая проблема. Type-C разъем у вас занят, а тут нужно смартфон зарядить. Ну что же, кто-то скажет, есть на всяких AliExpress и прочих китайских площадках переходники, где опять на одном конце Type-C штекер, а на другом уже два гнезда. Это снова Type-C для зарядки, только уже гнездо, а не штекер, и гнездо для подключения джека толщиной 3,5 мм. Так вот, на самом деле, я не советую с ними связываться, потому что все подобные устройства, которые мне в руки попадали, вот те самые дешевые китайские переходники, они абсолютно бесполезны. Потому что, опять, против физики не попрешь. Два гнезда находятся рядом. И вот представьте, в одно гнездо вы вставили провод, и через Type-C гнездо идет зарядка, и тут же рядом у вас по проводу идет звук через AUX-разъем. И из-за этого в наушниках проводных начинаются помехи. Иногда вообще сигнал пропадает. То есть если вы и зарядку, и аудио подключили, то одновременно уже сигнал полноценно не идет. Поэтому вот эти все дешевые переходники китайские, все, что мне попадались, они на самом деле проблему абсолютно не решают.
1: Инфотрон.
3: И здесь я наконец перехожу к устройствам, которые, на мой взгляд, наиболее эффективны для решения такой проблемы. Называются они док-станции. Правда, устройства это уже не дешевые. Их целый класс существует. Называются они, как я уже сказал, док-станции. Это такие коробочки, на которых несколько гнезд. Из этой коробочки идет проводок. На конце провода Type-C штекер. Вы подключаете эту док-станцию к Type-C разъему смартфона, а на этой коробочке несколько гнезд. Ну, например, гнезда обыкновенные USB Type-A. Гнезда USB Type-C, причем с поддержкой зарядки, причем с поддержкой даже быстрой зарядки. На некоторых док-станциях есть даже HDMI выходы. Есть слоты для microSD-карт памяти и для обыкновенных SD-карт памяти. Есть замечательные док-станции, где этих гнезд может быть несколько, но вот самое, на мой взгляд, эффективное решение – это вот такие док-станции. Потому что здесь вы можете подключать проводные наушники обыкновенные. Вот, например, обыкновенную компьютерную проводную USB-гарнитуру, где на конце обыкновенный штекер USB Type-A. Наушники большие, качественные, замечательные. Подключайте док-станцию. Если на ней есть обычный разъем USB Type-A, то вы можете либо проводные наушники подключить, либо беспроводные наушники по радиоканалу через USB Type-A. В Type-C подсоединить провод. Причем в док-станциях вот эта проблема уже решена. Это не дешевый китайский переходник. Эти док-станции, они, устройства, как я сказал, не дешевые. Там обычно вот эта проблема экранирования, она решена. Поэтому там, скорее всего, помех у вас не будет. То есть через Type-C подключен провод для зарядки. Через USB Type-A подключена проводная или беспроводная компьютерная гарнитура. И вы можете слушать, если у вас есть еще один разъем USB Type-A, то вы можете еще и клавиатуру подключить через USB Type-A разъем. Или какой-нибудь USB флеш-накопитель, жесткий диск и так далее. В общем, док-станции очень полезные устройства.
1: Инфотрон.
3: Ну и совсем уже под конец хочу упомянуть, что продаются сейчас универсальные гарнитуры, где имеется сразу три типа подключений. Причем есть как внутриканальные, True Wireless, так и мощные, качественные, большие гарнитуры. Что я имею в виду? Когда их можно подключать и по Bluetooth, и с помощью радиоканала через USB адаптер посредством подключения к разъему USB Type-A. Но у меня есть парочка устройств, где помимо адаптера USB Type-A есть еще адаптер USB Type-C. Вот, например, есть у меня гарнитура, производитель называется Armor Gaming. Это дорогая, охватывающая, очень качественная гарнитура. Можно подключаться по Bluetooth, по радиоканалу через адаптер со штекером USB Type-A. И к этому адаптеру еще прилагается, точнее в него вставлен маленький адаптер для подключения к гнезду USB Type-C. То есть вы просто берете маленький адаптер, втыкаете в гнездо USB Type-C вашего смартфона и по радиоканалу без задержек с максимальным качеством слушаете звук. Есть у меня и True Wireless гарнитура, которую тоже можно подключать по Bluetooth, но в этот самый зарядный кейс еще вложен маленький USB адаптер, то есть можно по радиоканалу подключать. Я думаю, на всевозможных китайских площадках можно купить подобное устройство. То есть функционируют они по следующему принципу. Хотя я покупал просто в обыкновенном магазине DNS. Итак, если у вас вот этот USB Type-C адаптер не подсоединен, то наушники работают по обыкновенному Bluetooth соединению. Здесь у вас и качество звука ниже, и задержки могут возникать. Если вы в Type-C разъем вставляете вот этот USB адаптер, то уже автоматически звук начинает транслироваться по радиоканалу. Здесь нет никаких задержек, и здесь уже качество звука максимальное. Так что можно поискать и такие гарнитуры. Ну вот это все, что я успел вам сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите».
4: Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
5: Ищите и обрящите.
4: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
5: Ищите и обрящите.
4: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08 915 632 34 08.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

небо, кто знает зачем. Прости, я опять разбавляю ядом свое

но не в силах избегнуть их черствого хлеба и проснуться под грохот упавших с души камней. Я все же тянулся до твоего неба.

0: Я давно уже понял, что всю жизнь пою об одном. Но радуйся, ведь я уже ответил за это тем, что каждое слово дается с таким трудом. И я готов позабыть все, что пел, только мне бы оставить свой мир, где привык висеть в мертвой петле, и просто подняться до твоего неба. Чтоб жить на земле.
1: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Ну и немного песен из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», в котором я играл Квазимоду. Прошу.
3: Настало время, пробил час. Мы начинаем наш рассказ о жизни, смерти и любви, как это было в

Лишь ты артист и трубадур, певец полотен и скульптур, особым даром наделен воссоздавать

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Хочешь ты пленницу с моря дальнего чагу, невольницу из-за Каспия? Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы, чудные косы, как змеи на плечи спускаются, очи

нас. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я расскажу вам о жизни и творчестве всесоюзного мистера Икс.

открыл нашу программу «Севастопольский вальс» Константина Листова и Георгия Рублева. Это одна из самых популярных песен репертуара народного артиста СССР Георга Карловича Отца. Георг Отц родился в Петрограде 21 марта 1920 года. Его отец Карл Отц, выпускник Петроградской народной консерватории, известный оперный певец. Мама Лидия Отц была учительницей в общественном объединении «Просветительское общество». Родители назвали сына Георгием в честь Георгиевской больницы, в которой он появился на свет. Георг Отц, цитата. «Мама говорила, что было воскресенье, и в открытое окно доносились звуки духового оркестра. Мимо проходила похоронная процессия. Так что родился я под звуки музыки». Конец цитаты.

Программу продолжил Сааремасский вальс композитора Вайлгре. Вскоре семья Отц вернулась на историческую родину в Таллин. Карл Отц стал солистом эстонской национальной оперы. Музыка окружала Георга с самого раннего детства. Отец часто репетировал дома. По выходным мама устраивала литературно-музыкальные вечера. Когда Георгу было 5 лет, отец впервые взял его с собой на оперный спектакль, который произвел на маленького Георга очень сильное впечатление. В 1928 году Георг поступил в престижный французский лицей в Таллине, где лицеисты изучали несколько иностранных языков, в том числе и русский, а кроме общеобразовательных предметов, им преподавали историю искусства и обучали бальным танцам. На одном из занятий учитель попросил Георга исполнить какую-нибудь мелодию и услышал арию Каварадосси из оперы Пуччини «Тоска». Так родители узнали о музыкальных способностях своего сына. Слушаем романс Николая Листова «Я помню вальса, звук прелестный».

Маленького Георга сразу же приняли в школьный хор. На занятиях музыки он научился играть на фортепиано и стал аккомпанировать отцу дома на репетициях. Отец считал, что голос Георга не подходит для большой сцены. Цитата. «Раз и навсегда выкинь из головы мысль о карьере певца. Выбери себе профессию посолиднее». Конец цитаты. Поэтому Отц-младший после окончания лицея в 1938 году поступил в военное училище, где упор делался на технические дисциплины и физподготовку. В 1939 году Георг стал чемпионом Эстонии по плаванию на длинные дистанции. Родители считали, что Георг должен получить высшее образование. После окончания военного училища в 1940 году Георг поступил в Таллинский технический университет. В этом же году Эстония вошла в состав Советского Союза, а 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Программу продолжит песня Василия Соловьева-Седова на слова Михаила Исаковского «Услышь меня, хорошая».

Георга Утца призвали в ряды Красной Армии. Во второй половине августа 1941 года началась массовая эвакуация из Таллина. Немцы подходили к городу. Пароход «Сибирь», на котором находился Георг Утц, был потоплен. Георг отдал свой спасательный жилет раненому. Георг Утц, цитата. «Вспыхнул пожар. Огонь распространялся от центра к корме. Но волна была высокая, а вода в открытом море ледяная. Я ухватился за обломок бревна, но скоро в него вцепился еще кто-то, и я оставил его». Конец цитаты. Через несколько часов Утца подобрали моряки минного тральщика и доставили в Ленинград. Всех спасшихся призывников отправили в тыл для обучения и распределения по фронтовым частям. Поскольку у Утца было военное образование и офицерский чин, его назначили командиром противотанкового взвода, но до фронта Утц не доехал. Вот воспоминания эстонского режиссера Приита Пылдроосса, набиравшего артистов в художественные фронтовые ансамбли. Цитата. «Вышла не то долгая остановка, не то пересадка. Точно не помню. Но надо было часа полтора ждать. В здании вокзала находилась группа офицеров запаса. Поговорив о том, о сём, я поинтересовался, нет ли здесь кого подходящего для ансамблей. Выяснилось, что нет. Есть только сын известного тенора Карла Утца. Мы познакомились, и я сразу же приступил к делу. Ваш отец известный оперный певец. А вы как, тоже поете? Спросил я. Утц ответил сдержанно, с присущей ему скромностью. Не знаю, не пытался, но можно и попробовать». Конец цитаты.

Программу продолжила «Вечерняя песня» Василия Соловьева-Седова и Анатолия Чуркина. Георг Оц стал участником хора, которым руководил эстонский композитор и педагог Густав Эрнесакс. Хор дал множество концертов на фронте и в госпиталях. В начале 1944 года в Ярославле в госпитале Оц впервые выступил

афишах театра «Эстония» рядом с фамилией отца стала появляться фамилия сына. Георг экстерном сдавал экзамены в музыкальном училище и окончил его за 2 года. В 1946 году он поступил в Таллинскую консерваторию в класс известного педагога Тита Куузика. Вскоре Георгу Отцу стали давать главные роли в постановках. Приведу слова художественного руководителя театра «Эстония». Цитата. «Некоторые коллеги, шутя, жаловались директору. Почему у них высокие ноты звучат лучше, чем у Георга Отца, но зарплата в половину меньше?» На что директор отвечал: «Когда Георг Отц поет, в зале в 2 раза больше зрителей». Конец цитаты. Настоящий успех пришел к Георгу Отцу в 1949 году, когда он с блеском исполнил партию Онегина в опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». В 1950 году за исполнение партии Онегина Отц был удостоен сталинской премии 2-й степени. Слушаем песню Вениамина Баснера и Михаила Матусовского «С чего начинается Родина».

начинается родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседях.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней.

Евгений Онегин долгое время оставался визитной карточкой отца. В багаже Георга Отца более 40 партий в оперных спектаклях, поставленных на сцене театра Эстония. Многие из них заглавные. В 1953 году Отц исполнил партию «Демона» в опере Антона Рубинштейна «Демон». Это тот самый оперный спектакль, на который Карл Отц привел своего 5-летнего сына Георга в 1925 году. С большим успехом Георг Отц выступал и в оперетте. Он сыграл более 20 ролей. Георга Отца отличали личная скромность, благородство, элегантность и изящество. В исполнении Георга Отца послушаем арию Раджами из оперетты Имре Кальмана «Баядера».

Всесоюзная популярность пришла к Георгу Отцу в 1958 году после выхода на экраны страны фильма режиссера Юлия Хмельницкого «Мистер Икс». Это экранизация оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Режиссер поручил Георгу Отцу исполнение главной роли в фильме. Временные рамки программы не позволяют мне подробно рассказать об этой работе. Приведу слова дирижера Дмитрия Кабалевского. Цитата. «Я был потрясен и восхищен тем, насколько совершенен и ярко индивидуален оказался Отц. Как безупречно соединились в нем музыкант, вокалист и драматический актер». Конец цитаты. Весь облик певца, одетого во все черное, неповторимый голос с неподдельными нотками печали, вместе с благородными, сдержанными манерами, все это восхитило публику и в одночасье сделало Отца знаменитым. В исполнении Георга Отца послушаем знаменитую арию «Мистера Икс».

Георг Отц, цитата. «Мне самому не ясно, какой я, собственно, голос. Встречаются рецензии, в которых меня считают вторым тенором, но это все же не так. Мой голос, очевидно, нельзя отнести к какой-либо абсолютно строгой категории, как, например, лирический баритон, драматический баритон или буфонный бас. Поэтому я пел партии и из басового, и из тенорового, и из баритонового репертуаров». Конец цитаты. Георг Отц – удивительный певец и человек. Казалось, что его творческие возможности безграничны. Ему был подвластен любой песенный и сценический жанр. И в каждом он достигал подлинного мастерства. В 1960 году Георг Отц был удостоен звания народного артиста СССР, а в 1968 году он стал лауреатом Государственной премии СССР. По словам Отца, в его репертуаре более 1500 произведений на 18 языках. Георг Отц, цитата. «Я буду счастлив, если хотя бы один человек, слушая мои песни, испытает потребность сделать что-нибудь полезное и доброе людям». Конец цитаты. 5 сентября 1975 года Георг Отц после тяжелой болезни ушел из жизни. Приведу слова из статьи Руслана Семяшкина. Цитата. «В памяти народной имя величайшего советского баритона, народного артиста СССР Георга Отца, навсегда останется в ореоле той первозданной чистоты, той необычайной, лишь ему подвластной мощи и уникальной манеры исполнения, которых повторить невозможно, и это непреложная истина. Для Отца и Россия, и Эстония были неразделимой навеки одной родиной». Конец цитаты. Завершит программу песня Эдуарда Колмановского на слова Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь». Поет Георг Отц.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» слова Роберта Дарси.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Эвы звучит польская песня «Не сполчнее ми». Мы не успокоимся. Музыка Северина Краевского, слова Агнешки Осетской, «Червоной гитары».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Песня на русском языке прозвучит в исполнении Льва Барашкова. «За далью снова будет даль».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот другой вариант песни на русском. Исполняет Бобков Александр «Нет покоя».

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка Переводчица. Неистребимо в человеке стремление вдаль волшебную. Поэтому столько песен посвящено дороге. Заходите на огонек, погреться и снова в дорогу. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добра година, дродзи пшиячели.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рамсес». www.ramses.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Осень. Наши дни. Девушка стоит и смотрит на могилу монаха. К ней подходит молодой человек. Они вместе смотрят на могилу неизвестного солдата. Молодые люди после пикника сидят на мотоциклах, собираются уезжать.
2: Может, поедем?
3: Поехали!
2: Романтики! Да поехали же!
4: И вечный бой. Покойным только снится. Пошли.
3: Вперед!
2: За мной!
1: «А зори здесь тихие». В двух сериях. Сценарий Бориса Васильева, Станислава Ростоцкого. Режиссер-постановщик Станислав Ростоцкий. Оператор-постановщик Вячеслав Шумский. Художник-постановщик Сергей Серебренников. Композитор Кирилл Молчанов. Звукооператор Игорь Струканов. И другие.

Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Васильев. В главных ролях: Андрей Мартынов, Ирина Долганова, Елена Драпека, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук. В ролях: Зайцева, Мещерякова, Емельянова, Чернов и другие. Военный консультант генерал-лейтенант Осликовский. Директор картины Григорий Рималис. Первая

0: Трое военных выходят из дома.
1: Сами видели, товарищ майор, ну какой же это помком взвод, курган сапог найти не может.
0: Девушка в окне.
2: Ну вот он сапог-то нашелся, и я его под кровать зашвырнула.
1: Выказалось.
0: Солдат в платке доит корову.
1: Бойцы, кажется, передовой снимут ужасно до жизни жадные. А я нарушение устава никак терпеть не могу.
3: Здравия желаю, товарищ майор.
0: Подходит к корове. Майор явно недоволен солдатом в платке.
1: Пять суток.
3: Не дается она без платка-то.
4: Ладно, давай. Ты мне рапорт, я тебе выговор. И новых солдат. А потом опять все сначала, так что ли?
1: А вышлить не пьющих. Не пьющих, а чтобы насчет женского полу.
4: Явнухов, что ли?
1: Начальству видней.
4: Порядка в расположении навести не можешь. Бабы, бабы.
1: Гражданское население мне не подчинено, сами говорили. А от них все зло.
2: Товарищ майор, зашли бы в дом. Самоварчик не остыл еще.
4: Нет, спасибо, надо ехать. Ладно, Васков, ладно. Слушай, помком взвода, вытряхивайся в распоряжении штаба.
5: Есть.
4: А тебе, Васков, я пришлю таких, которые от самогонки юбок нос воротят живее, чем ты.
6: Может, останемся, товарищ майор?
4: Поехали.
5: Добился.
0: Мужчины уплывают на небольшом суденушке.
2: Возвращайтесь с победой!
0: Женщина и старшина провожают отплывающих.
7: Хорошие мужики, хорошие.
8: Да и мы тоже виноваты.
9: Коменданту наше почтение! Не поминайте лихо!
0: Старшина обходит деревню.

0: Подходит к сараю с надписью «Не курить». Проверяет замки. Двери закрыты. В доме старшина обедает.
1: Неаккуратно поступает начальство. Ох, неаккуратно. 3 дня уж как объект без прикрытия.
2: Да, погорячился майор. Задал себе задачку. 2 отделения подходящих найти не могут.
3: Тихо-то как стало.
1: А все из-за вас. Выселить весь женский пол из прифронтовой полосы. Соловки!
3: Так ведь это как же? Обстирать вас и то.
0: Выходит из-за стола, садится к печке, достает кисет.
4: Приехали. Погружайся. Прибытие, товарищи бойцы.
3: Зенитчики прибыли.
5: С командиром прибыли?
3: Не похоже, Федот Евграфович.
5: Слава богу. Власть делить хуже нет.
6: Ребята! Зенитчики приехали! Жить смотри!
0: Старшина выходит из дома.
4: Прибыли! Прибыли!
5: Точно.
0: Видит взвод, состоящий полностью из девушек.
7: Старшина, 1-е и 2-е отделения 3-го взвода 5-й роты отдельного зенитного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает пленком взвода Кирьянова.
5: Так, нашли, значит, не пьющих.
8: Принимай.
7: Живее разгружайтесь.
8: Живее, девчат. Нам еще обратно.
7: Заноси.
9: Да чуть полегче.
7: Кухню на берег.
5: Чего, не надорвешься.
7: Ноги не держат.
1: Зенитчики, между прочим, по хатам жили.
7: Так то зенитчики, а мы зенитчицы.
9: А подушку где? Держи. Извиняюсь.
10: Мы вместе с тобой будем?
1: Как звать?
9: Поднимай матрас.
7: Бричкина. Лизавета.
1: Откуда будешь?
7: Вологодская.
1: В колхозе, что ли, работала?
7: Работала. А больше отцу помогала.
1: Соображаешь.
10: Давайте стол на место поставим.
1: Значит так, из расположения без моего слова ни ногой.
10: Даже за ягодами нельзя?
1: Ягод еще нету.
7: А щавель собирать можно, товарищ старшина? Нам без приварка трудно, отощаем.
1: Не дальше речки. Аккурат, в пойме прорву его.
7: Люда, Вера, Катенька в караул.
1: Это как понимать?
7: Что, товарищ старшина? Катя разводящая.
9: Благодарим за доверие.
1: Вот это вот. Развод караулов полагается по всей строгости делать. По уставу. А это насмешка полная. А устав? Устав для солдата? Это же...
7: А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего лично для соблюдения секретности. Шли бы вы отсюда. Нам прибраться надо. Кстати, о помещении побеспокойтесь.
1: Каком еще помещении?
7: Кустов поблизости не наблюдается.
0: Старшина уходит.
11: А устав? Устав это для солдата?
0: Старшина строит туалет.
12: Старайся, Федот Евграфович. Гляди размером, не ошибись. Ты не очень труждайся. Ты ведь у нас теперь один остался. Вроде как на племя. По дворам ходить будешь, как пастух.
1: Ты, Полина Егоровна, совесть пойми. Солдатка ты или дамочка какая? Ну и веди соответственно.
12: Евграфич, может ты мого кто не то пригреет. Ему поди тоже не сладко.
13: А баба, известное дело, щипком жива. Так что благодарность тебе от нас, от баб.
0: Старшина входит в дом.
14: Мария, у тебя самогонка есть?
0: Девушки у костра.
12: Пойдем пить чай, Рит.

Рид вспоминает школьный вечер. Молодой солдат с собакой сидит на стуле напротив пионеров. Солдат подает собаке команду лечь. Потом встать. Солдат и Рита встречаются глазами. Она улыбается ему. Он улыбается ей в ответ. Зима. Лесная просека. Солдат и Рита бегут друг другу навстречу.

заходит в дом. Она садится на стул, он на чемодан. Снимают головные уборы. Он что-то ей говорит. Они обнимаются. Сидят за столом, чокаются шампанским. С любовью смотрят друг на друга.

0: Воспоминания прерываются.
1: Спать пора, девочки! Отбой!
0: Одна из девушек стоит на карауле. Старшина смотрит за ней в окно.
2: Трудно все-таки бабам на войне.
3: Они добровольны все. Ну что, молодые, здоровые, грудь колесом.
2: Колесом. А ну как в груди эти осколком зазубренным.
0: В казарме, где спят девушки. Одна из них встает, выходит на улицу.

0: Ложиться спать. Старшина выходит из дома. Подойдя к казарме, видит развешанное нижнее белье. Решительным шагом входит в казарму. Выбегает оттуда.
1: Стучать надо, когда в помещение входите, товарищ старшина. Тут вам не хлеб, а казарма.
2: Это что?
0: Показывает на сохнущее белье.
3: Неужели не узнаете?
2: Демаскирует, снять немедля.
1: А есть приказ.
2: Какой приказ?
1: Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах именно в целях маскировки.
2: Проверю. Если нет такого приказа, сам все посымаю и сожгу.
1: Кто это вам разрешит казенное имущество жечь?
2: Имущество.
0: Уходит.
4: Смотрите, какой чувствительный старикан.
5: Ладно вам.
0: Две девушки идут по лесу. Старшина следит за ними из-за дерева.
6: Я хочу пешком дойти.
2: Стой! Гуляете?
6: Гуляем.
2: За речкой?
6: За речкой.
7: Нехорошо подсматривать, товарищ старшина.
2: А ну-ка, снимайте пояса. Снимайте, а не то я силу применю.
0: Девушки снимают пояса.
2: А теперь, товарищи бойцы, ступайте к своему командиру и доложите, что комендант арестовал вас на 3 суток. За нарушение режима в прифронтовой полосе. Бегом! Марш!
0: Девушки убегают. Старшина дома обедает.
8: Они думают меня на свои женские штучки взять. Хахали нашли.
9: А может, и не надо бычиться, Федот Евграфович. Они вас промеж себя старичком величают. Выглядеть на их соответственно.
0: В дом входит одна из девушек.
10: Стучать надо, когда в помещение входите, товарищ старший сержант. Тут ведь вам не хлеб.
1: Вот уж не думала, что вы при хозяйке-то нагишом ходите. И давайте впредь договоримся, что за порядок в своем подразделении я отвечаю.
10: Может, вы и за порядок в уверенном мне гарнизоне ответите?
1: Не отвечу, если надо будет. А то окопались тут. Да еще командуете.
6: Это кто окопался? Это он окопался? Да из его еще, почитаешь, 16 осколков не вынутый. Да ты на его грудь глянь. Почище, чем у тебя будет, побольше блестит. Окопался. Да он не с ним думал, а? Эти пусти, какие-то не будут во всех.
10: Вот вам ихняя амуниция, товарищ полком взвода. И попрошу назначить занятие по уставу. Лично проверять буду.
0: Казарма. Рита опять вспоминает. Она сидит дома на руках с ребенком, входит ее муж. Укладывает ребенка в кровать, целует мужа. Вдвоем садятся у кроватки ребенка. Начинают играть с малышом. Отец берет ребенка на руки.

лежат в кровати, спят. Вдруг Рита будет своего мужа. Одетый в форму, он стоит в проеме двери и смотрит на нее. Взглядом показывает, что будет все хорошо. Улыбается, уходит. Дверь закрывается. Воспоминания заканчиваются.

0: Заряжают орудие.
1: Над 12-м!
2: Правый заряжен. Левый заряжен.
1: Скорость 140.
2: Есть скорость 140.
1: 18.
2: Есть 18.
1: Короткими.
2: Цель поймана.
1: Огонь!
0: Сержант из блиндажа смотрит в бинокль за самолетом.
1: Скорость 150, 12, 10, 8. Подготовиться,
2: экипаж. Мастер справа!
1: Заводить головой! Скорость 180, длинными, огонь!
0: Девушки из зенитки стреляют по самолету.

0: Одну из девушек ранило.
1: Ни духа! Огонь!
2: Что же они сразу по двум бьют, дурехи? В один надо было целить, в один!
1: Указывай! Фишки воюют, а ты как дуракан в щель забился, герой! Ты туда иди! Гни! Чего сереть, баб, проступырил?
2: Помолчи! На войне у каждого свое место!
1: Что, Лизавета? Ну как она? Нахуй! Заживет! Мастеры уходят! По раме! На третьем! Скорость 140! Уточни наводку! Короткими! Стреляй, Рита! Стреляй!
3: Цель поймана!
1: Огонь!

0: потом возьмем.
1: Вернись!
2: Молодец, Осянин.
3: Готов.
2: Так у него парашют не раскрылся.
3: А может, раненый? Чего, озеро он там не унесла.
2: Брось, Рит. Не трать патроны, все равно не попадет.
3: Второй болтается.
4: Смотри, Васьков спасать поплыл.
2: Она сейчас возьмет. Интересно, в воду упадет или в лес?

0: Рита опять вспоминает лицо мужа, уходящего на фронт.
1: Ладно, брось переживать, все правильно.
2: Нет, неправильно. Живыми надо было брать, живыми.
1: Пошел ты! Сам знаешь, или дорогу указать.
0: В лесу у сбитого самолета. Майор приплыл на лодке.
2: Сыра! Товарищ майор!
3: Больно! Сам вижу. Чья работа?
2: Младший сержант Осянина, лично.
1: Не лично, а с отделением.
3: Молодец, Осянина, представим к награде.
1: Не надо мне наград.
3: Летчика взяли?
2: В озеро они попадали. У одного парашют не раскрылся. Другой сам в руки шел, она по нему.
3: Жалко.
2: Вот и я говорю, что жалко.
3: А зачем им понадобилось ваше расположение разведывать, а? Восков.
1: У нас двое раненых.

0: раненых мы заберем. А я вам пополнение привез. Знакомьтесь.
1: Стоят две девушки.
2: Можно вас на минутку?
3: Привет, новобранцам.
4: Ух, красиво. Надолго?
5: Как понравится.
4: А с Пашки?
5: У вас экскурсия, что ли?
6: Ах, да. Женщина на фронте, вы сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания.
1: Майор разговаривает с Ритой.
6: Но есть случаи, прямо скажем, нежелательные.
5: Зачем вы мне это говорите?
6: Да нет, я откровенно.
4: Какие-то глядифасонные.
0: Один штабной командир, между прочим, женатый, завел себе, так сказать, подругу, что ли.
5: Ну и при чем тут я?
0: Да нет, вы не обижайтесь, вы послушайте. Ну, член военного совета узнал об этом. Полковник того в оборот, а мне приказано подругу эту определить к делу.
1: Показывает на одну из прибывших девушек.
5: Разрешите идти, товарищ майор?
7: Где найдется, не волнуйся.
8: Ступай.
9: Я не волнуюсь.
5: У девушки Рита идет.
1: Девушки знакомятся.
5: Командир отделения Осянина. Боец Камелькова. Боец Гурвич.
1: В деревне.
10: На вон и вам-то. Не надо мне наград. За место служу Советскому Союзу. А у меня в конце 4-го класса медведь отца заломал.
6: При чем тут медведь?
10: Я старшой. А кроме меня 7-то. Пришлось образование закончить, а у них, поди, у всех по 10 классов. От 10 4 будет 6, выходит, я от них на больше отстал, чем сам имею. Не могу я с ними, товарищ майор, отправьте меня на передовую.
6: Чего, простудился, что ли?
10: Так точно, товарищ майор!
1: Майор заходит в казарму.
6: Васков!
10: Вот, и дневального даже нет.
6: Вот что, Васков, устрой-ка ты девчатам хорошую баню.
10: Будьте покойны, товарищ майор, устрою.
6: Ну и порядок.
10: Я уж и сам с ними хотел.
6: Чего-чего хотел?
10: По уставу. Да тут, понимаете, тревога.
6: Да нет, настоящую баню, с паром.
1: Раненых девушек отправляют в госпиталь.
11: Скорее выздоравливайте, девочки! Постарайтесь к нам вернуться!
12: Пишите!
1: К Рите подходит та самая девушка из вновь прибывших.
5: Ты зачем от награды отказалась?
13: У меня свой личный счет имеется.
5: Ишь ты! Какие мы самостоятельные!
13: Не могу я понять некоторых.
5: Меня, что ли?
13: Ну, хоть бы тебя.
5: Ага, доложили уже. Ну, давай, воспитывай. Сейчас будешь воспитывать или уж потом, после отбоя?
13: У меня был муж, Женя.
5: Отбил кто-нибудь? А ты не жалуйся мне, я не пожалею.
13: Не отбили. А убили 24 июня.
1: Она встает, кладет руку на плечо ей и уходит. В доме за столом у старшины.
14: А у меня это тоже за финскую.
15: Ну вот. Когда он, значит, в снегах-то там загибался. Жена его с полковым ветеринаром загуляла. Он мальчонку-то потом через суд вытребовал.
1: Входит старшина.
15: И отправил мамаши.
16: Объявляю на завтра по веренному мне гарнизону банный день. Мыло у меня получите.
1: Рита и две девушки.
13: Я потому сюда и попросилась. Поближе к нему и маме. Теперь и не одна. Завтра опять пойду.

0: Счастливая ты. А у меня никого нет. Братишку, сестренку, маму. Всех из пулемета уложили.
1: Обстрел был?
0: Нет, расстрел. Семьи комсостава захватили под пулемет. Меня Истонка спрятала в доме напротив. Я все видела.
1: Женя, а как же полковник? Как же ты могла, Жень?
0: Могла вот.
2: Женя вспоминает.
3: Майор Лужин прибыл в ваше распоряжение.
4: С прибытием. Знакомьтесь, моя дочь Евгения.
2: Зима. Вдоль морского берега на лошадях скачет майор и Женя. Стоят на берегу. Майор обнимает Женю. Смотрит на лошадей. Подъезжает на лошадях к старому замку. Стоят внутри замка, смотрят друг на друга и по сторонам.
0: Могла.
2: В казарме.
5: Двоих на двоих давай.
6: Кому?
5: Мне и Татьяне.
7: Третья оставь себе.
2: Берут мыло.
6: Спинку кто потрёт?
5: Комендант.
6: Нет, прав, девчат, а чем комендант не мужик? Надо его по жребию разыграть.
8: Да ну, вроде по деревне пенек замшел. Запасть 20 слов, да и ты из устава. Несерьезно.
9: Не скажи, хозяйка его очень даже им довольная.
6: Неправда это.
1: Влюбилась.
6: Втюрилась. Наша бричка на девочке в душку военного втюрилась.
9: Хотела, может, свадьбу сыграем.
6: Стыдно. Ты б не все, что у баб узнаешь, нам пересказывала.
2: Рита уходит.
6: Подумаешь, вдова героя. Молчала бы сама.
2: Женя.
0: Я, между прочим, товарищ старший сержант, очень нервная, и терять мне нечего.
6: Что ты сказала? Не надо ссориться, девочки.
1: Давайте я вам стихи почитаю. Хотите?
2: На берегу озера. Рита подходит к девушке и укрывает ее курткой.
0: Ну чего ты, дурешка?
1: Не знаю я, Рита. Ничего я не знаю.
2: Ее воспоминания. Зима. Дом в лесу.
1: Мы на кордоне совсем одни жили. Отец лесник был. Мне мама всегда говорила:
10: ты верь, доченька, верь. Может, и придет она завтра, счастье-то не обойдет тебя стороной.
2: В доме. В дверь входят двое мужчин. Один пожилой, другой молодой и красивый. Он снимает шапку. Она завороженно смотрит на него. Он тоже смотрит на нее, улыбается ей в ответ. Он сидит за столом, что-то пишет. Она приносит ему крынку молока.

0: На столе стоит пустая консервная банка, стакан из-под чая и папиросы Казбек. Он сидит спиной к ней и что-то пишет.
1: Уезжаете?
2: Угу. Завтра.
0: Рвет бумаги, кидает их в печку. Ночь. Она идет по дому.

0: входит к нему в комнату.
1: Кто там?
2: Я.
1: Что, скучно?

0: глупости не надо делать даже со скуки.
1: Она выходит из комнаты. День. Он уезжает на санях.
2: А по весне открытку прислал.
0: Тебе надо учиться, Лиза. Приезжай в августе в город, устроив технику с общежитием.
1: Воспоминания заканчиваются.
2: Это в прошлом, в 41-м году было. Ты верь, Лиза. Обязательно верь. Может, и верно, счастье-то рядом ходит. И придет оно к тебе завтра. Только обратной дороги к нему нет.
1: Вечером в казарме.
3: Пройди опасные года. Тебя подстерегают всюду. Но если выйдешь цел, тогда ты, наконец, поверишь чуду. И, наконец, увидишь ты, что счастья не надо было, что сей несбыточной мечты и на полжизни не хватило, что через край перелилась восторга творческого чаша, и все уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь. И только с нежной улыбкой порою будешь вспоминать о детской той мечте, о зыбкой, что счастьем привыкли спать.
2: Соня, почитай еще, а?
4: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно. Как дай вам Бог, любимый быть другим,

0: Ну что ты? Что? Что с тобой?
1: Хорошо, Осянина. Она и замужем успела побывать и родила. А я с 18 лет в этой шкуре, мне ведь тоже.
0: Не надо. Все будет. Будет.
2: Женя вспоминает. Тир. Майор что-то говорит Жене на ухо. Женя стреляет по мишеням. Мишени в виде немецких солдат. Женя, отец, мать, маленький брат и маленькая сестра сидят за столом. Женя выходит из-за стола, прихорашивается перед зеркалом.

0: У него семья.
1: Но я люблю его, папа.
2: Женя и майор танцуют. Семья пьет чай. Они танцуют, семья о чем-то оживленно переговаривается.

0: Сражение. Землянка. В землянку входит майор и видит Женю.
1: Товарищ полковник, решите обратиться.
2: Чего?
1: Ну, вот.
0: Он садится перед ней на корточки, она гладит его лицо.
3: Женя, откуда ты, Женя?
0: У нее на лице слезы. Воспоминания закончились. Казарма. Воспоминания опять нахлынули. Кадры, сидящие за столом семьи, меняются с кадрами мишеней в виде фашистов. Она хватается за голову.
4: Что вы делаете? Остановитесь! Убийцы!
5: Что с тобой, Женя? У меня тоже свой личный счет имеется.
0: Утро. Девушки умываются у озера. Старшина готовит веники для бани. Девушки в казарме распределяют сухой паек. Та, которую спрашивают, стоит спиной к столу.
6: Кому? Камельковой. Кому? Четвертак.
5: Возьми, Рит. Не надо же.
6: Возьми, возьми. Кому?
7: Ёлкиной.
8: Благодарю.
6: Кому?
5: Девочки, только не убивайте меня, я... Я вчера все слышала, нечаянно.
6: Кому?
7: Мне.
5: Я никому ничего не скажу. До самой смерти.
6: Мне все кажется. Себя не забудь.
5: Ладно. Вот здесь сахар-концентрат не остается.
6: Сыграйте с Валей, девчата.
5: Возьми, Рита.
9: Хорошие вы мои.
0: Девушки с троем подходят к бане.
6: Отделение! Стой! Вольно, разойдись! Беречь веники!
10: За рыбкой, товарищ старшина!
11: Не купаться! Вода холодная! Не поморозились бы!
10: В баньке-то лучше!
11: Вдруг рак хватит!
6: Пошли с нами, а! Спинку потрёт!
11: Не помойте, товарищ старшина!
5: Да погодите!
6: Да ну вас!
0: Девушки парятся в бане.
5: Русалка,
12: у тебя кожа прозрачная.
5: Хоть скульптуру лепи.
13: Красивая.
12: Такую фигуру в обмундирование паковать.
6: А ну-ка, я вам сейчас парту подбавлю.
0: Старшина на лодке подплывает к берегу, у которого плавает мертвый фашист.
14: Ребятишки, не трожьте ничего.
0: Девушки в предбаннике пьют чай.
15: Ой, хорошо. В солдатской жизни баня первое удовольствие. Вот станем мы старыми, будем мы внуков нянчить. И вспомним мы про эту баньку.
16: Сперва детей родить надо.
5: Ой, девчонки, что ты погляди-ка.
16: Хорошее белье моя слабость. Да?
17: Вот оденешь эту слабость. Я тебе влеплю наряд вне очереди.
16: Да я уж столько нарядов за это переполучала.
17: И все-таки носила.
16: Да и одевать-то зачем?
5: Ой, девочки, какая же я страшненькая.
2: Ну что ты, ну брось.
11: Ну галка ты
2: просто волос мокрый.
11: О, какая стройненькая.
6: Ну, мы все такую красотку сделаем. А что, давайте бал устроим.
15: Давайте. С какой такой радости?
11: А не с радости, так назло.
14: Вот деревня наша, вот Легонтово озеро.
0: Старшина дома перед картой.
14: Урманская железная дорога, Беломорский канал. А вокруг стрелки да кружочки. Зачем, а? Все дороги обозначены.
8: И все-то им известно.
14: Все да не все. Вокруг озера путь знают. И болото обозначено, и обозначено, что непроходимое оно.
8: Девчонки-то у Полины патефон выпросили. Не иначе гулять будут. Ты гляди, как бы не напились после баньки-то.
14: Я им загуляю.
0: Девушки в казарме танцуют.

0: Шейн, ну скоро!
1: Можешь ставить другую пластинку?
0: Сейчас.
2: Женя вводит девушку, которая сделала прическу. Она растерянная, стоит по центру комнаты. Все девчонки ошарашены от ее красоты.

0: Ну что ж, была не была.
1: Одна из девушек приглашает красавицу на танец. Другие девушки, следуя их примеру, тоже начинают танцевать. Галя, которой только что сделали прическу, представляет.

Арена цирка. В красивом платье она сидит на месяце и кружится в воздухе. Снизу на нее смотрит ее молодой человек –

0: На арене цирка стоит пушка дулом вверх, а она танцует сверху. Кидает ему цветок. По зимнему лесу едет карета, запряженная четверкой лошадей. Они подъезжают к замку. Он подает ей руку, она выходит. Она бежит к входу, но теряет туфельку. Он смотрит ей вслед, поднимает туфельку. У входа она поворачивается, машет рукой. Надпись на двери: «Детский дом Крупской». Девушки смотрят фотографии ее молодого человека.
1: Ну, Галка, вот это да. И пишет тебе?
2: Конечно, каждый день пишет.
3: Вот это жених. Красивый, нарядный, блондин.
4: Как зовут-то, как зовут?
1: Все вам расскажи, как
4: зовут. Хорошо, отопить боишься, да? Ну, молодец, Галка. Орденоносец, артист.
3: Ты сейчас, мужичка, какого-нибудь завалящего.
4: Да. Нет, бабоньки, а я завтра все-таки коменданта прижму.
3: Темные местечки.
4: Уже если она прижмет, от него только одни усы останутся. Хватит глупости болтать.
3: Еще услышу, настоитесь на часах вдоволь.
4: Зря, Риту. Пусть тебя болтают.
3: Пусть влюбляются, слова не скажу. А так по углам лизаться не понимаю.
1: Пример подай.
4: Что, неправду говорю? А ну, стоп! Что-то мы не пели давно.
1: Спасибо. Ты сама, Жень, спой что-нибудь душевное.
0: Женя берет гитару и садится в центре комнаты.

Воспоминания одной из девушек. У входа в институт молодой человек и девушка сидят на скамейке, читают книги. Девушка засыпает, кладет голову ему на плечо. Они вместе едят бутерброды. Зима, каток. Молодые люди видят друг друга, с радостью бросаются друг другу навстречу, обнимаются, падают.

0: Он выходит из военкомата с ружьем. Она ждет его у подъезда.
1: Миша!
2: Сегодня уходим.
0: Протягивает ей книгу.
2: Это вам.
1: Спасибо.
2: Вы любите, я знаю.
1: Немцы Минск взяли.
0: Они с любовью и грустью смотрят друг другу в глаза.

0: Старшина в доме разговаривает по телефону.
1: Завтра лично доставлю. Служу Советскому Союзу.
2: Поют, товарищ третий, и танцуют. Не умею я. Есть.
0: В казарме девушки танцуют.

0: пойдет, ну держись. Комендант, Васьков идет.
1: Батюшки испугался. Смирно!
2: Входит старшина.
3: Товарищ начальник гарнизона, веренное мне подразделение отдыхает. Четверо несут караульную службу, больных нет. Благодарим за баню. Докладывает старший сержант Кирьянова.
4: Пляшите, пляшите. Я тоже погляжу.
2: Садится на стул.
0: Вернуться-то успеешь? Боюсь, не успею.
5: Сейчас спрошу.
6: Товарищ старшина, а что вы больше всего уважаете?
3: Спать пора, девочки. Завтра подъем в 6 часов.
5: Ну, погоди, Рита. Ну, пусть Женя еще споет. Товарищ старшина тоже послушает.
3: Все, девочки, все. Концерт окончен. Устав.
7: Правда, девчонки, так спать хочется.
8: Пошли так, пошли.
9: Ваш Полин, ты хоть не уходи. Самый дождь, ты полчас промок, ты принесем там.
4: Ну, раз такое дело.
2: Старшина одевается. Уходит. Девушка, влюбленная в него, смотрит ему вслед.
3: Ну ладно, девчата, отбой. Всем спать.
2: Ночью в казарме. Входит девушка, берет вещи, выходит на улицу. Вторая ей помогает, потом ложится в кровать.

0: Утро. По лесу бежит Рита. Резко останавливается, видит издалека немецкого солдата.
1: Эй, wo bleibst du denn? Nun komm doch endlich.
0: Рита пятится назад. Выходит второй немецкий солдат. Рита из-за кустов следит за ними. Они проходят совсем рядом с ней. Останавливаются, смотрят в кусты в сторону Риты. Рита подбегает к дому коменданта.
2: Товарищ комендант! Товарищ комендант! Товарищ комендант!
3: Чего тебе?
2: Немцы в лесу.
3: Откуда известно?
2: Сама видела. Десантники. Двое с автоматами.
3: Боевая тревога. Кирьянову ко мне. Бегом!
2: Есть. Боевая тревога! Кирьянова к коменданту!
4: Точно, я, товарищ третий! Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух.
3: Двух?
4: Младшим сержантом Осяниной. Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю, лес прочесать. Разрешите поиск организовать? Ведь двое их немцев-то, двое всего. Я их и сам возьму в случае чего. Пока след не остыл. Есть, товарищ майор!
5: А что это ты в лесу в 4 утра делала?
0: За обедом.
6: Просто по ночным делам.
5: Ночным. Я же вам для этих целей самолично нужник поставил. А не вмещаетесь.
6: Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана.
5: Нету. Нету здесь женщин. Есть бойцы и есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем.
6: То-то у вас постелька до сих пор распахнута, товарищ старшина среднего рода.
7: Мне показалось.
8: Креститься надо, коли что кажется.
7: Ящик у них тяжелый был.
8: Взрывчатку они несли, и маршрут у них на железку. На Кировскую дорогу, значит.
7: Туда не близко.
8: Готовили сами.
7: Но если так, нужно охране на железную дорогу сообщить.
8: Кирьянова сообщит. Вот эти трофеи, что я из воды извлек, третьему доставишь.
0: Достает сумку с картами.
8: Примерный маршрут наш укажешь. Ты ешь, ешь и вся.
3: Сырно!
0: В казарме.
3: Вольно. Давайте, Осяйна, командуйте, кто пойдет.
2: Женя! Галка!
3: Погодите, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. И у них, между прочим, автоматы имеются. Так, чтоб хоть стрелять умели.
2: Умеют. Можно я пойду?
3: Я не возражаю. Да, вот еще что. Может, кто немецкий знает?
2: Я знаю.
3: Вы что, устава не читали? Докладывать надо.
2: Боец Гурвич.
3: А где пилотки ваши? Как по-немецки? Руки вверх.
2: Hände hoch.
3: Точно. Ну ладно, давай, Гурвич. Идем на двое суток.
9: Так.
0: В казарме 5 девушек с вещмешками и оружием. Старшина осматривает их.
9: Подай карабинчик-то.
0: Осматривает ружье.
4: Хорошо, хоть мокрич не развели. Всем чистить оружие и на совесть. От этого положения зависит, будете вы завтра чай пить или нет.
0: Смотрит на их сапоги.
4: Раз.
8: разуться всем.
10: Ничего себе, командочка. Хорошо, что не раздеться.
8: Отставить разговорчики, выполняйте.
0: Девушки садятся на скамейку, снимают сапоги.
8: С такой обувкой много не навоюете. Через 3 километра ноги до кровавых пузырей собьете. Всем обуть портянки вот таким манером. Пора бы уж обучить, товарищ старший сержант. Камельковые сапоги заменить. А то прошибаешь каблучки.
0: В доме у коменданта.
11: Ты одна, Мария?
12: Одна.
13: Вообще-то противника не бойся. Он по нашим тылам идет.
0: В казарме девушки чистят оружие.
13: Сам боится. Живо собирайте затворы. И вот что.
14: В случае обнаружения противника и чего-нибудь непонятного, кто там по звериному или по птичьему кричать может.
8: Я серьезно спрашиваю. В лесу голосом сигнал не подашь. У немца тоже ухи есть.
12: Я умею.
8: По какому?
12: По слиному.
15: А что, похоже?
8: Ослы здесь не водятся. Ну ладно, давайте крякать учиться, как утки.
15: Как селезень утицу подзывает.
8: Точно. Условимся так. 2 кряка, внимание, вижу противника. 3 кряка, все ко мне. Все понятно, товарищи бойцы?
0: В доме у коменданта. Собирают ему рюкзак.
7: Летом крестьянствовал, зимой двери бил.
16: Ну, хозяйственный, хозяйственный.
0: Входит комендант. Берет рюкзак, кладет туда патроны.
13: Послезавтра вернусь, либо крайний срок в среду.
0: Берет со стола блок папирос.
13: Откуда? Эх, бабы, бабы. Мужику война, это как заяц курева. А уж вам-то.
8: Становись! Живее, живей! Бричкина! Смирно! Моим заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину.
15: Есть!
8: Про уток не забудьте. Нали! У! Шагом! Марш!
17: Скорее возвращайтесь, девочки! Жирка!
8: Колонну по 2! Марш!
17: Галка! Не высовывайся, где не надо!
0: Старшина и девушка вдвоем идут по лесу.
18: Дядь с маманей, живы у тебя? Или сиротствуешь?
15: Сиротствую? Пожалуй, знаете ли, сиротствую.
18: Сама, что ли, не уверена?
15: А кто теперь в чем-нибудь уверен, товарищ старшина?
18: Резон.
15: В Минске мои родители. Я в Москве училась. Готовилась к сессии. А тут...
18: Известие имеешь.
15: Ну что вы?
18: Родители еврейской нации.
15: Естественно.
18: Естественно. Были бы в Москве, не спрашивал бы.
0: Останавливаются.
15: Может, уйти успели.
18: Эх, ядрит ты.
15: Вы ругаться хотели? Вы ругались, я привыкла уже к этому.
0: Спотыкается об бревно, падает. Он помогает ей встать.
15: Нет.
19: А ну, боец Гурвич, крякни 3 раза.
15: Зачем это?
19: Для проверки боевой готовности. Ну, забыла, как учил?

0: Остальные девушки сбегаются на зов.
1: Что случилось?
2: Коли что б случилось, так уж вас бы на том свете архангелы встречали. Растопалось, понимаешь, как телушка, и хвост трубой. Устали?
1: Еще чего.
2: Ну и хорошо. В пути ничего не приметили?
1: Вроде ничего. На повороте ветка была сломана.
2: Верно. Молодец. А вы?
1: Ничего не заметили, все в порядке. С кустов роса сбита.
2: О, глаз. Молодец, поезд Бричкина. А еще было два следа от ботинок фрицев, десантников. По носкам судить держат они в круг болота. И хорошо нынче побегают, версток на 40. И пусть себе. А мы его возьмем напрямки.
1: Как это?
0: Показывает рукой через озеро.
2: Да не тут. Тропу я знаю. А сейчас 10 минут покурить, оправиться. Не реготать! Разойдись! Далеко не разбегаться!
0: Раздает всем длинные палки.
3: Держи. На.
4: А зачем это?
3: Прежде чем ногу поставите, дрыгву будете пробовать. Тут слева и справа трясины, маму позвать не успеете. Боец Бричкина несет вещи переводчицы.
4: Есть. К чему?
3: Потому что не спрашивают. Камелькова!
4: Я!
3: Взять весь мешок у бойца четвертак.
4: С удовольствием. Давай, четвертачок. Заодно и винтовочку.
3: Разговорчики. Личное оружие каждый несет сам. Я головной. За мной Гурвич, Бричкина, Камелькова, четвертак. Младший сержант Усяйна замыкающий. И что без ошибок. За мной в затылок, след в след. Слегой топь.
4: А что это такое слегой? Слегка, что ли?
3: Чего у тебя в ручке-то?
4: Дубинка какая-то.
3: Так вот, это дубина и есть слега, поняла?
4: А-а-а! Даль!
3: Какая еще даль?
4: А словарь такой, товарищ старшина.
5: Евгения, перестань.
3: Ничего. Он а сейчас шутить перестанет.
1: Глубоко там.
2: Местами по... В общем, по это самое. Вам по пояс будет. Оружие берегите.
0: Идут по болоту.
3: За мной, чтоб ни шагу в сторону.

0: Девушки с трудом пробираются по трясине.
1: Зараза!
0: Становится глубже, по колено.
2: Камелькова, не стоять!
1: Иду!

0: четвертак не подходи! Осянина, сама выбирайся!
1: Иди, Галка.
2: Товарищ старшина!
0: Чего тебе? Не стоять, не стоять, засосет!
2: Сапог с ноги снялся!
0: Нашла!
3: Одна из девушек проваливается по
2: нет!
3: пояс.
2: Нет!
0: Куда стоять?
2: Я помочь!
0: Стоять! Нет, назад пути! Бричкина, слегу ей протяни! Выбирайся, выбирайся, Камелькова! За мной, вперед!
2: А как же сапог-то?
0: Да разве найдешь его теперь? Давай, давай, Камелькова, еще чуток!
4: Крепче держись, Женя!
0: Спокойно, спокойно. До острова рукой подать. Идти надо. Вперед!
2: Галка,
0: за мной! След в след! Уморились.
2: Да ладно.
5: Ничего, девчат. Еще чуток осталось.
6: Ух, мать твою, так.
4: А пиявки тут есть?
0: Никого тут нет. Погибельное место, мертвое.
4: Ой.
0: Не бойтесь, газ болотный выходит. Старики бают, в таких местах лешак живет.
4: Кто-кто?
0: Леший, значит. Сказки, понятное дело.
2: Опять даль.
0: Не торопитесь только. Спокойно, спокойно. Здесь передохнем.
3: Выходит на небольшой островок.
2: Ой, хорошо.
3: Садятся на землю.
0: Умаялись. Отдыхайте покуда.
2: Растяп ты, Галка. Надо было палец-то загибать.
4: Не загибала.
0: Ничего. Мы ей чуню сообразим.
2: Понятно.
0: Только уж за болотом потерпишь?
2: Терплю. Ох, возле баньки-то хорошо, а? Я мокрая. До самых... В общем, вам по пояс будет. Зря бережка-то не одела.
4: Жень.
0: Поднимайся. Разбирай слеги и за мной тем же порядком. Сушить, согреться. Там будем, на том бережку. Не растягивайтесь.
3: На привале старшина делает из коры ботинок.
0: Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?
2: Порядок, товарищ старшина.
0: Не замерзли?
2: Mm-mm. Все равно погреть-то некому.
0: Сейчас от тебя пар пойдет.
2: С чего это?
0: Обувайся.
2: Ой. Во! Вот чего никакая.
0: Ладно ли?
2: Очень даже. Прямо лучше, чем в сапоге.
0: Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. За мной, бегом, марш!
3: Бегут по лесу.
0: Ну как, Камелькова, согрелась?
2: Пару не видно пока.

0: Вот здесь Синюхина гряда начинается. С другой стороны эту гряду второе озеро поджимает. Легонтово называется. Монах тут жил по прозвищу Легонт. Безмолвие искал.
1: Смотрит на могилу монаха.
2: Безмолвия здесь хватает.
0: Немцам один путь между этими озерами через гряду.
2: И вечный бой. Покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль.
3: Товарищи бойцы, противник силою до двух фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно проникнуть на Кировскую железную дорогу и Беломоро-Балтийский канал имени товарища Сталина. Я решил встретить врага на основной позиции и предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все-таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Вопросы.
4: Почему меня в запасные?
3: Несущественный вопрос, товарищ боец.
4: Ты галка наш резерв. Вопросов все ясненько.
3: А ясненько так на позициях лежать как мыши. Первым я с ними говорить буду.
4: По-немецки?
3: По-русски. А вы переведете, коли не поймут. Ясно говорю? Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нет, и мамань тоже.
0: С немцем хорошо издаля воевать. Пока вы свои карабинчики передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично огонь не скомандую. А то не посмотрю, что женский род. И не спать, вести наблюдение. Все.
5: Позицию.
1: На позиции. Обедают.
5: Ну, отличную выбрали. Гляньте сами. Немцы только вдоль берега пройти могут. Будут они на гряду подниматься сейчас эдак три. И все время будут находиться под нашим наблюдением. И на запасную позицию мы сидеть ко мне запросто можем отойти. В любой, можно сказать, момент. Но я думаю, что это нам не потребуется. Потому что с двумя диверсантами мы быстро управимся. Ты че стучишь? Я понимаю, что я не дролюшка. И нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.
2: Я наворачиваю.
5: Вижу. Кующая, как весенний грач. Ноги не держат.
2: У меня конституция такая.
5: Конституция. Вон у Брючкиной. Такая же конституция, как у нас у всех. А все при всем. Есть на что приятно поглядеть. Немцев нам ждать часа четыре.
1: Старшина задремал. К нему подходит одна из девушек.
0: Немцы?
2: Где?
0: Фу ты, леший. Показалось.
2: Вы подремлите, Федот Евграфович.
0: Ну что ты, Осянина, ты так сморила меня. Будет мне вечный сон, ежели фрицев проворонили. Стрельнут кого из начальства. Или взорвут что-нибудь важное. Пойди тогда, доказывай трибуналу, почему я вместо того, чтобы лес прочесать, да фрицев прищучить, черти куда попал.

0: дорогому защитнику Родины.
1: Подарок. Закуривай, товарищ Рита.
0: Я не курю.
1: А вот насчет того, что они тоже люди, это я как-то не додумал. Правильно подсказала.

0: Крашеные поди.
1: Ой, свои.
0: Русалка.
1: Уж и причесаться нельзя.
0: Оправляйся, оправляйся.
1: Товарищ старшина, разрешите обратиться?
0: Обращайся.
1: Товарищ старшина, а у вас есть жена?
0: Женатый я, боец Камелькова.
1: А где ваша жена?
0: Известно где, дома.
1: А дети есть?
0: Дети? Был мальчонка.
1: Как это был?
0: Да так, не уберегла маманя.
1: Как же так?
0: Бросил у нас женат.
2: Старшина уходит.
1: Рит, расскажи ты ему все.
3: Расскажу, когда вернемся.
0: Сразу видно, бывалый ты человек, боец Бричкина. Толково устроилась. И крякаешь хорошо. Ничего не заметила.
1: Тихо пока.
0: Ты все примечай, Елизавета. Кусты, где не шелохнутся ли. Птицы не шебуршатся ли. Человек-то лесной, все понимаешь.
1: Угу.
0: Хорошо-то как.
1: Будто и войны нету.
0: Лиза, Лиза, Лизавет, что ж не шлешь ты мне привет? Что ж ты, дроли, не поешь? Аль твой дроля не пригожь. Прибаутка была в наших краях такая.
1: А вы здешний, товарищ старшина?
0: Служил здесь долго.
1: А у нас поют.
0: После споем с тобой, Елизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем.
1: Честное слово?
0: Ну, сказал ведь.
1: Ну, глядите, товарищ старшина, обещались.
2: Старшина уходит.
3: Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье ль вас, надежда ль весть, одни войны, одни свободы, кровавый отсвет в лицах есть. Кровавый отсвет в лицах есть.
0: Кому читаешь-то? Кому, спрашиваю, читаешь-то?
3: Никому, себе.
0: А чё же в голос?
3: Так ведь стихи.
0: А, глаза портишь.
3: Светло, товарищ старшина.
0: Да это я так вообще. Ты на камнях не сиди. У него стынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть. Шинельку подстилай.
3: Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.
0: А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой, тут плотный. А зори здесь тихие. И потом услышь наш на 5 верст.
3: Угу.
2: Старшина уходит. Открывает первую страницу книги. Памятная надпись. Соня навсегда. Миша.

0: Старшина продолжает обход.
1: Ты чего скукожилась?
2: Ну чего холодно?
1: Да не рвись ты. Жар у тебя, товарищ боец. Вот оно болотце-то. Вот он, сапог.
0: Достает фляжку.
1: Так примешь? Или разбавить?
2: Че это?
1: Микстура.
2: Микстура, спирт!
1: Спирт!
2: Ну, я не буду.
1: Пей.
2: Не буду я?
1: Пей без разговору. Приказываю, пей. Пей!
2: Ой, мамочка.
1: Не дыши.
0: Выпивает, он дает ей стакан с водой.
1: Мама у тех будет, кто войну переживет.
2: Ой, голова побежала.
1: Ничего, завтра догонишь.
2: Как же вы без шинели-то?
1: Не боись, я здоровый. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу. Выздоровей.
2: Я постараюсь.
0: Старшина уходит, она закрывает глаза.
1: Мама у тех будут, кто войну переживет.
0: К ней подходят остальные девушки.
3: Что, немцы? Лежи, лежи. Всем спать приказано. Ну что, Галка, а Рита где? А Рита с Васьковым осталась.
0: Старшина с Ритой.
4: Чудеса. Угу. Спи. Ноги-то поди гудят с непривычки.
5: Чего-чего, привычка есть. Вы бы отдохнули, а я подежурю.

0: Кет.
1: Сороки. Сороки беловоги шебуршатся. Значит, идет кто-то, тревожит их. Кройся и наподымай бойцов.
0: Есть.
1: Мигом, курвичку мне. Ну, чтоб скрытно. Ни-ни.
2: Старшина наблюдает в бинокль.
0: Не стали.
1: Правильно решили. Будешь рядом для связи. Не высовывайся только.

0: нет же никого.
1: Тут они. Гряду, на которую мы лежим, оглядывают. Потому нет у них другого пути.
2: Девушки на своих постах внимательно следят за местностью.

0: Старшина наблюдает в бинокль.
1: Вот они.
0: Передает бинокль.
1: Видишь? Вот они. Оба два.
0: Из леса вдоль озера появляется вереница немецких солдат.
2: Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать.

0: наши дни. Те же туристы, что и в начале фильма, копошатся у палатки и костра. Девушка, услышав кукушку, смотрит вдаль.
1: Кукушка, кукушка, сколько мне жить? Раз. Два.
0: К ней подходит молодой человек.
1: Три.
0: Жестом она просит его помолчать.
1: Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
0: Конец первой серии.
1: 9, 10, 11, 12, 13.
0: Туристы оказываются на том месте, где сидели в засаде русские солдаты.
2: Кто это?
0: На другой стороне озера они видят двух людей.
2: Странные фигуры.
3: Двое вышли из леса.
2: Прям привидения какие-то.
0: Серия вторая. Бой местного значения. Переводчик и старшина следят за немцами.
4: На запасную позицию отводила. Скрытно, чтоб скрытно. Води, Бричкину ко мне пришлешь.
1: Угу.
4: Ползком, товарищ переводчик. Теперь, покуда что, ползком жить будем.

0: товарищ старшина.
1: Приходит Бричкина.
2: Веселей дыши, Бричкина.
0: Угу.
2: Дорогу назад хорошо помнишь?
0: Да.
2: Самое главное – болото.
0: Знаю я.
2: Ну, погоди, Лизавета, не гнушись. Бродок узкий, влево-вправо ни-ни.
0: Пройду.
2: На островке отдышись малость. Доложь Кирьяновой, скажешь, что обстановка изменилась. Своими силами не управимся. Все оставь, налегке иди. Слегу перед болотом не забудь. Ту, Елизавета Батьковна.
0: Патрону оставлю.
1: Бричкина грустными глазами смотрит в спину старшине. Оставляет патроны и уходит. Старшина в бинокль наблюдает за немцами. Старшина возвращается к девушкам.
2: Хорошо, что перебрались. Плохо дело, девчата. Плохо. Стало быть, 16 их. И будут они здесь часа через 3. Так надо судить. Бричкин я в расположение послал. На помощь только к вечеру можно надеяться, не раньше. Ежели в бой вяжемся, то не выдержать нам. Ни на какой позиции не выдержать. К тому, как у них 16 автоматов.
3: Что, смотреть, как они мимо пройдут?
2: Нельзя их тут через гряду пропустить. Надо с пути сбить. В обход, вокруг Легонд в озеро направить. А как?
1: Бричкина бежит по лесу.

0: обедают.
1: Талка в Ричкину эту щепу отправила.
2: Можно я за немцами послежу? Я их не видела еще.
1: Ступай, коли клемался. На Лизухину позицию иди, там укрывести.
3: Только гляди, чтобы не обнаружили.
2: Я осторожненько.
0: Крадется через кусты, прячется за камнями и наблюдает за немцами. Старшина точит нож.
4: Нет, не для боя немцы сюда забрались. Осторожно идут глухоманью, чтоб противник не обнаружил. Чтоб тихо, незаметно просочиться к своей цели. А может, нужно, чтобы они нас увидели? А мы их вроде и не заметили. Тогда, возможно, отойдут и вокруг Легонта озера затопают. А вокруг-то сутки ходьбы. Ну, а кого я им покажу? Себя да вас четверых. Ну, вышлют они разведку, обнаружат, что нас пятеро. Окружат и без единого выстрела в пять ножей снимут всех пятерых.
5: Товарищ старшина, а если они лесорубов встретят?
4: Каких лесорубов? Где? Леса пустые стоят, война ведь.
5: Так сейчас бабы лес валят.
4: Верно, девчата. Тонко придумали.
3: Мы им устроим представление. И местечко я знаю подходящее.
0: Водопад. Старшина рубит дерево. Девушки собирают хворост, складывают его в кучу.
3: Побойчее, время его брез.

0: Девчата наши идут.
1: Одна из девушек берет топор, начинает рубить дерево.
0: Погоди, перенесу!
2: Готовь, не надо!
0: Из тебя еще хворь не вышла!
2: Идут, товарищ старшина!
1: Старшина переносит одну девушку через воду.
2: Ой, водичка холодная!
0: Подол подыми!
2: Не идут, дай команду, товарищ старшина!
0: Военные слова на время забудем. У них водик тоже переводчики имеются.
1: Перешли на другой берег.
2: Прям как с маленькой зверей.
0: Микстуры захотелось. Там по сырому не больно бегать. Давайте, девочки, живенько. Нам еще одно мероприятие надо провести. Живо, живо, живо.
1: Девушки переодеваются в гражданскую одежду.
3: Откуда косынка-то? Лизухин платок пополам разорвала.
0: С Лизухиным платком выловку думали.
2: Жаль, порвали.
0: Ничего, мы ей новый подарим.
2: Вот, бельишко пригодилось.
0: Ей бы только покрасоваться. Бесстыжая. Прикройся пока, со мной будешь. Ну все, девчата, начинать пора. Костры палить подымнее, сучи палками рубить пошумнее. Не высовывайтесь только. Мелькайте там, показывайтесь, вот это верно. Но не очень. За мной.
4: Просковья!
2: Чего?
4: Топор бери!
2: Да дела уж!
1: Начинают разжигать костры.
4: Помогай!
2: Помогаю! Раз! Еще раз! Давай подмогну! Чё-то не зажигается, сырой, наверное. А у меня хорошо горит! Еще!
1: Начинают валить деревья.
2: Не поддается! Их все! Еще! Ой! Еще!
4: Берегись!
2: Пошло!
1: Немцы замечают рубку леса.
5: Sehen Sie mal, was denn das da?
6: Ich denke Waldarbeiter, Oberleutnant. Ob die wohl Verbindung haben? Möglich. Dann werden wir beobachten.
0: Девчата. Остерегайтесь только. Очень вас прошу. За деревьями мелькайте, не за кустами. Это дерево сами повальте. Оно еле держится. Камелькова, за мной.
2: Держи, Галка. Анюта, отдай топор. Ты там твой поищи, это топор мой, мне нужен еще. Девчат, сучи подносите.
1: Старшина и Камелькова из-за камня следят за немцами.
2: Может, ушли?
0: Леша их ведает. Может, ушли. Они тоже птицы стрелянные. В такое дело не пошлют кого ни попадя.
2: Ты что, тупой?
0: Коти.
1: Они замечают немца, крадущегося в кустах, который следит за лесорубами.
2: Вижу.
1: Несколько немцев в кустах следят с другой стороны озера.
0: Разведка. Решились все-таки. Сейчас переправятся и все к черту. Ежели разберутся и поймут, что обнаружены, пересчитают нас по пальцам. И крышка тогда. Этих двух я прищучу. А пока они по мне из всех автоматов шарахнут. Вы, девчата, возможное дело, уйти успеете, укрыться. Иди, Камелькова, беги к девчатам. Прикрою я вас.
1: Камелькова уходит. Двое немецких солдат переходят брод. Немцы пугаются, уходят. Раздевается, готовится к купанию.
2: Поплыли туманы над рекой. Приходила на берег
1: Катюша. Ташина с винтовкой следит за происходящим. Немцы на другом берегу из кустов следят за девушкой.
2: Приходила на берег Катюша. На высокий берег, на крутой. Приходила с
7: будет. Вот я вам покупаюсь.
1: Старшина снимает рубашку, берет топор, идет рубить дерево.
7: А ну, береги!
2: Осторожней, Женька, там камни острые. Бежу,
7: я вам покажу бездельничать.
1: Девушки бегут навстречу старшине.
7: Купаться после работы будете?
0: На мою позицию идите, в случае чего прикройте меня. Живо сучи рубить!
2: Эй, Ванюша!
1: Девушки начинают рубить деревья.
2: Эх, раз!
7: Эй! Где ты там прохлаждаешься?
2: Не хотите, как хотите! Я вылезаю! Ну что, девчат, пойдем купаться?
1: Немцы с другого берега следят за девушкой.
7: Иду, иду! Из района звонили. Сейчас машины придут. Так что одевайся, хватит плоскаться.
1: Старшина выходит к озеру. Начинает обнимать Камелькову.
2: Да ты что?
0: Уходи отсюда, Камелькова, уходи.
2: Купаться-то боишься, Ванюша?
1: Девушки с ружьями следят из-за деревьев.
3: Я больше не могу. Сейчас пойду и буду стрелять. Нельзя, Соня, нельзя.
1: Старшина на руках несет Камелькову.
0: Хватит с огнем играться! Хватит!
8: Одевайся. Согрейте ее.
3: Успокойся.
1: Немцы уходят.
0: Уходит унижение. Уходит.
1: Бричкина бежит по лесу.

0: Бричкина подбегает к болоту, снимает рубашку, берет длинную палку. Старшина сушит ботинки.
1: Ну, Евгения, все-таки искупала ты меня.
2: Она не нарочно.
1: Чего-чего?
2: Не нарочно.
3: Ой, юбку прожгла. Девчонки, смотрите.
1: Ничего, мы тебе новую выдадим. Ну, теперь все. Теперь мы их надежно вокруг озера наладили. Теперь им деваться некуда. Ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.
2: Прибежит она быстро.
1: Ну что, девчат, выпьем, что ли, по маленькой за это дело? Выпьем за ее быстрые ножки, за ваши светлые головы. Самое страшное позади. Как вернемся, всех вас на медали представлю.
4: А Женьку Кордину?
1: Правильно, не возражаю. А пока благодарю вас за службу.
4: Служим Советскому Союзу.
0: Бричкина пробирается по болоту.

0: Старшина и Маргарита крадутся по лесу.
1: Чуешь? Выдвела немца культура. Кофе захотелось.
2: Почему так думаете?
1: Дымком тянет. Значит, завтракать уселись. Только в селе 16.
0: Смотрит в бинокль.
1: Придется их подсчитать, Маргарита. Если стрельба начнется, собирай девчат и уходите на восток аж до канала. Там насчет немцев доложишь, но мыслю я, Лизавета Бричкина уж до наших доберется. Вот, приказ ясен?
2: Нет, а вы?
1: Ты это, Усянина, брось. Не по грибы и по ягоды ходим. Что должна отвечать?
2: Ясен должна отвечать.
0: Старшина с пистолетом в руке уходит. Бричкина пробирается по болоту.

0: Доходит до островка, где они отдыхали. Падает на землю, тяжело дышит.
1: После споем с тобой, Елизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем.
0: Встает, идет дальше.

Старшина крадется по лесу. Из-за кустов следит за немцами. Немцы жгут костер, обедают. Тяжело продвигаясь по болоту, Бричкина идет вперед. Неожиданно Бричкина проваливается по шею. Пытается выбраться, но у нее ничего не получается. Отчаянно борется, пытается зацепиться за что-нибудь твердое. Но трясина засасывает ее все глубже. Трясина засасывает ее с головой. Она

0: Жень. Женя, тебе страшно было?
1: Да нет, потом только. Если бы одна была, а тут вы рядом. Недаром говорится, на миру и смерть красна.
2: Не ушли они лагерем стали. Расположение менять будем.
3: Девушки подходят к

0: Слава тебе, Господи, что нет у немцев настоящего охотника-промысловика.
1: А что?
0: Да я вас давно чую. Кисет-то мой принесла?
1: Ой, забыла. Миленький Федот Евграфович, забыла.
0: Да ладно уж, махорка имеется. Спасибо Сидору, мы не забыли. Кисет памятный. Жалко.
2: Одна из девушек убегает за кисетом.
1: Соня, куда ты? Я знаю, где он лежит.
3: Стой! Сядь! Назад! Сядь!
2: Вторая опускается вдогонку, но он ее останавливает.
0: Сапоги надо будет заменить ей. Топают, потому как номер на два больше. Нам сейчас главное себя не обнаружить. Так что Сидора как следует уложить, чтобы не брякали. По всему, Лиза Бричкина до наших уже добралась. Как только мы подмогу на след наладим, я вас всех за скалы отведу.
4: Это почему?
0: Подальше, чтобы мат не слыхали. Без рукопашной тут не обойдется.
4: Ничего, мы потерпим.
0: Не встревай. Сейчас замаскируемся и будем вести наблюдение на все стороны.
3: Чихать и не кашлять, потому чих далеко разносится. Кажись, Куревич крикнула.
1: Нет, показалось.
3: Камелькова за мной. Остальным ждать.
1: Есть.
2: Крадучись, бегут по лесу.

0: останавливаются.
1: Что, немцы?
0: Видит кровь на дереве.
2: Молчи! Неаккуратно. Неаккуратно.
0: Старшина находит убитую Соню в кустах.

0: Камелькова в шоке садится на землю. Старшина кладет Соню на камни. Расстегивает Соню рубашку.
1: Вот почему крикнуть успела. Удар у него на мужика был поставлен. Не дошел до сердца с первого раза. Погубил я тебя. Полежи тут, покуда, Сонечка.
2: Некогда трясти, Скобрякова.

0: Держись. Тут они.
1: Ложатся на камни.

0: видит пробирающихся через лес двух немцев.
1: Сейчас на гряду подниматься будут. Рядом пройдут. Вон за той скалой будь. Как они с этой сосной поравняются, шум ничем не будь. Ни раньше, ни позже. Стрелять нельзя. Остальные сбегутся. Давай.
0: Камелькова уходит.

Два немца крадутся недалеко от них. Камелькова бросает камень, два немца оборачиваются, старшина прыгает с ножом на них. Одного сразу убивают ножом, со вторым начинает бороться. В борьбе катаются по земле.

0: Немец прижимает старшину к земле. Борется за нож, который держит старшина в руке. Немец сильнее, но старшина не сдается. Немец вырывает нож, но старшина снизу держит его руки. Камелькова прикладом убивает немца.
1: Молодец, Камелькова. Благодарность тебе. Объявляю.
0: Камелькова в шоке. Она отходит в сторону, ей плохо. Старшина забирает оружие у немца. У одного из убитых находит свой кисет. Старшина подходит к Камельковой.
2: Отойдите! Ой, Господи, что же это?
1: Преступили они законы человеческие. И тем самым сами вне всяких законов оказались.
0: Старшина и Камелькова сидят у небольшой лужи в лесу. Старшина чистит рубашку. Камелькова задумчиво сидит рядом.
3: Может, ополоснешься?
0: Она смотрит на лежащий рядом немецкий нож.
3: Я понимаю. Тут привыкнуть надо. Душой зачерстветь.
0: Берет нож за лезвие, начинает рассматривать.
3: Здоровенные мужики и те... Покуда совесть на новый лад не перекроишь. Наших сама найдешь?
0: Кивает головой.
3: Ну, ступай к Соне, приходите. Туда, значит.
0: Кидает нож в воду. Старшина около Сони. Достал ее комсомольский билет. Кладет его себе в нагрудный карман. Подходит девушке.
3: Прощайтесь.
4: Без истерик тут.
0: Старшина отходит. Девушки подходят к Соне.

0: круглая отличница была. И в школе, и в университете.
1: Да. Стихи читала. А главное, детишек могла обнаружать. А у них бы внуков и правнуков. И не оборвалась бы ниточка. А у них по этой ниточке ножом.
2: Снимает звезду с пилотки, заворачивает в тряпочку вместе с медалями. Убирает в рюкзак. Достает сапоги.

0: улыбайся.
1: Зачем вы это сделали?
0: Затем, что боец босой. Вот зачем. Не в цацки играем. О живых думать надо. На войне только этот закон. Приказываю одеть сапоги.
1: Нельзя. Как вы можете? Я родителям напишу.
2: Хватит врать. Хватит. Нет у тебя родителей и не было. Подкидыш ты. И нечего тут выдумывать.
1: Ну зачем ты так? Зачем? Нам сейчас без злобы надо. А то остервенеем все, как немцы остервенеем.
3: Дают немецкий автомат.
0: На, держи. Длинно не стреляй, вверх задирай.
1: Я знаю.
0: Коротко, жаль. Значит так. Лишние вещи здесь прячем. Все оружие взять с собой.
3: Крадутся по лесу. Из-за камня кидает гранату.
0: Осыпайся.
3: Несколько немцев падают, остальные начинают стрелять. Старшина вступает с ними в перестрелку. Девушки тоже начинают стрелять.

0: Задело вас?
1: Нет, камушками посекло. Спасибо тебе, младший сержант, за секундочку, что мне дала. За ту секундочку до гробовой доски положено водкой выить. Чудом спаслись, как в сказке.
0: Я везучая.
1: Везучая. Счастье, что первым их увидел. Тут побудьте.

0: Мы с ней как с человеком, а она...
1: Комсомолка, тут каждый боец на счету.
2: Старшина возвращается.
1: Товарищ старшина, вы коммунист?
3: Ясное дело.
1: Просим быть председателем на комсомольском собрании.
3: И какая же повестка дня предполагается?
1: О недостойном поведении в бою членов ЛКСМ.
0: О трусости.
3: Мероприятие, значит, проведем. Осудим товарища Четвертак. Протокол напишем. А фрицы нам на этот протокол свою результат.

0: Отменяю на данное время все собрания. А что до трусости, так ее не было. Трусость девчата только во втором бою видно. А это растерянность, просто от неопытности. Верно, боец четвертак?
1: Она кивает головой.
0: Слезы и сопли утереть приказываю. Осянина, выдвинись вперед, следи за лесом. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности.
1: Протягивает ей кусок хлеба.
2: Поешь, четвертачок.
3: На, ешь.
2: Спасибо.
3: Почему они от боя уклонились? Как думаешь? Не знаешь. Вот и я не знаю. А врага понимать надо. Война ведь это не просто кто кого перестреляет. Война это кто кого

0: Передохнуть бы вам, Федот Евграфович.
1: Нельзя, Маргарита. В поиск надо идти. Сил нет, а надо.
0: С кем пойдете?
1: Хороший ты боец, Усянина. А устава не знаешь. А устав? В уставе что сказано? Командир ведь это не только военачальник. Он еще и воспитателем быть обязан.
0: Не надо. Лучше с Женькой.
1: Конечно, лучше. Не можем мы допустить, чтобы человек сам себя уважать перестал. За нами следуйте на большой дистанции. Налегке, только с оружием. Ежели выстрелы услышите или два кряка, затаитесь и ждите, пока мы подойдем.
0: Угу.
1: Ну, а коль не подойдем, отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на восток, до первых людей.
2: Старшина и четвертак идут в разведку.

0: Тебе сколько лет-то?
1: По правде, 17.
0: Наврала, что ли, в военкомате-то?
1: Наврала, что родители немца убили.
0: Вот это да.
1: Но ведь были же у меня родители.
0: Фамилию в детдоме дали.
1: Ага. Завхоз придумал.
0: А что, хорошая фамилия?
1: Вам нравится.
0: Мал золотник да дорог.
2: Старшина дает условный сигнал. Разбирает заваленные ветки. Под ветками обнаруживает трупы двух немцев.

пристрелили свои же в затылок. Раненых добивали. Ну вот, девчата, весь сказ. Звери они, о двух руках, о двух ногах. Лютые звери. Фашисты, одно слово. Значит, такой у них закон, раненых добивать. Учтем. 11 их осталось. Это для нас пустяки. Меньше, чем трое на одного. Порядок следования прежний. Четвертак, за мной.

Две девушки идут по лесу. Старшина в засаде, мимо него проходит двое немцев.

0: Четвертак не выдерживает, выбегает из укрытия. Немцы убивают ее. Старшина начинает перестрелку. Старшина бежит вдоль камней. Убивает одного из немцев. Убегает, второй немец стреляет ему вслед. Старшина бежит по лесу.
1: Первое отделение, с тылу заходи! Остальные за мной!
0: Камелькова и Рита стоят в лесу.
2: Бежим, Рита! Бежим, ведь вдвоем они!
3: Нельзя, Женя, приказ есть приказ!
1: Окружай их, ребята!
0: Немцы бегут в атаку. У старшины в автомате кончились патроны. Достает из кобуры пистолет.
1: За мной! Вперед!
0: Бежит по лесу. Отстреливается.
1: Ура!
2: Ну, как хочешь. Тогда я одна пойду. Боец Камелькова! Это тебе не казаки-разбойники, это война.
1: За родину, за Сталина, вперед!
2: Слышишь? Уводит он их от нас и галки уводит.
0: Старшину ранили в руку. Отстреливается. Бежит по лесу. Остановился у дерева передохнуть. Пятеро немцев его преследуют. В доме у старшины.

0: Он к завтраму возвернуться обещал.
1: Может, еще чайку попьем?
2: Вшестером они справятся.
1: Ночи какие светлые.
0: Светлые да холодные.
2: Север.
1: Не застудились бы девчонки-то.

вспоминает свою жену. Она несет ему крынку молока и тарелку картошки. –

0: видит кулек одежды на палке, воткнутый в землю.
1: Как же это стало с тобой, Елизавета?
2: Торопилась я.

0: крадется по лесу. Слышит голоса немцев. Идет в их сторону. В лесу стоит изба. Он подходит к ней сзади. У входа избы стоят 8 немцев.
1: Links um im Laufschrittmarsch.
2: Los Jungs, und wir kommen abends zurück.
0: Все немцы уходят, один остается в избе. Старшина следит за ним из кустов.
3: Na, Junge, wie geht's denn? Alle Fahrten sind. Ich werde gleich mal ein Stück Pause aufnehmen.

Подходит к колодцу, начинает набирать воду. Старшина убивает его. Из избы раздается автоматная очередь. Он ползком подбирается к убитому немцу, забирает у него автомат.

Убегают в лес, из дома стреляют, но в него не попадают. Бежит по лесу.

0: тоской опускает голову. Замечает девушек, бежит к ним навстречу. Бегут друг другу навстречу, обнимаются.
1: Ну что вы, девчонки, что вы? Съели хоть кусочек? Спали хоть в полглазика?
2: Не хотелось, товарищ старшина.
1: Да какой вам теперь, товарищ старшина, сестренка? Я вам вроде как брат родной. Так зовите Федот. Или просто Федя, как мама не звала. Имечко-то у меня

0: не круглый. Круглый, какой есть.
1: Сидят в лесу, Рита перевязывает ему руку. Камелькова чистит ему рубашку. Нащупывает в кармане звездочку, достает ее.

0: Снимает с Галиной пилотки звездочку. Подходит к старшине, протягивает ему две звездочки в руке.
1: Галю мы похоронили.
0: Старшина берет звездочки. Ощупывает свой карман.
2: Пали смертью храбрых наши товарищи. Галя Четвертак в перестрелке. А Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки противника здесь кружим. Сутки. Так что помянем сестренок наших. Добром помянем.
0: Наливает спирт в

0: Начинают собирать молча вещи.
1: Почему приказ не выполнили?
2: Какой приказ?
1: Приказал я вам на восток отходить.
2: Так мы отошли.
1: Отошли.
2: Имущество вон собрали все.
1: За имущество спасибо. А теперь слушай новый приказ. Заправляйтесь, укладывайтесь и шагом марш отсюда. Помощи нам теперь ждать неоткуда. А немцы сюда идут, так что рассиживаться некогда.
3: А ты, Федот?
1: Теперь мой черед сутки выигрывать. Троих, которых не вернешь, мне до конца дней моих хватит.
2: Что потерял, Федя?
1: Остался я без артиллерии. Запал сгинул. А граната без запала — кусок железа. Булыжник и тот больше стоит.
3: Ничего, Федот, отобьемся.
2: Отобьемся, товарищ старшина.
1: А ну, чтоб духу вашего здесь не было. 3 минуты даю.
3: Никуда мы отсюда не уйдем.
1: Да я вас за неисполнение под трибунал! Что же вы со мной делаете, девоньки?
0: В доме у старшины.
2: Мы тоже волнуемся, товарищ третий, очень волнуемся. Более 2 суток. Ни слуху, ни духу. Никого не прислал. Не прислал, говорю, никого. Маршрут примерно знаю. Есть немедленно прибыть, товарищ третий.
1: Товарищи бойцы, противник, вооруженный до зубов, движется в нашем направлении. Соседей нет у нас ни справа, ни слева. И помощи нам ждать неоткуда. Поэтому приказываю всем бойцам и себе лично держать фронт. Держать. Даже когда сил не будет, все равно держать. На этой стороне немцам земли нету. Потому что за спиной у нас Россия. Родина, значит, проще говоря.
0: В засаде на позиции.
4: За нашей старшиною не приходится.
1: Так,
4: жить.
1: Стрелять будете только тогда, когда фрицы в воду полезут. А до этого и решать приказываю через раз. Чтоб птицы не замолкали, поняла?
4: Поняла.
1: На, держи. Только через речку из карабина стреляй. Автомат прибереги. Как только форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?
3: Поняла, Федя.
1: Обожди.
0: Отходит в сторону.
1: Туда поглядывай. Смотри, чтобы не обошли.
3: Ясно.
1: Давай.
0: Старшина уходит на свою позицию. Сидят каждый на своей точке, наблюдают.

0: Немец кидает гранату.
1: Товарищ старшина! Скорее, Рита!
0: Подбегают к раненой Рите. Рита лежит, схватившись за живот.
1: Сюда.
2: Чем?
1: Граната. Пить. Сейчас.
2: Нельзя. Тряпки давай. Белье. Живей.
0: Старшина склонился над раненой Ритой.
2: Не шел глиняное, давай.
1: Нету.
0: Старшина убегает. Женя расстегивает ей воротник.
3: Спасибо, Женя. Немцы. Где немцы?
0: Женя берет автомат.
3: Иди, иди.
0: Старшина приходит с тряпками, Женя убегает.
2: Прикроешь нас?
1: Угу.
0: Перевязывает ей рану.
2: Ничего, ничего, Рит. Осколки поверху прошли. Заживет.
0: Женя стреляет в немцев. Немцы пытаются перейти брод, Женя стреляет в них.
3: Иди, туда иди, Женька там.
4: Куда ты нас
2: уводит она их, за собой уводит.
3: Брось меня, брось.
0: Поднимает ее на руки, уносит. Женя бежит по лесу.
4: Он говорил мне, будь ты моею.
0: Отстреливается.
4: И стану жить я, страстью сгорая, прелесть улыбки, небо разгоре. Мне обещают радости рая.
0: Четверо немцев бегут за ней. У нее кончились патроны.
4: Не любил он! Кончились меня! Он обещал!
0: Ее ранили.
4: Интересно.
0: Встает. Отбегает на несколько метров. Садится, заряжает оружие. Немцы, не видя ее, пробегают мимо.

0: Она убегает. Немцы кидаются за ней.
1: Он говорил мне яркой звездою, хладную душу. Ты озарила! Ты мне надежду!
2: Тот из ты!
1: Сердце вселила! Ну, идите сюда. Ну, идите, идите. А, боитесь?
0: Кидает в них автомат.
1: Гады!
0: Берет камень, замахивается на них. Пуля попадает в нее. Она пытается встать. Еще раз замахивается камнем. Они убивают ее. Немцы подходят к ней. Видны только их сапоги.

0: Рита лежит, облокотившись на камень. Рядом сидит старшина. Держит в руках пилотку.
1: Сразу умерла.
2: Сразу. Затаиться могла. Не захотела.
1: А немцы где?
2: Ушли они. За взрывчаткой видно. Не победили они нас, понимаешь? Не победили.
1: Болит.
0: Кладет руку на сердце.
2: Здесь вот у меня болит. Положил ведь я вас. Всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев.
1: Зачем так? Все же понятно. Война.
2: Пока война, понятно. А потом, когда мир будет, будет понятно. Что ответить, когда спросят, что же это вы, мужики, мам наших от пуль сберечь не могли?
1: Не надо. Мы Родину защищали. Ее. Не мучь себя.
2: Полежи тут покуда. Я вокруг погляжу. Два патрона, правда, осталось. Но все-таки спокойней с ним.
0: Протягивает пистолет Рите.
1: Погоди. Сюда иди.
0: Достает из кармана бумажку.
1: Помнишь, я на немцев у разъезда наткнулась. Я тогда к маме в город бегала. Сынок у меня там, Игорь, 3 года. Мама очень больна.
2: Не тревожься, Рита. Понял я все.
1: Спасибо тебе.
2: Я сейчас разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.
1: Поцелуй меня.
0: Целует ее в щеку.
1: Колючий. Иди. Завали меня ветками и иди.
0: Он закрывает ее ветками.
1: И обязательно дойди.
2: Вместе дойдем.

слышит выстрел, оборачивается, бежит назад. Берет пистолет из мертвой руки.

0: Что ж ты наделала, девонька? Что ж ты наделала?
1: Собирает вещи, кладет их в шалаш.

0: старшина пробрался к дому в лесу, в котором живут немцы. Идет, крадучись вдоль стены. Вход охраняет немец. Старшина достает нож. Как только постовой доходит до угла, он убивает его ножом. И быстро вбегает в дом. Убивает одного немца из пистолета. Угрожает гранатой. Немцы ложатся на пол. Бросает на пол невзрывающуюся гранату. Берет у убитого автомат. Убивает немца, схватившего автомат. Трое немцев поднимаются с пола. Трое в углу поднимают руки.
1: Ну что, взяли? Взяли, да? Пять девчат, пять девочек было всего-всего пятеро, и не прошли вы, никуда не прошли. Сдохните здесь, все сдохните. Лично каждого убью. Лично. А там пусть судят меня. Пусть судят.
0: В избе работает радио.
2: От советского информбюро.
0: Он начинает его слушать.
2: Вечернее сообщение. В течение 3 июня на фронте ничего существенного не произошло. На некоторых участках фронта происходили бои местного значения.
0: Он ведет впереди себя немцев под дулом автомата.

0: Он оборачивается и сквозь туман видит подоспевшую подмогу. Падает без сил. Наши дни. Те же самые места. Осень. Туристы развели костер. Кто-то моет посуду, кто-то просто так сидит на берегу озера.
1: Снова идет ночь над горами сонными. В дымке костра светят глаза ребят.

0: В эти края, где ледники шумят, в разных краях много друзей встречаю я. Но почему нет среди них тебя?
1: Парень играет на гитаре и поет песню.
0: Буду искать, буду в пути надеяться.
1: Молодые ребята готовят еду на костре.
0: За тобой пройду. Буду искать, мне ведь немного верится, что я тебя в дальних краях найду.
1: Молодой человек принес девушке букет из осенних листьев.
2: Нравится?
3: Очень.
2: Между прочим, эти привидения все еще здесь. Ну.
4: Ага. И так на меня посмотрели, словно мы проникли в их владения.
5: Не иначе клад ищут.
3: Я сейчас пойду и спрошу их прямо, что вы тут делаете?
4: Присоединяюсь. Пойдем обратим их в бегство.
5: Правильно, ибо все это наше, и пусть не мешают нам быть дикарями.
1: Молодой человек в форме военного прикручивает табличку на большой камень. Снимает фуражку. Молодой человек обращается к старшине.
6: Все, батя. Ну вот и ладно, Игорь.
1: К ним подходит девушка.

Она смотрит на них, улыбаясь. Потом замечает табличку с надписью: Елизавета Бричкина, Софья Гюркевич, Евгения Камелькова, Маргарита Осянина, Галина Четвертак. Она кладет букет около таблички. Молча на коленях стоит перед ней. Подбегают ее друзья. Увидев ее, резко останавливаются. Один из молодых людей снимает кепку.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в

Еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

Я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Юрий Бондарев. Последние залпы.
2: В 12 часу ночи капитан Новиков проверял посты. Он шел по высоте в черной осенней тьме. Над головой густо шумели вершины сосен. Острым северным холодом дуло с Карпат, пахло снегом. Редкие ракеты извивались над немецкой передовой. Сносимые ветром догорали за темным полукружьем соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивал и гас неопределенный свет, как будто задувало его. Молчали пулеметы. Новиков не видел в темноте ни орудий, ни часовых, и странное чувство тоски, глухой затерянности в этих мрачных холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз, и всегда ночью в короткие затишья, и объяснялись главным образом тем, что 4 дня назад при взятии Касно батарея Новикова впервые потеряла 9 человек сразу, в том числе командира взвода управления. И Новиков не мог простить себе этого. Он остановился, по звуку голосов угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты.
3: Часовой! Часовой!
4: А? Кто тут?
3: Что это за... Прятки играете?
4: Стой, кто идет!
3: Проснулись. Что там за колготня в землянке?
4: Овчинников, чего это шумит, товарищ капитан? И чего они разоряются?
2: Новиков толкнул дверь в землянку. Среди дыма плавали фиолетовые огни немецких плошек, мутно проступали за столом и на нарах красно-багровые лица солдат. Все говорили разом, нещадно курили. То, что веселье это происходило в 800 метрах от немецкой передовой, и люди, зная это, не сдерживали себя, не удивило Новикова. Удивило то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого нетрезвого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова. Командир первого взвода лейтенант Овчинников с тонким, красивым, самолюбивым ртом встал, покачиваясь, небрежно оттолкнул на бедре тяжелую кобуру пистолета.
5: Так, прекратить галдеж и слушай тост!
6: Есть!
7: Так.
5: За Леночку. А, братцы, пить всем! Это приказ!
8: Побольше таких приказов! Леночка, за вас!
9: За украшение нашей армейской жизни!
5: Ура!
10: Ура!
5: Ура!
11: Цыц, хлопцы! Товарищ капитан!
3: Значит, пыль столбом. Что у вас тут? Свадьба?
7: Да, именно. Здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова. Лейтенант Овчинников, дайте водки капитану.
2: Лена легко и гибко спрыгнула с нар, взяла со стола чей-то стакан, подошла к Новикову и, блестя яркими, чуть прищуренными, улыбающимися глазами, дерзко глядела на него снизу вверх.
3: Вот черт. Смущаюсь, словно школьник. А она и пользуется этим. Пьяна, что ли? Да нет, вроде.
7: Ну что же вы, товарищ капитан, присаживайтесь. А то какая свадьба без начальства?
3: Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор. Прекратить, лейтенант Овчинников. Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать.
12: За что вы, товарищ капитан? Мой день рождения, 26 стукнуло. Легалов, налей комбату.
13: Есть.
12: Ломанем, товарищ капитан, чтоб пыль на всю Европу, а?
13: Ну, товарищ капитан, не побрезгуйте, стало быть. Чистая!
2: Замковый Легалов, солдат пожилой, некрасивый, низкорослый, обросший золотистой щетинкой на худых щеках, считался непьющим. И то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он оттолкнул руку Легалова.
3: Поздравляю.
12: Куда же вы, товарищ капитан?
3: На воздух. Душно здесь.
2: Ну вот,
3: внес холод и раздражение к солдатам, которых люблю всей душой и которые ни в чем не виноваты. Зачем я так грубо обидел их? Обидел теперь, когда от расчетов батареи осталось 20 человек, когда я, напротив, должен быть добрее и ласковее с людьми. Но мне противно. Противно, что санинструктор развращена постоянным мужским вниманием. Это, разумеется, связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она ведь пришла в батарею когда? Месяца два назад, да. После непонятной истории в полку, о которой все знающие штабные писаря помалкивают. Говорят, она набила морду и едва не застрелила адъютанта командира полка. Но я не верю этому, нет. Другие слухи больше похожи на правду. О том, что она особенно близка с разведчиками.
6: Новиков и раньше, видя маленькую точеную фигуру Лены, лучисто-теплый свет глаз, когда она улыбалась, часто слыша ее смех, который был как бы тайно порочен, испытывал болезненные приступы раздражительности. С первых дней пребывания нового санинструктора в батарее был он с ней не стеснителен в выражениях, полунасмешлив, но после, лежа один в своей землянке, он мучился, вспоминая то чувство, какое испытывал, когда ругался, словно не замечая ее, и не находил успокоения. Его стесняло, ему мешала эта женщина в батарее. Ветер гудел в ушах, и в тяжком скрипе сосен слышался Новикову пьяный гул голосов. К сердцу все больше подступала тоска.
3: Как можно вот так бездумно пить спирт и смеяться, когда лишь вчера мы стольких похоронили? Это все равно, что забыть о них, вычеркнуть их из себя. Я не понимаю, не понимаю.
6: Ощупью в стороне от землянки нашел пенек, видел его еще днем. Сел, до боли потер небритые щеки, посмотрел в потемки, туда, где за высотой, в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касна, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина. Второй в батарее взвод, который он, Новиков, особенно берег. Там не взлетали ракеты.
7: Ну, я пошла. Спасибо и спокойной всем ночи.
10: Спокойной ночи, Леночка.
9: Заходите почаще.
4: Куда ж ты, Леночка? Постой.
7: Я стою. Смотрю на ракеты. Видите, у гор?
4: Да, близко. Я провожу.
7: Зачем? Я и сама дойду.
4: Куда?
7: К разведчикам. Они здесь недалеко. Не привыкла я к вашей батарее. Не похожи вы на разведчиков, лейтенант.
4: Не похожи? Хочешь, я ради тебя вон там под пулей встану? Хочешь? Ах, не знаешь ты еще.
7: Ну, этого не надо. Глупость это.
4: Так, да? Все равно не отпущу. Ты наших не знаешь.
7: Уйди. Не справишься ты со мной. Губы у тебя мокрые, лейтенант.
4: Леночка, постой! Ну, пожалуйста!
3: Ну, Овчинников, надо ж так унижаться.
6: Новиков встал и пошел к своему блиндажу. Блиндаж был полуосвещен сонным желтым мерцанием коптилки. Воздух был тепел, плотен, пахло шинелями, лежалой соломой. Дежурный телефонист Гусев, молодой, круглоголовый, прислонясь затылком к стене, спал. Перед ним на снарядном ящике стоял котелок. Из недоеденной пшеной каши торчала деревянная ложка. Возле котелка лежали огрызок обмусоленного чернильного карандаша и измятый листок, вырванный из тетради. Ровные аккуратные строчки были усыпаны хлебными крошками.
14: «Ты меня не ревнуй, потому что у нас тут женщин нет, только одна сестра, да и то больно некрасивая».
3: Больно некрасивая? А ведь и правда красавицей ее не назовешь.
6: Новиков хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко.
2: Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Не раздеваясь, Новиков лег сбоку нар на обычное свое место. Закрыл глаза и будто погрузился в горячий парной воздух, полный разлетающихся искр, в хаос несвязанных людских голосов, и мутно среди них колыхались лица Лены и лейтенанта Овчинникова. Он проснулся от сильного гула, давящего на голову, вскочил, пьяный от сна. Старший сержант Ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую в штанину галифе. Вся землянка была наполнена запахом тола, желтоватой мутью дыма.
3: Что? Позывные? К телефону?
11: Дальнобойная высоту накрыла.
14: Дальнобойная накрыла. Воронки с дом.
11: Воронки с дом. А ты спишь, тютя. Эх ты, Гусев. А ну что там на передовой? Звони, узнай.
14: Слушаюсь.
11: Вроде началось, товарищ капитан. Блиндаж вон ходуном ходит. Да, необычная эта перестрелка, слышите? Не похоже на артналет. Ишь ты, заваруха. По местам! Вылетай к орудию!
3: Отставить. Была команда от резиды?
14: Никак нет.
3: Дайте трубку, Гусев. Связист вы или нет? Вы должны все знать. Резида, резида. Что там, резида? Питания у вас, что ли, нет? Проверяли связь, Гусев?
14: Так точно, товарищ капитан. Было все в порядке.
15: Я резида. Кто у телефона? 6-го к аппарату.
3: Я 6-й. Что случилось?
15: 6-го немедленно к резиде.
3: Понял. Сейчас иду. Ремешков, пойдете со мной.
16: Я?
3: Что вас так удивляет?
16: Ну, у меня же... Нога. По горам ведь, товарищ капитан. Другого бы кого, пока нога-то...
3: Другого? Другого, говорите?
2: Подносчик снарядов Ремешков, парень лет 26, был новым человеком на батарее. Солдат-счастливец, он недавно побывал после тяжелого ранения в 6-месячном отпуске дома на Рязани. И то, что Ремешков робко отказывался идти на передовую, в то время как за неделю от батареи осталось 20 человек старых солдат, а он прибыл в батарею днями, прибыл отъевшийся, раздобревший, со здоровым молочным цветом лица от домашнего хлеба и сала, особенно неприятно было Новикову.
16: Ну так как, товарищ капитан?
3: У нас в батарее приказания два раза не повторяют.
11: Ну чего стоишь? Догоняй капитана.
16: Нога ведь. Жалости нет.
11: Жалости? Вот тютя пшенная. Он еще думает, колган рязанский. Воевать приехал или сало жрать?
2: Командиру орудия Ладье было лет 20. Сильный, светловолосый, он по-особому ладно носил пилотку, сдвигая ее на лоб и на бок. Весь подогнанный, в немецких не по уставу новых сапожках, с немецким тесаком на затянутом всегда ремне, он казался мальчишкой, ради игры носившим военную форму, трофейное оружие.
11: Ну, беги давай, думать потом будешь.
16: Озверели, прямо озверели.
17: А ты лучше бери, землячок, автомат. Да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше-то ведь воевал. Понял или нет?
2: Командир второго орудия, сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, двигая непомерно широкими квадратными плечами, старательно кряхтя наматывал портянку.
17: Оно верно. После теплой печки до жены под боком умирать неохота. Сам небось бы так. А, Ладья?
11: Да я бы и в отпуск не поехал. На кой леший он мне, когда вокруг такое? Ты еще здесь, Ремешков? Давай. Катись колбасой, тютя.
2: Оглушенные грохотом снарядов, рвущихся по всей высоте, они некоторое время стояли в ходе сообщения. Отплевывая хрустевшую на зубах землю, Новиков ощупью нашел холодный телефонный провод, ведущий от орудия на передовую, и, не выпуская его, посмотрел в сторону Касно. Все пространство за высотой, километра на два, было освещено как днем.
11: Пойдете по проводу, Ремешков. Я за вами. Вот, берите провод.
18: Провод?
11: Ложись!
19: Только бы не в орудие, только бы не в орудие.
18: Ударило! По голове ударило! Товарищ капитан, всего ударило!
11: Черт! Ранило, что ли? Где вы тут ползаете?
18: Тут я.
11: Крови нет?
18: Кажется, не задело. Взрывной волной меня.
11: Не взрывной волной, а страхом. Еще до передовой не дошли, а вы... Как воевать будете? Ну, пошли. Берите провод.
2: Новиков пошел вперед, продвигаясь по ходу сообщения к орудиям. В трех шагах от землянки Овчинникова почти натолкнулся на высокую человеческую фигуру.
20: Кто тут? Эй!
11: Свои. Близко подпускаете, часовой парохонька. Автоматом чуть грудь не проткнули. А, и вы тут?
7: Да, и я.
11: Вы же к разведчикам хотели идти?
7: Хотела. А вы откуда знаете?
11: Орудие целое, парохонька?
20: Ось кладет снаряды, як пишет. И кидает, сказывся, чищу фриц треклятый. А орудия дышат. Куда же вы, товарищ капитан?
18: Фрицам зубы. Куда ж еще?
7: Товарищ капитан, подождите.
18: Ну?
7: Я с вами на передовую. Мне нечего здесь делать, видите, что там творится. А я ведь в разведке привыкла к передовой.
11: Привыкли?
19: Знаю я эти ее привычки.
11: Что вы мешаетесь тут, товарищ санинструктор, со своими дамскими штучками? Время только отнимаете.
7: Может быть, солдаты вас любят, товарищ капитан, может быть. А я вас терпеть не могу. Терпеть не могу. Другой бы сказал, да Ремешков здесь.
11: Спасибо. А я думал, что сейчас можно не терпеть только немцев. Пошли, Ремешков.
2: Польский город Касно, окрашенный зловещим огнем, грохотал сотрясаемый эхом. С крыш сыпалась на тротуар черепица. И среди этих звуков возникали новые, визжа нарастая. Новиков и Ремешков упали рядом около какого-то подъезда. Дважды резко, сильно подкинуло их на земле взрывной волной.
18: Побрился я. Зачем я побрился?
11: Что? Что вы там бормочете?
18: Побрился я, побрился. С Днепра примета, перед боем. Побреешься ли, чистое белье наденешь или в баню? У меня дружка так. Под Киевом.
11: Молчите! У меня в батарее будете бриться и в баню ходить. Умрете-то хоть выбритым, а борода растет и у мертвецов. Не видали? Встать! Вперед!
18: Куда идти-то? Так и до передовой не дойдем, товарищ капитан. Со всех сторон бьют. Окружили, может.
11: Окружили, отрезали, обошли. 41-й год вспомнили? Город обстреливают дальнобойные батареи с запада и юга. Обычная обстановка в условиях Карпат. Вперед. И не на полусогнутых, черт дери! За мной! Бегом!
2: Как только Новиков и Ремешков достигли западной окраины города, близкие пожары ослепили их, и оба горлом ощутили неистовый раскаленный ветер. Он как в воронке крутил по всей окраине огромные метели огня и искр пепла. Впереди жарко горели дачные коттеджи на берегу длинного озера. Красный отблеск воды висел в воздухе. Новиков первый вбежал в туман, быстро движущийся над берегом, увидел впереди темнеющий ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. Зазвенели под ногами стреляные автоматные гильзы. Два солдата молча сидели здесь, не шевелясь, курили в рукава.
11: Артиллеристов не видели из артполка?
21: Пехота мы, товарищ капитан. Вон какое дело-то. Патроны носили из боепитания. А артиллеристы там, вон, на высотке.
2: До высоты метров 100 шли по траншее, пригнувшись так, что свинцовой усталостью налилась шея. Над головой звенели, взвизгивали косяки мертвенно светящихся трасс. Брустверы вздрагивали от рвущихся возле снарядов. С хриплой руганью, отряхивая землю с шинелей, солдаты вдруг выныривали головами из траншей, ложась грудью на бруствер, стреляли за озеро.
0: По домику! По домику! Вон они у забора легли!
1: Ленту! Скорее!
2: Человек за пулеметом, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа, отстегнул флягу и стал пить жадными глотками. Подойдя ближе, Новиков увидел черные глаза, горящие из-под прилипших к лбу волос. Это был командир отделения разведки Горбачев.
0: Вы что это тут? Пулеметчиков не хватает? Где командир дивизиона? Здесь?
1: Вовремя вы, товарищ капитан. Ждут вас начальство. Я Алешин здесь. А пулеметчиков тут угробило. Пока суд да дело, дай, думаю, шкуры фрицам посчитаю. Разрешите, а? Ну, пока суд да дело.
2: Новиков, невольно улыбнувшись, чуть видно кивнул головой и прошел в землянку командира дивизиона майора Гулько. В просторной землянке командира дивизиона посреди роскошного лакированного столика, принесенного из города, в полный огонь горело, освещая низкий потолок и лица офицеров, вычищенная трехлинейная лампа. Командир дивизиона, майор Гулько, сидел сутулясь в расстегнутой гимнастерке, без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, молоденького и всегда веселого, без всякого повода. Алешин старательно сдувал пепел с карты, смуглые пятна волнения шли по его чистому лбу, по стройной шее. Говорил он и все оглядывался весело по сторонам, избегая смотреть только на майора, будто опасаясь внезапно и не кстати рассмеяться. Позади Гулько стоял его ординарец Петин, чрезвычайно высокий и огромный белобрысый. Рукава его были засучены до локтей. С мрачно-серьезным видом он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу. Гулько страдал радикулитом.
0: Разрешите, товарищ майор?
13: Новиков, проходите. А на передовую-то не торопитесь, капитан? Тыловые настроения? Французское шампанское распиваете? Трофеи? Или с прекрасными паненками романы крутите? Или санитарочка там у вас?
0: Прибыл по вашему приказанию.
13: Ну, Петин, расходился. Мозолями кожу снимаешь. Хватит. Генук, побереги водку. Что у вас, Алешин? Смешинка в рот попала. Прошу набраться серьезности. Новиков, садитесь к столу. Что смотрите, на шнапс? Нет, вызвал вас не водку пить.
0: Я не просил водки, товарищ майор.
13: Совсем приятно. Консервы, пожалуйста, поковыряйте вилкой. Хорошие датские консервы. Свиные. Но, как ни странно, и нам годятся.
2: Новиков нетерпеливо свел брови, глядя на карту. Он знал странность Гулько. Чем сложнее складывалась обстановка, тем болтливее и вроде бы равнодушнее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. В самые опасные минуты боя Гулько можно было видеть на наблюдательном пункте возле стереотрубы. Подавал команды, сморщив лицо застывшей гримасой неудовольствия, зажав вечную сигарету в зубах и без гимнастерки. Ординарец пуговицу пришивал. В период обороны шлепал по блиндажу в

0: Дело вот какого рода. Тьфу ты, пакость. Солома, а не табак. Смотрите на карту, капитан. Мы прижали немцев к границе Чехословакии. Немцы вовсю жмут на Касна с запада, основательно жмут. Хотят вернуть город. А почему? Смотрите. По горам с танками не пройдешь, естественно. А Касна этот — узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, на вот это шоссе. На север, вдоль озера. Вся Петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в 20 от Касна. Знаете, что тут происходит? Соседние дивизии замкнули в Ривнах немецкую группировку, очень сильную группировку. Много танков и прочая Петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье и Касна в Чехословакию. А там, надо вам сказать, события развернулись грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тиса. 2 дня город Марица блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касна на Марице, соединиться с немецким гарнизоном и на ходу подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада, захватить Касна, узел дорог и помочь прорваться северной группировке. Вот такова обстановочка. Таковы делишки. А вообще, не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, Венгрии. Слышите музыку с запада?
1: Ну вот, за шиворот насыпалось. Просто баня.
0: Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их напрямую наводку вот здесь, на живописном берегу озера. Направление стрельбы – ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас танки 5-го корпуса справа, плюс Ибтаповский полк и гаубичные батареи. Слева чехословаки генерала Свободы воюют вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин, покажите своему комбату место стояния батареи.
1: Слушаюсь.
0: Петин!
2: Я!
0: Горячей воды, бриться!
2: Слушаюсь.
0: Я буду на местности через 1.5 часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность.
3: Черт его возьми со всей его чистоплотностью. Живет как дома. Туалетное зеркало, щеточки, ножички, расчесочки.
4: Разрешите идти?
5: Не дождавшись ответа, Новиков вышел из землянки в траншею. Красный туман мрачно клубился над озером. Лица солдат казались сизо-лиловыми. Пулеметы длинно стреляли за озеро, в пролеты меж ярко горящих домов, где были немцы.
6: Вот черт! Что, товарищ капитан?
7: Да глаза землей засыпало.
5: А... Ремешков понимал, что если бы Новикова ранило, хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера, а надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И от того, что не случилось этого, и теперь обязательно надо было идти, почувствовал Ремешков, как грудь сжала знобящим холодом. Ноги обмякли. Плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной, как горб.
8: Скоро там, Алешин.
1: Готов, товарищ капитан. Идем.
9: Кого тут занесло? Кто тут на карачках ползает?

0: болит.
1: О! Что с вами, Ремешков?
0: Нога. Колено вот разболелось.
1: И на кой прислали вас ко мне? Вы что, воевать приехали или задницу греть возле печки? 6 месяцев торчали дома и ногу не вылечили. А если не вылечили, терпите. Не то терпят. Запомните, я ничего не хочу знать, кроме того, что вы солдат. И перестаньте морщиться. Лучше вещмешок свой скиньте, пуда 2 за спиной носите.
2: Новиков понимал, что говорит жестоко, но не сдерживал себя. Он сам 3 раза после ранения лежал в госпиталях, и там, и потом в части не только не показывал на людях свои страдания, но наоборот, скрывал, стыдился их.
3: А может, вы оставьте его здесь, товарищ капитан? Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой.
1: Он пойдет с нами. И перестаньте стонать, Ремешков. Как не стыдно.
4: Вперед!
5: Эх, взял бы меня майор в ординарцы. Разве таким, как Петин был? Алешин этот все играет, веселость создает. Кому война, кому мать родна. Ну все. Если оглянусь сначала направо, а потом налево, то меня не убьют. И весь мешок за спиной пулями не пробить. Нет, нет, сразу не убьет, ранит только.
2: Ремешков выбежал из траншеи последним. Спотыкаясь о свежие воронки, часто падая, чувствуя ладонями острые, разбросанные по земле осколки, он неуверенно двигался вперед и догнал офицеров лишь возле крайних домов. Прислонясь вещмешком к забору, не мог сказать ни слова, хрипло дышал.
1: Вот что, Ремешков, ночью, 2 часа, вы отправитесь на старую огневую с приказом немедленно снять орудие Овчинникова и в течение ночи занять позицию в районе севернее города, на новой высоте, правее озера. Задача ясна?
0: Так точно.
2: Ночью, ожидая орудия, Новиков сидел на земле вблизи новой позиции батареи. Здесь, в 4 километрах от основного боя и в 200 метрах от немцев, смутное чувство тревоги охватывало его. Казалось, недоставало чего-то ему, что он непоправимо ошибся, однако не мог ясно найти и уловить точные причины того, что беспокоило его. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат, движение тел в темноте. Копали расчеты Алешина. А вокруг стояло неподвижное глухое затишье.
0: Товарищ капитан!
1: Алешин?
0: Я! Ну и темнотища! А в городе-то что делается? Вот это бой!
1: Да, а здесь молчат. Эй, кто курит? Прекратить! Богатенков, что ли, терпеть не может?
0: Черти! Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Бассейн, ванна, ковры. С ума сойдешь! Пойдемте. Рядом тут, внизу.
1: Пустой особняк?
0: Совершенно.
1: Ну, пойдем.
2: Особняк этот, просторный двухэтажный дом, стоял метрах в 150 от высоты в липовом полуоблетевшем парке за железной оградой с массивными железными воротами и парадной калиткой, над которой поблескивали медью оскаленные морды львов. В глубине парка, возле темного дома, гладко блестел заросший кустами бассейн. В густо-черной воде мирно плавали листья, собравшись целыми плотами. А между ними Новиков впервые за много дней увидел острый блеск звезд в черноте неподвижного водоема.
6: «Ненавижу осень. Привык ненавидеть. Эти раскисшие от дождей дороги, грязь. А ведь до войны любил. До войны. Когда это было? Я вообще стал забывать тот довоенный мир, ради которого и ненавижу теперь и осень, и немцев, и самого себя. За тоску по тому миру».
2: Что-то звучно шлепнулось в воду, и звезды у берега закачались, заструились.
0: «Вот чепуховина! Что это? Сейчас посветим».
1: «Бросьте, Алешин, это же обыкновенная лягушка».
0: «Вот дура!»
1: «Дайте фонарь».
4: Надо осмотреть дом.
2: Новиков поднялся по ступеням застекленной террасы. Первый этаж был пуст. В нем нежили, вероятно, больше недели. Пахло пыльными коврами, сладковатой духотой чужого жилья, незнакомой роскоши.
3: Посмотрите только, что наделали! Балбесы! Такую красоту разгромили! Или сами хозяева учинили весь этот беспорядок перед бегством? Отбирали самое ценное, остальное в торопях крушили?
4: Возможно. Тихо. Что это? Вроде голоса наверху.
3: А, тут один разведчик. Старшина Горбачев.
4: Один? Ну-ка посмотрим.
2: Светя фонариком, Новиков по плавно пружинищему ковру лестницы поднялся на второй этаж. Зеленый полумрак дымом стоял в этой с низким потолком комнате, вероятно, спальне. Трое людей были здесь. Двое незнакомых, офицер и солдат, с сопением возились подле шкафов, суетливо выкидывали оттуда шелковое женское белье, выбирая мужское. Набивали им вещмешки, уминали кулаками. Разведчик Горбачев, высокий, гибкий в талии, сидел верхом на кресле, пожевывая сигарету в уголке рта.
7: Барахольщики вы, интенданты, на передовую бы вас.
8: Что тут происходит?
7: Ну вот, интенданты из медсанбата. Подштанники для солдат добывают, да кружева все.
4: Кто приказал? Я спрашиваю, кто приказал?
9: Я. Капитан интендантской службы. А вы кто такой? Что нужно?
4: Я вас спрашиваю, кто приказал рыться здесь? А ну, вытряхивайте из мешков все до последней нитки и марш отсюда! Ко всем чертям!
9: Прошу потише, капитан. Не берите на себя много. Не для себя стараюсь. Для вас же, солдат-офицеров. Для медсамбата белье. Главное, спокойно. Спокойно. Васечкин, бери и пошли.
10: А как же...
9: Бери и пошли.
4: Первую же сволочь, которая с барахлом переступит порог. Назад!
9: С дороги. Не лезь не в свое дело, мальчишка. Ну!
4: Младший лейтенант, отберите у него эту игрушку.
3: А ну отдай наган.
9: Да
3: слышишь?
9: Ты что?
10: Зачем вы, товарищ капитан? Зачем? Не надо так!
9: Наган отдайте! Личное оружие! Не имеете права! Не для себя белье, для медсамбата! Медсамбат разбомбил, и ни черта не понимаешь, молокосос!
4: Горбачев, вывести его!
11: Понято, ну-ка пойдем-ка, давай-ка! Давай!
3: Ну и мордать! Обалдел! Просто обалдел! Вот, игрушку взяли. Куда ее?
4: На стол.
11: Готово, товарищ капитан.
3: Ух ты, смотрите, весь ящик шоколадом набит.
11: Да тут в подвале его штабеля.
3: Чуть по-по-парис. Что это за Парис?
4: Это по-французски, Париж. Немцы жрут французский шоколад. А это Эйфелева башня нарисована. Конструкция инженера Эйфеля. Кажется, 300 метров высоты. А, впрочем, может быть, вру. Забыл.
3: Вкусно.
4: Немцы. По всему видно, что здесь жили немцы, а не поляки. Отдыхали немецкие офицеры. Ясно. Курортный городок. Так ведь, Горбачев?
11: Да шут с ними, товарищ капитан. О, садитесь, закусим, чтоб дома не журились. Здесь продуктов подвал. На год хватит. Товарищ младший лейтенант, вам может винца? Я выпью.
3: Вина? Пожалуйста. За победу.
11: Давайте.
3: Вот лихая фиговина. А крепка.
11: А гляди-ка, половину плитки оттяпал. Ты, парень, давай вон налегай на консервы, что один шоколад жуешь. Разве это закуска?
3: Так привык. Спирт в трамбовле, котелками дули и даже ничем не закусывали. Верно, товарищ капитан? Помните? Ух, и рванули.
4: Помним, помним. Вы здорово тогда пили. Очень здорово и лихо.
2: Новикову нравился этот синеглазый младший лейтенант с веселым лицом, с резкими конопушками на носу. Нравилось, как скрывал он юную свою чистоту наигранной беспечностью бывалого человека. Новиков знал, Алешин никогда не пил котелками спирт. В Трамбовле же, когда разведчики принесли канистру трофейного спирта, он и вовсе пить отказался, сославшись на болевший живот.
4: Ну, пошли. Батарея должна уже прибыть. Горбачев, вы останетесь здесь. Вернутся эти, гоните. Ясно?
7: Слушаюсь.
3: Чтоб все как в аптеке, ясно? А шоколад, пожалуй, пригодится.
7: А карманы не лопнут?
3: Ничего, зашьем.
2: Когда шли к высоте, едва заметно посветлел воздух, проступили среди неба верхушки оголенных лип. Новиков настороженно прислушался.
6: С ума спятил, что ли, Овчинников? Голдят под носом у немцев.
1: Слышите, Алешин, какой базар устроили? Или у вас это?
3: Не может быть!
2: Бегом они поднялись по пологому скату на высоту, и Новиков различил черные пятна орудий, повозок, лошадей, двигающиеся силуэты солдат.
1: Тихо! Что у вас тут? Командир взвода, ко мне!
2: Ругань и голоса стихли, неясные силуэты застыли возле орудий, и к Новикову, шумно дыша, подбежал весь пахнущий горячим здоровым потом лейтенант Овчинников.
1: Вы что, Овчинников, батарею без единого выстрела хотите угробить? Впереди нейтралка, немцы рядом, а вы тут галдеж устроили. За версту слыхать ваших ездовых, вам это не ясно?
12: Ничего не ясно. Ерундовина, мне что, орудие на нейтралке ставить? Не перепутал ремешков, товарищ капитан?
1: Нет, а в чем дело?
12: Минное поле тут немецкое за высотой, вот что. Орудия проскочили, а вот повозку на мину нанесло. Так тебе раз так, лошадь в дребезги, хвоста не найдешь. Повозочного тяжело ранило. Ленка там с ним возится. Значит, мне на нейтралке стоять, без пехоты?
1: Да, без пехоты. Алешин здесь, на высоте, с орудиями. А за высотой на нейтралке вы, Овчинников. Почему я должен повторять приказ?
12: Думал, ошибся, Ремешков.
1: Никто не ошибся. Занимайте позицию и без шума. Раненый там? Пойду посмотрю.
12: Куда вы? На мины! Жизнь осочертела, товарищ капитан! Ленка там и вы еще! Тут саперов вызвать!
1: Саперы вызваны! Только они не разминируют, а минируют!
13: Ложись!
12: Пронюхали, гады!
4: Повозки с боепитанием в укрытие! Батарея как на ладони! Куда разгружаете? Неужели сами не видите?
14: Товарищ капитан! Немцы-то совсем рядом, целоваться можно. Мы же этого не знали.
4: Марш!
6: Засечь батарею еще до боя. Этого только не хватало.
2: Вокруг, озаренные ракетами, на рысях мчались мимо Новикова повозки, вслед им хлестали огненные струи пулеметных очередей. Беспрерывно освещаемая высота опустела и точно вымерла сразу. И вдруг пулеметы внезапно смолкли. Скоро сникли и ракеты. Темнота упала на высоту.
4: Младший лейтенант Алешин.
3: Здесь я. Вот джаз устроили. Два пулемета я засек. Под самым носом стоят. Дать по ним огонь.
4: Не говорите чепухи. Значит так. Батарею не демаскировать. Окапываться в полнейшей тишине. Ночь впереди. Закурение под суд. Все ясно, Алешин?
3: Так точно, товарищ капитан.
4: Раненые есть?
3: Нет, только один повозочный. Сужиков. На мину нарвался. Лена с ним.
4: Знаю. Я сейчас туда. За меня остаетесь.
3: Слушаюсь. А это, товарищ капитан, возьмите Леночки. Она, небось, любит шоколад. Подкрепиться. А то плитки эти понатыканы в карманах. Плюнуть негде.
4: Давайте.
2: То, что Алешин смутился, сказав «Леночке», было Новикову неприятно. Он не хотел, чтобы этот чистый мальчик, напускавший на себя взрослость, попал под колдовство этой обманчиво непорочной Лены, знающей все, что можно только познать на войне, в вечном окружении огрубевших от военных неудобств мужчин. Спускаясь по высоте в сторону нейтральной полосы, Новиков смотрел под ноги, стараясь угадать, где начиналось неизвестное минное поле. Справа от себя, возле кустов, он заметил разбитую без передних колес повозку и рядом круп убитой лошади.
15: Кто там? Осторожней.
1: как вы тут?
13: Товарищ капитан!
15: Ну вот. Перевязка готова. Осталось наложить бинт. А скоро придет повозка. И мы в медсанбат. Медсанбат. Чуть-чуть, еще немножко. Миленький. Несколько минуточек.
4: Сильно его.
15: Зачем вы еще здесь? Одного мало, да?
4: Сужиков, что же это ты, а? В конце войны. С Киева ведь вместе шли.
13: Случайно. Разве знал? Вот обидно. Ну так обидно. Всю войну прошел, ни разу не раненый.
15: Не надо, Сужиков, не надо, милый. Вы будете жить. Будете жить. Боль пройдет. Еще немножко.
4: Не надо его успокаивать. Он все понимает. Прощай, Сужиков. Я тебя не забуду.
13: Спасибо, товарищ капитан.
6: Вот и еще один. Война для него кончилась раньше, чем должна была кончиться. Как это несправедливо.
2: Минут через 10 прибыла санитарная повозка из медсанбата, и Сужикова увезли. Они стояли рядом, Новиков и Лена. Молчали. Неожиданно она повернулась к нему, и так близко заблестели ее глаза.
15: Я бы одна отправила его. Зачем пришли? Хотите геройски погибнуть на мине? Кто вас звал? Это мое дело.
4: Это мой солдат. Идемте к Овчинникову. Только осторожнее, не петляйте по минам. Шагайте рядом со мной. У меня, кажется, больше опыта. Кстати, вам шоколад от Алешина.
15: Какой шоколад? Что это вы? Здесь не детский сад.
4: Стойте! Куда побежали? Я сказал вам, идите рядом со мной. Не доставало мне еще одного раненого. И шоколад возьмите. Человек для вас старался.
2: Два орудия батареи, взвод лейтенанта Овчинникова, были выдвинуты в сторону ничьей земли на 200 метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина. Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании. Команды отдавались шепотом, люди двигались, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами. При холодных порывах ветра, налетавшего с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении, звон пустых гильз, по которым, видимо, ходили они в своих окопах. Казалось, слышно было, как немцам-пулеметчикам продергивалась железная лента. Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели.
16: А ну, шевелись, шевелись! Легалов, вы чего? Я вас спрашиваю, Легалов, жинку вспомнили? Ну чего размечтались? Жить надоело?
17: Передохну я, товарищ лейтенант, маленько. Ой, есть в животе после немецких консервов. Я маленько.
18: Врет, хрен его расчеши. Не слушайте его. Графиню он польскую вспомнил, любовницу. Тут в замке одно. Як на марше зашли напиться в замок, бачим, графиня. Руки белые в кольцах, шмяк на колени перед Легаловым. И я такая-сякая капиталистка, туда-сюда от любви умираю. Возьмите в жены с советской солдаткой, умираю от сердца.
17: Отцепись, прохонько, знобит меня, товарищ лейтенант. Ой, разрешите отлучиться.
18: Эх ты, понос. Насовсем убьет, гляди. Графиню сиротой оставишь. Залезешь, герой, в кусты демаскировать.
17: Зачем так-то? Разве ж я виноват? Обижаешь ты меня? Легче тебе от этого. Эх, я по-быстрому. Ну чего прилип к человеку? Изводишь дружка ни с того ни с сего. Наводчик ты парохонько, что надо, но язык у тебя болтает, а голова не соображает.
19: Верно, животом у него неладно, товарищ лейтенант. Это бывает.
12: У плохого солдата, Сапрыкин, перед боем всегда понос.
19: До рассвета не окопаемся, нам крышка тут.
12: До всех дошло? Брось-ка, пожалуй, мне лопату.
17: Это дело. Тут недалеко чехи, соседи наши окапываются. Ребята хорошие. Давеча с одним разговаривал. Партизаны, говорит, восстание в Чехословакии подняли. Наших ждут. Веселое время идет, ребятки. А ну, нажимай пот и не жалей, все окупится.
20: Это что, для агитации, парторг? Или так, для приподнятия духа?
17: Мне тебя агитировать дороже плюнуть. Орудийный банник ты. У тебя свой ум есть. Раскидывай да уши востри, куда полагается. Не ошибешься без агитации.
12: За лопаты нажимай. Душу из всех вон. Разговоры прекратить. Что это? Никак идет кто-то.
17: Двое идут. И по минному полю. Может, чехи? Ха. Вот славяне.
20: Да не, это же комбат с инструктором, бачите?
2: То, что Лена была не одна, не понравилось Овчинникову, хотя он точно знал, что между ней и Новиковым не было той приятной с большим намерением игры, которую легко и, казалось, удачливо начал он сам, истосковавшийся по женской любви.
21: Леночка, спасибо, что пришли. Дайте руку, упасть можно.
4: Связь с ладьей проложил?
21: Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена. Всем продолжать работать.
2: Новиков не удивился, что сам Овчинников вместе с расчетом копал огневую. Он хорошо знал самолюбивого лейтенанта. Тот не мог сидеть и ждать. Окапывался всегда первым. Первым докладывал о готовности огня.
21: Вот, прошу сюда. Покурим?
4: Пожалуй. К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтобы тебя в упор не было видно.
21: Знаю.
15: Скажите, разве в дивизионе не знали, что здесь минное поле? Дайте папиросу. Заснули, товарищ лейтенант?
21: Разведчики научили. Не идет курить вам. Я лично курящих девушек не уважаю. Духи, одеколон — другое дело. Для вас обещаю. После первого боя.
15: Спасибо. У меня есть прекрасные французские духи. Разведчики уже подарили. Но лучше бы вместо них побольше соломы в блиндаж. Разрешите, сейчас же пойду и распоряжусь, товарищ лейтенант. Зачем ждать?
21: Чего это она? Хитрый, скажи, орешек. Эх, жена была бы королева в постели. Хороша, капитан, а?
4: Вот что. Запомни, Овчинников. Твои орудия примут первый удар. Шоссе на твою ответственность. Но рассчитывай на круговой сектор обстрела.
21: Знаю.
4: Минные поля саперы разминировать не будут. Наоборот, они минируют котловину перед твоими орудиями. Так что вокруг тебя везде мины. И наши, и немецкие. Если немцы двинут на тебя, они застрянут на этих полях, ясно?
21: Знаю. Ловушка, значит.
4: Да какая ловушка? Просто воюем на нейтральной полосе. Пусть твои связисты свяжутся с саперами, а те отметят проход к высоте в минных полях.
21: Знаю.
2: Это хмурое «знаю» говорилось Овчинниковым из тяжелого самолюбия. Говорилось потому, что Новиков по годам был гораздо моложе его и, казалось, жизненно неопытнее. И лишь стечением обстоятельств, невезением, объяснял Овчинников то, что не он, Овчинников, лейтенант в 26 лет, а слишком молодой Новиков командовал батареей.
4: Что знаю? Знать мало. Действуй. И немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо. Желаю увидеть тебя живым.
2: Новиков встал, откинул висевшую над входом плащ-палатку. Звездная, неестественно тихая ночь со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав, влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.
0: Молчат и ждут. У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится? В Венгрии второй украинский вышел на Тису. В Югославии наши танки на окраине Белграда. Скоро конец.
21: Нет.
2: Этот ответ был ложью. Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны и, порой задумываясь, испытывал смутное чувство растерянности, беспокойства. Казалось, не сделал он на войне нечто главное, что сделали другие.
21: Нет, не думал.
0: Ну и дурак. Ладно, пошел.
2: В ходе сообщения, не отрытым еще полностью, Новиков столкнулся с Парахонько. Тот, взмокший, в телогрейке, надетой на голое тело, нес на спине ворох соломы, стянутый в узел плащ-палаткой.
5: Вы че не вы приказали, товарищ капитан, или разведка?
4: Приказ отдал я. Пора научиться жить на войне с относительным удобством. Скоро будем спать на чистых простынях, Парахонько. Я вам обещаю.
2: Парахонько вдруг понимающе оглянулся в темноту, поглотившую комбата. Первым признаком надвигавшегося боя, он знал это, была странная спокойная веселость Новикова. Стояла полная предрассветная тишина. Немцы молчали. За полчаса до рассвета Овчинникова разбудили и доложили, что все готово. Огневая отрыта в полный профиль, к высоте проложена связь, выставлены часовые. В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, щурились на свет. На снарядном ящике стояли, дымясь, котелки, мясные консервы, огромная бутыль красного вина. Телефонист Гусев, наклоняя стриженную голову, ел, обжигая седую на ложку, горячую пшеную кашу. Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящики.
17: Поужинайте, товарищ лейтенант. С вином. Капитан Новиков прислал. Садитесь, ребятки.
21: Есть не хочу, а вина, пожалуй, выпью.
17: Фу, дьявол, дрянь какая. Повидло прислал.
21: Что у второго, Гусев? Ладья на связь выходил?
22: Так точно, товарищ лейтенант.
21: Ну?
22: Доложил, что у них все в порядке. Расчет в полной боевой готовности. Музыку слушают.
21: Какая там еще музыка? Ладно, послушаем и мы. Лена где? У орудия?
2: И не ожидая ответа, Овчинников встал, застегнул шинель на сильной, плотно слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре и вышел из блиндажа. Был тот кристально тихий час ночи, когда переместились звезды в позеленевшем небе. Прозрачно поредел воздух над безмолвной землей, и особой острой зябкостью влажного рассвета несло от темной травы на бруствере, от стен ходов сообщения, от мокро блестевших лопат в ровике. Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию. На станине неясно чернел силуэт часового. По неуклюжей позе узнал Легалова. На коленях железом отсвечивал автомат. Рядом на снарядном ящике сидела Лена в накинутой на плечи плащ-палатке.
17: Не женское это дело, война. Какое там? Мужчину убьют, это туда-сюда, его дело. А женщина, у ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь, Елизавета. Тоже, извиняюсь, фыркальщица. Студентка. Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А вот разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу. 200 бы раз вместо нее согласился воевать.
19: Ох, а вы откуда сами-то? Учились где? Школьница, небось?
15: Я из Ленинграда.
19: Ух ты!
15: Училась в медицинском институте. Вы сказали фыркальщица?
19: Ага.
15: А что это значит?
19: Эй, да такая, чуть что, фырк. И пошла. Я не говорю про вас. А родители как у вас?
15: Я одна. Нет. Нет, лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам. Потом увидела сама. Нет, с ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз. И навсегда. Иначе нельзя жить.
8: Легалов!
19: Товарищ лейтенант!
21: Идите, отдыхайте. Я побуду здесь.
19: Слушаюсь.
21: Леночка, мне поговорить с вами необходимо. Покурим, что ли? В рукав.
15: Не курю, Овчинников.
21: Так. Значит, мило шутили надо мной. Что ж, очень приятно, можно сказать. Может, перед комбатом форсили?
15: Ничего не слышите? Музыка. Там, за озером.
21: Да ничего особенного. Немцы патефон слушают.
15: В такой час, когда самый крепкий сон. В районе Ривен уже четвертые сутки идет бой.
21: Это и правда скверно. Да что вы, Леночка, обыкновенная обстановка. Вам-то что за забота? Серьезно, обещаю вам, прекрасные духи достану. Встречались, не брал. А вот эту штучку взял. Дамский вальтер. Хороша игрушка? Немка какая-нибудь носила. Ею и себя-то, наверное, убить невозможно. Хотите, подарю?
15: Ну-ка, покажите.
2: Лена легко скинула плащ-палатку, чтобы не сковывало движение, и будто разделась перед ним. И нетерпеливой дрожью отозвалась в нем мысль о том, что она хорошо знала то, чего не знали другие женщины. Что она холодна и недоступна из-за его нерешительности.
15: Да, это действительно игрушка. Блестящая такая. С перламутровой рукояткой. Красиво. Но бесполезно.
21: Как гвоздь вошли в сердце, Леночка. Клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам. Никому.
15: Пустите
21: не меня. Дам. Леночка.
15: Пустите меня.
21: Леночка.
15: Прочь. Дурак. Глупец, убирайся к черту. Иначе я не знаю, что сделаю.
21: Еще. Удар, еще. Сильнее ударь.
15: Да, ударю.
19: Товарищ лейтенант, так, телефон у вас. Немедленно.
21: Кто еще там? Легалов? Подсматривали?
19: Я
21: спрашиваю, подсматривали?
19: Да никак нет, товарищ лейтенант, живот у меня. По своей нужде вышел, тут комбат вас к телефону, а я на пост встану.
21: Ладно. А ты можешь идти спать к разведчикам. Иди, мы им в подметки не годимся. Покажи им класс.
2: Щупающими, осторожными шагами Овчинников двинулся к Ровику, вошел в душный, наполненный храпом блиндаж. Телефонист Гусев сидел в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала у него на коленях. Овчинников схватил ее, не остывший еще от возбуждения.
21: Второе телефона!
9: Почему не докладываете о проходе, Овчинников? С саперами связался? Что молчишь?
21: За мою жизнь беспокоитесь, товарищ капитан. Я приказ выполняю. Отсюда драпать не собираюсь. За меня не беспокойтесь. Именно за меня.
9: Если прохода не будет, отдам под суд. Именно за тебя я не беспокоюсь.
21: А куда угодно. Хоть под суд, хоть к дьяволу.
2: Овчинников сидел на нарах, у скалицы и с вислым носом, расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав тонкие губы, был похож на взъерошенную хищную птицу.
19: Да тут чего порох рассыпать. Ложитесь, товарищ лейтенант. Я к саперам схожу. Потопаю потихоньку.
2: Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклонясь в углу над снарядным ящиком, он приклеивал к сильно потертому, помятому партбилету отставшую фотокарточку. Крупное лицо, мягкое, задумчиво домашнее. Слегка серебрились виски при слабом свете плошки.
19: Вот наказание, скажи на милость. От кривицы только. От сырости или от поту. В какой карман класть? Заверну-ка его, пожалуй, в шелковую тряпочку. От немецкого пороха достал. Так. Ага. И в карман. Ну, пошел я, товарищ лейтенант.
21: Угу.
19: А вам бы отдохнуть.
21: Да уж, в самый раз.
19: Все перемелется.
21: Спокойной ночи, Сапрыкин.
2: В 16:00 на огневую Новикову приехал майор Гулько. Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию, затем, звеня шпорами, прошелся перед орудиями, в раздумье постоял на высоте, вглядываясь в озеро слева от нейтральной полосы, где в 200 метрах от немцев были поставлены на позицию орудия Овчинникова.
17: Да, позиция дурная. Орудие как на ладони. Но лучше нет. Как полагаете, капитан Новиков?
1: Я полагаю, что немцы рядом. Я приказал разговаривать шепотом. Вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговаривайте громко, как на свадьбе. Пулеметы уже пристреляли позицию.
17: Взводу Алешина отдайте приказ отдохнуть по-человечески. Пока спокойно. Вот в этой самой респектабельной вилле заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье.
1: Я уже отдал приказ. Прошу вас, обняк.
2: В их распоряжении было несколько часов. Сколько, они не знали. Офицерам не спалось. Сидели на втором этаже особняка, плотно задернув шторы. Из тонких хрустальных рюмок пили пахучий французский коньяк, много курили, мало закусывали и не пьянели. Дым слоями шевелился над зеленым абажуром керосиновой лампы. Тепло было. На мягких диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты. В кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал связист Колокольчиков, сладко чмокая губами.
8: А ты к колодцу сходи. К колодцу.
17: Бывает же, а, товарищ капитан. В госпитале 2 месяца лежал. Бомбежки снились. Здесь на передовой полынь, степь на зорьке, лампочки в забое. Проснешься, будто гудок на шахту. А к Колокольчику вон колодцы привязались.
1: Ложитесь, Богатенков. Не теряйте ни минуты.
17: Ага. Вы видели эти книги? Разгул цинизма в степени N плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил, фотографии России, книга для немецких офицеров. Петин! Эту сволочь в уборную, в сортир!
10: Куда ее, товарищ майор? Не бумага, наждак.
17: Я, с позволения сказать, инженер. Всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия. И отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах. Распятие на деревьях. Пепел городов. Двуногое подобие человека с иступленной жаждой уничтожения, садизма, возведенного в идеал. А вы что так смотрите, Новиков?
1: Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами.
17: О, если бы каждый в мире знал эти прописные истины.
4: Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому. От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча.
17: Вон как. Весьма любопытно. А вы, младший лейтенант Алешин, что вы полагаете, м?
4: Он непосредственно подчиняется мне. Значит, согласен со мной. Россия. Я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете, Витя, что такое Россия?
2: От того, что он назвал младшего лейтенанта по имени, Алешин посмотрел влюбленно на лицо Новикова с щербинкой возле левой брови. И тотчас Гулько заинтересованно взглянул в серые мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого полумальчика.
17: Что же? Выкладывайте, что есть, по-вашему, Россия?
7: Да России не достанешь. За Польшу она. Эх, километры.
8: Ты к колодцу иди. К колодцу. Вода холодная.
4: Слышите? Этому мальчику снятся колодцы в конце войны. Вот она, Россия.
17: Слушайте, Новиков, вообще сколько вам лет? Кто вы такой до войны? Школьник, студент?
4: Какое это имеет значение? Если вас интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона.
17: Ну, время истекло. Мне пора. Петин, лошадей!
11: Слушаюсь.
17: Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надейтесь.
4: Не надеюсь, товарищ майор.
17: В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились. А у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру. Простите за философию. Война кончится. Все у вас впереди. Если, конечно, останетесь живы. Если останетесь...
2: Слова майора вызвали в душе Новикова беспокойство, досаду. Никто прежде не напоминал ему о его молодости, которую он скрывал как слабость и который стеснялся здесь, на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека, и давно уже свыкся с этим.
4: Что это? Откуда тряпки? Что за вещмешок?
3: А это того, из медсамбата. Мордача.
4: Да. Что ж, и на войне есть добро, добро и зло. Вы не изучали философию, Витя?
3: Ну и везет вам, товарищ капитан. Просто чертовски везет.
4: Почему везет? Это так кажется, Витя. Не гасите свет.
2: Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрылся шинелью. Алешин отодвинул кресло, с наслаждением потянулся и тоже лег на свободную тахту.
3: Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливец, вам везет. Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием, вас в академию, а я... Черт. А я просто черт знает что, товарищ капитан. Серьезно, орден Красной Звезды получил, а вот медаль за отвагу никак. А для меня самое дорогое из всех орденов – солдатская медаль за отвагу. Серьезно, вы не смейтесь.
4: Да будете и медаль. Это не так сложно. Вас кто-нибудь ждет?
3: М?
4: Ну, мать, сестра, невеста.
3: Мама и Вика. Ее звать Виктория.
4: Очень хорошо. Скучаете по России, Витя?
3: Еще бы.
2: За туманными равнинами Польши оставалась позади, в далеком пространстве, Россия. как бы овеянные каким-то чувством радостной боли, которая никогда не проходила.
11: Товарищ капитан, просыпайтесь, товарищ капитан!
4: А? Что такое? Ремешков?
11: К орудиям, товарищ капитан! Началось! Света не видать!
4: Где Алешин? Где все? Почему сразу не разбудили?
11: Младший лейтенант сказал, сам выяснит. Пока не будить. Все у орудий.
4: Эти мне сосунки. Командовать начали.
2: Новиков быстро шел, почти бежал по главной аллее к воротам. Смотрел сквозь ветви на высоту. Лиловый дым, не рассеиваясь в сыром воздухе, висел над багровой гладью водоема. Трассы танковых болванок пролетали над ней. Частые вспышки мин покрывали скаты.
6: Ну вот и началось. Началось.
2: Странная мысль о том, что началось слишком рано, что не успел он что-то доделать, продумать, скользнула в его сознании, но он никак не мог вспомнить, что именно. Когда по рыжей траве, облитой из-за спины зарей, Новиков взбегал по скату, справа взвизгнула светящаяся струя пулеметной очереди. Пролетела перед грудью. Новиков, удивленный, посмотрел и сразу увидел далеко правее ущелья, в красных полосах соснового леса, черные тела трех танков, будто горевших в золотистом дыму.
4: Что они, из ущелья вышли?
11: Ну и палят, черти! Вы бы, товарищ капитан, пригнулись хотя бы!
4: А вы, Ремешков, опять с землей целуетесь? И опять на вас этот дурацкий мешок. Встать! И за мной!
2: Ремешков вскочил. Оскальзываясь по мокрой траве, бросился за Новиковым на вершину высоты. Здесь, на открытом месте, он чувствовал свое тело чудовищно огромным и пришел в себя только на огневой позиции. Сел прямо на землю, как сквозь пелену, различая лица людей, станины орудий, а между станин открытые в ящиках снаряды.
4: Если в другой раз будете по-глупому заботиться обо мне, я вам этого не прощу, Алешин.
3: Простите, товарищ капитан, но вы так редко спите.
13: Товарищ капитан, Овчинников у телефона, ждет команды.
4: Передать орудиям. Приготовиться, но огня не открывать.
2: Слегка пригибаясь в ходе сообщения, Новиков спрыгнул в ровик наблюдательного пункта. Все, кто был в ровике, невыспавшиеся с помятыми лицами разведчики и связисты, сидели на корточках вокруг толстого бумажного немецкого мешка, доставали оттуда галеты, сонно жевали и посмеивались. Увидев Новикова, заторопились, стали отряхивать крошки с шинелей. Командир отделения разведки старшина Горбачев, блестя черно-золотистыми глазами, подбрасывал на ладони великолепный финский нож. Видимо, только что показывал мастерство каспийского рыбака. Положив на ящик руку, быстро втыкал финку между раздвинутых пальцев. Он приветливо улыбнулся Новикову, как бы одними густыми ресницами, и толкнул плечом Богатенкова, который сидел по-турецки на бруствере спиной к Новикову.
14: Кончай дурачиться!
23: Меня Горбачев ни одна пуля не возьмет. Я шахтер. Меня земля защищает. Это ты рыбачок. Так тебе вода, мать родна. Всю войну на передовой в конце не убьет. Понял?
14: А ну слазь, говорю! Капитан пришел, слышь, шахтер! Смотрите, что фрицы делают. Крепкую заваривают кашу. Пожрать не дали. Тут еще пехота чехословацкая подошла, товарищ капитан. Впереди нас окапываются. Видели?
4: Цирк устроили. Ножички. Лихачество. Так... Богатенков, вы что, судьбу испытываете? А ну вниз! Еще увижу обоих под арест.
23: Ой, товарищ капитан, да тут разговор всякий. Товарищ капитан, разрешите к орудию, товарищ капитан.
4: Идите.
14: Как сиганул! Напугали вы его пуще немцев. Ой, товарищ капитан, тут Овчинников пулеметик забыл. Как же это? Переправить бы надо.
4: По местам! Где стереотруба?
13: Здесь, товарищ капитан.
4: Ага.
6: Немецкие противотанковые пушки в кустах на том берегу, метрах в 200 от позиции Овчинникова. и бьют они вправо от высоты, по танкам пятого корпуса, о котором говорил Гулько. Но наши танки им не отвечают, а нацелены в сторону леса. Значит, опасность там?
2: Новиков вспомнил, что именно из этого соснового леса его давеча обстреляли танки. И сейчас, левее леса, из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков, длинных тупорылых грузовиков, лилово сверкающих стеклами легковых машин, бронетранспортеров, людей.
6: То, что левая колонна, прикрытая стеной танков, движется из ущелья по шоссе, это понятно. Им надо навести переправу, прорваться в Чехословакию. Но почему правая колонна скатывается из ущелья прямо к лесу, в направлении восточной окраины города, подходы к которому заняты нашими танками и артиллерией?
2: Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касну. Немцы атаковали и там.
6: Очевидно, немцы снова пытаются взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части вырвавшейся из окружения в Ривнах группировки на севере, к границе Чехословакии. Да.
1: Приготовиться! Овчинникова к телефону!
23: Ага, дело запахло жареным. Кончай ночевать!
12: Овчинников, ответьте! Овчинников!
1: Колокольчиков, быстрее, связь!
12: Не отвечает товарищ капитан. Связь порвана, перебили. Я сейчас, по связи.
1: Вон там, идут по связи от Овчинникова, видите? В поле. Давайте навстречу по линии. Чего ждете?
23: Разрешите мне, товарищ капитан. Как на ладони вижу. Я и пулеметик забытый захвачу, а? Оставайся у аппарат, парнишка. Куда он в мины полезет? Я здесь все как свои пять пальцев.
1: Ну хорошо, Горбачев. И возьмите с собой Ремешкова.
23: И Ремешкова прихватим.
2: Колокольчиков как будто ноги сломались под ним. Сел на дно ровика около аппарата. С ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было, он только что в одну секунду мысленно пережил весь путь от высоты до орудия Овчинникова.
6: Почему Овчинников медлит? Пора. Если передние немецкие танки увязнут в перестрелке, тут и я открою огонь с высоты вторым взводом Алешина. Во фланг им, сбоку. Давай же, Овчинников, огонь! Вот что сейчас необходимо.
16: Начал! Овчинников начал, товарищ капитан!
1: Хорошо.
16: И соседи справа начали, и тапуски, и батареи, слышите?
6: Теперь только беглый огонь, только беглый. Ни секунды промедления, ни секунды. Давай, Овчинников.
16: Товарищ капитан, начинать!
2: Новиков чувствовал сладкие привычные уколы в горле, знакомые возбуждения начавшегося боя. Он услышал голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил. Колонна, катившаяся по шоссе темной массой на орудие Овчинникова, замедлила движение. Прикрывавшие ее танки с прерывистым ревом круто развернулись, съехали на целину и, покачиваясь тяжело и рыхло, все увеличивая скорость, поползли к голове колонны. Там, обволакиваясь нефтяным дымом, горели три головных танка. Изгибаясь змейками, пульсировал в этой черноте огонь. С чугунным гулом ползущие по целине танки, очевидно, издали засекли орудие Овчинникова. Высокие столбы земли выросли вокруг позиций. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле, длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетали оттуда.
6: «Так, Овчинников, молодец! Давай!»
2: Две приземистые, глинцевито-желтые легковые машины, что двигались в центре колонны под прикрытием четырех бронетранспортеров, ярко и розово сверкнув стеклами, плоскими жуками расползлись по шоссе, повернули на всей скорости назад, запрыгали на рытвинах, мчась по полю в сторону соснового урочища, к ущелью, откуда все вытекала колонна.

0: Наводить точнее! Точнее! Куда к дьяволу стреляете?
1: Выпрыгнув из окопа наблюдательного пункта, Новиков побежал к огневой позиции. Там он увидел снующего возле орудия Алешина, напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова, широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова. Орудие откатывалось после выстрелов, брусья выбивало из-под сошняков.
0: «Стой! Младший лейтенант Алешин! Бегом ко второму орудию! Быть там! Самому следить за наводкой! А ну, панорама, Степанов! Быстро!»
1: Новиков сам приник к наглазнику. Выхватил показавшийся в дыму бок танка, сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие и коротко нажал ручной спуск. Пот сразу облил лицо, ожег глаза.
0: Вот черт! Выше, чуть выше. Так, еще раз. Огонь!
1: Тонкая молния ударила в тело танка, искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек. Скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще торопливо повел прицел, выхватил в просвете дыма живое шевелящееся туловище другого танка, нажал спуск. Трасса до сине раскаленной проволокой выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте, и тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки, желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита, и оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в 4 метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что снаряд этот не убил его, Новиков глянул на расчет.
2: «Все целы. Поди разбери тут».
0: «Богатенков! Что стоите? На коленях заряжать! На коленях!»
1: Новиков снова припал к прицелу, скрипнув зубами. Сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула.
2: «Он или я? Он или я? Не может быть, чтобы он. Он или...»
1: На Новикова дохнуло волной тола, но он не пошевелился, не оторвался от наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало. Ничего не было, кроме этого танка, этого немца в нем, зорко быстрыми движениями крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие.
2: «Он или я? Он или я?»
1: Немецкий танк, ослепляя, полыхнул двойным оскалом пламени. Одновременно с ним Новиков выстрелил 2 раза подряд. Смутно унеслись вниз 2 трассы, фиолетово блеснули в дыму, и Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся.
3: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!»
1: Чем-то огромным, душным накрыло, придавило задергавшееся орудие. Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет. Люди лежали в дыму между станинами лицом вниз.
2: «Неужели прямое попадание?»
0: «Богатенков!»
1: Темная, неподвижная фигура, прижатая спиной к брустверу, выплыла из дыма в метре от Новикова. Богатенков, приоткрыв глаза, особенно ясные, карие, изумленные чему-то, словно не веря, прислушивался к самому себе. Не ответив на зов Новикова, он медленно отвел руку от снаряда, лежащего у него на коленях. Потом, недоверчиво наклоняя голову, пощупал живот и слабо развел пальцы.
4: «Напрасно. Это меня».
1: И с тем же изумленным лицом будто прислушиваясь к тому, что уже не могли слышать другие.

0: повалился на бок, успокоенный и твердо прижался щекой к земле, что-то беззвучно шепча ей. Снаряд скатился по ногам от последнего его движения, ударил по сапогам Новикова, выведя его из оцепенения.
1: «Что это? Я не заметил, как его ранило. Это он звал меня, товарищ капитан. Это был его голос. Как это могло убить его, а не кого-нибудь другого, кто сделал меньше, чем он?»
0: И странно было, что нет уже живого дыхания, спокойной силы, смуглой красоты Богатенкова. А то, что называлось Богатенковым, было теперь не им. Что-то непонятное, чужое, тихое лежало возле бруствера, прижимаясь к земле.
1: Зачем он стоял в рост? Зачем? Верил, что его не убьют?
2: Перевязку! Быстро! К орудию! Степанов, заряжай!
3: Слушаюсь.
0: Солдаты, поднявшие было головы, опять приникли к земле. Мины рассыпались вокруг огневой. Но сейчас же вскочили, увидев, что Новиков стоял не пригибаясь. Знал, так надо. Наводчик Степанов, вздрогнув широким конопатым лицом доброго деревенского парня, растерянно озирался на тихо застывшего в неудобной позе Богатенкова.
3: Насмерть.
0: Схватил снаряд и ожесточенно втолкнул его в казенник.
2: Товарищ капитан, Ванюши по нас бьют. Это они.
1: Товарищ капитан, это был его голос. Богатенкова. Что он хотел мне сказать?
0: Новиков, стискивая зубы, искал панорамой то место, откуда с железным скрипом взметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел прямо оттуда, из колонны, шестиствольные минометы обрушивали огонь на высоту и на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова.
2: «Осколочными! По колонне!»
0: Он выпустил более 50 снарядов. Там закрутился смерч. Разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов. Несколько грузовых машин, дымясь брезентом, неуклюже разворачивались на обочине.
2: «Снаряды, скорее! Снаряды!»
0: И вдруг Новиков услышал, как в той стороне, где были орудия Овчинникова, ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над мглой.
1: Что это? Неужели Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудия? Не может быть, чтобы он сделал это.
0: Но не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбило орудия, он вдруг уловил в сумеречном дыму возле позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и как пьяный обернулся. Нетерпеливый, черный, страшный.
2: «Снаряд! Заряжай! Скорее!»
3: «Товарищ капитан, снаряды! Снаряды кончились! К передку расчет послал Зинзе, и заодно Богатенкова взяли!»
4: «Кой дьявол помогут передки! Там 20 снарядов! Во взвод боепитания! Передайте мой приказ! Все снаряды, что есть, сюда!
2: Немедленно! Подождите!»
4: А?
2: «Вода! Вода есть у вас?»
3: «А, есть, теплая только, вот. Разрешите закурить на дорожку?»
2: «Давай».
0: Степанов, вмиг обмякший, налитый усталостью, с красными от недавнего напряжения глазами, сел прямо на закопченные гильзы среди станин, одубелыми пальцами начал сворачивать самокрутку. Однако свернуть не смог, пальцы не гнулись. В этот миг танковые снаряды вздыбили бруствер, и Степанов просыпал табак, беспокойно глядя на озеро, буйно взлохмаченное фонтанами мин.
3: Пойду я. Черт с ним, с куревом. Эх, рыбы-то попортили, ужас.
1: Так что же у Овчинникова? Были взрывы. Он подорвал орудие? Там танки. Но люди, как с людьми там. Не верю, что погибли все. Где Горбачев? Где Ремешков?
5: Товарищ капитан, к телефону.
4: Овчинников?
5: Майор Гулько.
4: Слушаю.
6: Большие потери в батарее. Как вы?
4: Дайте огурцов. Беру последние огурцы для кухни, товарищ первый. Пришлите огурцов. Это все, что я прошу.
6: Пришлю, сколько есть. Дам огурцов. Обрати внимание на Овчинникова и на переправу, мой мальчик. Обрати внимание.
1: Опять это его интеллигентная нежность.
0: Новиков глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудие Овчинникова. Он видел, что большая часть немецкой колонны, не достигшая района озера, отдельные машины, орудийные упряжки, минометные установки на прицепах, группы людей, стремительно уходила, разворачивалась назад, к ущелью в лесу, откуда, очевидно, по внезапному приказу, перестал вытекать правый поток колонны.
1: Но левая ее часть движется прямо на орудие Овчинникова, а он молчит. Почему? Неужели немцы прорвались к озеру и смяли его? Где же снаряды? Скоро снаряды!
0: В то же мгновение скопище дыма растянулось над берегом, и Новиков отчетливо увидел. Озеро наполовину было замощено темными полосами понтонов, протянутых от левого и правого берега. Фигуры немцев бегали вокруг стоявших на берегу грузовых машин, снимали круглые тела понтонов.
1: Выходит, немцы обошли Овчинникова, прорвались к озеру.
4: Колокольчиков! Второе орудие! Алешина!
5: Слушаюсь.
7: Товарищ капитан, 4 танка мои!
4: Сколько на орудие снарядов?
7: 11! Сейчас подвезут еще!
4: Посмотри внимательней на озеро! Видишь переправу?
7: Вижу, товарищ капитан. А как Овчинников?
4: Наводить точнее. Все 11 снарядов по переправе. Давай!
0: Снаряды Алешина подняли воду около понтонов. Что-то смутное и длинное косо поднялось в воздух, упало в дым. Но две низкие грузовые машины не попятились, не отъехали от берега, стояли неподвижно. И фигуры немцев возились возле них, упорно стягивая, волоча грузное тело понтона.
1: У них один выход – прорываться до последнего. Один выход.
4: Долго будете налаживать связь, Колокольчиков? Когда вы дадите мне Овчинникова? Когда?
5: Да я стараюсь, товарищ капитан. Сейчас, сейчас.
4: Вот что, делайте что угодно. Хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через 5 минут связи не будет, вы больше не связист. Зачем вы нужны, если там люди гибнут? А вы здесь стержень щупаете.
0: Жизнь человека на войне была для Новикова тогда большой ценностью, когда эта жизнь не искала спасения за счет других, не хитрила, не увиливала. И хотя молоденький Колокольчиков не хитрил, а лишь слабо надеясь ждал, когда проложит связь телефониста Овчинникова, жизнь его потеряла свою настоящую цену для Новикова. И Колокольчиков сознавал это.
4: Мне нужна связь с Овчинниковым, понимаешь, Колокольчиков! Связь! Иначе нельзя. Мне нужно знать обстановку.
5: Я сейчас. Глаза вот только запорошило. Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету, сестра у меня... А адрес в кармашке. Тут.
0: И он, худенький, встал неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез, растаял, оставив после себя впечатление чего-то чистого, весенне-зеленого, легко и невесомо ходящего по земле. И через минуту, как только он исчез в горячей мгле разрывов, призывно зазумерил телефонный аппарат.
4: Да! Второй!
8: Я от третьего. Я от четвертого. Как слышите? Второй, как слышите?
1: Да это же Гусев от Овчинникова.
4: Колокольчиков! Назад!
9: Назад!
1: Вот черт! Уже не услышит.
9: Гусев! Я слушаю! Отвечайте, что у вас?
8: Четвертое орудие погибло! И все там убитые! Нас окружили!
9: Где Овчинников? Овчинникова, слышите?
8: Овчинникова нет! К вам пробивается! А мы трое раненые! Связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковый Легалов! А еще санинструктор с нами! А снарядов, говорят, ни одного нету! Кончаю говорить! Кончаю говорить!
1: Как? Что он сказал? Овчинников пробивается ко мне? Зачем? Кто приказал ему? Он бросил орудие?
10: Ой, посмотрите, посмотрите, товарищ капитан! Что там творится перед пехотными траншеями? Наши бегут, что ли? Видите, товарищ капитан? Наши?
1: Нет, не может быть, чтобы Овчинников отходил.
9: Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть, вот! Мы их несли, так они по нас как чесанули. Эх, жаль, стереотрубу вся осколками пробита. А как они там, живы? К орудию снаряды!
10: Овчинников! Товарищ капитан, смотрите, это же Овчинников!
9: И ребята с ним!
11: За мной! К орудию бегом!
1: Командует. В 5 метрах от орудия. На своем боевом посту командовать надо было.
12: Они перескочили через бруствер. Лейтенант Овчинников, Парахонько и Ремешков. Задыхались хрипло, ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Парахонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы.
13: Пить, братцы, глоток воды.
5: Горбачев! Горбачев где? За нами шел он. Прикрывал нас. Где он?
12: Ремешков сел на станину. Не было вещмешка. Плечи ходили то вверх, то вниз. На выпуклой крепкой скуле кровоточила широкая ссадина. Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю. Не твердо стоял, пошатываясь на обессиленно дрожащих ногах. Глаза его горели диким блеском.
5: Орудие ладьи с расчетом погибло. Танки. Туча танков, бронетранспортеров шли напролом стеной. Окружили нас. Расчет Сапрыкина стоял до последнего. 4 убитых, 3 раненых. Там они. Там.
11: Прицелы! Прицелы сюда, Ремешков!
9: Мне прицелы твои не нужны. Ты контужен?
5: Вот здесь вот. В самом сердце крыса грызет, лапками копошится, раздирает. От визиной крови я все сделал, все. Понимаешь, Дима?
9: Не понимаю. Где люди? Где люди? Лейтенант Овчинников! Вы, офицер, позволили себе уйти от орудия, оставив там людей, которые жили еще.
5: Так вон как! Вон как! Арестуешь? Под суд отдашь? На! Бери, я готов! Я на все готов! Я 10 танков сжег! А это не в счет? Не в счет? Отдавай под суд! Отдавай! Бери все! Погоны, пистолет, ремень! На!
9: Прекратить истерику! Встань!
14: Подними пистолет. Вон там, за ровиком, землянка. Даю тебе час. Выспись, приди в себя. Марш!
10: Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они, а?
1: А то, Степанов, что по немецкой переправе ведет огонь наша артиллерия из города. Видите? А? Танки в обход минного поля отходят к лесу, к ущелью. Они отходят, Степанов!
12: И внезапно в направлении танков дважды мелькнуло горизонтальное пламя со стороны орудий Овчинникова. И Новиков, вздрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова. Землистая серость покрыла дергавшееся тиком лицо лейтенанта.
5: Горбачев вернулся? Неужели?
14: Как видишь.
5: Но как же... Значит, и я... И я...
11: И я должен...
9: Куда, Овчинников? Назад! Назад! Я запрещаю Овчинников!
12: Но Овчинников уже бежал по полю, не пригибаясь в рост. Миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям. Низкая автоматная очередь огненной струей полоснула по нему сбоку, затем спереди и слева. Но он, не изменяя направления, выбежал на возвышенность, отчетливо видимый на голом месте. И тотчас справа из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь. Другой огонь взорвался под ногами Овчинникова. Он, сделав еще два шага, заваливаясь назад, упал на колени, замедленным жестом провел ладонью по голове, будто приглаживая волосы, и плоско упал грудью на то самое место, огнем пыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед, к тому невидимому орудию, которое только что стреляло. Двое людей в зеленом вышли справа из кустов, огляделись и, пригибаясь, побежали к Овчинникову.
4: У пулемета. Скорее! Видишь фрицев? Отсекай их короткими, давай!
10: Живым хотят взять, ясно. Если убью лейтенанта, товарищ капитан, ну если убью, не могу я
4: от пулемета.
12: Новиков припал к пулеметной ложе. Горячий, мокрый от ладони разведчика выпустил две короткие очереди по отползавшим в кусты немцам. Он увидел, как Овчинников медленно, живуче встал и, пошатываясь в распахнутой телогрейке, сжав пистолет в опущенной руке, толчками пошел влево к кустам, где было орудие. Двое немцев выскочили из кустов наперерез ему, и фигурой своей он надвинулся, загородил их. Немцы по нему не стреляли.
1: «Да-да, хотят взять живым. Им нужен язык».
12: Не веря, что делает, Новиков нажал спусковой крючок. Весь диск вылетел одной длинной строчкой. Когда же он, придя в себя и как бы все видя через желтый песок в глазах, отпрянул от пулемета, ни немцев, ни Овчинникова около кустов не было. Никого не было.
1: Убил я его или не убил? Если убил, то имел ли я право распоряжаться его жизнью? Кто дал мне это право? Но если бы я был на месте Овчинникова, дал бы я право другому человеку застрелить меня? Да, дал бы. Но можно ли по себе мерить других?
4: Я в землянку. Ненадолго. В горле что-то застряло. Вызовите орудие!
12: Когда через несколько минут Новиков вышел, он казался спокойным, умытое лицо было бледно, сразу осунулось.
14: Орудие на связи, товарищ капитан.
9: Давайте. Гусев, доложите обстановку.
7: Ошибочка! Я на связи, товарищ второй. Старшина Горбачев. Жив! Руки-ноги целы. Рядом сидит красивенький санинструктор. А остальные тут без пяти минут от бога. И вообще, людей ноль целых, хрен десятых. Танки покалечили. Снарядов не густо, 5 штук. Но целиться через ствол и лупасить по фрицам можно. Передайте Овчинникову, что можно.
9: Держитесь до вечера. Потерпите. Вечером мы придем.
12: Новиков молча прошел к орудию. Степанов робко улыбнулся ему своим добродушным круглым лицом. Парохонько лежал на огневой позиции, вытянув длинное тело. Сквозь гимнастерку белой солью проступал пот на его худых лопатках. Он рассматривал забытый здесь потертый офицерский планшет Овчинникова. Ремешков сидел на снарядном ящике, грязным носовым платком промокал кровоточащую ссадину на лице.
15: А я бегу и вижу, перед высотой лежит этот связист Колокольчиков на боку. Колени поджаты калачиком. Ну, спит, и все. Тронул я его. А он мертвый. В руках провод зажат. Ребенок. а глаза зеленые-зеленые. Эх, кто-нибудь и любил, должно быть, глаза-то его. Не поймешь, одних убил уже, а мы живы.
13: И у Легалова глаза зеленые.
14: Встаньте с земли, Парахонько, простудитесь. В госпиталь попадете.
12: Солдаты смотрели на Новикова и молчали. Разведчик с хмурым лицом заправлял патроны в диски пулемета. И Новиков почувствовал. То, что он сделал сейчас, как будто ото всех отделило его. Хотя он с какой-то особой определенностью и сознавал, что люди поняли. Он распоряжается их жизнью, судьбой, во имя чего-то неизмеримо огромного. Того, что знал, чувствовал сам Новиков и все, кто был рядом с ним.

0: Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

0: Десятина, десантный батальон.
1: Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Евгений Мартынов не только писал хорошие песни, но и замечательно их исполнял. Его песни охотно включали в свой репертуар многие исполнители. Эстонский певец Яак Йоала записал в 1976 году песню Евгения Мартынова и Андрея Дементьева «Я тебе весь мир подарю». Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Стив Кавана. 50/50. Глава 34. Кейт. Полный эффект показаний Тайлера врезался в Кейт подобно перегруженному самосвалу без тормозов. Детектив Тайлер утверждал, что Фрэнка Авелина без его ведома накачивали психотропным препаратом, чтобы кто-то мог наложить лапу на его бизнес и деньги. А затем подтвердил, что недавно была оформлена доверенность в пользу Александры и Хэла Коэна. Выглядело это ужасно. Выглядело все так, будто Александра обманом завоевала доверие отца, одурманивая его галоперидолом, чтобы еще на шаг приблизиться к его богатству. Драйер больше не задал Тайлеру ни единого вопроса. Просто сел обратно на свое место, позволив подтексту показаний Тайлера распространиться по залу суда, подобно какому-то ядовитому облаку, пропитавшему своими вонючими испарениями не только мысли присяжных, но и саму их одежду. Кейт чуть ли не физически ощутила, как эта клубящаяся зловонная волна накатывает прямо на Александру. Нужно было срочно развеять это облако подозрений, пока оно не настроило присяжных против ее клиентки. Требовалось что-то предпринять, причем прямо сейчас, не теряя ни минуты. Ножки ее деревянного кресла скрижетнули по полу, когда она резко отодвинулась от стола. Поджав под себя ноги, уже положила руки на подлокотники, готовая вскочить, но в голове было пусто. Кейт готовилась к этому судебному процессу как ни к чему другому, чем ей когда-либо приходилось заниматься. Чуть ли не на зубок вызубрила все свидетельские показания, могла сходу привести содержание любого документа, вплоть до номера страницы в судебном деле. Однако токсикологический отчет, предъявленный сегодня, оказался крученым мечом, неожиданно прилетевшим из ниоткуда. Внезапно весь этот судебный процесс, ее тщательно разработанная стратегия и заранее заготовленные вопросы для встречного допроса, все это теперь казалось чем-то совершенно незнакомым, а не хорошо изученным и отработанным. Доверенность уже приобщили к уликам. Раньше она не имела особого значения, была не так уж и важна. Но вкупе со свидетельством того, что примерно в то же время, когда она была оформлена, Фрэнк Авелина одурманивали галоперидолом, все предстало в совершенно ином свете. Обычный юридический документ, выписанный на имя ее клиентки, теперь выглядел зловеще. Вся подборка доказательств обвинения превратилась в неизведанную территорию. Каждый документ в ней мог оказаться бомбой замедленного действия, готовой взорваться прямо у нее перед носом. Кейт уже приготовилась встать. Все взгляды были нацелены на нее. Когда она встанет, нужно будет задать вопрос. Хороший вопрос. Такой, что сможет подавить бурю воображения, разыгравшуюся в головах у присяжных. Проблема была лишь в том, что у нее не было этого вопроса. В голове было пусто. На коже у нее выступил пот. Казалось, будто гнетущая тишина выдавливает его из нее, словно сок из угодившего под каблук персика. Даже если б Кейту удалось придумать нужный вопрос, то теперь она не была уверена, что паника не задушит ее, прежде чем она успеет задать его вслух. Чья-то сильная рука ухватила ее за запястье. Кейт повернула голову. Блок удержал ее, притянув к себе, и прошептала: «Выиграй немного времени. Возьми небольшую отсрочку. У меня есть кое-какая новая информация». После чего повернула Кейт большой экран своего мобильного телефона. Уведомление на нем гласило, что в ее Dropbox были только что загружены два новых файла. Dropbox – облачное хранилище американской компании Dropbox Incorporated, часто использующееся в качестве файлообменника. Кейт с облегчением поднялась. «Ваша честь, мы просим о небольшой отсрочке». Стоун лениво посмотрел на присяжных, а затем на часы на стене позади них.
3: «Похоже, сегодня у нас был трудный день. Завтра в 10 утра, дамы и господа», — объявил он.
2: Стоило ему встать, как все тоже стали подниматься со своих мест и собирать вещи. Эдди и Гарри все это время сидели на своих стульях, как приклеенные. Кейт чуть ли не собственными глазами видел мрачную тень, которую отбрасывал на эту парочку судья, направляясь в свой кабинет. «Что тебе прислали?» — спросила Кейт.
4: «Понятия не имею. Пока что», — ответила Блок.
2: «Может, это и ни о чем, а может, и ответ на вопрос, кто на самом деле убил Фрэнка Авелина». На то, чтобы посадить Александру в уберовское такси, ушло 5 минут. Кейт и Блок было не втерпёж дожидаться возвращения на квартиру Кейт, поэтому они нашли тихий уголок в кафе «Карте» на Лафайет и устроились там за кофе. Блок заказала сэндвич с фрикадельками, Кейт — куриный салат, а еще картошку фри. С того момента, как им вручили этот токсикологический отчет, делу Блок было выше крыши. Она до сих пор поддерживала тесные отношения с различными правоохранительными структурами, были у нее свои люди и чуть ли не во всех райотделах полиции Нью-Йорка. И буквально через 10 минут после того, как она ознакомилась с результатами токсикологического исследования, щупальца уже были распущены. Разнеслась весть, что Блок нужна помощь, и все лучшие и имеющиеся в наличии полицейские силы Нью-Йорка взялись за дело. И неважно, что теперь Блок была частным детективом, работающим на адвоката защиты. У нее было имя, и у ее отца тоже. Полиции Нью-Йорка не принято бросать своих. Блок попросила своих бывших коллег поискать информацию о любых ограблениях аптек и оптовых торговцев фармацевтической продукции за последний год. И в первом из загруженных в Dropbox файле обнаружились результаты этих поисков. Всего было совершено 37 ограблений, которые могли представлять хоть какой-то интерес. Большинство из них непосредственно в аптеках, но в двух случаях пострадали оптовики, и еще одно нападение было совершено на грузовой фургон, перевозящий лекарства. Ни в одном из них галоперидол не фигурировал и не был частью добычи.
4: «Так что с ограблениями голяк», — заключила Блок. «А как насчет наркоторговцев?» — спросила Кейт. «Галоперидол — это не рекреационный наркотик. Он не вызывает привыкания. И кайфа тоже. И препарат это даже не успокоительный, а скорее нокаутирующий. Он разжижает людям мозги, превращает их в желе».
2: «Но я думала, что на черном рынке наверняка представлены все виды лекарственных препаратов, только не таких, которые легко добыть у правильного фармацевта. Даешь поддельный рецепт и 500 баков, и торчишь себе на здоровье». Скинув документ с экрана своего телефона, Блок перешла ко второму зазипованному файлу. Внутри было электронное письмо и какой-то видеоролик.
4: «Это попадание в ПУЗНП», — объяснила Блок.
2: ПУЗНП. Программа учета задержаний по насильственным преступлениям. База данных ФБР по всем насильственным преступлениям, в том числе нераскрытым, созданное в основном для анализа характерного почерка преступников и выявления серийных преступлений. Похоже, полиция Нью-Йорка расследует это как преступление на почве расовой ненависти. В прошлом месяце были убиты фармацевт-индеец и кассирша. Есть видео. К счастью, ролик оказался без звука. Все-таки устроились они в довольно популярном кафе, и вокруг было полно посетителей. То, что они увидели на экране, было похоже на запись с камеры видеонаблюдения в аптеке одной крупной сети. Кейт сразу узнала логотип на прилавке. Некто, облаченный в черный мотоциклетный комбинезон, в шлеме с опущенным забралом, вошел в аптеку, шагнул в сторону, на пару секунд выйдя из кадра, а затем небрежной походкой подошел к аптекарю за прилавком и ударил его топором по голове. Вздрогнув, Кейт отвела взгляд и одними губами произнесла: «Господи». А когда открыла глаза, то обнаружила, что пожилая дама за соседним столиком как-то странно смотрит на нее.
4: «Глянь-ка сюда», —
2: сказала Блок, указывая на экран. Перемотав видео назад, она проиграла его еще раз. При виде того, что случилось с фармацевтом, кассирша бросилась к выходу. Только вот автоматические двери не сдвинулись ни на дюйм, и она ударилась головой о стекло, которое пошло трещинами. Отскочив от дверей, кассирша упала на пол. Фигура в черном в считанные секунды оказалась рядом с ней, затем последовали 2 удара топором по затылку. После этого фигура переместилась к правой стене, опять на пару секунд скрывшись из виду, и двери открылись, выпустив ее на улицу. Видеть последствия насилия — это одно, и совсем другое — наблюдать, как это происходит, пусть даже всего лишь на экране мобильного телефона.
4: «Не думаю, что это нам чем-то поможет», — произнесла Кейт, покачав головой. «Скорее всего, это не имеет никакого отношения к нашему делу. Я не понимаю, какая тут может быть связь».
2: Блок вернулась к электронному письму и еще раз перечитала примечания, сопровождающие видео.
4: «Это важно. Я думаю, это может быть убийца Фрэнка», — сказала она.
2: «Как это?» Кейт опять покачала головой, на сей раз уже недоверчиво.
4: «Почему ты так думаешь?» «Мне нужно еще немного покопаться в этой истории, но здесь явно что-то есть. Я чувствую это». «Ты видела, как она двигалась?» — спросила Блок.
2: «Она?»
4: «Да, она. Это женщина. Видно по бедрам. Уверенная в себе женщина. Это не было преступление на расовой почве. Для начала не оставлено ни граффити, ни каких-то иных посланий. Упертые расисты, которые достаточно жестоки и глупы, чтобы убивать, всегда оставляют послание от какой-нибудь группы или секты».
2: «К тому же она убила кассиршу, а та была белой. Нация превыше всего, Куклукс-клан или любая другая группа сторонников превосходства белой расы, которую ты озаботишься припомнить, без колебаний убивает белых людей, если придется. Но в данном случае такой необходимости не было. Она изначально планировала убить кассиршу. Вот, глянь».
4: Блок опять запустила воспроизведение, и на сей раз Кейт рассмотрела фигуру более внимательно. Теперь ей окончательно стало ясно, что это и вправду женщина. Едва войдя в магазин, та ненадолго исчезла из поля зрения камеры.
2: Вот, оказавшись внутри, эта женщина первым делом заблокировала стеклянные раздвижные двери. Когда кассирша увидела, что она сделала с аптекарем, то бросилась к дверям, но они не открылись, как ожидалось. Убийца могла оставить кассиршу в живых. Она этого не сделала. Из аптеки ничего не было взято. Ни наличных, ни лекарств. Плюс использовалось холодное оружие, что наводит на мысли в первую очередь об убийстве, а не ограблении. Такой вот туристский топорик в данном случае идеально подходит. Достаточно тяжелый, чтобы нанести серьезный ущерб, но при этом и достаточно легкий для нанесения быстрых и точных ударов. Да и спрятать его не проблема.
4: Почему было не воспользоваться пистолетом? Ствол оставляет после себя пули, по которым его можно отследить. Кроме того, от огнестрельного оружия слишком много шума, есть риск привлечь внимание. И даже наемные убийцы, даже реальные профи, с каждым новым заказом все чаще предпочитают работать с близкого расстояния, поскольку их начинают привлекать не только деньги, но и сам процесс убийства, власть над жертвой.
2: «Это женщина», — сказала Блок, указывая на застывшее изображение фигуры в черном на экране. Ей уже приходилось убивать. Она даже не побежала от прилавка к кассе. Просто пошла. Не спеша, никакой паники.
4: Если что?
2: Блок еще долго изучала изображение на экране, прежде чем ответить.
4: Я бы сказала, что она наслаждалась этими убийствами.
2: Официантка принесла сэндвич с фрикадельками, щедро политыми соусом маринара, а затем салат и картошку фри, которую Кейт отодвинула в сторону. У нее пропал аппетит. Блок взяла сэндвич и откусила от него. Соус потек ей в уголок рта, и она вытерла его салфеткой, заметив при этом: «Я думала, ты проголодалась». Кейт молча показала ей средний палец. Блок улыбнулась.
4: «Я все еще не понимаю, как это связано с делом Авелина», наконец произнесла Кейт.
2: «Может и никак. Мне нужно проверить данные о продажах и складских запасах галоперидола и присмотреться к этому фармацевту. Он наверняка и был главной целью. Нужно убедиться, что это не было местью за то, что он выдал не те лекарства или что-то в этом роде. Хотя я в этом сомневаюсь. Тем не менее, я хотела бы это исключить. И есть еще кое-что, имеющее непосредственное отношение к этому делу».
4: Кейт терпеливо ждала.
2: Блок откусила еще кусок сэндвича, прожевала его, проглотила, вытерла рот и только тогда продолжила.
4: «Помнишь тот день пару недель назад, когда рассматривали наше ходатайство? Мы тогда видели женщину на мотоцикле, всю в черном. Она подрезала нас, а потом проскочила на красный прямо за углом отсюда».
2: «Да ладно тебе, это-то здесь при чем? Просто совпадение».
4: Блок языком убрала крошку сэндвича, застрявшую в зубах. сделала большой глоток кофе, откинулась на спинку стула и объявила. С того дня я ее еще пару раз видела. Черная кожаная одежда, черный шлем с тонированным забралом. Последний раз вчера вечером. Где? Через дорогу от твоей квартиры. Кейт застыла с открытым ртом, а затем разразилась беззаботным смехом. Я уже почти купилась. Да ладно тебе, Блок, ты придаешь этому слишком большое значение. Зачем кому-то следить за нами? Судя по ее виду, Блок явно не шутила. Она отложила свой сэндвич и высказала все открытым текстом. Если б лично меня судили за убийство, которое я реально совершила, я бы тоже понаблюдала за адвокатами обеих сторон, дабы убедиться, что они не подобрались слишком уж близко. Ну а если уж это произойдет, тогда бац, и готово. Кейт на миг задумалась, после чего спросила. «А ты не думаешь, что это дело имеет какое-то отношение к тому, что случилось с той женщиной, которая работала на Эдди Флина?» «Не возьмусь сказать наверняка, но я бы не удивилась». Разговор прервался, пока Блок приканчивала свой сэндвич, а Кейт ковыряла картошку фри. Покончив с едой, они вместе двинулись обратно на Сентер-стрит. Было темно, безветренно, но температура уже опустилась ниже нуля и быстро падала. Блок оставила машину на Леонард-стрит, и настало время вместе вернуться на квартиру Кейт, чтобы серьезно подготовиться к завтрашнему дню. Когда они пересекли узенькую Хоган-Плейс, Кейт увидела Драйера, стоящего у входа в прокуратуру, со своими помощниками. Они кутались в пальто, выдыхая облачка морозного пара, пили кофе из бумажных стаканчиков и курили сигареты. Их разговор прервался, когда они увидели приближающихся Кейт и Блок. Кейт никак не показала, что заметила Драйера, просто прошла мимо, опустив голову. Но не успели они с Блок оказаться за пределами слышимости, она уловила, как Драйер пробормотал что-то, что было встречено взрывом издевательского смеха. Она не сомневалась, что смех был адресован им. Блок это вроде ничуть не задело. Они остановились на пешеходном переходе к Леонард-стрит, и Блок нажала на кнопку светофора. Эта часть Сентер-стрит была односторонней. Все движение шло слева от них. Мимо пронесся грузовик, а затем несколько легковушек. На противоположной стороне пешеходного перехода Кейт увидела женщину на позднем сроке беременности. Красное пальто туго обтягивало ей живот. Женщина положила на живот руку, словно прикрывая его от окружающего мира, в той манере, которую некоторые беременные находят успокаивающей. Ее жест заставил Кейт улыбнуться. Этого ребенка уже любили, хотя он еще даже не появился на свет. Потом подошел и встал рядом с ней какой-то мужчина с седыми волосами, в дорогом кашемировом пальто, который с недовольным видом еще раз ткнул в кнопку перехода, как будто этот светофор поставили здесь специально для него. Наконец, одна из подъезжающих легковых машин сбросила скорость и затормозила перед стоп-линией прямо перед Кейт. Потом подкатил автобус, остановившись рядом с ней, загорелся зеленый свет. Кейт и Блок начали переходить улицу. Беременная женщина и седой мужчина двинулись им навстречу с противоположной стороны. Кейт и Блок миновали легковушку и уже оказались перед автобусом, когда вдруг услышали какой-то странный звук, который отразился от зданий, растекся по асфальту и, наконец, завибрировал прямо в груди у Кейт. Шум усилился, его громкость ракетой взвелась ввысь, и внезапно она поняла, что это такое. Это был неистовый визг пробуксовывающего по асфальту колеса, сопровождаемый надсадным механическим воем шестеренок и громовым ревом выхлопа. Сильная рука обхватила Кейт поперек груди, заставив резко остановиться и отпрянуть назад. Блок остановилась, как вкопанная, прямо перед передком автобуса. Едва Кейт успела посмотреть на нее, как обеих на миг обдала тугая волна воздуха, заставив пошатнуться. За автобусом промелькнуло что-то темное, и беременная женщина с криком завалилась назад, схватившись за живот и раскинув ноги. Седой мужчина пошатнулся и упал сначала на колени, а затем плашмя лицом вниз. Не успев выставить перед собой руки, чтобы остановить падение, он с влажным хрустом врезался носом в асфальт. Кейт открыла было рот, но не издала ни звука. Она все еще слышала этот рев и, посмотрев направо, увидела, как мотоцикл с седоком, одетым во все черное, выскакивает на тротуар и пулей влетает прямо в сквер Коллект-Понт. Рука, удержавшая ее, исчезла. Блок бросилась вслед за мотоциклом. Кейт оглядела разыгравшуюся перед ней сцену. Двери автобуса открылись, и выскочивший из них водитель бросился к беременной женщине, которая все еще кричала. Кейт двинулась к мужчине, лежащему лицом вниз.
5: «Господи, вы живы? Что случилось?»
4: — спросила она, опускаясь на колени. Руки у нее дрожали, сердце гулко колотилось в груди. Дотронувшись до плеч мужчины, Кейт тут же отпрянула, увидев расползающуюся под ними лужу темной крови. Потом частый топот шагов позади нее, быстро приближающийся. Внезапно Кейт окружили со всех сторон. Она упала на бок, когда какой-то мужчина в костюме оттолкнул ее в сторону. Подняв взгляд, она увидела, что это Драйер со своими помощниками. Один из них перевернул седого мужчину на спину, и сразу поднялись панические крики. Из горла у него торчала рукоять ножа. Широко раскрытые глаза безжизненно смотрели в небо, лицо представляло собой кровавое месиво. Нос был повернут под странным углом, прижатый к щеке при падении. Желудок у Кейт сжался, она прикрыла рот рукой и поднялась с асфальта. Подбежавшая Блок присела на корточки рядом с убитым.
5: «Мотоциклист скрылся», — объявила она.
4: Один из прокурорских встал, чтобы помочь беременной женщине, пытаясь успокоить ее, по крайней мере, ради ребенка. Кто-то, Кейт не могла сказать, кто именно, вызвал по телефону скорую. Драйер повернулся к Кейт.
6: «Это был мой свидетель. Мы ждали, когда он подойдет и даст показания».
5: «Кто это?» — спросила Кейт.
6: «Его звали Хэл Коэн».
4: Глава 35. Она. Время она рассчитала тютелька в тютельку. Это требовало больших усилий, но оно того стоило. Она знала, что Хэл Коэн сможет встретиться с Драйером не раньше 5 вечера, поскольку до этого часа прокурор находился в суде, как и она сама. Драйеру хотелось лично снять показания с Хэла. Тот мог стать ключевым свидетелем обвинения. У нее были на Хэла другие планы. Он выполнил свою задачу, и даже не пришлось платить ему ни цента. То, что Хэл уже обнаружил и передал Драйеру, могло и само по себе представлять интерес. Даже без Хэла прокурор мог использовать это конкретное доказательство по своему собственному усмотрению. Без Хэла оно имело меньшее значение, было гораздо менее важным, но все равно оставалось полезным. Убийство Хэла заняло доли секунды. У нее было окно в 4 секунды, и этого оказалось более чем достаточно. Выйдя из здания суда, она доехала на такси до своего многоэтажного гаража и облачилась в кожу. Потом подкатила к офису Хэла и стала дожидаться его появления, предварительно сделав анонимный звонок, чтобы убедиться, что он все еще там. И как только Коэн вышел и двинулся пешком в сторону прокуратуры, незаметно следовало за ним все 4 квартала до перекрестка с Хоган Плейс. Пешеходный переход через Сентер-стрит был просто идеальным местом, чтобы покончить с бывшим советником отца. Остановив мотоцикл перед светофором, она немного выждала, а увидев, что Хэл ступил на проезжую часть, раскрутила заднее колесо, отпустила зажатый тормоз переднего, выхватила нож и направила его на Хэла, когда проносилась мимо. Скорость мотоцикла сделала свое дело. Когда нож задел кость, рукоять резко отдала в руку. На сей раз она не промахнулась. Не было нужды болтаться поблизости, чтобы убедиться, что Хэл мертв. Она знала, что это ранение смертельно. В этот момент она еще и задела какую-то беременную женщину, но удачно, только по касательной, так что мотоцикл устоял на колесах. Его здорово замотало, но она быстро выровняла его, выскочила на тротуар и, оставляя за собой вонь горелой резины, пронеслась через сквер Коллект-Понт в сторону Лафайет и Уайт-стрит. И через пару минут была уже в нескольких кварталах, умудрившись воспользоваться одним из немногих переулков в этой части города, успешно избежала последних 5 дорожных камер, прежде чем въехать на 10-этажную парковку. Там она закатила мотоцикл в кузов коричневого фургона и тут же вывела его на улицу.
2: Камеры искали черный мотоцикл с фальшивыми номерами, а не раздолбанный фургон. Риск того стоил. Хелл мертв. А ее сестра и понятия не имела, какая буря вот-вот разразится в суде. Глава 36. Эдди. Упершись локтями в колени, Гарри внимательно взглядом изучал Кларенса. Маленький пес не

0: вопрос Гарри. «У меня тоже». «Здесь мы не можем делать никаких выводов», — сказал я. «Фрэнка постоянно одурманивали и контролировали, но откуда нам знать, что это была та же самая дочь, которая в конечном итоге убила его?»
1: «Верно, но это наиболее логичное объяснение. Мое предположение в том, что Фрэнк как-то узнал, кто разжижает ему мозги, и позвонил Майку Мадино, чтобы тот вычеркнул виновную из своего завещания. Это подтолкнуло отравительницу. Ей просто ничего другого не оставалось, кроме как убить Фрэнка, прежде чем тот успел внести какие-то изменения».
0: «И это объясняет, почему ей пришлось принять решительные меры, пока в понедельник Фрэнк не встретился со своим поверенным. Хотя вообще-то странно, что копы до сих пор не нашли Майка Мадино, тебе не кажется?»
1: «Я бы сказал, что это чертовски подозрительно. Одно знаю точно. Адвокаты вроде Мадина никогда не сбегают из дома вместе с проезжим цирком, если только не боятся попасть в тюрьму».
0: «Я тут уже попросил пробить его фирму. С документами у Майка все в ажуре. На него не собирались подавать в суд. Он уже был разведен, и, насколько известно, сотрудникам фирмы не встречался ни с какой новой дамочкой. Он просто исчез. Это дурно пахнет, Гарри».
1: «Похоже, что многие люди, связанные с сестрами Авелина, в конечном итоге расстались с жизнью. Их мать, их мачеха, а потом и Фрэнк. Может, Александра убила и Мадина?»
0: «Ты по-прежнему считаешь, что София невиновна?» — спросил я. Гарри встал, пристегнул поводок Кларенса к ошейнику и, выпрямляясь, недовольно крякнул. Он не становился моложе.
1: «Поначалу у меня были кое-какие сомнения. Но я доверяю твоему суждению. Чем больше времени я провожу с ней, тем больше убеждаюсь, что она просто запутавшийся ребенок из плохой семьи. Ей нужна помощь. Ей нужен был ее отец. Я просто не могу представить, чтобы София причинила кому-то вред. А вот Александра... Тут мне гораздо легче такое вообразить», — сказал Гарри.
0: «И почему же?»
1: «Какая бы и сестер это ни сделала, она наверняка знала, что ее поймают. Нельзя убивать своего собственного отца, когда в доме есть еще один свидетель. Никто так не поступает. Даже если ты в слепой ярости, было бы чертовски глупо не кокнуть еще и свидетельницу. Я не понимаю, почему обе женщины до сих пор живы. Одна из них лгунья и убийца. Да, у Софии ветер в голове и 7 пятниц на неделе, но вот Александра производит на меня впечатление человека, который хорошо умеет просчитывать свои действия. Многое в этом деле не поддается никакому объяснению, если только у него нет и какой-то другой стороны, которую мы пока не видим. В любом случае, сегодня я больше ничего не желаю видеть. Адиос. Мы с моим амиго отправляемся в Люлю».
0: Гарри и Кларенс ушли из офиса сразу после 11. Я еще раз просмотрел пакет судебных документов, а когда поднял голову и глянул на часы, то увидел, что уже почти полночь. Пора бы и поспать. Мысль о том, чтобы улечься на раскладушку в глубине офиса, представлялась совершенно невыносимой, особенно сегодня. Каждый раз, закрывая глаза, я видел лицо Харпер. Теперь это было уже не просто горе, это стало чем-то иным. Неделю за неделей я только и делал, что оплакивал ее. Это было похоже на кровотечение, как будто какая-то часть меня была тяжело ранена, и от этого мне становилось все хуже и хуже, и я не знал, как это исправить. Теперь боль от ее потери уступила место чувству вины. Не знаю, когда это произошло, но тем не менее я это почувствовал. Я уже потерял или же оттолкнул одну семью из-за страха, что они пострадают из-за меня. 3 года назад Эмми попала в лапы русской мафии. Если б не Джимми Кипарик, я никогда не вернул бы ее. Это многое изменило в моем браке. Самой большой угрозой для Кристины и Эмми была моя работа и плохие люди, которые шли с ней в комплекте. Какая-то часть меня порвала с родными мне людьми ради их же безопасности. Теперь я расплачивался за это. Я был отцом на выходные, со всеми вытекающими из этого заморочками и беспокойством. Смерть Харпер тоже имела какое-то отношение ко мне. Была бы она сейчас жива, если б не встретила меня? Это был вопрос, который я хотел задать себе, но боялся ответа. Я прокрутил то видео еще раз, 5-й уже раз за день. Там были мы, Гарри, Харпер и я в доме Фрэнка Авелина. Фотографировали, перешептывались, чтобы монтажер, убирая звук, ничего не услышал на записи. Это была одна из последних вещей, которые Харпер сделала

0: своей жизни. Это были ее последние изображения. Я открыл бутылку виски, плеснул в стакан. Вышло явно лишку. Я откинулся на спинку стула, глядя на экран лежащего передо мной на столе лэптопа. Внимательно изучая каждое сделанное ею движение, я никогда не замечал, насколько она грациозна. Я знал, что Харпер красива, но это было что-то другое. Двигалась она так, словно не была человеком, и все же в ней было больше человеческого, чем в любом из нас. Ее сердце было прямо здесь, в этой улыбке. Копы сочли убийство Харпер результатом неудачной попытки ограбления. Количество квартирных краж и проникновений в дома в последнее время резко пошло в гору, хотя, с другой стороны, такое происходило всегда. Это было неотъемлемой частью данного клочка земли. Может, дело было в моем чувстве вины, может, и в горе, но я не мог избавиться от ощущения, что это произошло из-за меня. Каждый раз, испытывая это чувство, я пытался найти какое-то рациональное объяснение. Говорил себе то, что хотел услышать, что это на самом деле никак не может быть связано с делом Авелина. Не было абсолютно никаких причин убивать именно ее. Если кто-то убил Харпер из-за этого дела, то я все никак не мог понять, почему. Зачем нацеливаться на Харпер? Почему не на меня? Это должен быть я, хлоп. Это должен быть я, хлоп. Это хлоп, должен хлоп быть хлоп. Остановился я только, когда услышал хруст. Даже не понял, что это было, стол или моя рука. Опустил взгляд и увидел, что дерево в углу стола треснуло под моим кулаком. В ванной я заклеил руку пластырем и вернулся к своему креслу. К изображению Харпер, застывшему на экране, осторожно опустил голову на стол, упершись лбом в тыльную сторону ладоней. Жутко хотелось спать, но я знал, что этого не случится. Убийца забрал немного наличных из бюро в ее спальне, 500 двадцатками. Может, подумывал прихватить ее цепочку, а затем передумал. И он вдребезги разбил ее телефон. От образов из той ночи ее убийства мне уже никогда не отделаться. Я опять увидел кровь на полу в прихожей, разорванную цепочку в этой крови с маленьким золотым крестиком посередине. Было и что-то еще, что мне позарез требовалось вспомнить, что-то важное. Я крепко зажмурил глаза. Вот оно. Я увидел это. Это, наконец, проигралось у меня в голове, словно какой-то кошмарный сон. За прихожей Харпер виднелись стеклянные двери, ведущие на кухню. Ее лэптоп лежал открытым на кухонном столе. Я увидел его еще как только вошел. Хотя сначала не обратил на него внимания, не отложил этот факт в голове. Кровь на полу заняла тогда все мои мысли. Убийца забрал деньги, оставил ее цепочку с крестиком, разбил ее телефон, но оставил лэптоп. Мысли вновь метнулись к видео на экране. Я прокрутил его еще раз с самого начала. Смерть Харпер не имела никакого отношения к попытке ограбления, на ней не было оборонительных ран, ее закололи, едва только убийца шагнул в дом. Будь это ограбление, то телефон был бы уже давно продан за $100, а лэптоп за 500. Это не было ограблением. Это просто должно было выглядеть как ограбление. София получила копию этого видео. Александра тоже. Вдруг Харпер что-то увидела. Что-то, чего никто из нас не заметил. Что-то, указывающее на убийцу. И вдруг убийца узнала об этом. Я ткнул в тачпэд и опять запустил видео. Закончив, сосканировал кое-какие материалы по делу Авелина, составил электронное письмо, прикрепил к нему сканы и видео и ткнул в «Отправить». Во всем мире имелся только один человек, которому я мог доверить посмотреть на все это. Может, она сумеет увидеть то, чего не видел я сам. Глава 37. Кейт. Дом в Эджуотере, штат Нью-Джерси, показался Кейт и знакомым, и в то же время чем-то совершенно новым. Припомнилось, как отец Блок украшал каждый его уголок рождественскими гирляндами и отказывался снимать их до самой Пасхи. Каждый раз, когда Кейт видела его, у него была улыбка на лице, готовая шутка на устах и конфета в кармане. Каждый раз. пока его не вышибли из полиции Нью-Йорка, и тогда все стало совсем по-другому. Теперь вместо люстр и ламп Блок развесила по комнатам рождественские гирлянды. Сказала, что это напоминает ей об отце, а кроме того, в доме не хватало розеток, да и потолочные люстры, по ее словам, слишком уж резали глаз. Блок любила эти гирлянды. Кейт сказала, что ей они тоже нравятся. Остатки огромной пиццы, лежащие в распахнутой настежь коробке в центре обеденного стола Блок, уже начали понемногу остывать. Рядом с коробкой пристроился толстый скоросшиватель с материалами дела. Кейт открыла еще одну диетическую колу, а Блок сорвала язычок с банки Мичелоба. Мичелоб – чисто американская марка пива, хоть и названная в честь чешского города Михеловице. Особой популярностью не пользуется, несмотря на рекламируемые диетические качества. Без лишних слов, отсалютовав друг другу свежими напитками, обе сделали по глотку и откинулись на спинки стульев. «Ты как, в порядке?» – спросила Блок. Кейт потребовалось некоторое время, чтобы подобрать нужные слова. «Я еще никогда не видела, как кто-то умирает. Просто не могу выбросить этот звук из головы. Когда он ударился лицом об асфальт...» «Я еще раз пересмотрю видео убийства в аптеке. Байкер, женщина вся в черном, тонированное забрало. Это могла быть одна и та же личность». «Думаешь, это была София?» — спросила Кейт. Блок покачал головой. «Не знаю, честно говоря. Надо сказать, довольно неожиданный поворот событий. Я не думаю, что убийца — это Александра, и была бы удивлена, если бы ошиблась, но не могу сказать этого наверняка. Когда я ей позвонила, она сказала, что сразу после суда поехала прямиком домой. Я не могу это подтвердить, и у нас нет возможности выяснить, где была София в то время, когда был убит Коэн». Это последнее заявление повлекло за собой гнетущую тишину. Казалось, будто даже температура в комнате упала. Если кто-то намеренно устранил Хэла Коэна, одного из ключевых свидетелей по делу Авелина, то значит, он наверняка располагал какими-то сведениями, способными уличить убийцу. Ни Блок, ни Кейт совершенно не представляли, какими именно. События этого дня глубоко потрясли Кейт. Она собиралась переночевать дома у Блок, поработать над делом и попытаться уснуть. Здесь она чувствовала себя в безопасности. «Я мало сплю», — сказала ее подруга. «Если хочешь прилечь, то гостевая комната готова». «Все в порядке, я тоже не думаю, что смогу много спать». После убийства Хэла Коэна и откровений Блок о том, что мотоциклистка в черной коже болталась возле ее дома, Кейт решила, что безопасность в численности. Чем больше народу, тем спокойней. Пока что этот народ представляла собой Блок. И не было смысла отрицать, рядом с ней Кейт и вправду чувствовала себя в безопасности. На двух гвоздях над входной дверью пристроилось помповое ружье 12-го калибра. Блок пришлось бы привстать на цыпочки, чтобы достать его, но оружие всегда было под рукой. На кухонной стойке, рядом с бутылкой томатного кетчупа, лежал один из личных короткостволов подруги – «Магнум 500». Имеется в виду револьвер Smith & Wesson, модель 500, рассчитанный под патрон «Магнум» с увеличенным боезарядом калибра 0,5 дюйма – 12,7 мм. Действительно убойная штука, способная при стрельбе выбить плечо у неопытного стрелка. Чуть раньше, тем же вечером, прежде чем доставили пиццу, Кейт прикинула его в руке и удивилась, как, черт возьми, Блок таскала его с собой весь день. В барабане «Магнума» было 5 патронов, каждый размером с одноразовую зажигалку и стоящий $2,5. Неважно, с какой проблемой вы столкнулись, пока у вас есть такой ствол, $2,5 наверняка будет достаточно, чтобы решить ее. «Для чего он нужен, револьвер такого размера?» — спросил Кейт. «Его носят лесники. Это один из немногих короткостволов, способных остановить медведя. У нас в Центральном парке не так уж много медведей. На людей он тоже неплохо действует». Кейт взяла пистолет двумя руками, стараясь не класть палец на спусковой крючок. «Не волнуйся. Чтобы выстрелить, нужно реально нажать на эту хрень». «Как ты вообще получила разрешение на ношение такого ствола? В Нью-Йорке-то?» Блок забрала у Кейт Магнум и положила его обратно на стойку. «А кто сказал, что у меня есть разрешение?» Кейт взглянула на револьвер, и желудок, набитый пиццей, малость поднялся к горлу. Конечно, Блок было бы полезно держать его при себе, если на них нападут. И в то же время Кейт знала, что ни в коем случае не хотела бы, чтобы подруга использовала его. «Серьезно, к чему такая тяжелая артиллерия?» Не отставала она. На ответ ушло некоторое время. Блок любила долго обдумывать услышанное. Как будто у нее имелось лишь определенное количество слов, которые она могла использовать, прежде чем все они иссякнут. Блок никогда не рассказывал о своих чувствах или страхах, но они проводили все больше и больше времени вместе, и подруга постепенно открывалась. Некоторое время назад мне довелось выпустить пару пуль в бронежилет. Это меня напугало. Вот и купила Магнум, когда уволилась из полиции. Пришлось набрать 8 фунтов мышечной массы, прежде чем я смогла стрелять без промаха, но это того стоило. Иногда у тебя получается сделать всего один выстрел. А с этой штуковиной один выстрел в центр тяжести — вот и все, что тебе требуется. Кейт хотела продолжить расспросы, спросить, как такой ужасный опыт повлиял на ее подругу, убедиться, что с ней все в порядке, узнать, не хочет ли она поговорить об этом. Но по выражению лица Блок поняла, что это крошечная информация, все, что она получит. Подруга уставилась на книжный шкаф. Там была только одна книга, поставленная обложкой наружу. «Роман наперекосяк». Джей Ти Лебо. Шуточка автора, нечто вроде камео, как в кино. Джей Ти Лебо – псевдоним вымышленного писателя из романа самого Каваны под указанным названием. Бросив взгляд на судебные документы на столе, Кейт произнесла: «Думаю, завтра у меня есть шанс порушить кое-какие доводы обвинения. У тебя есть какие-то вопросы к Тайлеру?»
1: «Да, есть парочка. Мне нужно с утра поговорить с Александрой».
0: «Ты и вправду думаешь, что она невиновна?» Допив остатки диетической колы, Кейт раздавила банку в руке и бросила ее в коробку из-под пиццы.
1: «Да, я так и думаю. Я думаю, что ее сестра могла ее подставить».
0: «Странный способ подставить кого-то, самой оказаться под судом за убийство», — заметил Блок.
1: «У меня такое чувство, что мы увидели еще не все, что нам подкинет этот процесс. Александра невиновна. Я чувствую это».
0: Глава 38. Эдди. Разбудил меня писк входящей почты. Я опять заснул за своим письменным столом. Я поднял взгляд на экран. Самое начало шестого. Уведомление гласило: «Новое сообщение от Кейт Брукс». В письме говорилось, что прошлым вечером был убит Хэл Коэн. Вроде как некая женщина в черной байкерской кожаной одежде проехала мимо него на пешеходном переходе, полоснув ножом по шее. И больше никаких подробностей. К письму был прикреплен зазипованный файл. Я щелкнул по нему, чтобы открыть. Сжатый файл содержал видео, ничего больше. Видео заполнило экран. Это была запись с камеры видеонаблюдения в какой-то аптеке. В магазин вошла фигура, одетая во все черное, в мотоциклетном шлеме, и на глазах у меня на экране стало разворачиваться жуткое двойное убийство. Когда фигура в черном вышла из аптеки, я остановил воспроизведение и бросился в туалет, где меня вырвало практически на сухую. Наконец, желудок у меня немного успокоился, а гнев нет. Я принял душ, надел свежую рубашку и галстук, а затем набрал номер мобильного телефона Кейт, отыскав его внизу электронного письма. Она ответила почти сразу же. «Нам нужно встретиться. Наши клиенты не должны знать, что мы общались. Это останется между нами».
1: «Приезжайте ко мне в офис», — сказала Кейт, после чего назвала адрес.
0: Через полчаса я припарковал свой «Мустанг» возле многоквартирного дома под названием «Лексингтон Виллидж», хотя на вывеске вполне могло значиться «Снос ведет фирма Фицпатрик и сыновья». Распахнутая входная дверь зияла черной дырой, ровно как и здоровенная трещина в стене рядом с ней. В коридоре пахло прокисшей тушеной капустой, и я удивился, что хотя бы один из лифтов все еще работает. Я поднялся на этаж Кейт. В коридоре на этом этаже пахло ничуть не лучше. Ковры были грязными, еще больше больших трещин змеилось по стенам.
1: Это место давно уже отслужило свой век. Кейт открыла дверь в свою квартиру, уже одетая для суда, но кончики волос у нее были все еще влажными.
2: «Входите. Простите за беспорядок, я сегодня ночевала у подруги. У меня не было времени прибраться», — сказала она.
1: К деловому костюму на ней были кроссовки Adidas Superstars. Внутри квартира напомнила мне мое самое первое обиталище на Манхэттене. В большинстве кладбищенских склепов и то просторней. Каким-то образом кухня, спальня и гостиная были объединены в единое пространство, причем без особой продуманности. Компактно и неуютно. Из-за нас двоих это место выглядело тесным.
2: «Простите, что пригласила вас в свой офис. Я работаю дома», — смущенно произнесла Кейт.
1: «Все в порядке, я тоже живу в своем офисе, так что мы в некотором роде квиты».
0: Кейт непринужденно рассмеялась и вроде на миг расслабилась. Больше не смущалась. Она подвела меня к единственному табурету за тем, что, по ее словам, представляла собой барную стойку. Вообще-то это был лист жесткого пластика, лежащий на доске. Я сел лицом к маленькой кухонной зоне. Кейт занялась приготовлением кофе. Поставила перед нами две кружки, даже не спросив меня. Сама она явно хотела кофе и не собиралась пить его в одиночестве. Заклокотала кофеварка, и она разлила кофе. Сама отхлебнула из кружки с надписью «Коктевран», а мне протянула ту, на боку которой красовалась очкастая физиономия Гарри Поттера. «Коктевран. В оригинале Ревенклоу. Один из факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс из вселенной серии романов про Гарри Поттера». Кофе оказался вкусным. Я поблагодарил ее, а затем глянул на кружку. Изображение юного волшебника выцвело, как будто ее слишком уж часто мыли в посудомоечной машине.
2: «Я люблю Гарри Поттера. Не можете подать на меня в суд?» — сказала она.
1: «Нет, все в порядке. Моя дочь любит книги».
2: «Умная девочка. Сколько ей лет?»
1: 14.
2: «Сложный возраст», — заметила Кейт.
1: «Мало кто с большой любовью вспоминает свои подростковые годы. Она справится с этим. А как насчет вас? Как вы справляетесь со своим первым судебным процессом?»
0: Кейт кивнула, глотнула кофе, а затем поставила свою кружку на стол.
2: «Это выматывает. Такого я никак не ожидала. Как только вышла из зала суда, то поняла, насколько сильно устала. Это реально высасывает все соки.
1: К этому привыкаешь. Первые несколько судов тобой движет чистый адреналин, а еще страх. Но в конце концов тело и разум привыкают к усилиям, которые для этого требуются. Пока что у вас очень даже неплохо получается».
0: Я немного помолчал, давая ей возможность принять комплимент, после чего спросил:
1: «Так что вчера произошло с Коэном?»
2: «Я не знала, кто это, пока не появился Драйер. Он стоял на Хоган Плейс, поджидал Коэна. Мы переходили улицу, и мимо промчался мотоцикл. Мотоциклист воткнул нож в шею Коэна. Я просто не могла в это поверить. После этого мне пришлось пообщаться с копами и дать показания. Блок тоже. Они считают, что это могла быть попытка ограбления. Я сказала им, что для этого все произошло слишком уж быстро. Мотоциклист даже ничего не сказал. Просто ударил его ножом».
1: «Вы думаете, кто-то убрал потенциального свидетеля по нашему делу?»
2: «Нет, я думаю, что это София убрала неудобного для нее свидетеля».
1: «Подождите, копы и близко не подходили к Софии. Если бы она была подозреваемой, ее давно уже арестовали бы. А что Александра? Ее задерживали или хотя бы допрашивали?»
2: «Нет, либо это некомпетентность полиции Нью-Йорка, либо Драйер. Это крупное дело, победа в котором для него так или иначе гарантирована. Наверное, он не хочет ставить судебный процесс под угрозу, заключая обвиняемых под стражу по делу, не имеющему к нему отношения».
1: Это имело смысл. Драйер наверняка думал, что по крайней мере одна из обвиняемых будет осуждена. Да и вообще в ближайшее время обе явно никуда не денутся. Так что у него будет масса возможностей допросить их касательно смерти Коэна, когда одна из них или они обе окажутся за решеткой.
2: «На мотоцикле была женщина в черной одежде, в шлеме с тонированным забралом. Вы посмотрели то видео?» — спросила Кейт.
1: «Да, еще посмотрел время и дату на записи и нашел сообщение в Нью-Йорк-Пост. Фармацевт и кассирша убиты в своей аптеке в Хамберман. Ничего не украдено.
2: В отчетах говорилось, что это было убийство на расовой почве, а белая кассирша оказалась всего лишь свидетелем, которого требовалось устранить.
1: Эта аптека входила в пятерку крупнейших поставщиков галоперидола в радиусе 50 миль от Манхэттена. За месяцы, предшествовавшие смерти Фрэнка Авелина, продажи этого препарата резко возросли. Они делали повторные заказы каждый месяц, и это наводит меня на мысль, что кто-то регулярно приходил и скупал все их запасы. В этой стране опиоидный кризис, и полным-полно фармацевтов, готовых услужить по приемлемой цене. До этого периода ажиотажа они заказывали галоперидол у поставщиков примерно раз в год, если не реже.
0: Откуда у вас такая информация?
2: Мой следователь, Блок.
0: Я сглотнул комок в горле. Время от времени мне так или иначе напоминали о Харпер, и всякий раз это было похоже на удар бейсбольной битой. Я закашлялся и приложил немало усилий, чтобы контролировать свой голос, стараясь исключить из него любые эмоции.
2: Она вроде очень хорошо знает свое дело.
1: Еще как. Может, не так хорошо, как знала ваша подруга.
2: Простите.
1: Да все нормально. Мне нужно сосредоточиться на процессе. Это единственное, что не дает мне остановиться и опустить руки.
2: Мы оба на какое-то время замолчали, пока я щелкал выключателем, пытаясь вернуться в игру. Наконец, вроде получилось.
0: Вы и вправду думаете, что эта фигура в черном — одна из сестер Авелина? Что это она убила фармацевта и Коэна, чтобы замести следы? — спросил я.
1: «Я думаю, что это единственное разумное объяснение», — ответила Кейт.
2: Я помолчал, переваривая услышанное и допивая кофе. Кейт подлила мне еще.
0: «Что вы знаете про Майка Мадина?» — наконец спросил я.
1: «Не так уж и много. Он специализировался на управлении имуществом и, в частности, на составлении завещаний. Помогал покойным передавать их деньги живым с минимальными налоговыми вычетами, насколько это вообще возможно. Он утверждал, что понятия не имеет, какие изменения Фрэнк хотел внести в свое завещание, а потом вдруг слился с горизонта.
0: Может, переживает сейчас кризис среднего возраста в Малибу с какой-нибудь юной красоткой?» — предположила Кейт. В прошлом году Майк Мадин официально заработал 2,5 миллиона долларов до вычета налогов. А благодаря его изобретательному подходу к бухгалтерскому учету на банковском счете в Цюрихе у него есть еще 5 миллионов долларов, о которых, как он думает, налоговая служба не в курсе, и на момент исчезновения в его бумажнике было с десяток кредитных карточек. Он был партнером в этой фирме в течение 8 лет, а до этого еще 15 отрубил первым помощником, пробиваясь к большим деньгам.
1: «Откуда вы так много знаете о Мадине?»
2: «Пришлось провести кое-какие исследования. Если он зарабатывал деньги на стороне, то должен же был их куда-то девать. Однако ничто не указывает на то, что он обирал клиентов, поскольку все его банковские документы подверглись аудиту. Я просто не куплюсь на то, что он вдруг, очертя голову, сорвался с места и бросил работу, ради которой так надрывал жопу».
0: Кейт опустила голову. Как будто что-то промелькнуло у нее перед глазами.
1: «Может, тот момент, когда она ушла из Леви Бернард и Гроф?»
2: У меня сложилось впечатление, что она критически переосмысливала это свое решение. Но в чем бы ни было дело, это быстро прошло.
1: «Вы думаете, Мадина уволили, и он решил скрыться?» — спросила Кейт.
2: «Нет».
1: «Что же тогда? Вы не думаете, что он сбежал? Вы не думаете, что его уволили, и...» Тут на лице у нее отразилось внезапное осознание. «Вы думаете, что он мертв? Так ведь?»
2: «Практически в этом не сомневаюсь. Я думаю, Мадин догадывался, почему Фрэнк хотел изменить свое завещание. Или, может, убийца не знала, что Фрэнк сказал Мадину, и все равно была вынуждена убрать его, просто для полной уверенности».
0: Я изложил Кейт свою теорию. Рассказал ей о смерти Хизер и Джейн Авелина, о своих подозрениях о следе от укуса на бедре у Джейн, обнаруженном во время вскрытия.
2: «У меня такое чувство, что за мной следят, что кто-то берет на заметку каждый мой шаг. Я думаю, что этот кто-то и есть убийца. Кто бы из наших клиенток не убил Фрэнка, это было уже не в первый раз. Я думаю, что одна из них убила свою мать, мачеху, фармацевта и кассиршу, Хэлла Коэна, Фрэнка и Майка Мадина. А не исключено, что могла убить и Харпер, хотя я в этом не уверен.
1: Возможно, есть и другие убийства, о которых мы даже не знаем. Все это взаимосвязано. Один из нас представляет интересы очень опасной женщины.
2: Я думаю, это можете быть вы, сказал я.
1: Подождите минутку, вы про мою клиентку? А разве не вы представляете сестру с серьезными психиатрическими проблемами? А все эти убийства...
2: Я думаю, что это может нас слишком уже далеко завести, сказала Кейт.
1: У нас нет доказательств, чтобы...
2: Конечно же нет. Они перед судом не за эти убийства, потому что и в самом деле нет никаких доказательств. Но из этого не следует, что я ошибаюсь. И то, что у Софии в прошлом были проблемы с психикой, еще не делает ее убийцей. В этих убийствах есть определенная степень технического мастерства, планирования и умения точно подгадать нужный момент, на который, я думаю, София просто не способна.
1: Но Александра не убийца. Вчера прямо у меня на глазах погиб человек. Как вы думаете, если б я хоть на секунду подумала, что это могла быть Александра, я бы все еще занималась этим делом?
2: Я думаю, вы все-таки не совсем уверены в своей клиентке.
1: Ну, почти уверена, скажем так. А вы? Не можете же вы на 100% быть уверены в невиновности вашей клиентки?
2: Тут она попала в точку. Я поверил Софии. Было ли это потому, что я хотел ей верить, я не мог сказать. Просто сердце и разум говорили мне, что София не убийца. В глубине души всегда остается некая крупица сомнений. Вот и все.
1: То же самое. Я не могу быть уверена на все 100, но уверена достаточно, чтобы отстаивать невиновность Александры. Ради нее я поставил на карту всю свою карьеру.
2: Мы должны помнить, что один из нас и в самом деле представляет невиновного человека. По-моему, на этом нам пока что и стоит сойтись. Я думаю, что убийца сейчас перед судом, поскольку считает, что должна предстать перед судом.
1: Что?
2: На кону где-то около 50 миллионов долларов. Как там сказал Драйер, 44 миллиона после уплаты налогов? Я не думаю, что такие деньги могут быть чем-то иным, кроме мотива. 44 миллиона. Это не просто деньги. Это власть. Я думаю, убийца знает, что ее оправдают. Что вы или я так или иначе позволим ей выйти сухой из воды.
1: Это просто смешно. Откуда может быть такая уверенность? Шансы сейчас примерно равны 50 на 50. 50-50.
2: На данный момент да. И нам следует и дальше сохранять эту пропорцию.
1: Что?
2: Я сделал паузу, немного подумал. По-моему, есть кое-что, чего мы еще не видели. Какой-то свидетель или улика, которые вылезут в самый неожиданный момент и склонят чашу весов в нужную сторону. Где-то на горизонте маячит гарантированный пропуск на выход из тюрьмы. Как только мы это увидим, то сразу поймем, кто на самом деле убийца. Кейт, вздрогнув, спросила.
1: «Вы думаете, кто-то из них планировал это с самого начала?»
2: «Я думаю, что одна из сестер планировала подчинить Фрэнка своей воле, а когда галоперидол не сработал, или же он узнал о ее планах и захотел изменить завещание, ей пришлось прибегнуть к альтернативным мерам. Как лучше всего убедиться, что вы унаследуете 44 лимона, а ваша сестра нет?»
1: «Кому-то нужно добиться того, чтобы ее сестру признали виновной в убийстве наследодателя», — сказала Кейт. «Закон не позволяет убийцам наследовать имущество своих жертв. А если вас оправдают, то не смогут судить по новой, согласно пятой поправке. Это будет вторичное привлечение к уголовной ответственности за одно и то же преступление».
2: «Значит, один из нас — часть этого плана?»
1: «Может и нет.
2: Я не думаю, что дело в нас. Это будет какая-то улика или свидетельские показания. Что-то, чего мы еще не видели. Если вдруг всплывет эта неопровержимая улика, нам нужно будет пообщаться еще разок».
1: «Послушайте, я никогда не задавал этот вопрос другим адвокатам, и для большинства из них это даже не имеет значения, но я должен задать этот вопрос.
2: Вы действительно думаете, что Александра невиновна? Только честно, без дураков».
1: «Верю. Ну а вы? Как вы думаете, София невиновна?»
2: Я кивнул. «Иначе я не взялся бы за это дело».
1: «Блин», — в сердцах бросила Кейт.
2: «Мы и словом не можем обмолвиться об этом Драйеру или кому-то еще. Мы должны доверять друг другу», — сказал я. «Что-то должно произойти,
1: обязательно появится какой-то свидетель или улика, которые подтвердят вину какой-то из сестер или оправдают одну из них. Я просто знаю это. Когда мы увидим этот пропуск из тюрьмы, то поймем, что он фальшивый и что его подбросила другая сестра. Я думаю, что одна из них убила Фрэнка и твердо намерена не только осудить свою сестру, но и добиться собственного оправдания». Кейт вытянул руку. «Но что мы будем делать с этим пропуском, если увидим его?»
0: «Сложим оружие. Если я увижу, что эту карту разыгрывает София, то потоплю ее дело».
1: «Вы хотите сказать, уйдете?»
0: «Нет, я хочу сказать, что позабочусь о том, чтобы ее признали виновной. Я больше не буду отстаивать ее интересы и сделаю все, что в моих силах, чтобы разрушить ее защиту, не лишившись адвокатской лицензии».
1: Кейт подняла глаза к потолку и провела руками по горлу, прежде чем заговорить. «Моя мама пожертвовала всем, чтобы я могла стать хорошим юристом в престижной фирме. Теперь эта фирма подает на меня в суд. Я поставила на кон всю свою жизнь ради этого дела. Помогать убийце выйти на свободу, равно как и лишаться адвокатской лицензии, не входило в мои планы», — сказала она.
0: «А я не знал, что на вас подали в суд. Вы должны были сказать мне. У вас уже есть адвокат?» — спросил я.
1: «Нет, адвоката мне не потянуть.
0: Давайте пока что пустим этот иск по боку. Хотя, если хотите, то, наверное, я смогу кое-чем помочь». Я полез в свой бумажник, где лежало кое-что, что я хранил на черный день. Я достал это и протянул Кейт.
1: «Что это?»
0: «Эту карточку я нашел в бумажнике Леви», — объяснил я. «Понятия не имею, что это такое, но она явно не от какой-то службы или компании, о которых я когда-либо слышал. Типа как полнейшая загадка. Это может быть чем-то, а может и вовсе ничем. Сказать по правде, с тех пор, как вы взялись за это дело, я даже ни разу ее не доставал. Тогда я подумал, что если мне когда-нибудь понадобится рычаг влияния на Леви, то эта штука может пригодиться». Когда Кейт взяла карточку, я добавил. «Вчера вечером я отправил электронное письмо одной своей хорошей знакомой, аналитику из ФБР. Я хочу, чтобы она тоже подключилась к нашему делу. Чуть позже я собираюсь ей позвонить. Если что-нибудь от нее узнаю, то поделюсь этим с вами. Теперь это уже выходит за рамки привилегии адвокатской тайны в отношении клиента. Один из нас — пешка в игре убийцы». Кейт кивнула и повертела визитку в руках, изучая ее.
1: «Странно. Я никогда еще не видел ничего подобного», — сказала она.
0: «Я знаю, у таких парней, как Леви, есть свои секреты. Может, это один из них, а может и нет. Просто пообещайте мне одну вещь», — сказал я.
1: «Какую?»
0: «Если окажется, что это пуля для Леви, обязательно всадите ее ему в башку».
1: Глава 39. Кейт. Детектив Тайлер занял свое место на свидетельской трибуне, и на сей раз Кейт была полностью готова. Она встала, положив перед собой на стол блокнот. В последний раз, просмотрев свои записи, подняла глаза и встретилась взглядом с Тайлером. У него было такое же самоуверенное выражение лица, как и вчера. Изменить это выражение Кейт считала своей святой обязанностью.
3: «Детектив Тайлер, после убийства в доме жертвы был проведен обыск?»
4: «Полагаю, что да».
3: «И насколько вам известно, галоперидол в доме найден не был?»
4: «Верно».
3: «Полиция Нью-Йорка также обыскала квартиру моей клиентки, и там тоже не было найдено галоперидола, верно?»
4: «Тоже верно».
3: «Значит, не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с данным препаратом?»
1: Тайлер шмыгнул носом, заморгал и начал было: «Мы убеждены?» Кейт перебила его.
3: «Вы выступаете здесь не в качестве свидетеля-эксперта, детектив. Ваши убеждения не имеют абсолютно никакого значения. Пожалуйста, ответьте на вопрос. У дознания не имеется никаких вещественных доказательств, связывающих мою клиентку с препаратом, обнаруженным в теле жертвы, так?»
4: «Никаких вещественных доказательств нет. Однако у вашей клиентки имелась возможность подмешать это вещество в пищу жертвы».
3: «А вы нашли в доме жертвы еду, приправленную галоперидолом?» — спросила Кейт, изо всех сил стараясь сохранять контроль над собственным голосом. Точного ответа на этот вопрос она не знала,
4: но догадывалась, что если бы криминалисты обнаружили отравленные продукты, то это уже появилось бы в отчете, с которым ее были обязаны ознакомить.
0: Нет, насколько мне известно.
2: Итак, все-таки не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с этим препаратом.
0: Никаких материальных улик, кроме симптомов, описанных в медицинской карте Фрэнка, и препарата, обнаруженного в его организме непосредственно после смерти, сказал Тайлер.
2: И результаты криминалистической экспертизы никак не указывают на подобную связь?
0: Нет,
2: неохотно признал он.
4: Кейт кивнула. Она сделала все, что могла. Держала Тайлера на коротком поводке, ее так и подмывало продолжить. Задать всего еще один вопрос. Но она передумала. Один неосторожный вопрос, и можно свести к нулю все свои усилия. Вместо этого Кейт поблагодарила свидетеля и села на свое место.
2: Александра шепнула: «Спасибо вам».
4: Кейт кивнула.
2: Она больше не знала, как относиться к Александре. Благодарила ли та ее, потому что была невиновна, или потому что Кейт хорошо поработала, помогая ей избежать наказания за убийство. Кейт поежилась и подобрала со стола ручку. Она не думала, что Эдди будет задавать какие-либо вопросы, и он действительно не стал. Пришло время перейти к следующему свидетелю. Драйер встал и объявил.
5: «Народ вызывает профессора Барри Шандлера».
2: Кейт облегченно вздохнула. Шандлер был экспертом по волосяным волокнам, и ничто не связывало его с Александрой. Хотя отчет Шандлера она, естественно, прочитала, и ей было любопытно посмотреть, как с этим управится Эдди. Сомнения, закравшиеся было в голову Кейт, вроде рассеялись, когда она припомнила подробности этого отчета. Если Шандлер был прав, то убила Фрэнка, скорее всего, София. И Кейт не понимала, как кто-то вообще способен оспорить показания Шандлера, однако это свидетельство уже было давно предоставлено защите. Это не был тот пропуск из тюрьмы, который они с Эдди обсуждали этим утром. По руке ее скользнули чьи-то пальцы, мимолетно сжав ее. Это была Александра, которая неотрывно смотрела, как Шандлер направляется к свидетельской трибуне. Кейт улыбнулась своей клиентке и похлопала ее по руке. И заметно приободрилась. Она была уверена, что находится на правильной стороне. Александра невиновна. Иначе и быть не может.
4: Глава 40. Эдди. Профессор Шандлер оказался из тех людей, которые не очень-то походят на профессоров. По крайней мере, я таких профессоров еще не видел. Начать с того, что он не был старым. Ни тебе тонких седых волос, ни густых белых бровей, похожих на облака. Ни растянутых кардиганов, ни вельветовых брюк, ни растоптанных кожаных ботинок фасона «Прощай, молодость». На вид ему было не больше 50. Черные, как смоль, вьющиеся волосы выглядели так, словно он нанес на них какое-то патентованное средство. Ни бороды, ни усов. У него была бледная кожа, которая, казалось, мгновенно обгорела бы, если бы он спустился хоть на милю южнее линии Мейсона-Диксона. И синий костюм в тонкую полоску современного покроя поверх дорогой шелковой рубашки, синий и шелкового галстука фиолетового. Дорогой костюм хорошо сочетался с его узким подбородком, высокими скулами и глазами орехового цвета. Он больше походил на фотомодель из престижного журнала «Мод». Линия Мейсона-Диксона. Граница, проведенная в 1763-1767 годах английскими землемерами и астрономами Мейсоном и Диксоном для разрешения длившегося почти век территориального спора между британскими колониями в Америке, Пенсильванией и Мэрилендом. До гражданской войны в США служила символической границей между свободными от рабства штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга. Завидев профессора Шандлера, кое-кто из женщин-присяжных слегка выпрямился в кресле. Некогда он трудился в криминалистической лаборатории полиции Нью-Йорка, а затем на свой страх и риск занялся частной консультационной деятельностью, где крутятся куда как более серьезные деньги. Эксперт принес присягу, с разрешения судьи опустился в кресло за свидетельской трибуной, и Драйер задал ему несколько вводных вопросов касательно его многолетней квалификации и опыта, звучавших скорее не как вопросы, а как утверждения. На каждый такой вопрос Шандлер кивал и просто отвечал «да». От него так и веяло авторитетом.
0: Голос у него был глубокий и звучный, с легкой хрипотцой, из-за которого каждое слово звучало, как во время церковной службы. Как только Драйер произвел впечатление на присяжных его регалиями, то сразу же перешел к сути дела.
6: «Профессор, в связи с этим делом вам прислали несколько волосяных волокон для анализа. Может, для начала вы ознакомите нас с образцами, а потом мы поговорим о том, какому анализу вы их подвергли?»
0: «Конечно», — отозвался Шандлер, поворачиваясь в кресле, чтобы лучше видеть присяжных. «Из офиса окружного прокурора я получил 3 объекта для последующего анализа. Одним из них был волос, по крайней мере, часть которого застряла в ране на теле жертвы. Вторым был образец волос Александра Авелина, а третьим — образец волос Софии Авелина. Последние 2 я называю контрольными образцами, происхождение которых мне точно известно.
6: А первый образец, образец номер 1?
0: Это был волос, который мне предстояло сравнить с контрольными образцами, дабы определить его принадлежность.
6: Прежде чем мы начнем, не могли бы вы рассказать нам немного о человеческих волосах?
0: Конечно. У большинства из нас 1000 волосков по всему телу. Каждый волос на голове растет из так называемой кожаной фолликулы, которая также содержит и его корень. Ни у одного из исследованных мною образцов корня не оказалось. К сожалению, стержень волоса, то, с чем мне обычно приходится работать, не является живой частью тела, содержащей ДНК. Однако пряди волос все-таки обладают определенными характерными особенностями, которые я могу изучить.
6: Что это за характерные особенности, профессор?
0: Не отрывая взгляда от присяжных, Шандлер оседлал своего любимого конька. Эта часть была у него явно хорошо отработана, поднаторял, выступая на судах.
6: «Дамы и господа, представьте себе круглую мишень», — начал Шандлер.
0: Произнося слово «круглую», он очертил пальцем широкий круг, дабы наглядно проиллюстрировать свою мысль. «И яблочко в центре этой мишени. Так выглядит в разрезе внутренняя часть волоса. Внешняя его оболочка именуется кутикулой и имеет снаружи характерную чешуйчатую структуру. Затем в пространстве между внешней поверхностью волоса и яблочком у нас находится кортекс, который в зависимости от уровня меланина в нем определяет цвет волос. И, наконец, яблочко, оно называется медула, и она также может иметь определенную конфигурацию и отчетливо различимую структуру. Я изучаю все эти характерные особенности на микроскопическом уровне, когда рассматриваю волос с целью сравнения.
6: И каковы были результаты вашего исследования?
0: Образец номер 1, образец для сравнения, имеет сходные характерные особенности с образцом волос, взятым у подсудимой Софии Авелина. Драйер снова сделал паузу, чтобы дать присяжным впитать сказанное.
6: Не могли бы вы поподробнее рассказать, каким образом пришли к такому выводу?
0: Конечно. Основные морфологические признаки данных образцов оказались идентичны. Оба имели одинаковый рисунок чешуек кутикулы, а также одинаковую пигментацию. Медула обоих образцов имела одинаковый диаметр, идентичную конфигурацию среза и идентичную структуру вакуализации. Единственный вывод, основанный на результатах моего криминалистического исследования, может заключаться в том, что волос, обнаруженный на теле жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит Софии Авелина.
6: Позвольте напомнить присяжным, что вообще-то этот волос был обнаружен в одной из многочисленных колотых ран, обнаруженных на теле жертвы. О чем это вам говорит, профессор?
0: Я ученый, дамы и господа присяжные. Я следую логике и устоявшимся научным принципам. Согласно известному лакаровскому принципу обмена, когда два человека находятся в контакте друг с другом, между ними происходит некоторая взаимная передача материала. Эдмон Лакар, 1877-1966. Один из пионеров судебной медицины, получивший известность как французский Шерлок Холмс, сформулировал основной принцип криминалистики. Каждый контакт оставляет след. Впоследствии получивший известность как лакаровский принцип обмена.
6: Так что вполне вероятно, что перенос этого волоса Софии Авелина произошел в момент убийства или близко к нему, учитывая, что он оказался в ране, предположительно попав под нож, которым та была нанесена.
0: Спасибо, профессор. Я покосился влево и увидел, что София, плотно сжав губы, мотает головой.
1: Тяжело слышать, как кто-то говорит о тебе неправду. Прямо тебе в лицо. Лоб у нее наморщился, и она вытерла глаза, прежде чем потекли слезы, скрывая их и не желая, чтобы они появились. Гарри похлопал ее по руке, после чего склонился ко мне у нее за спиной со словами: «Сейчас схожу за нашим дружком. Кинь мне смс-ку, когда будешь готов». Я показал ему поднятые вверх большие пальцы, и он вышел из судебного зала. Повернувшись обратно, я заметил, что Драйер уже уселся на свое место. Тут меня отвлекло какое-то постукивание. Я увидел судью Стоуна, который многозначительно тыкал пальцем в циферблат своих часов и смотрел прямо на меня. «Прошу прощения, Ваша честь», — спохватился я, поднимаясь на ноги. Под папкой с бумагами у меня лежали 5 коричневых конвертов. Подхватив их, я вышел из-за стола защиты вперед, после чего вручил один Драйеру, другой Кейт. Остальные 3 отдал секретарю судьи. «Ваша честь, профессор Шандлер — один из многих свидетелей со стороны обвинения. До настоящего момента я так и не знал, будет ли он вызван для дачи показаний, и как раз по этой причине не представил этот отчет своим коллегам и суду. Это важное доказательство, которое может понадобиться мне при встречном допросе данного свидетеля». Стоун отказался взять у секретаря конверт, даже слишком уж громко прошипев: «Уберите это с глаз долой!» Но тут понял, что его услышали, и закашлялся, а затем добавил: «Чем бы это ни было, оно должно было быть предоставлено уже несколько недель назад. Я не склонен приобщать это к доказательствам». «Ваша честь, отказ в приобщении к доказательствам в надлежащий момент может стать основанием для обвинения в предвзятости». Я заметил, как уши у него дернулись назад, а морщины исчезли со лба. Стоуну меньше всего хотелось, чтобы это слушание было прекращено, а принятое им до сих пор решение пересматривал какой-то другой судья. «Очень хорошо. Если у вас есть весомые аргументы в пользу того, почему я должен допустить, чтобы этот свидетель, ваш соответчик и обвинитель были застигнуты врасплох из-за ваших материалов, то я позволю это».
7: «Сначала я хотел бы разобраться с кое-какими вопросами общего характера», — сказал я. Стоун лишь махнул мне рукой, мол, ладно, валяй.
8: «Доброе утро, профессор Шандлер».
9: «Доброе утро, мистер Флинн».
1: Он был вежлив, профессионален, спокоен. За всю свою карьеру ему доводилось давать показания почти по 20 громким делам, и ни разу результаты его экспертизы или свидетельские показания не были успешно оспорены в апелляционном суде. Уголки его губ изогнулись в легкой улыбке. Я бросил взгляд на свой телефон, лежащий на столе защиты. Сообщение для Гарри было уже заготовлено, и оставалось лишь нажать на «Отправить», чтобы он появился с необходимым мне подкреплением. При виде пустого стула рядом с местом Гарри мою голову опять заволокло черное облако. Сейчас она должна была сидеть здесь. Харпер должна была быть жива. Я прикрыл глаза ровно настолько, чтобы щелкнуть выключателем. А когда открыл их, выражение лица у Шандлера было уже другим. Он едва ли не сочувствовал мне. Видать, принял меня за полного дилетанта, отчаянно пытающегося придумать какой-нибудь приличествующий случаю вопрос.
8: «Профессор, прежде чем мы продолжим, я дам вам возможность отказаться от своих показаний перед присяжными. Я хочу, чтобы вы объяснили жюри, что преувеличили значение результатов своей экспертизы, а ваши выводы и анализ в корне ошибочны. Даю вам на это 10 секунд».
1: Глава 41. Эдди. Я мысленно сосчитал до 10. Не отрывая взгляда от Шандлера, который тоже не сводил с меня глаз. Он уже совершил большую ошибку, решив потягаться со мной. Теперь присяжные не имели для Шандлера абсолютно никакого значения. Больше не будет зрительного контакта с присяжными, тщательных объяснений, кивков и плавных жестов. Его внимание было приковано исключительно ко мне, как мне и требовалось. Так его будет легче вывести из себя, когда язык у него будет работать быстрее, чем мозги. Из-за недостоверных показаний экспертов, занимающихся анализом волосяных волокон, было отменено огромное количество обвинительных приговоров. Не так ли, профессор?
8: Я не в курсе. Ни одно из моих дел не было оспорено,
10: господин советник. До тех пор, пока нынешняя администрация не прекратила это расследование. В процессе пересмотра находилось без малого 3000 обвинительных приговоров, вынесенных на основании показаний экспертов ФБР по волосяным волокнам. И в 90% из почти 2000 тех дел, которые все-таки удалось на тот момент пересмотреть, результаты подобной экспертизы и свидетельские показания экспертов были признаны недостоверными. Как дико это ни звучит, но первая часть данного заявления Эдди полностью соответствует действительности по состоянию на 2015 год. А вот с пересмотрами все обстояло далеко не столь радужно. Пересмотрены были всего лишь 268 дел, в 96% которых экспертиза волосяных волокон была признана несостоятельной. При этом смертный приговор на основании такой экспертизы был вынесен 35 осужденным. Согласны ли вы с тем, что анализ волосяных волокон уже сам по себе в корне недостоверен? Нет. Как я уже сказал, ни одно из моих дел не было успешно обжаловано. Как раз специалисты ФБР в этой области обеспечили ваше первоначальное обучение, не так ли? Шандлер поерзал в своем кресле, подался вперед и сказал: «Да, именно что первоначальное. Я еще раз готов повторить. Я отвечаю за каждый проведенный мною тест и его результаты. Ни один из них не был до сих пор успешно оспорен». Просто чтобы внести ясность. Вы хотите сказать, что отвечаете абсолютно за все заключения по анализу волос, которые вы когда-либо высказывали? На сей раз он повернулся к присяжным. Да, я отвечаю за каждое из них. Вы знакомы с концепцией предвзятости подтверждения? Да, я знаком с этой концепцией и никогда не придерживаюсь предвзятого подхода. Просто чтобы присяжные понимали, предвзятость подтверждения возникает, когда эксперту дается совсем небольшое количество образцов для сравнения, скажем, 2 или 3. Вы ищете в них какие-то сходные черты, не так ли? И различия? Никакой базы данных по волосяным волокнам не существует, так ведь? Совершенно верно. Так что, когда вас спрашивают, принадлежит ли какой-то волос подозреваемому, вы сравниваете его только с одним контрольным образцом, а не с образцами волос всей человеческой популяции. Верно. Но если совпадение не просматривается, я так и говорю. А когда все характерные особенности полностью совпадают, я только рад подтвердить это. Я не стал спешить. Позволил Шандлеру слегка обрести уверенность. Я хотел, чтобы он думал, будто отвоевывает утраченные было позиции. Возможно ли такое, чтобы в ходе анализа волосяных волокон обнаружилось, что 2 волоса с кожи головы одного и того же человека не имеют одинаковых морфологических характеристик? Возможно, хотя и крайне маловероятно. Но все-таки возможно. В таком случае, изучив эти волосы под микроскопом, можно ли подумать, что они принадлежат 2 разным людям? То есть вы не можете с полной уверенностью утверждать, что 2 этих волоса принадлежат одному и тому же человеку? Как я уже сказал, это большая редкость. Но такое не исключается. Я повернулся к судье. Ваша честь, я хотел бы приобщить к делу со стороны защиты заключение эксперта по волосяным волокнам, содержащееся в этих конвертах. Вас не затруднит передать одно из них свидетелю? Драйер сразу же вылез с возражением, резко обратившись к судье, пока его помощник вскрывал полученный от меня конверт. Ваша честь, если защита получила заключение собственного свидетеля-эксперта, то мы должны были получить его заранее, чтобы у нашего свидетеля-эксперта было время изучить его. Это ловушка.
11: Мистер Флинн, я очень серьезно отношусь к этому возражению. Кто ваш эксперт по волосяным волокнам?
10: Его фамилия Шандлер? Безмятежно ответствовал я. В зале суда воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом вскрываемых конвертов. Я нарушил ее, чтобы изложить свою точку зрения, прежде чем Драйер успел опомниться. Я не устраиваю ловушку этому свидетелю, поскольку отчет в конверте был подготовлен и написан этим самым свидетелем. Его собственный отчет не может явиться для него неожиданностью и застать его врасплох. Выводы, содержащиеся в этом отчете, не имеют никакого отношения к экспертизе, проведенной им для стороны обвинения. Это совершенно отдельный вопрос, который касается достоверности результатов подобной экспертизы как таковой. Судья Стоун просмотрел отчет. То же самое сделали окружной прокурор и Шандлер.
12: Я разрешаю продолжить эту линию допроса. Я не могу исключить отчет свидетеля окружного прокурора, хотя и считаю его неуместным», — наконец объявил Стоун. «Разрешаю

0: образцов, помеченных как F1 и KD, верно? Шандлеру потребовалось некоторое время, чтобы ответить. Он нервно заозирался по сторонам, как будто и впрямь в любой момент мог угодить в какую-то ловушку. «Да, это я проводил данный анализ. И вы пришли к выводу, что эти образцы с большой степенью вероятности принадлежат одному и тому же источнику?»
1: «Да».
0: «И ваши сегодняшние показания заключаются в том, что волос, обнаруженный в одной из ран жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит моей клиентке?»
1: «Да».
0: «И чуть раньше вы заявили присяжным, что полностью отвечаете за точность всех ваших отчетов?»
1: «Да».
0: Подхватив телефон, я нажал на «Отправить». «Отчет, который вы подготовили для детективного бюро Харпер всего 6 недель назад, подтверждает вероятное совпадение образцов F1 и KD. Могу сказать вам, что образец волос F1 был взят у меня. Это мой волос».
1: «Это меняет ваше мнение?»
0: «Нет, нисколько. Таким образом, образец KD должен быть тоже от вас», — сказал он.
1: «Вообще-то нет.
0: Вот этот KD». Я отступил назад, указывая на задние двери, и в зал торжественно вступил Гарри. Упершись руками в подлокотники, Шандлер приподнялся в кресле, чтобы лучше видеть происходящее поверх голов собравшейся в зале публики. Увидев Гарри, он сразу же опустился обратно, с самодовольной улыбкой на лице. «Это совершенно исключено. При всем уважении, микроскопический анализ показал бы четкое различие между волосом представителя европеоидной расы и волосом афроамериканца, причем по многим параметрам. Образец КД явно не мог быть получен у этого джентльмена», — сказал он, указывая на Гарри. Добравшись до конца прохода, Гарри встал в процессуальной зоне зала на полном виду у свидетеля, судьи и присяжных. И, услышав эти слова Шандлера, не смог сдержать улыбки. «Вы правы, профессор Шандлер», — согласился я. «Образец КД получен не у мистера Форда, а вот у него». Шандлер только разинул рот, когда я указал на Кларенса Дэрроу, который, сидя рядышком со своим хозяином, вылизал себе ляжки своим длинным языком, после чего посмотрел на Шандлера и отрывисто тявкнул. «Вы всегда отвечаете за результаты своего анализа, профессор, и все же не способны отличить мои волосы от шерсти с брюха этой собаки. Не хотите ли прямо сейчас изменить свои показания?»
2: «Это просто возмутительно!»
0: — заорал Шандлер, вскакивая на ноги и грозя мне пальцем. Принялся кричать и ругаться, думаю, даже попытался бы ударить меня, окажись я к нему чуть ближе. Толпа в зале разразилась смехом. Присяжные смотрели на Шандлера так, словно у него только что выросла вторая голова. А судья принялся стучать кулаком по своему блокноту.
2: «Немедленно уберите отсюда это животное!» — выкрикнул Стоун.
0: Последнее слово осталось за Гарри.
3: «Какое именно, ваша честь? Кларенса или профессора Шандлера?»
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Эвы звучит польская песня «Не сполчне ми». Мы не успокоимся. Музыка Северина Краевского, слова Агнешки Осецкой, «Червоной гитарой».

Беспочвенны, им дождемы, им зайдемы, в чудный лес. Весь по дроде, заспеваемый.

В эфире радио «Рамси», славянка-переводчица. Песня на русском языке прозвучит в исполнении Льва Барашкова. «За далью снова будет даль».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот другой вариант песни на русском. Исполняет Бобков Александр. «Нет покоя».

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка Переводчица. Неистребимо в человеке стремление вдаль волшебную, поэтому столько песен посвящено дороге. Заходите на огонек, погреться и снова в дорогу. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья! Добра година, дродзи пшиячели!
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рамсес». www.ramses.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях девушка с непростой судьбой, но твердым характером. Самодеятельная певица Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Итак, Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Светлана, всю жизнь вас сопровождает песня, музыка, да? Вы идете с песней с самого детства. И причем вот интерес к музыке, да, к академическому вокалу пробудился у вас 7 лет, и есть такая очень интересная история с этим связанная.
1: Дело в том, что мне было 7 лет. Я училась в это время в городе Славянск Донецкой области в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Однажды я заболела. Иду по коридору между спальнями, а в душе поет женщина. И я услышала академический вокал. Что это была за песня, не помню. Но на всю жизнь запомнила, как красиво она пела. А оказалось, что это наша уборщица. Ее звали Зинаида Антоновна. И мне очень понравился академический вокал. После этого уже дома в Северодонецке я услышала по радио Евгению Семеновну Мирошниченко, нашу оперную певицу, потом Диану Петрененко, Оксану Петрусенко. Многих певиц слышала, и мне очень понравился академический вокал.
0: И после этого появилось желание самой, да, к этому приобщиться, заняться пением.
1: У меня появилось большое желание научиться петь вообще и академическому вокалу. Научиться песни в разных жанрах исполнять.
0: А в школе-интернате в Славянске как-то уделяли внимание обучению детей музыке, пению?
1: Уделяли большое внимание пению и игре на инструментах. У нас на фортепиано учили детей играть, на народных инструментах. Был прекрасный руководитель у нас, который уроки пения вел. Прекрасный человек был, такой Игорь Леонидович. Мы с ним и в хоре пели. И еще был один человек такой, Юрий Иванович Петряев, тоже очень хороший учитель пения. И другие учителя были очень хорошие у нас.
0: А в интернате вот вам преподавали больше эстрадное пение или академическое, или вообще вот серьезно к пению не относились?
1: Учили детей разному пению, но я тогда несерьезно к этому относилась, потому что у меня не было голоса хорошего. И я считала, что я плохо пою, считала, что я не научусь петь. И стеснялась, пела очень тихо, не владела голосом. Ноты у меня, детонация была очень большая.
0: А в какой период в вашей жизни случился вот поворот в сторону творчества, когда вам захотелось все-таки свою робость как-то преодолеть, проявить себя вот в вокальном искусстве? Когда вы поняли, что без творчества, без музыки, без пения вы жить не можете?
1: Ну, серьезный поворот в моей жизни в сторону творчества произошел, когда мне исполнилось 16 лет, когда я поступила в общество слепых, в хор, и там были тоже женщины, голоса которых мне очень нравились. В дуэтах, хор, квартет, сольное пение было хорошее. И меня посадили в хор, а у меня голос совершенно... Я не слышала себя в хоре, и меня люди не слышали. И тогда меня садили и на первую партию, на вторую, на третью. Но все равно это результат был очень маленький. И я тогда решила, а как, думаю, поставить голос? Ходила в музыкальную школу. В нашу музыкальное училище еще есть у нас хорошее. Но там, естественно, из-за того, что у меня не было голоса, сказали, что ничего не получится. У тебя нет голоса, язычок не поднимается, у тебя ничего не будет хорошего. И я тогда решила, по радио слышала такого итальянского мальчика Робертино Лоретти. Попросила пластинку, чтобы руководитель нашей художественной самодеятельности принес мне пластинку Лоретти. Он принес. И я тогда переписала ее на кассету, учила песни, которые пел Лоретти, и исполняла дома. Распевалась, слушала по радио интервью, когда вот оперные певицы рассказывали, как их учили преподаватели, как рот открывать, как вот звук на верхнюю челюсть посылать, когда поешь. Термины итальянские вот эти запоминала.

Один человек прислал мне диск. Там было множество рок-групп, и среди них была группа Queen, когда с ними работал Фредди Меркьюри. И мне очень понравилось его творчество. Я тоже начала слушать. У Фредди Меркьюри есть не только песни на английском языке, естественно, но и вокализы. И таким образом я учила тоже их и пела, распевалась вначале. Просто дома сама распевалась и развивала голос таким образом.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. А когда вы решили все-таки показать своему руководителю самодеятельности, да, свои достижения, и когда вы впервые решили запеть со сцены?
1: Запела я со сцены в 20 лет. У меня тогда уже голос, звук появился более такой. И тогда уже и в хоре пела первую партию с первыми голосами, а потом уже и в дуэтах, квартетах и сольно.
0: Ну, я знаю, что не все так безоблачно. Я знаю, что ваши родные не поддержали вас, да, в стремлении заниматься музыкой, заниматься творчеством. То есть, конечно, мы часто говорим в нашей программе о том, что нужно преодолевать себя, идти вперед. Все-таки говорим о примерах положительных, да? Но есть, к сожалению, и обратная ситуация. Есть случаи, когда человек незрячий не может противостоять своему окружению, своим близким и вынужден вести такую затворническую жизнь, да, в четырех стенах, да, и не может реализоваться. То есть именно так вот случилось с вами, да, и был некий период, когда вы были зависимы, да, от семьи, и вырваться из этого вот круга долго не могли.
1: Я жила с бабушкой, вначале бабушка и дедушка, а потом дедушка умер, а бабушка была у меня таким человеком, который или консерватизм, может быть, или не знаю почему, бабушка мне не разрешала поехать учиться в Харьков, например. Или вот я слышала, что есть Курское музыкальное училище, да? Об этом я услышала уже, когда переехала в Рубежное. А раньше я этого не слышала, когда жила в Северодонецке. Я хотела фортепиано приобрести или синтезатор, скажем, чтобы можно было учиться игре на инструменте научиться и чтобы можно было вокалом заниматься вживую, чтобы не по пластинкам ты, да, как виртуально что-то делаешь, а чтобы вот стоишь перед преподавателем, поешь, он тебя слышит и поправляет, говорит там: «Света, ты не так, открывай рот шире, квадратные мышцы щек подожми», ну, вот как я слышала по радио. Mm-hmm. Такого у меня не было, нет. Бабушка считала, что я должна быть только с ней в квартире, и все. А я такая была несмелая, что не могла ей перечить, не могла грубо разговаривать с нею или как-то сказать, что вот я уеду, и все. Не могла я так поступить.
0: А родители? Их на тот момент уже не было с вами, родителей?
1: Родители хоть и были живы, но они тоже были незрячие. Они все равно то ли слушались ее, не знаю точно, может быть, не слушались, но все равно бабушка меня забрала в маленьком возрасте в моем, и все. И возможности не было. Родители не говорили ей, не настаивали, чтобы она со мной не так обращалась, как она обращалась, и все. Но вначале я училась. Я в школе училась 9 лет. После этого времени училась на дому. 2 класса доучилась в Северодонецке.
0: А школьные годы чем запомнились? Какими они для вас были?
1: Ой, школьные годы запомнились мне прекрасно, очень хорошо. У меня и в классе друзья мои были очень хорошие. Мы и дружили, и ходили когда в город. У нас есть Славкурорт, такой лес. Мы там собирали и шишки, и каштаны собирали. И общались, отдыхали таким образом. Ходили в поход и уроки проходили хорошо. У нас, я уже говорила, учителя были тоже очень хорошие. Когда я уже на дому училась, то эти люди, которые там остались, они все равно мне писали письма и потом уже звонили, когда у меня мобильный телефон появился. И мы до сих пор общаемся с ними в телефонном режиме и по скайпу.
0: Светлана, а учиться на дому было труднее, чем в интернате?
1: Учиться было не трудно. Может быть, в том было хуже, что общения не было. Такого вот, как в школе я когда училась. Потому что дети, которые были в массовой школе уже в Северодонецке, не общались со мной уже, как те, когда я была в Славянске. Когда приходила с учительницей на концерт, например, в школу, только тогда и выступишь на концерте, и все. А так, чтобы общаться с кем-то, вот, ближе познакомиться и пойти, как говорят, да, что в кино пойдем погуляем, такого у меня не было.
0: А по окончании школы вы поступили на предприятие Дотовское?
1: По окончании школы поступила работать на предприятие в общество слепых. Делали мы папки и скоросшиватели для документов. Ну, хорошая работа была. Проработала я 2 года. И закрыли это здание, потому что оно нерентабельно, и работа эта невыгодна была. А тогда заготовки возили из Рубежного в Северодонецк. У нас в Северодонецке был филиал от Рубежного, от Гартоса.
0: После закрытия предприятия вы больше не работали, но плотнее занимались творчеством, да, занимались развитием своих вокальных данных.
1: Да, после того, как закрыли предприятие, то осталась только художественная самодеятельность у нас. Самодеятельность была прекрасная, очень хорошо это время запомнилось. Мы ездили на смотры художественной самодеятельности в Луганск, в Донецк ездили на смотр. Проходил, если кто, в Евпаторию, то в Евпаторию ездили тоже, прекрасно проводили время.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Мы заговорили о предприятии, да, о тех годах, проведенных вот на предприятии, о тех конкурсах, где вам удалось побывать, о тех смотрах самодеятельности, куда вам удалось вам поездить. Вот были смотры в Луганске, в Луганской области, и также были смотры в Евпатории.
1: Да.
0: Давайте скажем о победах на конкурсах, которые были у вас.
1: Я участвовала не только в обществе слепых, но и в обществе инвалидов. У нас в Северодонецке есть такое общество инвалидов «Надежда». Там тоже очень хорошие люди, председатель Злыднева Валентина Ивановна. Однажды меня заметила председатель луганской организации, называется «Центр детей и молодежи с проблемами здоровья», руководитель Татьяна Викторовна Баранцова. Татьяна Викторовна начала меня приглашать на фестивали. Там проходит фестиваль всеукраинский и областные разные мероприятия. Бывало такое, что я ездила на 3 дня. Если едешь на 3 дня, то жили в гостинице, были разные коллективы со всей Украины, из Западной, Восточной, Центральной Украины. И очень интересно тоже было. Не только пели, а и на колясках люди танцевали, и стихи читали, вокальные конкурсы были. И оттуда я привозила, когда диплом давали об участии, а когда грамоту. Интересно было, но друзей у меня тоже не было как таковых, чтобы вот познакомиться или общаться долго.
0: Обстановка не располагала или просто, ну, мешала смущением, какая-то вот ваша такая робость природная?
1: Приезжаешь в первый день, идет репетиция, сразу на генеральную репетицию приходишь в зал. Пока репетиция идет, если кто-то на коляске подойдет ко мне, я сижу где-нибудь, подъедет человек познакомиться с тобой, там же шум, не поговоришь так вот, познакомишься, но не будешь что-то вот дальше как-то разговаривать. Потом, пока номера идут, слушаешь. Но думаю, а может быть, потому что я не зрячая, может быть, я или стеснялась, я же людей не знаю, стесняюсь подойти и не знаю, куда подходить. Как подойдешь и скажешь: «Здравствуйте, а можно с вами познакомиться?» А вдруг это какой-то пожилой человек или ребенок какой-то, да? Или девушка какая-то, или женщина пожилая.
0: Обычно ведь вечерами как-то люди собираются, там спевки под гитарой, где-нибудь на скамеечке, все это весело проходит. Ну, вам вот как-то неудобно было в компании присоединиться, не мешало немножко такое стеснение какое-то испытывали или...
1: Да, и это есть тоже, да, робость, может быть, не смелость, стеснительность. Сейчас я вспоминаю, наверное, было какие-то спевки или люди собирались, может быть, компании на улице, да, или на лавочке. Но я ездила с такими людьми, которые вот пожилая женщина. Помню, однажды мы были на таком фестивале,

фестивале, и я слышала за стеной, мы живем в одной комнате, а в другой комнате, слышу, собрались люди и поют под гитару, и смеются, разговаривают. Я сказала, говорю, Надежда Николаевна, можно я пойду? Схожу, посмотрю, может быть, пообщаемся, познакомлюсь, споем что-нибудь вместе. А женщина и сказала, строго мне так, говорит, Света, там своя компания собралась, а ты туда пойдешь, не надо. Зачем ты туда пойдешь? И все, и на этом все закончилось.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Светлана, я знаю, что наступил момент, когда все-таки вы решили выйти из привычной зоны комфорта и приехать в другой город, в город Рубежный. Из своего опыта понимаю, что сложно это, и понимаю, что для многих, конечно, наверное, удобнее быть смелым, крутым, уверенным в себе, но, к сожалению, чего греха таить, таких среди нас не так много, да? А все-таки, наверное, стоит иногда в программе и другие истории представлять, чтобы мы понимали, как из такой ситуации, как у нашей героини, можно вырваться, и чтобы мы понимали, что жизнь идет, и пока мы еще молоды, ее не поздно изменить к лучшему. Да? И вот именно так попытались сделать вы, и, в общем-то, у вас это получилось.
1: Город Рубежное – мой родной город, я в нем родилась. Но так сложилась ситуация, что, я уже говорила, бабушка с дедушкой забрали меня в очень маленьком возрасте в Северодонецк. Но там у меня жизнь не сложилась никак. По прошествии очень многого времени, когда мне было уже 36 лет, буквально в 2017 году я уехала от бабушки. Она еще жива была. Мы с ней говорили как-то, что я могу уехать в другой город. Вот бабушка говорит, если ты уедешь даже, устраивай жизнь свою, учись сама жить, а я буду здесь, у меня соцработник есть, будет приходить ко мне, и еще соседки будут приходить ухаживать за мной, не переживай. И я тогда решила уехать. И сейчас я живу в квартире сама, справляюсь по квартире, все делаю. Если нужно куда-то вот в магазин или в супермаркет, поехала, скупилась, приехала. Ко мне соцработник приходит. Все прекрасно.
0: Начинать жизнь вот с нуля в таком возрасте, в 36 лет. Наверное, непросто, да? Вот пуповину прерывать в эти годы уже...
1: Ну, вы знаете, может быть, труднее. Я всю жизнь очень этого хотела. Очень хотела оторваться от той жизни, которая у меня была. Поэтому нет такого чувства, что мне как-то сложнее здесь, чем там было. Здесь мне легче, здесь мне свободнее, здесь никто не пилит меня, никто не говорит, что куда-то я не то что-то положила, что я не то сказала, не кричит никто. Все спокойно, здесь спокойствие и мир. И есть люди, которые меня очень поддерживают, которые очень понимают меня и помогают во всем. Здесь у меня родственники, прекрасные люди, и сестричка у меня очень хорошая, и друзья у нас очень хорошие, просто помогают, если что-то нужно, подскажут, посоветуют. Если что-то не так даже, то скажут мне, я сделаю выводы, в чем я была не права. Мне сейчас жизнь моя очень нравится, я очень довольна.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Помимо музыки, помимо вокала, что еще вас увлекает?
1: Мне еще очень интересна медицина. Люблю узнавать о новых препаратах. Читаю инструкции новых препаратов и книги по медицине. Например, китайской народной медицины. Люблю что-нибудь почитать. Или о растениях, лекарственных растениях, о цветах очень люблю читать. Психологии очень нравится, могу почитать что-нибудь. Историческое что-то. И художественная литература тоже нравится. Вот читала роман Джен Эйр Шарлотты Бронте, роман Эмилии Бронте «Грозовой перевал». Тоже очень понравился. Классиков тоже читала. Александра Сергеевича Пушкина, «Барышня-крестьянка». Еще «Кобзар» Тараса Григорьевича Шевченко. Дуже подобається. Разные книги, журналы, журнал «Горизонт», статьи люблю читать. Афоризмы известных людей тоже.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Гучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Еще вопрос такой задам вам по поводу освоения компьютера. Кто вам предложил освоить компьютер? Как это случилось?
1: Я очень боялась приобретать ноутбук. У меня ноутбук Toshiba. Я даже не думала, что смогу научиться пользоваться компьютером. Но потом общалась с людьми в телефонном режиме, которые из славянской школы. Эти люди говорили, что да, говорит, ничего сложного, там научишься, будет диск пришлют тебе с уроками, и будешь уже изучать. Но, говорит, покупай так, чтобы клавиатура была раздельно, не слитная, а чтобы понятно было, как клавиши изучать тебе. По прошествии времени некоторого я заказала ноутбук в Ивано-Франковске. Прислали ноутбук, там был диск с уроками. И таким образом я начала слушать, ставила диск на DVD-проигрыватель и подробно описывалась в учебниках. Очень мне помог учебник пермский. Я его слушала, даже училась печатать таким образом. Ноутбук мне прислали в 2014 году, к Новому году. Наверное, через месяц начала посещать интернет. Но пока еще не в голосовые чаты ходила, а скачивала что-нибудь, музыку скачивала или торренты. В июне того же года начала ходить уже в голосовые чаты.
0: Вы сказали о том, что вы начали в интернете, в голосовых чатах вот вести свои проекты. Вот об этом подробнее расскажите. Какие проекты вы задумали и что из этого получилось?
1: У меня были проекты в голосовом портале «Надежда». Я вела один проект, назывался «Классическая музыка». Там мне тоже очень помог человек, есть один, живет в Узбекистане, в Ташкенте. Он мне тоже помогал, учил пользоваться ноутбуком. Программы присылал, какими программами удобнее мне пользоваться будет. Рассказывал о классической музыке, подсказывал, советовал, как лучше мне построить программу, какие произведения лучше выбирать. Таким образом, я тоже развивалась в интернете, можно сказать. И ретро-программа тоже у меня была. Рассказывала об исполнителях и ставила их творчество. Получилось так, что ретро-музыку я знаю больше, а классическую музыку нет. И вот классическую музыку мне человек этот помогал больше изучать, а ретро-музыку я уже сама выбирала, какие исполнители нравились, и их людям показывала, ставила.
0: Каким был для вас опыт в качестве ведущей? Как вы себя чувствовали? Вот насколько это легко вам давалось? Или, возможно, чувствовали себя как-то неуверенно?
1: В качестве ведущей я себя чувствовала неуверенно, потому что в Северодонецке я еще жила. Тогда у нас боевые действия были. Интернет у нас очень плохой был, и меня подрывало. Особенно вот когда песни ставишь. И я из-за этого очень переживала, но когда рассказывала об исполнителе, то подавала вид, что все хорошо, но все было не очень хорошо. И я так, наверное, проработала, может быть, 2 недельки, даже не помню, может, 3 недели. Потом уже не стала заниматься этим делом. И тогда у меня виртуального кабеля не было, я ставила в канал. И если, допустим, подрывала, то прекращала звучать моя программа, и приходилось снова зайти, снова ставить сначала. Люди меня поддерживали, вели себя так, будто все хорошо. Прошла программа и говорили спасибо большое, молодец.
0: Кроме этого, вы освоили программу звукозаписывающую, да, и начали записывать себя сами, да, записывать свои композиции. Вот как эти навыки приобретали, вам наверняка тоже помогали ваши друзья вот в освоении данных программ.
1: Да, есть такая программа звукозаписи, называется Adobe Audition. Очень удобная программа, очень хорошая. Можно голос записывать, потом сводить с минусовкой. Можно накладывать стихи на музыку. Ревер, эффекты очень хорошие. Тоже этой программой учили пользоваться. Еще есть один человек, с которым я до сих пор поддерживаю очень хорошие отношения в интернете.

0: подводим некие итоги с вами, да, итоги нашей встречи. У нас в программе «Зрячее сердце» есть такая рубрика, которая называется «Блиц-опрос», то есть краткие вопросы, краткие ответы. Эта рубрика помогает нашим слушателям лучше узнать наших гостей.
1: Блиц-опрос.
0: Ваше жизненное кредо.
2: Не оглядываться назад, идти вперед, не останавливаться на достигнутом.
0: Замечательно. Какое блюдо вы предпочитаете больше всего?
2: Борщ украинский.
0: А вообще готовить любите?
2: Люблю.
0: Какие качества в людях вас привлекают и какие, наоборот, отталкивают?
2: Качество в людях меня привлекает трепетное отношение к другим людям, хорошие отношения, преданность, честность, доброта, нежность, открытость. Но раздражает то, что если человек говорит, что он так живет, или говорит, что он вот так вот делает, а потом оказывается, что он делает по-другому.
0: То есть вы не терпите в людях лживости, да?
2: Да.
0: Неискренности. Любимая книга ваша какая?
2: Ой, любимая книга у меня. Написал ее Илья Лагутенко, лидер группы «Мумитроль». А книга называется «Мой Восток».
0: Вас впечатляют картины Востока, да, мечтаете там побывать когда-нибудь?
2: Да, я бы очень хотела. Мне очень нравится Китай. Я люблю китайскую народную музыку, песни.
0: Пробовали что-нибудь выучить, исполнить?
2: Нет, к сожалению, но хотелось бы. Думаю, что, может быть, выучу что-то когда-нибудь, исполню.
0: Самое яркое или, может быть, самое значимое событие в вашей жизни?
2: То, что я переехала в свой родной город и здесь встретила новых и самых лучших своих друзей, и то, что у меня есть родственники. Мои родные люди, но с которыми я очень долгое время не имела возможности общаться. Вот это, наверное, самое значимое событие, что я с ними могу общаться, могу помогать им, могу жить полноценной жизнью.

0: что ж, а мы потихоньку завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Светлана, вот какие планы вот на будущее сейчас есть у вас? Чего хочется от жизни, в принципе, вот? Пока вы еще молоды, да, талантливы, пока можете себя реализовать, свой талант.
1: Хочется, чтобы я стала лучше, чем есть на самом деле. Вот так, хотелось бы больше мудрости, да, смелости, уверенности в себе, чтобы больше было вот так вот.
0: А что вас в себе, в принципе, не устраивает?
1: Вот сейчас мне в себе еще не нравится то, что я не очень разговариваю хорошо. Потом, может быть, ошибки делаю, когда что-то хочу сделать хорошее для человека, да, и забываю, допустим, сделать. Или главные слова хочешь сказать хорошему человеку, но не сказала. Вот это вот мне не нравится.
0: Наверное, сказать главные слова любимому человеку никогда не поздно, да, и стоит это сделать. Главное, наверное, вот то, что мне хочется сказать вам. Наверное, не стоит себя бичевать, постоянно заниматься вот самокопанием, да, я искать в себе какие-то несовершенства. Не нужно этого делать, ведь мы зачастую незрячие вот этим страдаем, да, ищем в себе недостатки, считаем себя ничтожными, жалкими. Этого делать не стоит никогда. Да, пусть вот мы такие, какие мы есть. Наверное, не стоит вот себя принижать, унижать, оскорблять. Наверное, все-таки стоит в себя поверить, пусть другие...

0: Где Алешин? Где все? Почему сразу не разбудили?
1: Младший лейтенант сказал, сам выяснит. Пока не будить. Все у орудий.
0: Эти мне сосунки. Командовать начали.
2: Новиков быстро шел, почти бежал по главной аллее к воротам. Смотрел сквозь ветви на высоту. Лиловый дым, не рассеиваясь в сыром воздухе, висел над багровой гладью водоема. Трассы танковых болванок пролетали над ней. Частые вспышки мин покрывали скаты.
3: Ну вот и началось. Началось.
2: Странная мысль о том, что началось слишком рано, что не успел он что-то доделать, продумать, скользнула в его сознании, но он никак не мог вспомнить, что именно. Когда по рыжей траве, облитой из-за спины зарей, Новиков взбегал по скату, справа взвизгнула светящаяся струя пулеметной очереди, пролетела перед грудью. Новиков, удивленный, посмотрел и сразу увидел далеко правее ущелья, в красных полосах соснового леса, черные тела трех танков, будто горевших в золотистом дыму.
4: Что они, из ущелья вышли?
1: Ну и палят, черти. Вы бы, товарищ капитан, пригнулись хотя бы.
0: А вы, Ремешков, опять с землей целуетесь? И опять на вас этот дурацкий мешок. Встать и за мной.
2: Ремешков вскочил. Оскальзываясь по мокрой траве, бросился за Новиковым на вершину высоты. Здесь, на открытом месте, он чувствовал свое тело чудовищно огромным и пришел в себя только на огневой позиции. Сел прямо на землю, как сквозь пелену, различая лица людей, станины орудий, а между станин — открытые в ящиках снаряды.
0: «Если в другой раз будете по-глупому заботиться обо мне, я вам этого не прощу, Алешин!»
5: «Простите, товарищ капитан, но вы так редко спите!»
6: «Товарищ капитан, Овчинников у телефона, ждет команды!»
0: «Передать орудиям! Приготовиться, но огня не открывать!»
2: Слегка пригибаясь в ходе сообщения, Новиков спрыгнул в ровик наблюдательного пункта. Все, кто был в ровике, не выспавшиеся с помятыми лицами разведчики и связисты, сидели на корточках вокруг толстого бумажного немецкого мешка, доставали оттуда галеты, сонно жевали и посмеивались. Увидев Новикова, заторопились, стали отряхивать крошки с шинелей. Командир отделения разведки старшина Горбачев, блестя черно-золотистыми глазами, подбрасывал на ладони великолепный финский нож. Видимо, только что показывал мастерство каспийского рыбака. Положив на ящик руку, быстро втыкал финку между раздвинутых пальцев. Он приветливо улыбнулся Новикову, как бы одними густыми ресницами, и толкнул плечом Богатенкова, который сидел по-турецки на бруствере спиной к Новикову.
7: «Кончай дурачиться!
8: Меня Горбачев ни одна пуля не возьмет! Я шахтер! Меня земля защищает! Это ты рыбачок! Так тебе вода, мать родна! Всю войну на передовой в конце не убьет! Понял?»
7: «А ну слазь, говорю! Капитан пришел! Слышь, шахтер! Смотрите, что фрицы делают! Крепкую заваривают кашу! Пожрать не дали! Тут еще пехота чехословацкая подошла, товарищ капитан. Впереди нас окапываются. Видели?
0: Цирк устроили. Ножички. Лихачество.
7: Так...
0: Богатенков, вы что, судьбу испытываете? А ну вниз! Еще увижу обоих под арест.
8: Ой, товарищ капитан, да тут разговор всякий. Товарищ капитан, разрешите к орудию, товарищ капитан.
0: Идите.
7: Как сиганул! Напугали вы его пуще немцев. Ой, товарищ капитан, тут Овчинников пулеметик забыл. Как же это? Переправить бы надо.
0: По местам! Где стереотруба?
6: Здесь, товарищ капитан.
0: Ага.
3: Немецкие противотанковые пушки в кустах на том берегу, метрах в 200 от позиции Овчинникова. И бьют они вправо от высоты, по танкам 5-го корпуса, о котором говорил Гулько. Но наши танки им не отвечают, а нацелены в сторону леса. Значит, опасность там?
2: Новиков вспомнил, что именно из этого соснового леса его давеча обстреляли танки. И сейчас, левее леса,

0: появился из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах. По шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков, длинных тупорылых грузовиков, лилово сверкающих стеклами легковых машин, бронетранспортеров, людей.
1: То, что левая колонна, прикрытая стеной танков, движется из ущелья по шоссе, это понятно. Им надо навести переправу, прорваться в Чехословакию. Но почему правая колонна скатывается из ущелья прямо к лесу, в направлении восточной окраины города, подходы к которому заняты нашими танками и артиллерией?
0: Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касно. Немцы атаковали и там.
1: Очевидно, немцы снова пытаются взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части вырвавшейся из окружения в Ривнах группировки на севере, к границе Чехословакии. Да.
2: Приготовиться! Овчинникова к телефону!
3: Ага, дело запахло жареным. Кончай ночевать!
2: Овчинников, ответьте! Овчинников!
4: Колокольчиков, быстрее, связь!
2: Не отвечает товарищ капитан. Связь порвана, перебили. Я сейчас, по связи.
4: Вон там, идут по связи от Овчинникова, видите? В поле. Давайте навстречу по линии. Чего ждете?
3: Разрешите мне, товарищ капитан. Как на ладони вижу. Я и пулеметик забытый захвачу, а? Оставайся у аппарата, парнишка. Куда он в мины полезет? Я здесь все как свои пять пальцев.
4: Ну хорошо, Горбачев. И возьмите с собой Ремешкова.
3: И Ремешкова прихватим.
0: Колокольчиков, как будто ноги сломались под ним, сел на дно ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было, он только что в одну секунду мысленно пережил весь путь от высоты до орудия Овчинникова.
1: Почему Овчинников медлит? Пора. Если передние немецкие танки увязнут в перестрелке, тут и я открою огонь с высоты вторым взводом Алешина. Во фланг им, сбоку. Давай же, Овчинников, огонь. Вот что сейчас необходимо.
5: Начал, Овчинников начал, товарищ капитан.
4: Хорошо.
5: И соседи справа начали, и тапусские батареи, слышите?
1: Теперь только беглый огонь, только беглый. Ни секунды промедления, ни секунды. Давай, Овчинников.
5: Товарищ капитан, начинать!
0: Новиков чувствовал сладкие привычные уколы в горле, знакомые возбуждения начавшегося боя. Он услышал голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил. Колонна, катившаяся по шоссе темной массой на орудие Овчинникова, замедлила движение. Прикрывавшие ее танки с прерывистым ревом круто развернулись, съехали на целину и, покачиваясь тяжело и рыхло, все увеличивая скорость, поползли к голове колонны. Там, обволакиваясь нефтяным дымом, горели три головных танка. Изгибаясь змейками, пульсировал в этой черноте огонь. С чугунным гулом ползущие по целине танки, очевидно, издали засекли орудия Овчинникова. Высокие столбы земли выросли вокруг позиций. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле, длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетали оттуда.
1: «Так, Овчинников, молодец! Давай!»
0: Две приземистые, глинцевито-желтые легковые машины, что двигались в центре колонны под прикрытием четырех бронетранспортеров, ярко и розово сверкнув стеклами, плоскими жуками расползлись по шоссе, повернули на всей скорости назад, запрыгали на рытвинах, мчась по полю в сторону соснового урочища, к ущелью, откуда все вытекала колонна.
1: Офицерские легковушки умело ушли из-под огня. Ничего не скажешь. А танки идут прямо на Овчинникова. Они хотят убить нас всех. И поэтому мы непременно должны убить их. Вот оно, пора.
5: Внимание! По головным танкам! Бронебойным! Прицел постоянный! Огонь! Наводить точнее! Точнее! Куда к дьяволу стреляете?
0: Выпрыгнув из окопа наблюдательного пункта, Новиков побежал к огневой позиции. Там он увидел снующего возле орудия Алешина, напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова, широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова. Орудие откатывалось после выстрелов, брусья выбивало из-под сошняков.
5: «Стой! Младший лейтенант Алешин! Бегом ко второму орудию! Быть там! Самому следить за наводкой! А ну, от панорамы, Степанов! Быстро!»
0: Новиков сам приник к наглазнику. Выхватил показавшийся в дыму бок танка, сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие и коротко нажал ручной спуск. Пот сразу облил лицо, ожег глаза.
5: Вот черт! Выше, чуть выше. Так, еще раз. Огонь!
0: Тонкая молния ударила в тело танка, искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек. Скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще торопливо повел прицел, выхватил в просвете дыма живое шевелящееся туловище другого танка, нажал спуск. Трасса досень раскаленной проволокой выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте, и тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки, желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита. И оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в 4 метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что снаряд этот не убил его, Новиков глянул на расчет.
1: «Все целы. Поди разбери тут».
5: «Богатенков! Что стоите? На коленях заряжать! На коленях!»
0: Новиков снова припал к прицелу, скрипнув зубами. Сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула.
1: «Он или я? Он или я? Не может быть, чтобы он. Он или...»
0: На Новикова выдохнуло волной тола, но он не пошевелился, не оторвался от наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало. Ничего не было, кроме этого танка, этого немца в нем, зорко быстрыми движениями крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие.
1: «Он или я? Он или я?»
0: Немецкий танк, ослепляя, полыхнул двойным оскалом пламени. Одновременно с ним Новиков выстрелил 2 раза подряд. Смутно унеслись вниз 2 трассы, фиолетово блеснули в дыму, и Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся.
6: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!»
0: Чем-то огромным, душным накрыло, придавило задергавшееся орудие. Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет. Люди лежали в дыму между станинами лицом вниз.
1: Неужели прямое попадание?
5: «Богатенков!»
0: Темная неподвижная фигура, прижатая спиной к брустверу, выплыла из дыма в метре от Новикова. Богатенков, приоткрыв глаза, особенно ясные, карие, изумленные чему-то, словно не веря, прислушивался к самому себе. Не ответив на зов Новикова, он медленно отвел руку от снаряда, лежащего у него на коленях, Потом, недоверчиво наклоняя голову, пощупал живот и слабо развел пальцы.
7: Напрасно. Это меня.
0: И с тем же изумленным лицом, будто прислушиваясь к тому, что уже не могли слышать другие, повалился на бок, успокоенный и твердо прижался щекой к земле, что-то беззвучно шепча ей. Снаряд скатился по ногам от последнего его движения, ударил по сапогам Новикова, выведя его из оцепенения.
1: Что это? Я не заметил, как его ранило. Это он звал меня, товарищ капитан. Это был его голос. Как это могло убить его, а не кого-нибудь другого, кто сделал меньше, чем он?
0: И странно было, что нет уже живого дыхания, спокойной силы, смуглой красоты Богатенкова. А то, что называлось Богатенковым, было теперь не им. Что-то непонятное, чужое, тихое лежало возле бруствера, прижимаясь к земле.
1: Зачем он стоял в рост? Зачем? Верил, что его не убьют?
5: Перевязку! Быстро! К орудию! Степанов, заряжай!
8: Слушаюсь.
0: Солдаты, поднявшие было головы, опять приникли к земле. Мины рассыпались вокруг огневой. Но сейчас же вскочили, увидев, что Новиков стоял, не пригибаясь. Знал, так надо. Наводчик Степанов, вздрогнув широким конопатым лицом доброго деревенского парня, растерянно озирался на тихо застывшего в неудобной позе Богатенкова.
8: Насмерть.
0: Схватил снаряд и ожесточенно втолкнул его в казенник.
5: Товарищ капитан, Ванюши по нас бьют. Это они...
1: Товарищ капитан, это был его голос, Богатенкова. Что он хотел мне сказать?
0: Новиков, стискивая зубы, искал панорамой то место, откуда с железным скрипом взметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел прямо оттуда, из колонны, шестиствольные минометы обрушивали огонь на высоту и на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудие Овчинникова.
5: «Осколочными! По колонне!»
0: Он выпустил более 50 снарядов. Там закрутился смерч. Разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов. Несколько грузовых машин, дымясь брезентом, неуклюже разворачивались на обочине.
5: «Снаряды! Скорее! Снаряды!»
0: И вдруг Новиков услышал, как в той стороне, где были орудия Овчинникова, ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над мглой.
1: Что это? Неужели Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудия? Не может быть, чтобы он сделал это.
0: Но не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбило орудие, он вдруг уловил в сумеречном дыму возле позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и как пьяный обернулся. Нетерпеливый, черный, страшный.
5: «Снаряд! Заряжай! Скорее!»
8: «Товарищ капитан, снаряды! Снаряды кончились!» К передку расчет послал Зензе. И заодно Богатенкова взяли.
9: Кой дьявол помогут передки. Там 20 снарядов. Во взвод боепитания. Передайте мой приказ. Все снаряды, что есть, сюда.
5: Немедленно! Подождите! А?
9: Вода. Вода есть у вас?
8: А, есть, теплая только. Вот. Разрешите закурить на дорожку?
9: Давай.
0: Степанов, вмиг обмякший, налитый усталостью, с красными от недавнего напряжения глазами, сел прямо на закопченные гильзы среди станин, одубелыми пальцами начал сворачивать самокрутку. Однако свернуть не смог, пальцы не гнулись. В этот миг танковые снаряды вздыбили бруствер, И Степанов просыпал табак, беспокойно глядя на озеро, буйно взлохмаченное фонтанами мин.
10: Пойду я. Черт с ним, с куревом. Эх, рыбы-то попортили, ужас.
1: Так что же у Овчинникова? Были взрывы. Он подорвал орудие? Там танки? Но люди, как с людьми там? Не верю, что погибли все. Где Горбачев? Где Ремешков?
2: Товарищ капитан, к телефону.
4: Овчинников?
2: Майор Гулько.
4: Слушаю.
11: Большие потери в батарее. Как вы?
4: Дайте огурцов. Беру последние огурцы для кухни, товарищ первый. Пришлите огурцов. Это все, что я прошу.
11: Пришлю, сколько есть. Дам огурцов. Обрати внимание на Овчинникова и на переправу, мой мальчик. Обрати внимание.
1: Опять это его интеллигентная нежность.
0: Новиков глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудие Овчинникова. Он видел, что большая часть немецкой колонны, не достигшая района озера, отдельные машины, орудийные упряжки, минометные установки на прицепах, группы людей, стремительно уходила, разворачивалась назад, к ущелью в лесу, откуда, очевидно, по внезапному приказу, перестал вытекать правый поток колонны.
1: Но левая ее часть движется прямо на орудие Овчинникова, а он молчит. Почему? Неужели немцы прорвались к озеру и смяли его? Где же снаряды? Скоро снаряды!
0: В то же мгновение скопище дыма растянулось над берегом, и Новиков отчетливо увидел. Озеро наполовину было замощено темными полосами понтонов, протянутых от левого и правого берега. Фигуры немцев бегали вокруг стоявших на берегу грузовых машин, снимали круглые тела понтонов.
1: Выходит, немцы обошли Овчинникова, прорвались к озеру.
4: Колокольчиков! Второе орудие! Алешина!
2: Слушаюсь.
12: Товарищ капитан, 4 танка мои!
4: Сколько на орудие снарядов?
12: 11! Сейчас подвезут еще!
4: Посмотри внимательней на озеро! Видишь переправу?
12: Вижу, товарищ капитан. А как Овчинников?
4: Наводить точнее. Все 11 снарядов по переправе. Давай!
0: Снаряды Алешина подняли воду около понтонов. Что-то смутное и длинное косо поднялось в воздух, упало в дым. Но две низкие грузовые машины не попятились, не отъехали от берега, стояли неподвижно. И фигуры немцев возились возле них, упорно стягивая, волоча грузное тело понтона.
1: У них один выход — прорываться до последнего. Один выход.
4: Долго будете налаживать связь, Колокольчиков? Когда вы дадите мне Овчинникова? Когда?
2: Да я стараюсь, товарищ капитан. Сейчас, сейчас.
4: Вот что, делайте что угодно. Хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через 5 минут связи не будет, вы больше не связист. Зачем вы нужны, если там люди гибнут? А вы здесь стержень щупаете.
0: Жизнь человека на войне была для Новикова тогда большой ценностью, когда эта жизнь не искала спасения за счет других, не хитрила, не увиливала. И хотя молоденький Колокольчиков не хитрил, а лишь слабо надеясь ждал, когда проложит связь телефониста Овчинникова, жизнь его потеряла свою настоящую цену для Новикова. И Колокольчиков сознавал это.
4: Мне нужна связь с Овчинниковым, понимаешь, Колокольчиков! Связь! Иначе нельзя. Мне нужно знать обстановку.
2: Я сейчас. Глаза вот только запорошило. Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету, сестра у меня. А адрес в кармашке. Тут.
0: И он, худенький, встал неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез, растаял, оставив после себя впечатление чего-то чистого, весенне-зеленого, легко и невесомо ходящего по земле. И через минуту, как только он исчез в горячей мгле разрывов, призывно зазумерил телефонный аппарат.
4: Да! Второй!
13: Я от третьего! Я от четвертого! Как слышите? Второй, как слышите?
1: Да это же Гусев от Овчинникова!
4: Колокольчиков! Назад! Назад!
1: Вот черт! Уже не услышит.
4: Гусев! Я слушаю, отвечайте, что у вас?
13: Четвертое орудие погибло, и все там убитые. Нас окружили.
4: Где Овчинников? Овчинникова, слышите?
13: Овчинникова нет. К вам пробивается. А мы трое раненые. Связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковый Легалов. А еще санинструктор с нами. А снарядов, говорят, ни одного нету. Кончаю говорить.
1: Как? Что он сказал? Овчинников пробивается ко мне? Зачем? Кто приказал ему? Он бросил орудие?
14: Ой, посмотрите, товарищ капитан. Что там творится перед пехотными траншеями? Наши бегут, что ли? Видите, товарищ капитан? Наши?
1: Нет. Не может быть, чтобы Овчинников отходил.
4: Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть, вот! Мы их несли, так они по нас как чесанули. Эх, жаль, стереотрубу вся осколками пробита. А как они там, живы? К орудию снаряды!
14: Овчинников! Товарищ капитан, смотрите, это же Овчинников!
4: И ребята с ним!
15: За мной! К орудию бегом!
1: Командует в 5 метрах от орудия. На своем боевом посту командовать надо было.
0: Они перескочили через бруствер. Лейтенант Овчинников, Парахонько и Ремешков. Задыхались хрипло, ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Парахонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы.
16: Пить! Братцы, глоток воды.
4: Горбачев где? За нами шел он. Прикрывал нас. Где он?
0: Ремешков сел на станину. Не было вещмешка. Плечи ходили то вверх, то вниз. На выпукло крепкой скуле кровоточила широкая ссадина. Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю. Нетвердо стоял, пошатываясь на обессиленно дрожащих ногах. Глаза его горели диким блеском.
17: Орудие ладьи с расчетом погибло. Танки, туча танков, бронетранспортеров шли напролом стеной. Окружили нас. Расчет Сапрыкина стоял до последнего. 4 убитых, 3 раненых. Там они, там. Прицелы! Прицелы сюда, Ремешков!
4: Мне прицелы твои не нужны. Ты контужен?
17: Вот здесь вот. В самом сердце крыса грызет, лапками копошится, раздирает. От визиной крови я все сделал, все. Понимаешь, Дима?
4: Не понимаю. Где люди? Где люди? Лейтенант Овчинников! Вы, офицер, позволили себе уйти от орудия, оставив там людей, которые жили еще.
17: Так вон как! Вон как! Арестуешь? Под суд отдашь? На! Бери, я готов! Я на все готов! Я 10 танков сжег! А это не в счет? Не в счет? Отдавай, пацан! Отдавай! Бери все! Погоны, пистолет, ремень! На!
4: Прекратите истерику! Встань!
18: Подними пистолет. Вон там, за ровиком, землянка. Даю тебе час. Выспись, приди в себя. Марш!
14: Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они, а?
1: А то, Степанов, что по немецкой переправе ведет огонь наша артиллерия из города. Видите? Танки в обход минного поля отходят к лесу, к ущелью. Они отходят, Степанов!
0: И внезапно в направлении танков дважды мелькнуло горизонтальное пламя со стороны орудий Овчинникова. И Новиков, вздрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова. Землистая серость покрыла дергавшееся тиком лицо лейтенанта.
17: Горбачев вернулся?
16: Неужели?
18: Как видишь.
16: Но как же... Значит, и я...
17: Я должен...
3: Куда, Овчинников? Назад! Назад! Я запрещаю Овчинников!
0: Но Овчинников уже бежал по полю, не пригибаясь в рост. Миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям. Низкая автоматная очередь огненной струей полоснула по нему сбоку, затем спереди и слева. Но он, не изменяя направления, выбежал на возвышенность, отчетливо видимый на голом месте. И тотчас справа из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь. Другой огонь взорвался под ногами Овчинникова. Он, сделав еще два шага, заваливаясь назад, упал на колени, замедленным жестом провел ладонью по голове, будто приглаживая волосы, и плоско упал грудью на то самое место, огнем пыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед, к тому невидимому орудию, которое только что стреляло. Двое людей в зеленом вышли справа из кустов, огляделись и, пригибаясь, побежали к Овчинникову.
9: У пулемета. Скорее! Видишь фрицев? Отсекай их короткими, давай!
14: Живым хотят взять, ясно. Если убью лейтенанта, товарищ капитан, ну если убью, не могу я
9: от пулемета.
0: Новиков припал к пулеметной ложе. Горячий, мокрый от ладони разведчика выпустил две короткие очереди по отползавшим в кусты немцам. Он увидел, как Овчинников медленно, живуче встал и, пошатываясь в распахнутой телогрейке, сжав пистолет в опущенной руке, толчками пошел влево к кустам, где было орудие. Двое немцев выскочили из кустов наперерез ему, и фигурой своей он надвинулся, загородил их. Немцы по нему не стреляли.
1: Да-да, хотят взять живым. Им нужен язык.
0: Не веря, что делает, Новиков нажал спусковой крючок. Весь диск вылетел одной длинной строчкой. Когда же он, придя в себя и как бы все видя через желтый песок в глазах, отпрянул от пулемета, ни немцев, ни Овчинникова около кустов не было. Никого не было.
1: Убил я его или не убил? Если убил, то имел ли я право распоряжаться его жизнью? Кто дал мне это право? Но если бы я был на месте Овчинникова, дал бы я право другому человеку застрелить меня? Да, дал бы. Но можно ли по себе мерить других?
9: Я в землянку. Ненадолго. В горле что-то застряло. Вызовите орудие!
0: Когда через несколько минут Новиков вышел, он казался спокойным. Умытое лицо было бледно. Сразу осунулось.
18: Орудие на связи, товарищ капитан.
9: Давайте. Гусев, доложите обстановку.
19: Ошибочка! Я на связи, товарищ второй! Старшина Горбачев! Жив! Руки-ноги целы! Рядом сидит красивенький санинструктор! А остальные тут без пяти минут от бога! И вообще, людей ноль целых, хрен десятых! Танки покалечили! Снарядов не густо, 5 штук! Но целиться через ствол и лупасить по фрицам можно! Передайте Овчинникову, что можно!
9: Держитесь до вечера. Потерпите. Вечером мы придем.
0: Новиков молча прошел к орудию. Степанов робко улыбнулся ему своим добродушным круглым лицом. Парохонько лежал на огневой позиции, вытянув длинное тело. Сквозь гимнастерку белой солью проступал пот на его худых лопатках. Он рассматривал забытый здесь потертый офицерский планшет Овчинникова. Ремешков сидел на снарядном ящике, грязным носовым платком промокал кровоточащую ссадину на лице.
20: А я бегу и вижу, перед высотой лежит этот связист Колокольчиков на боку. колени поджаты калачиком. Ну, спит, и все. Тронул я его. А он мертвый. В руках провод зажат. Ребенок, а глаза зеленые-зеленые. Эх, кто-нибудь и любил, должно быть, глаза-то его. Не поймешь. Одних убил уже, а мы живы.
6: И у Легалова глаза зеленые.
18: Встаньте с земли, Парахонько. Простудитесь. В госпиталь попадете.
21: Солдаты смотрели на Новикова и молчали. Разведчик с хмурым лицом заправлял патроны в диски пулемета. И Новиков почувствовал. То, что он сделал сейчас, как будто ото всех отделило его. Хотя он с какой-то особой определенностью и сознавал, что люди поняли. Он распоряжается их жизнью, судьбой, во имя чего-то неизмеримо огромного. Того, что знал, чувствовал сам Новиков и все, кто был рядом с ним.

0: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

0: Радио «Рамсес» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Барс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Эвы звучит польская песня «Nespocznemy». Мы не успокоимся. Музыка Северина Краевского, слова Агнешки Осецкой, «Червоной гитарой».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка Переводчица. Песня на русском языке прозвучит в исполнении Льва Барашкова. «За далью снова будет даль».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот другой вариант песни на русском. Исполняет Бобков Александр. «Нет покоя».

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка Переводчица. Неистребимо в человеке стремление вдаль волшебную. Поэтому столько песен посвящено дороге. Заходите на огонек, погреться и снова в дорогу. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добра година, дродзи пшиячели.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
3: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается. В каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
4: Как?
5: При чем тут?
4: Нет.
1: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

за крылечко милое, за краешек иной, где чепухой покажутся вчерашние пределы. Пускай они постылые за сонной пеленой, над нами покуражатся. До них ведь не

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. www.rancis.org.
1: Сидит певичка шансонетка в провинциальном кабаке, похожа на марионетку на нитях в призрачной руке. Ах, как не спится, как не спится, не отравиться, боже мой, зима, и снова мне не спится. Ах, очень холодно.

прожгла. Я петь вчера еще хотел, еще могла. Сидит певичка-шансонетка в провинциальном кабаке, похожа на марионетку на нитях в призрачной руке. Сидит она у стойки барной, не молода, и полыхает танец

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

замуж ей не хочется, да жених богат. Теремам высокие, да заборы строгие, жемчуга горячие в сундуках лежат. У ворот сердитая тройка бьет копытами,

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Сначала позвольте мне сказать следующую мысль. Давным-давно прошли те времена, когда производители смартфонов пользователи как-то учитывали, пытались, как-то идти им навстречу. Уже несколько лет, как ситуация изменилась на противоположную, сейчас пользователи — это просто такие коммерческие придатки для производителей смартфонов, потому что производители, не церемонясь, убирают одну полезную функцию, другую. В результате пользователям остается довольствоваться тем, что предлагают производители, а найти аппарат, который обладает именно теми функциями, которые нужны вам, сейчас очень и очень сложно. И вот сегодня мы об одной такой функции и поговорим. Дело в том, что даже уже в бюджетных относительно моделях у большинства производителей смартфонов, особенно если это модели 25-26 годов, отсутствует вот этот классический аудиоразъем для подключения проводных наушников либо каких-то проводных акустических систем, то, что в народе называют джек толщиной 3,5 мм, иногда это называют AUX, но я думаю, все прекрасно понимают, о чем я речь веду. Это вот тот самый кругленький аудиоразъем, который весьма полезен тем, что, во-первых, к нему раньше можно было подключить качественные проводные наушники, а гнездо Type-C оставалось свободным, и можно было через Type-C заряжать смартфон или, например, физическую клавиатуру подключить, а через аудиоразъем по проводу слушать звук через проводные наушники, либо, скажем, передавать звук на какую-то акустическую систему, если вы прямо со смартфона, например, дискотеку проводите, какое-то мероприятие, еще что-то транслируете. А сейчас у большинства смартфонов этого аудиоразъема попросту нет. И вот сегодня давайте попытаемся поговорить о том, какие проблемы из-за этого возникают и как их можно попытаться решить. Сначала хочу еще раз подчеркнуть, что удаление этого разъема – это чисто маркетинговый ход. Делается это исключительно того, чтобы пользователи покупали так называемые True Wireless гарнитуры. Началось все это с пресловутой яблочной компании, которая убрала аудиоразъем и тут же начала агрессивную пропагандистскую кампанию про какие-то там AirPods, которые очень такие чудесные, замечательные, и зачем вам нужны проводные наушники, и вот наши чудесные AirPods. Ну а потом, естественно, и все остальные начали заниматься тем же самым. И на данный момент у абсолютно любого производителя смартфонов имеются свои True Wireless гарнитуры. Причем даже у таких, как, например, Vivo, Motorola, Realme, OnePlus, у всех есть свои True Wireless гарнитуры. На мой взгляд, устройство это абсолютно дурацкое. Потому что, если кто-то не знает, поясняю, что такое True Wireless гарнитура. Это такое трехкомпонентное устройство. Проще говоря, пластмассовая коробочка. Внутри этой коробочки большой аккумулятор. Нужно сначала эту коробочку зарядить, вот этот большой аккумулятор, а в эту коробочку вставлено два маленьких наушника. И в каждом из этих наушников уже маленький аккумулятор, который заряжается только от этой коробочки. Получается, вам нужно заряжать сам зарядный кейс, потом от него заряжать наушники. Но самое главное, что поскольку наушники маленькие, то аккумулятор в них тоже маленький, и много заряда в них не поместить. И даже если сейчас покупать устройства, которые рекламируются как супер долгоживущие наушники, что одного заряда хватает, на 8, на 9 или даже на 10 часов, то, во-первых, они будут очень дорогие, а во-вторых, на самом деле заряда хватает на гораздо меньшее время. Но и это еще не все. Самая главная проблема состоит в том, что они могут разряжаться в самый неудобный момент. Эти устройства хороши на кратковременные какие-то ситуации. Например, когда кто-то тренировками занимается, когда можно в случае разряда наушников убрать их в кейс, вам не нужно что-то сидеть и долго безотрывно слушать. А теперь представьте ситуацию, что у вас вот такой смартфон без аудиоразъема и вот такая True Wireless гарнитура. Вы ее зарядили вроде бы, а потом, едете на поезде или уехали куда-то за город, и у вас нет возможности подзарядить устройство. И вам нужно послушать какой-то большой аудиоматериал, какую-то передачу, аудиокнигу или еще что-то. Часиков этак на 3, на 4. Можно даже слушать это с перерывами, но гарнитуру, вот эту True Wireless, подзарядить негде. И вот рано или поздно вы слушаете через вот эти самые True Wireless наушники какое-то аудио, и тут у вас начинает воспроизводиться оповещение о том, что наушники разряжаются, нужно их убрать в кейс и подзаряжать. Вы в кейс убираете, а дальше просто сидите и ничего не делаете, ждете, пока они от этого кейса подзарядятся. Поэтому устройства эти, на мой взгляд, еще раз повторюсь, какие-то малоэффективные. Ну а самое главное, все эти True Wireless наушники, они либо так называемые вкладыши, либо внутриканальные. А просто в силу физиологии человека и элементарной физики и акустики, качественного звука они дать не могут. Поэтому, несмотря на все вот эти ухищрения, всевозможные функции, типа режим прозрачности, когда вы можете слушать, что происходит, когда у вас наушники вставлены в уши, или, например, режим, когда наушники автоматически включают микрофоны, если кто-то что-то сказал, какие-то шумы, все это исключительно маркетинговые такие закидоны, потому что стоят такие наушники дорого, но, еще раз повторюсь, никакого-то очень хорошего качества вы от них не получите, но самое главное, они могут разрядиться в самый неподходящий момент. Есть Bluetooth-наушники уже не внутриканальные, не вкладыши, а большие, мониторные, либо охватывающие. Там уже, конечно, качество звука получше, ну просто потому, что диаметр мембраны побольше и тому подобное, но у них та же проблема. Эти наушники вам нужно либо заряжать, либо как-то сидеть возле розетки. Вот опять представьте, уехали вы куда-то за город, и слушаете вы что-то, сидя на улице, где-то там на солнышке, наслаждаетесь природой и одновременно что-то слушаете в наушниках. И тут они у вас начинают разряжаться. И вам что, нужно искать розетку? И либо сидеть уже где-то возле этой розетки, потому что большие наушники, накладные или охватывающие, ну, многие из них можно одновременно заряжать и при этом слушать. А если во время зарядки Bluetooth отключается, то опять вам придется их заряжать, и пока они не зарядятся, вам сидеть и дожидаться. Вот это все, на мой взгляд, глупо. Гораздо эффективнее, если вы точно знаете, что слушать вам придется много и долго, использовать проводные наушники. Но как же быть, если у вас на телефоне всего один Type-C разъем?
0: Инфотрон.
2: Ну, во-первых, сейчас в абсолютно любом магазине электроники продаются наушники с Type-C штекером. И обыкновенные, простенькие, дешевенькие, внутриканальные, и крутые, может быть, даже мониторные, которые можно купить и подсоединить к Type-C разъему. Но тут уже другая возникает проблема. Даже если вы купили какие-то качественные наушники с Type-C штекером, то если вы их подключите к вашему смартфону, то гнездо будет занято, и тут уже другая ситуация. Вот вы опять сидите на улице, наслаждаетесь природой, по проводу, слушаете звук, и тут у вас смартфон начинает разряжаться. И что делать? Либо вы заряжаете смартфон, но тогда вы через наушники по проводу уже ничего не послушаете, либо вы слушаете аудио, а смартфон не заряжаете. Когда было два отдельных гнезда, можно было и смартфон заряжать, и слушать аудио. И на самом деле я, когда ездил на конференции, вот, например, в гостинице, что-то слушаешь по проводу, и тут смартфон нужно подзарядить. Ну, в гостиницах, как правило, розетки возле кровати. Подключил смартфон, он и заряжается, лежит где-то рядышком, под подушкой или рядом. Провод идет, и без проблем. Так вот, как же подобные проблемы обходить? Ну, кто-то скажет, ну хорошо, есть же всевозможные переходники. То есть на одном конце Type-C штекер, на другом конце, например, обыкновенный AUX-разъем. То есть вот это самое кругленькое гнездо. То есть можно взять крутые, мониторные, суперкачественные проводные наушники и переходник. Воткнуть в Type-C разъем, в AUX-разъем воткнуть наушники и прекрасно слушать. Но здесь возникает вот та самая проблема. Type-C разъем у вас занят, а тут нужно смартфон зарядить. Ну что же, кто-то скажет, есть на всяких AliExpress и прочих китайских площадках переходники, где опять на одном конце Type-C штекер, а на другом уже два гнезда. Это снова Type-C для зарядки, только уже гнездо, а не штекер, и гнездо для подключения джека толщиной 3,5 мм. Так вот, на самом деле, я не советую с ними связываться, потому что все подобные устройства, которые мне в руки попадали, вот те самые дешевые китайские переходники, они абсолютно бесполезны. Потому что, опять, против физики не попрешь. Два гнезда находятся рядом. И вот представьте, в одно гнездо вы вставили провод, и через Type-C гнездо идет зарядка, и тут же рядом у вас по проводу идет звук через AUX-разъем. И из-за этого в наушниках проводных начинаются помехи. Иногда вообще сигнал пропадает. То есть если вы и зарядку, и аудио подключили, то одновременно уже сигнал полноценно не идет. Поэтому вот эти все дешевые переходники китайские, все, что мне попадались, они на самом деле проблему абсолютно не решают.
0: Инфотрон.
2: И здесь я наконец перехожу к устройствам, которые, на мой взгляд, наиболее эффективны для решение такой проблемы. Называются они док-станции. Правда, устройства это уже не дешевые. Их целый класс существует. Называются они, как я уже сказал, док-станции. Это такие коробочки, на которых несколько гнезд. Из этой коробочки идет проводок. На конце провода Type-C штекер. Вы подключаете эту док-станцию к Type-C разъему смартфона, а на этой коробочке несколько гнезд. Ну, например, гнезда обыкновенные USB Type-A. Гнезда USB Type-C, причем с поддержкой зарядки, причем с поддержкой даже быстрой зарядки. На некоторых док-станциях есть даже HDMI выходы. Есть слоты для microSD-карт памяти и для обыкновенных SD-карт памяти. Есть замечательные док-станции, где этих гнезд может быть несколько, но вот самое, на мой взгляд, эффективное решение – это вот такие док-станции. Потому что здесь вы можете подключать проводные наушники обыкновенные. Вот, например, обыкновенную компьютерную проводную USB-гарнитуру, где на конце обыкновенный штекер USB Type-A. Наушники большие, качественные, замечательные. Подключайте док-станцию. Если на ней есть обычный разъем USB Type-A, то вы можете либо проводные наушники подключить, либо беспроводные наушники по радиоканалу через USB Type-A. В Type-C подсоединить провод. Причем в док-станциях вот эта проблема уже решена. Это не дешевый китайский переходник. Эти док-станции, они, устройства, как я сказал, не дешевые. Там обычно вот эта проблема экранирования, она решена. Поэтому там, скорее всего, помех у вас не будет. То есть через Type-C подключен провод для зарядки. Через USB Type-A подключена проводная или беспроводная компьютерная гарнитура. И вы можете слушать, а если у вас есть еще один разъем USB Type-A, то вы можете еще и клавиатуру подключить через USB Type-A разъем. Или какой-нибудь USB флеш-накопитель, жесткий диск и так далее. В общем, док-станции очень полезные устройства.
0: Инфотрон.
2: Ну и совсем уже под конец хочу упомянуть, что продаются сейчас универсальные гарнитуры, где имеется сразу три типа подключений. Причем есть как внутриканальные, True Wireless, так и мощные, качественные, большие гарнитуры. Что я имею в виду? Когда их можно подключать и по Bluetooth, и с помощью радиоканала через USB адаптер посредством подключения к разъему USB Type-A. Но у меня есть парочка устройств, где помимо адаптера USB Type-A есть еще адаптер USB Type-C. Вот, например, есть у меня гарнитура, производитель называется Armor Gaming. Это дорогая, охватывающая, очень качественная гарнитура. Можно подключаться по Bluetooth, по радиоканалу через адаптер со штекером USB Type-A. И к этому адаптеру еще прилагается, точнее в него вставлен маленький адаптер для подключения к гнезду USB Type-C. То есть вы просто берете маленький адаптер, втыкаете в гнездо USB Type-C вашего смартфона и по радиоканалу без задержек с максимальным качеством слушаете звук. Есть у меня и True Wireless гарнитура, которую тоже можно подключать по Bluetooth, но в этот самый зарядный кейс еще вложен маленький USB адаптер, то есть можно по радиоканалу подключать. Я думаю, на всевозможных китайских площадках можно купить подобное устройство. То есть функционируют они по следующему принципу. Хотя я покупал просто в обыкновенном магазине DNS. Итак, если у вас вот этот USB Type-C адаптер не подсоединен, то наушники работают по обыкновенному Bluetooth соединению. Здесь у вас и качество звука ниже, и задержки могут возникать. Если вы в Type-C разъем вставляете вот этот USB адаптер, то уже автоматически звук начинает транслироваться по радиоканалу, здесь нет никаких задержек, и здесь уже качество звука максимальное. Так что можно поискать и такие гарнитуры. Ну вот это все, что я успел вам сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Осень. Наши дни. Девушка стоит и смотрит на могилу монаха. К ней подходит молодой человек. Они вместе смотрят на могилу неизвестного солдата. Молодые люди после пикника сидят на мотоциклах, собираются уезжать.
2: Может, поедем?
3: Поехали!
2: Романтики! Да поехали же!
4: И вечный бой покойным только снится. Пошли!
3: Вперед!
2: За мной!
1: «А зори здесь тихие» в двух сериях. Сценарий Бориса Васильева, Станислава Ростоцкого. Режиссер-постановщик Станислав Ростоцкий. Оператор-постановщик Вячеслав Шумский. Художник-постановщик Сергей Серебренников. Композитор Кирилл Молчанов, звукооператор Игорь Струканов. И другие –